0: необходимости в этическое начало сказывается существенное различие между миром животным и человеческим. Различие не в пользу человека. В мире животном техника орудий истребления выражает собой простое отсутствие духовной жизни. Эти орудия достаются животному как дар природы, помимо его сознания и воли. Наоборот, в мире человеческом они всецело изобретение человеческого ума. На наших глазах целые народы все свои помыслы сосредоточивают преимущественно на этой одной цели — создание большой челюсти для сокрушения и пожирания других народов. Порабощение человеческого духа низшим материальным влечением ни в чем не сказывается так сильно, как в господстве этой одной цели над жизнью человечества, господстве, которое неизбежно принимает характер принудительный. Когда появляется на мировой арене какой-нибудь один народ-хищник, который отдает все свои силы технике истребления, все остальные в целях самообороны вынуждены ему подражать, потому что отстать в вооружении значит рисковать быть съеденными. Все должны заботиться о том, чтобы иметь челюсть не меньше, чем у противника. В большей или меньшей степени все должны усвоить себе образ звериный. Именно в этом падении человека заключается тот главный и основной ужас войны, перед которым бледнеют все остальные. Даже потоки крови, наводняющие Вселенную, представляют собой зло меньшее по сравнению с этим искажением человеческого облика. Всем этим с необычайной силой ставится вопрос, который всегда был основным для человека, вопрос о смысле жизни. Сущность его всегда одна и та же. Он не может изменяться в зависимости от тех или других приходящих условий времени, но он тем определеннее ставится и тем яснее сознается человеком, чем ярче выступают в жизни те злые силы, которые стремятся утвердить в мире кровавый хаос и бессмыслицу. В течение беспредельной серии веков в мире царствовал ад в форме роковой необходимости смерти и убийства. Что же сделал в мире человек, этот носитель надежды всей твари, свидетель иного высшего замысла? Вместо того, чтобы бороться против этой державы смерти, он изрек ей свою «Аминь». И вот ад царствует в мире с одобрения и согласия человека, единственного существа, призванного против него бороться. Ад вооружен всеми средствами человеческой техники. Народы живьем глотают друг друга. Народ, вооруженный для всеобщего истребления. Вот тот идеал, который периодически торжествует в истории. И всякий раз его торжество возвещается одним и тем же гимном в честь победителя, кто подобен зверю всему. Если в самом деле вся жизнь природы и вся история человечества завершаются этим апофеозом злого начала, то где же тот смысл жизни, ради которого мы живем и ради которого стоит жить? Я воздержусь от собственного ответа на этот вопрос. Я предпочитаю напомнить то его решение, которое было высказано отдаленными нашими предками. То были не философы, а духовицы. И мысли свои они выражали не в словах, а в красках. И тем не менее их живопись представляет собой прямой ответ на наш вопрос. Ибо в их дни он ставился не менее резко, чем теперь. Тот ужас войны, который мы теперь воспринимаем так остро, для них был злом хроническим. Об образе зверином в их времена напоминали бесчисленные орды, терзавшие Русь. Звериное царство и тогда приступало к народам, все с тем же вековечным искушением. «Все сие дам тебе, егда поклонишься мне». Все древнерусское религиозное искусство зародилось в борьбе с этим искушением. В ответ на него древнерусские иконописцы с поразительной ясностью и силой воплотили в образах и красках то, что наполняло их душу, видение иной жизненной правды и иного смысла мира. Пытаясь выразить в словах сущность их ответа, я, конечно, сознаю, что никакие слова не в состоянии передать красоты и мощи этого несравненного языка религиозных символов.
1: Статью Евгения Трубецкого «Умозрение в красках» Для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Град Петров» передача «Календарь памятных дат». Сегодня, 23 сентября, мы отмечаем память князя Евгения Николаевича Трубецкого. 23 сентября 1863 года в Москве родился этот замечательный русский философ, мыслитель, правовед. Мыслитель, который является одним из плеяды русских мыслителей начала XX века. И в его лице, в его духовном облике мы видим и лики ушедшей России, мы видим и образ русского ученого, мы видим человека, действительно посвятившего свою жизнь служению России, посвятившего свою жизнь служению науке. Князь Евгений Николаевич Трубецкой происходит из очень знатного аристократического рода России. Род восходит к Рюрику. Князь Евгений Николаевич Трубецкой – москвич. Вот действительно, московская атмосфера начала века, конца XIX, начала XX века – в интеллектуальном отношении очень выразительно. Мы именно в Москве встречаем много философских кружков, философских объединений. Именно в них рождалась русская интеллектуальная традиция еще в начале XIX века. Действительно, как ни странно, родиной русской философии, родиной русской мысли является именно Москва. Москвич Чаадаев и москвичи, ранние славянофилы, Алексей Степанович Хомяков, Иван Киреевский. В Москве мы встречаем и Евгения Николаевича Трубецкого. Мало того, Евгений Николаевич – младший брат Сергея Трубецкого, видного мыслителя и ученого начала XX века, автора монографии о логосе, теме, которая соединяет в себе и богословие, и философию, соединяет в себя и интеллектуальное, и историческое, выраженное в богословии, в духовном опыте, в опыте церкви, в опыте святости. То, что действительно, как и сама тема логоса, соединяет как бы различные миры, различные ступени бытия. Логос для дохристианской мысли есть образ соединения божественного и человеческого, образ отношения Бога и мира. Вот это действительно принципиальная тема, которая являлась темой научного исследования Сергея Николаевича Трубецкого, была в значительной степени характерна и для Евгения Трубецкого, поскольку оба эти мыслителя, следовавшие в начале руслом философии Владимира Соловьева, в значительной степени скорректировали его философию, сделали тему, с которой Владимир Соловьев выступал, тему всеединства и тему софиологии, в большей степени приемлемой для православного сознания, в большей степени обращенной к православному вероучению, к православному догматическому сознанию, характерному именно для святоотеческого предания. Москва и Московский университет, куда поступает Евгений Николаевич Трубецкой, на юридический факультет, играет в жизни Евгения Николаевича заметную роль. Что характерно, поступает он именно на юридический факультет Московского университета, начиная как юрист. Тоже удивительная черта в творчестве этого русского мыслителя, поскольку для нас эта юридическая тематика, юриспруденция, в общем-то, как бы и не предполагает какого-то очень глубокого обращения к традиции философии, к традиции духовности, к традиции богословия. Действительно кажется, что человек вот юридически специализированный, ограничен кругом вот исключительно из этого формально-юридического и далекого от того, что можно назвать областью некого творчества, областью исторической, областью человеческой, далекого от всего этого. Не то мы встречаем в случае Евгения Николаевича Трубецкого. Вот в нем действительно удивительное сочетание этой юридической четкости и даже некой честности, которая может в конечном счете характеризовать юридическую специализацию. Еще с древности мы находим эту идею справедливости как основу сначала обычного права, потом права уже кодифицированного, идею некой гармонии. Вот это, пожалуй, гармоничность, мерность характерна для Евгения Николаевича Трубецкого. Его и жизненный облик, и его мысль вот отличалась этой мерой, которой часто не хватало русским религиозным философам, включая, прежде всего, Владимира Соловьева, конечно. Он здесь является ярким представителем вот этой некой безмерности, бесформенности русского ума в том плане, что иногда некие притязания мысли, иногда некий философский импульс, который человек переживает, испытывает, который он своим творчеством осуществляет, лишает его неких критических способностей, лишает его некого критического, четкого, трезвого взгляда на самого себя и на свое творчество. Вот образ Евгения Николаевича Трубецкого, как его брата Сергея Николаевича, это образ очень трезвых мыслителей. И вот эта юридическая школа, видимо, прибавила этой и ясности, и трезвости уму Евгения Николаевича. Окончив юридический факультет Московского университета, Евгений Николаевич вначале отправляется на военную службу, вот как и положено, дворянину еще с 17 века, эта тема проходит через 18 век, как положено русскому аристократу, Евгений Николаевич проявляет себя и как военный. Киевский гренадерский полк, куда он поступает, потом в 85 году он уже произведен в офицеры, увольняется в запас, действительно тоже характеризует этого человека как вот действительно человека, живущего всей совокупностью традиции. Он и сам как бы принадлежит, олицетворяет русскую традицию, традицию, идущую из Московской Руси, как бы одухотворенную православным благочестием, одухотворенную глубокой церковностью и приверженностью Матери Церкви, и вместе с тем вот этот петербургский импульс, импульс служения, импульс некого, в том числе и воинского подвига. И с другой стороны, также петербургская тема этого всестороннего европейского образования, которое в творчестве и в жизни Евгения Николаевича Трубецкого выразилась вот прежде всего в его юридической специализации. Хотя она, конечно же, была гораздо более широкая, чем просто знание законов или какое-то действие вот по реализации этого знания вот в суде или в какой-либо другой судебной инстанции. Евгений Николаевич Трубецкой был, скорее, правоведом в широком смысле слова, историком права, где право соединено и с культурной традицией, где право соединено и

пишет диссертацию, посвященную тоже скорее культурно-исторической реальности, чем исключительно правовой, о рабстве в Древней Греции. Такую тему он избрал. Важной вехой было знакомство с Владимиром Сергеевичем Соловьевым зимой 1986 года. Влияние Владимира Сергеевича Соловьева на и Сергея Николаевича Трубецкого, и Евгения Николаевича Трубецкого достаточно сильно в этот период. В конце XIX века Трубецкой защищает свою магистерскую диссертацию «Религиозный общественный идеал западного христианства в V веке. Миросозерцание блаженного Августина». Вот также мы здесь видим вот это соединение проблематики культурно-исторической и богословской. Действительно, блаженный Августин в истории западноевропейской духовной, культурной, философской традиции один из ключевых элементов, одна из ключевых фигур, и в этом отношении обращение к нему вполне закономерно. Докторская диссертация Евгения Николаевича была посвящена религиозно-общественному идеалу западного христианства в XI веке. Мы видим, что вот это юридическое образование Евгения Николаевича позволяет ему обращаться к очень разным темам. Здесь, в данном случае, мы видим вот в его магистерской и докторской такую медиевистическую тему, посвященную западноевропейской культуре и истории, западноевропейскому средневековью. Собственно, вторая работа докторская была посвящена уже миросозерцанию папы Григория VII и его окружения, или тех его современников, которые также в данном контексте были для Евгения Николаевича Трубецкого важными свидетелями этого периода времени и религиозно-общественному идеалу, которому посвящена работа. Начало XX века. Трубецкой, профессор Киевского университета Святого Владимира, преподает философию права, много печатается, издаются его статьи. Как и Сергей Николаевич Трубецкой, Евгений Трубецкой во всем был вот представителем, лучшим представителем своего сословия, дворянства. Этим это выражалось и в его общественной позиции, как и Сергей Николаевич, Евгений Николаевич Трубецкой был одним из политических деятелей, крупных политических деятелей своего времени, один из основателей партии кадетов, достаточно заметный на политическом небосклоне России того времени. Именно к конституционным демократам принадлежали многие представители русской религиозной философии, или, во всяком случае, примыкали к этой партии. 5-й год, Трубецкой, профессор Московского университета. Вот мы видим становление его, уже осуществление как крупного ученого. 10-й год, тоже памятная веха в жизни Евгения Николаевича Трубецкого, основывается знаменитое книгоиздательство «Путь» вместе с Николаем Бердяевым, Сергеем Николаевичем Булгаком, Владимиром Эрном. Он осуществляет этот очень значимый в культурной истории России 10-х годов проект. Проект, который должен был познакомить читателя именно с русской отечественной интеллектуальной традицией XIX века и современными авторами, которые являлись продолжателями и наследниками той линии русской культуры, той линии русской мысли, которая идет от славянофилов прежде всего. Самое начало войны, мировой войны, ставшей для России роковой. Также мы видим Евгения Николаевича Трубецкого активным участником и дискуссий, связанных с войной. Выходит несколько сборников, посвященных теме войны в контексте русской истории, в контексте русской традиции, в контексте тех перспектив, которые могут открыться для России вот, в случае победы в войне. Смысл войны, война и мировая задача России, отечественная война, ее духовный смысл. Война представлялась второй отечественной войной. Таковой она, к сожалению, не стала. Важной вехой в жизни Евгения Николаевича Трубецкого, в его творчестве, да, пожалуй, и в русской культуре, была статья «Умозрение в красках». Статья, написанная в 15 году и связанная с выставкой икон из собрания Остроухова. Вот эта выставка действительно была настоящим

культурным открытием, поскольку именно она впервые познакомила широкую общественность с русской иконописью. Действительно, в XIX веке и раньше иконопись русская, вообще православная иконописная традиция не воспринималась как нечто значимое, и художественно значимое, и духовно значимое. Она была как бы вот уделом простого народа, икона. Темный лик вот представлялся для взгляда европейски образованных русских людей и европейцев чем-то примитивным и малозначимым. Впервые икона была открыта, некоторые иконы были расчищены, реставрированы, и русский мир интеллектуальный, европейская, впоследствии интеллектуальная культурная элита увидела нечто великое, нечто значимое, нечто глубокое, что оказалось действительно неким культурным шоком для всех. Умозрение в красках, вот некая реакция на это открытие русской иконы. Само название этой небольшой статьи, конечно, само уже по себе значимо. Действительно, русская икона не что иное, как умозрение в красках. Мысль, духовный опыт православия, выраженный в красках, выраженный в цвете, выраженный в иконописных образах. Ну, вот к этой статье примыкают еще несколько. «Два мира древнерусской иконописи», «Россия в ее иконах», вышедшая уже в 1917 году. Перу Евгения Николаевича Трубецкого принадлежат и более пространные книги, научные труды. Один из них – «Миросозерцание Владимира Соловьева», книга, вышедшая в 1913 году, представляет из себя, вот, пожалуй, наиболее полный в русской традиции очерк философии Владимира Соловьева. Действительно, здесь Евгений Николаевич Трубецкой обращается к истоку русской традиции философской, во всяком случае, в 20 веке, обращается очень внимательно, очень осторожно, вместе с тем и достаточно критически, особенно там, где Владимир Сергеевич Соловьев явно отходит в своем богословии, в своей философии от традиций христианского мышления, от тех принципов, которые в свое время были сформулированы святыми отцами, принципов христианского богословия, принципов христианского миропонимания. В 18 году выходит его замечательная книга «Смысл жизни», пожалуй, центральный труд Евгения Николаевича Трубецкого, труд, посвященный вот этому одному из проклятых вопросов человеческого существования, в чем смысл жизни. На этот вопрос Евгений Николаевич отвечает и тем образом, каким об этой проблеме может писать философ, отвечает и как религиозный мыслитель, как богослов. Вот такой целостный, значимый, глубокий труд выходит в 18 году. В 17-18 годах Евгений Николаевич Трубецкой участвует в Поместном соборе, в знаменитом Поместном соборе Русской Церкви 17-18 года. Он является товарищем председателя от мирян. На этом соборе участвует активно в его заседаниях. В 19 году и 20 он оказывается на юге России, в составе вооруженных сил Юга России, не сражаясь с оружием в руках, с болезнью, которая поразила русское общество, не сражаясь с оружием в руках с большевизмом, он, тем не менее, своим словом, своим примером, своей личностью свидетельствует о тех неприходящих ценностях старой России, о ее высоком духовном облике, высоком интеллектуальном облике, который мог бы быть будущим России, мог бы определять ее жизнь, ее существование в 20 веке. Но этому сбыться было не суждено. И очень выразительно, что Евгений Николаевич Трубецкой умирает в России 23 января 20 года. Он не мыслитель вот той плеяды русских мыслителей, богословов, которые значительную часть своей жизни прожили в эмиграции, он так и не расстался со своей родиной, со своей страной, умерев от тифа, как многие-многие офицеры, солдаты, гражданские лица, русские интеллигенты, вот оказавшиеся в Новороссийске в то время.
Такова жизнь, таков духовный облик, таково творчество Евгения Николаевича Трубецкого, которого мы вспоминаем в день его рождения, 23 сентября. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы вместе с нашим гостем, профессором Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Георгием Митрофановым, предлагаем начать разговор об одном из величайших русских святых, преподобном Серафиме Саровском. Всем, я думаю, неплохо известно житие преподобного Серафима, но для того, чтобы лучше уяснить себе и своеобразие его духовного пути и подвига, значение его для духовной жизни русской церкви того времени, и, я думаю, мы поговорим и о его значении сегодня, мы должны взглянуть на его жизнь в более широкой перспективе. Перспективе вообще того, как жила страна в то время, как жила церковь, какие изменения церковной жизни происходили в XVIII веке и в начале XIX века, которые, собственно, сделали таким удивительным, уникальным жизненный путь этого великого подвижника. Итак, отец Георгий, сегодняшнюю нашу программу я бы хотел посвятить положению церкви и особенно, может быть, монашества в XVIII веке, в веке, когда секуляризация совершенно очевидно в нашей стране уже продвинулась достаточно далеко.
1: В истории православной церкви состояние монашества нередко является своеобразным концентрированным выражением общего состояния церковной жизни. И состояние русского монашества XVII века во многом помогает понять, почему XVIII век, в середине которого и суждено было родиться преподобному Серафиму Саровскому, оказался в истории русского монашества одним из самых сложных, противоречивых, драматичных и вместе с тем выдающихся. Надо иметь в виду то обстоятельство, что пережившее свой безусловный расцвет в истории русской церкви на рубеже XIV-XV веков, ну, практически весь XV век, русское монашество постепенно, начиная с XVI века, переходит в стадию своего упадка. Это прозвучит, на первый взгляд, парадоксально, но очень верна характеристика Георгия Петровича Федотова, говорившего о том, что конфликт иосифлян и нестяжателей, двух, я думаю, известных нашим радиослушателям направлениях в русском монашестве, одно было связано с деятельностью преподобного Иосифа Волоского, другое с деятельностью преподобного Нила Сорского, их конфликт между собой стал действительно причиной исторической трагедии русского монашества. Вместо того, чтобы сосуществовать рядом, восполняя друг друга, эти две тенденции в развитии монашеской жизни, восходившие на самом деле еще к деятельности преподобного Сергия Радонежского, преподобного Кирилла Белозерского, оказались в непримиримом конфликте, что привело к внешней победе иосифлянства в XVI веке и внешнему поражению нестяжательства, но на самом деле означало постепенную деградацию тех позитивных тенденций, которые несло в себе каждое из этих движений. Речь идет о монашестве, ориентированном на активное социальное служение, иосифлянство, и о монашестве, обращенном прежде всего к молитвенной, созерцательной жизни, полностью отрешенной от мира, нестяжательства. Когда мы смотрим на монашество XVII века, то мы видим, что, несмотря на обилие в нашей стране монастырей, их число доходило почти до тысяч, мы не находим уже обителей, в которые бы встречались в таком большом количестве, как, скажем, в веке 15-м, даже 16-м, выдающиеся преподобные. Да, у нас есть поражающие своими масштабами монастыри, например, Соловецкий монастырь на севере, или Троицы Сергиев монастырь под Москвой. Но выдающихся преподобных, преподобных, которые ставили своей задачей не поддержание жизни монастыря, как прежде всего хозяйственного организма, как храмового организма, а именно как монашеской общины, таких преподобных мы не находим в XVII веке. Не находим все меньше и меньше. Более того, в последней четверти XVII века в русской церковной жизни не было ни одного святого монаха. Ни одного монаха, который был бы впоследствии канонизован. Это уникальный эпизод по-своему. Нечто подобное было в первые десятилетия монгольского завоевания. А здесь перед нами, казалось бы, православное царство, православная церковь, крупнейшая поместная церковь православного мира. Да, действительно, многие монастыри поражались своими достижениями в области хозяйства. И, кажется, явись тогда преподобный Иосиф Волоцкий, он бы умилился подвигом хозяйственным соловецких, например, монахов. Но, думаю, явись он тогда, он бы не только удивился, но и воскорбел. Ибо в сознании преподобного Иосифа Волоцкого значительные богатства монастырей, земли, даже крестьяне рассматривались, по сути дела, как фонды общественного потребления. Для преподобного Иосифа Волоцкого было важно, чтобы монастыри свои богатства приспали на служение обществу, ибо государство не склонно было наше задумываться часто о нуждах общества. Более того, для преподобного Иосифа Волоцкого богатые монастыри составляли как бы основу материальной независимости церкви от государства, чего мы уже не можем говорить примерно к 17 веку. Точно так же и преподобный Нил Сорский, окажись он в монастырях 17 века, вряд ли бы нашел там людей, понимающих его духовные устремления, вообще отдающих себе отчет, что жизнь монаха должна быть прежде всего посвящена умной молитве. Эта практика практически уходит из монастырей. Перед нами забвение многих выдающихся заветов великих преподобных Русской Церкви, распространившиеся во многих монастырских обителях, и в то же время перед нами очень активно развивающаяся жизнь монастырей, как прежде всего хозяйственных рынков. Да, появляются монастыри, которые контролируют, например, цены на хлебном рынке России. Причем в условиях, когда страна ведет постоянные войны, войны чаще всего неудачные, государство пытается предпринимать реформы, монастыри продолжают жить своей жизнью, отрешенной от всей той жизни, которой живет общество. Но отрешенность эта отнюдь не предполагает у самих монашествующих активную духовную жизнь, которая была характерна, скажем, для скитов конца XIV, начала XV веков, и даже для крупных монастырей XV веков, основанных великими русскими преподобными. Монашество, безусловно, переживает кризис. Для многих современников русский монастырь – это, прежде всего, собрание здоровых мужчин, отторгнутых от активной общественной, государственной, экономической жизни, эксплуатирующих труд многочисленнейших монастырских крестьян, но не выполняющих своей основной миссии. Миссии молитвы за церковь, за страну, за тех многих и многих православных христиан, живущих в довольно жестоком мире XVII века. И не случайно, что для Петра Великого, ставшего проводить свои реформы, реформы, в которые, в частности, предполагали активное включение церкви в те начинания государственные, которые осуществлял он, монастырское монашество представлялось каким-то изжившим себя опытом религиозной жизни. Собственно, уже в царствовании Петра Великого предпринимаются шаги, которые должны были повернуть политику государства в направлении постепенной ликвидации монастырского монашества как, прежде всего, во многом независимого от государства экономического института. В его царствовании начинается сокращение общего числа монастырей и монашествующих. В монастырях постепенно вводятся штаты, сверх которого уже нельзя было привлекать насельников в монастыри. Монастыри начинают привлекаться к материальному служению в пользу государства. Постепенно начинают налагать вот это тягловое бремя, которое несли остальные подданные империи. Наконец, император Петр Великий предпринимает шаги, направленные на то, чтобы просто взять под жесткий контроль всю хозяйственную деятельность монастырей, для чего создается монастырский приказ в 1701 году, и резко ограничить число монашеств. На первый взгляд, эти меры могли бы быть даже полезны для, может быть, оздоровления монастырской жизни. Должны были способствовать тому, чтобы в монашество шли люди, устремлявшиеся туда по своим каким-то духовным запросам, но не по желанию найти, так сказать, в довольно неустойчивой социальной среде России той эпохи тихую заводь, где можно иметь кров, где можно иметь питание и где можно иметь определенного рода внешние правовые гарантии от произвола властей. Нет, монастыри должны были бы привлекать к себе тех, кто действительно чает царствование от мира сего. Но надо сказать, что общая тенденция петровской политики в отношении монастырей была весьма радикальной. Он хотел по существу свести к минимуму монастырское монашество в России. И вот почему всегда тонко угадывавший мысли государя архиепископ Феофан Прокопович в своем духовном регламенте подчеркивает, а я напомню вам, что это был основной закон государства, который определял деятельность церкви, что отныне в монастырь могут постригаться мужчины не моложе 30 лет, а женщины не моложе 50 лет. На первый взгляд, в этом нет ничего дурного. Действительно, к 30 годам человек и должен определиться в отношении того, быть ему монахом или нет. Но на практике, в контексте той исторической жизни, которая была тогда в России, это была очень для монастырского монашества губительная мера. Надо помнить, что всегда основное число монастырских монахов выходило из среды крестьянства. А для русского крестьянина было практически невозможно дожить до 30 лет и не определиться в своем социальном статусе. Если человек оставался в миру, в деревне, и к 30 годам не женился, то он казался человеком совершенно каким-то никудышным. И люди, может быть, и мечтавшие пойти в монастырь, послушниками сначала не монахами, в 20-25 лет, вынуждены были оставаться в миру, жениться. И получалось так, что, перекрывая путь в монастыри людям, которым было меньше 30 лет, духовный регламент резко вел не только к сокращению числа монашеств, но и к изменению их качественного уровня.
0: А это граница 30 лет, это же граница пострига, или это граница даже и послушничества, и вообще прихода в монастырь?
1: Здесь были дополнительные в духовном регламенте ограничения, вот я о них скажу дальше. Для того, чтобы уйти в монастырь кем бы то ни было, человеку, находившемуся на военной или гражданской службе, нужно было получить отставку. А начальству было не разрешено давать отставку, например, офицерам или чиновникам на основании того, что они хотят пойти в монастырь. Достаточно вспомнить многим нашим радиослушателям известную историю святителя Игнатия Брянчанина, какого труда стоило ему уйти с военной службы, получить отставку на основании того, что он хотел принять монашеский постриг. Хотя другие его современники с легкостью уходили с военной службы по другим основаниям. То есть даже в эпоху Николая I осталась вот эта инерция петровского времени. Таким образом, люди, находившиеся на военной или гражданской службе, я уже здесь не говорю о нижних чинах, составлявших большинство вооруженных сил, которые не имели просто права до истечения 20-летней службы на флоте, 25-летней службы в армии уйти со службы. Этим людям путь был закрыт в монашество. Что касается, опять-таки, основной категории монахов, это крестьяне, то, учитывая, что весь 18 век, это уже в царстве Петра Великого, увеличивается число крепостных крестьян, то крепостной крестьянин не мог уйти в монастырь, даже послушником, без отпускной со стороны своего помещика. А помещик мог отпустить в монастырь лишь самого негодного крестьянина. И только. Более того, духовный регламент, не случайно он был написан архиереем, прошедшим очень хорошую школу западной схоластической казуистики, вводил еще одно очень интересное ограничение. Пострижение грамотного в монахи, осуществить. Если в монастыре было место, если человек, который собирался постригаться в монахи, был, так скажем, освобожден, так сказать, от службы или, так сказать, отпущен своим помещиком, если ему было больше 30 лет, он мог постричься в монашество по благословению епархиального архиерея. Но если он был неграмотным, а таковы было подавляющее большинство, то они почему-то могли быть пострижены в монашество только с разрешения синода. Чрезвычайно затрудняло процедуру пострижения. Вот такими мерами, по сути дела, государство в течение нескольких десятилетий поставило в монастыре очень сложное положение. Монастырей становилось меньше, и, что самое главное, качественный состав монахов становился от этого все хуже и хуже.
0: То есть и уже была ситуация неблагополучная в 17 веке, она стала активно деградировать. То есть в начале 18-го.
1: Монастырей было много, монахов было много. Сейчас монастырей становилось все меньше и меньше, монахов становилось все меньше и меньше, но это не вело к качественному росту этих монастырей, этих монахов, а наоборот.
0: Так а все-таки идея этой реформы-то была улучшить положение монастырей? Почему же это так неочевидно было тому же Прокоповичу и Петру?
1: Не столько улучшить монастырское монашество, сколько минимизировать факт его существования в жизни церкви, в жизни государства. если угодно, маргинализировать монашество. Потому что ни для государя, ни для его главного церковного идеолога монашество не представлялось чем-то жизнеспособным уже в XVIII веке. Более того, указ Синода о ликвидации всех монастырей, в которых было менее 30 монахов, наносил еще один очень серьезный удар по самой, может быть, одухотворенной форме монашеской жизни, по жизни скитов. Скиты традиционные, в которых было, как правило, не более 20 монахов, таким образом ликвидировались. Далее надо иметь в виду то обстоятельство, что Петр Великий постарался, конечно, в духе своих реформ озаботиться повышением образовательного уровня русского монашества, издав в 1723 году указ об обязательном обучении монахов моложе 30 лет в школе за иконоспасского монастыря. Но оно практически не было выполнено. И получилось то, что до сего времени актуальная мечта о создании монастырской семинарии, в которой бы монахи, не получившие семинарского образования, такого было подавляющее большинство, что и сейчас имеет место, могли бы получать это образование. Эта идея не реализовалась ни при Петре, ни после Петра. Хотя вот здесь мы встречаемся, безусловно, с позитивным моментом в петровской политике. Но все-таки доминировала тенденция на свертывание монашества. И вот далее начинаются не только меры, связанные с закрытием монастырей. В монастыри, например, часто направляют инвалидов и умалишенных, принуждая монахов, часто не имевших для этого соответствующих условий, соответствующей подготовки, исполнять функции больничных, так сказать, надзирателей, санитаров, врачей. Особенно поражает антимонашеский закон царствования императрицы Анны Иоанновны. Закон 1734 года, который предполагал вообще запрет постригать в монашество кого-либо, кроме вдовых священнослужителей и отставных солдат. Вот если бы этот закон просуществовал у нас несколько десятилетий, то нетрудно представить, во что превратилось монашество. Да, действительно, вдовые священнослужители, которые все равно уже некуда деваться, кроме как оставаться в клире, а Петр Великий и его предшественники всегда стремились ограничить число духовного сословия. Вот почему Петр I добился того, что не обучающийся в духовной школе сын священника выписывался из духовного сословия в деревне, в крестьянское, в городе, в мещанское. Если ты хочешь быть священнослужителем, должен учиться. В принципе, правильно. Но за этим стояло желание, уменьшив духовное сословие, увеличить число тяглых людей, несущих общие повинности, привлекаемые к разного рода государственной службе. Так вот, Анна Иоанновна оставляет возможность для монашеского постриха для вдовых, то есть уже не молодых священнослужителей, и для отставных солдат. Это было особенно примечательно. Действительно, скажем, крепкий, умный крепостной крестьянин, попадавший на службу в армию, после 25 лет этой службы был уже, по тем временам, в особенности, человеком весьма преклонных лет, ему было уже к 50. Здоровьем, как правило, уже сильным не отличался, и по существу одновременно он и освобождался от крепостной зависимости. То есть он не мог прийти к помещику, который бы взял на себя покровительство ему. Он оказывался не у дел. Но вот таким людям, которых по существу государство должно было бы взять на содержание, но оно этого не делало, и предполагалось таким образом идти в монастыри, превращая этим самым монастырь в богадельню даже для тех, кто не собирался, в общем-то, подвязаться на монашеском поприще. И в результате мы видим очень выразительную тенденцию, как в первой четверти XVIII века число монашества сокращается до 25 тысяч. Немалая цифра, конечно.
0: Но 1700... А было?
1: Но было где-то раза в полтора больше в начале XVIII века. 40. А к 1740 году число монашествующих уменьшается до 14 тысяч. Ситуация несколько изменилась с приходом к власти императрицы Елизаветы Петровны, которая была лично очень религиозным человеком, очень любила посещать монастыри. Собственно, Троице-Сергиев монастырь стал лаврой именно в ее царствование. Но и она продолжала политику своего отца в том смысле, что хозяйственная жизнь монастырей подпадала под все больше и более жесткий контроль со стороны государства. Ну и апогеем вот этой самой политики, связанной с полным опустошением, материальным опустошением монастырей, стало, конечно, закон 1762 года, принятый императором Петром III, потом приостановленный Екатериной Великой, а потом снова, так сказать, как бы введенном в действие, который по существу ликвидировал все формы экономической жизни монастырей. То есть у монастырей отнимались земли, у монастырей отнимались крестьяне, монастыри переводились здесь на очень скудное государственное содержание, при этом разбиваясь на несколько категорий. И надо сказать, что было, что у монахов конфисковывать. Достаточно сказать, что у одной только Троицы Сергиевой и Лавры тогда было передано в казну государства более 100 тысяч крепостных крестьян. Огромная, конечно, по тем временам цифра. Действительно, государство попыталось, вот уже примерно к 80-м годам 18 века, и преуспело в этом полностью, перенаправить огромные богатства монастырей, причем не только недвижимое имущество крестьян, но и даже подчас содержимое монастырских ризниц, в государственную казну, резко уменьшив число монастырей и переведя их на очень жесткое штатное расписание, как контролирующее число насельников, так и определяющее содержание монастырей. В результате к 80-м годам 18 века в России оставалось штатных 248 монастырей и сверхштатных 182. Правда, за это время Россия территориально разрослась, появилось 44 новых монастыря, но, в принципе, общее число монастырей, а нужно сказать, что сверхштатные монастыри, это были монастыри, как бы, уже ориентированные на закрытие, общее число монастырей сверхштатных и штатных составляло в это время 430. То есть число монастырей уменьшилось более чем в два раза за 18 век. Что это означало в целом для русского монашества? В целом для русского монашества это означало прежде всего то, что монастырское монашество лишено было той огромной материальной базы, опираясь на которую монастыри ведь могли не только безбедно существовать, но и иметь возможность в стране, живущей не так уж богатой, создать для какой-то части этого населения, ушедшей в монастырь, материальные условия, которые позволяли им думать не о хлебе насущном, но о какой-то духовной жизни. Положение во многих монастырях вот уже в конце XVIII века, а вообще во второй половине XVIII века, было положением довольно тяжелым с чисто материальной точки зрения. И если, скажем, в XVII веке можно было упрекать монахов за то, что они предпочитают интенсивной духовной жизни, жизнь хозяйственную, такую, бытовую, то для монастырей второй половины XVIII века характерно было то, что монахи по-прежнему предпочитали духовной жизни, жизнь, ориентированную на утилитарные ценности, но связано это было с тем, что подчас многие монахи просто жили месяцами и годами впроголодь.
0: Монахи стали работать.
1: Им и работать-то особенно было негде, ибо то, что дано было монастырям, а ведь монастырям в основном давались небольшие, ну, по сравнению с прежними, оклады. Ну, я могу привести просто в качестве примера, что давалось монастырям на годовое содержание. Скажем, монастырь первого класса, в котором было 33 монаха, мужской монастырь, получал 2017 рублей. В принципе, большая сумма, учитывая, с чего стоил тот рубль. Но в эту сумму нужно было вложить содержание не только 33 человек в течение года, но и содержание всей вот инфраструктуры, приобретение там утвари, облачений и так далее. То есть все, что только должно было быть. Если монастырь состоял из 17 монахов, то уже 1311 рублей в год. Если из 12 монахов, 806 рублей в год. При этом надо иметь в виду, что содержание, например, женских монастырей было на порядок меньше при аналогичном количестве насельников. Скажем, в монастыре женском третьего класса, где было 17 насельниц, содержание было 375 рублей в год. И при этом надо иметь в виду, что ничтожные оставались какие бы то ни было земельные наделы. Только в царствовании Павла I происходит очень серьезная перемена. Монастыри получают в два раза теперь увеличенные денежные содержания. Они наделяются 30 десятинами земли. В принципе, для монастыря это не такой уж большой, мягко говоря, надел. Но, собственно, этим все и ограничивается. Правда, тенденция к возрождению материальной стороны монастырской жизни, обозначившаяся при Павле I, имела еще один очень важный элемент. Павел I разрешил монастырям приобретать недвижимое имущество, которой они были лишены в XVIII веке. И это стало стимулировать постепенный материальный рост монастырей. Но вот, тем не менее, когда мы говорим о XVIII веке, в котором, как мы сейчас отметили, был период, так сказать, безусловного инспирированного государством материального оскудения, опустошения монастырей, мы должны иметь в виду, что в это же самое время, вот в этих тяжелых условиях, когда традиционный вот такой вот монастырский уклад XVII века, ориентированный прежде всего на утилитарные цели, был подорван, среди монашества появляются отдельные энтузиасты, энтузиасты именно жизни духовной, которые фактом своего появления обозначают проявление в монастырской жизни вот того идеала, о котором мечтали поколения великих русских преподобных. И два таких самых известных, я думаю, нашим радиослушателям, святых монахов XVIII века, преподобный Серафим Саровский и преподобный Паисий Величковский, как раз и будут ознаменовывать своим появлением во второй половине XVIII века в нашей церковной жизни возрождение русского монашества XIX века.
0: Спасибо, отец Георгий. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу. И в следующих программах мы поговорим уже о жизни преподобного Серафима Саровского. Всего доброго. У микрофона был протоиерей Александр Степанов.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучало песнопение Божественной Литургии, 102-й Псалом «Благослови, душе моя Господа», композитора Павла Чеснокова, в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 18.

Общеизвестно стремление Екатерины к ограничению власти Сената. Во второй половине 1791 года ей представился случай подчинить действия Сената ближайшему своему контролю. Обнаружилось, что второй департамент допускает перенос нерешенных дел из одной губернии в другую. Екатерине это показалось незаконно. Желая себя проверить, она поручила Зубову изучить вопрос. Неопытный в делах Зубов частным образом обратился за помощью к Державину, как не раз делал и прежде. Державин дал заключение, совпавшее со взглядом императрицы. Увидя из этого, что Державин не склонен отстаивать интересы Сената, императрица решила поручить ему просмотр всех сенатских меморий и составление особых замечаний о найденных нарушениях закона. Если бы во главе Сената по-прежнему стоял Вяземский, он, может быть, сумел бы предотвратить появление Державина в новой должности, но Вяземский уже 2 года лежал в параличе. Его заменял Колокольцев, оберпрокурор того самого второго департамента, в котором открылись непорядки. Екатерина накричала на Колокольцева. Тот растерялся, и назначение Державина состоялось. Официально он был назначен таким же кабинетским секретарем, как Безбородко и Храповицкий. 13 декабря 1791 года последовал высочайший указ Сенату. Всемилостивейше повелеваем действительному статскому советнику Гавриилу Державину быть при нас у принятия прошений. По этому поводу было много шуму. В иностранных газетах даже писали, будто Екатерина отдала Сенат во власть Державину. Это, конечно, был вздор. Властвовать над Сенатом она собиралась сама. Что же касается Державина, то выбор пал на него довольно случайно. Обратись Зубов к кому-нибудь другому, Екатерина взяла бы и другого. Таковы были обстоятельства, при которых певец Фелице стал ее секретарем. Во дворце отвели ему комнату для занятий, рядом с комнатой Храповицкого. В частной жизни Державин был прям, подчас грубоват, мужицкой солдатской грубостью, но добр, благодушен, особенно с людьми бедными или ниже его стоящими. Но лишь только дело касалось службы или того, что считал он гражданским долгом, благодушие тотчас покидало его. Изредка он, пожалуй, и в службе мог быть снисходителем, но не иначе, как с подчиненными. Грибовского он в свое время вынул из петли. Зато чем выше стоял человек, тем взыскательнее был Державин, тем менее соглашался ему прощать. К императрице он был беспощаден. От той, которая некогда, хоть неведомо для себя, была его первой наставницей в науке гражданской доблести, он требовал совершенства. На руках у Екатерины было огромнейшее хозяйство, а за плечами 30-летний государственный опыт. Круг забот у нее был не тот, что был у Державина с его сенаторскими мемориями, да еще с некоторыми делами, по большей части не первой важности. Будучи точен, трудолюбив, исполнителен, он каждое дело изучал насквозь, и вместо того, чтобы изложить только суть, каждый раз хотел все свои познания полностью передать государине. Высокий, жилистый, узколицый, шагом солдатским, а не придворным, проходил он по залам в ее причастии. Чудливые покои. По делу иркутского наместника Якуби, обвиненного сенатом, он явился докладывать с целой шеренгой гайдуков и лакеев, которые несли превеликие кипы бумаг. Екатерина с досадой приказала все это унести, но Державин не сдался. Он заставил ее каждый день после обеда по 2 часа заниматься делом Якуби. В низких пуховых креслах она любила такие. Екатерина вязала и занималась плетением из бечевок. Он сидел перед ней на стуле и читал голосом ровным и бесстрастным, как сам закон. Если между ними возникало противоречие, он делался несговорчив. Она теряла терпение и прогоняла его. На другой день в положенный час он являлся. Однажды в зимний метельный день она заперлась у себя и велела лакею Тюльпину передать Державину ее именем. «Удивляюсь, как такая стужа вам горта не захватит». Державин понял намек, но не дал Фелице уклониться от долга. Занятия продолжались.
При начале Сутерландова дела, о нем речь еще впереди, императрица нашла у себя на столике связку бумаг в салфетке. Вспыхнув, она велела позвать Храповицкого и спросила, что за бумаги. Храповицкий сказал, что не знает, но принес их Державин. «Державин!» — вскричала она. «Так он меня еще хочет столько же мучить, как и Якобиевским делом!» Гораздо прежде, нежели Державин впервые прочел наказ, это собрание аксиом, способных разрушить стены, по насмешливому выражению Никиты Панина, сама Екатерина успела уже отказаться от философических и неисполнимых мечтаний юности. Причины были неотразимые. Если бы она упорствовала, то давно бы лишилась трона, примерно так, как упорный Державин дважды лишался своего губернаторства. Наказ был отложен в сторону вместе с прочими сувенирами. И Екатерина очень бывала довольна, когда кое-что из этих возвышенных замыслов удавалось осуществить, хотя бы в урезанном виде, потому так любила она свое положение о губерниях. Отказавшись от должного, она научилась ограничиваться возможным и была права. Таким образом, она не сделалась идеальной монархиней, удовольствовалась тем, что стала великой. Теперь, 63 годам, это была в высшей степени умная женщина, тонко знающая жизнь и в совершенстве постигшая трудное ремесло государей. Прежде всего, она поняла, что нельзя царствовать в одиночестве. Ей, во всяком случае, потому что корысть — не последний двигатель даже и лучших государственных людей. Воятель Шубин простодушно изобразил ее с рогом изобилия, из которого сыплются звезды и ордена. Так и было. Она щедро сыпала на людей чины, ордена, почести, деньги, земли. Властью и Россией делилась она с вельможами, полководцами, временщиками. Отсюда рождалось соревнование и развязывалась предприимчивость. Державин думал, что государству полезна одна только безупречная добродетель. Екатерина же научилась пользоваться и слабостями человеческими, и самыми пороками. Противный ветер она превращала в попутный. Корыстолюбцы не забывали себя, но зато и Россия имела от того свою пользу, кряхтела, но созидалась. Созидая мощь государства из человеческих слабостей, Екатерина должна была быть в высшей степени снисходительна. Она такой и была, частью по нужде, частью уже по склонности. Она не любила бывать обманутой, но против обманщиков не имела злобы в душе. Людей самых обыкновенных, подверженных искушениями, понимала она и умом, и сердцем, и сама старалась быть им понятной, хотела иметь большинство голосов на своей стороне. Вот потому-то и прежде, когда не на жизнь, а на смерть боролся он с Вяземским, с Тутолминым, с Гудовичем, Екатерина не давала его задушить, но и не давала ему явно торжествовать. Она хранила для своего хозяйства и правых, и виноватых. Обиднее того, не виня виноватых, она не вполне верила и в правоту правых. Считала, что все сделаны примерно из одного теста, в том числе и Державин. Однажды возникло подозрение, что он получил взятку. Товарищи его, хотя и не говорили явно, но ужимками своими дали ему то знать. Он сим обиделся, просил государыню, чтобы приказала исследовать. Она, помолчав с некоторым родом неуважения, сказала: «Ну что следовать? Ведь это и везде водится». Державина сие поразило, и он на тот раз снес ей холодный, обидный ответ. Зато сам он не мог допустить, чтобы божество в чем-либо погрешило. Она же не мнила себя божеством и к собственным слабостям также была снисходительна, как к чужим. Имела пристрастие, предубеждение. Однажды в гневе спросила, что побуждает его ей перечить. Он ответил с твердостью: «Справедливость и ваша слава, государыня, чтоб не погрешили, чем в правосудии». Она же не всегда держалась священной справедливости.
Державин не упускал случая указать ей на это. Может быть, он даже мечтал восхитить ее прямотой своей. Но она, на словах требуя прямоты, про себя более уважала хитрость. Вряд ли Державин казался ей очень умным. Так называемый придворный банкир Сутерланд был посредником русского правительства при заключении заграничных займов и прочих сделок. На руках у него бывали большие суммы казенных денег, из которых подчас он сужал разных лиц, особенно из высокопоставленных. Однажды осенью 1791 года понадобилось перевести в Англию 2 миллиона рублей. Но денег не оказалось. А куда девались? Сутерланд признался, что часть истратил на свои нужды, но значительно больше раздал взаймы, а назад получить не может. Граф Безбородко и князь Вяземский свои долги отдали, но другие не отдают. Кончилось это трагически. Сутерланд отравился. Императрица приказала расследовать дело, и Державину приходилось не раз по нему докладывать. На докладах Екатерина нервничала, он тоже. Споры так были горячи, что однажды Державин накричал на нее, выбронил и, схватив за конец мантилье, дернул. Государыня позвонила, вошел Попов, бывший потемкинский секретарь. «Побудь здесь, Василий Степанович», — сказала она, — «а то этот господин много дает воли рукам своим». Верная себе, на другой день она первой извинилась, примолвя: «Ты и сам горяч, все споришь со мною». «О чем мне, государыня, спорить? Я только читаю, что в деле есть. И я не виноват, что такие неприятные дела вам должен докладывать. Ну, полно, не сердись, прости меня. Читай, что ты принес». Он начал читать реестр, кем сколько казенных денег взято у Сутерланда. Первым стоял Потемкин, забравший 800 тысяч. Екатерина сказала, что у Потемкина много расходов на службе, и велела отнести долг на счет казначейства. Из прочих долгов одни приказала взыскать, другие простить. Но когда очередь дошла до великого князя, она вновь пришла в раздражение. Стала жаловаться, что Павел мотает и строит такие беспрестанно строения, в которых нужды нет. Тут разумела она, конечно, казармы, в которых Павел держал гатчинские свои войска, подозревая мать в самых черных замыслах. Павел все время эти войска увеличивал. Екатерина в ответ усиливала охрану царского. Павел вновь укреплял гатчину и так далее. Мать с сыном вооружались друг против друга. «Не знаю, что с ними делать», — сказала Екатерина, и, дав волю словам, стала жаловаться на великого князя. Она говорила с жаром, но умолкала порой, как бы ждала согласия. А Державин сидел, опустив глаза. «Ну что же ты молчишь?» — спросила она наконец. Тогда он тихо проговорил, что наследника с императрицей судить не может, и закрыл бумагу. «Худшего суда, более тяжкого осуждения он не мог бы придумать». Екатерина вспыхнула, раскраснелась и закричала в бешенстве: «Поди вон!» Это странное секретарство длилось почти 2 года. Они ссорились и мирились. Если ей нужно было его смягчить и чего-нибудь от него добиться, она нарочно при всех отличала его, зная, что ему это льстит. В публичных собраниях, в саду, иногда сажая его подле себя на канапе, шептала на ухо ничего не значащие слова, показывая, будто говорит о каких важных делах. Часто рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить. Но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит, начнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить и тому подобное ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в изумлении сказал: «Боже мой, кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву, что после вчерашнего ничего с вами не говорить, но вы против воли моей делаете из меня что хотите». Она засмеялась и сказала: «Неужто это правда?»
Он научился находить в ней обаяние, которого не знал прежде. Обаяние ума, ласки, легкости, мягкости. Научился ценить ее доброту и великодушие. Но все это было человеческое. Той богини, которую создал мечтою и воспевал 20 лет, во имя которой стоило и прославиться, и страдать, он в ней не нашел.

прозвучала вторая часть симфонии номер 1 «Соль минор» Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это четвертая программа из цикла, посвященного истории убийства царской семьи. Историк Кирилл Михайлович Александров продолжит рассказ.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Марина Николаевна! Мы продолжаем вот эти скорбные события. Вопрос, на который, в общем, на самом деле нет ответа, он остается дискуссионным, это вопрос о том, кто все-таки как принималось решение об убийстве царской семьи. Те документы, которые я публиковал, естественно, этого вопроса не касаются. Доклад Игоря Адамовича Бовтоловского — это доклад о том, как искали тела убиенных. А доклад колчаковских следователей, понятно, что у них просто не было информации соответствующей. Я думаю, произошло следующее. Здесь я только вот все-таки к монографии Ивана Федоровича Плотникова адресую, о которых я говорил слушателей наших, и к монографии Натальи Розановой. Там разные версии высказываются, можно сравнивать и прочее. Я вот так с осторожностью сейчас буду говорить. Только вот в данном случае субъективное мое мнение. Потому что я, например, до определенного момента версии Плотникова придерживался о том, что убийство было санкционировано Лениным и Свердловым. Сейчас я не думаю так по разным причинам, просто немножко позанимавшись событиями июля 1918 года. Но это не значит, что мое мнение истинно в последней инстанции. Одним из организаторов убийства царской семьи был такой жутковатый, в общем, персонаж Филипп Исаевич Голощекин, Ша Исакович Голощекин. С 1903 года член большевистской партии, такой убежденный ленинец. По специальности был стоматолог, кстати, зубной техник, вернее. Был другом и соратником Якова Михайловича Свердлова. Ну вот весной, в начале лета 18-го года он был членом исполнительного комитета Урал-Облсовета, курировал все военные кадры и кадры ЧК на Урале, был политкомиссаром 3-й советской армии, формировавшейся на Урале тоже. Потом, забегая вперед, главные свои преступления он совершил в начале 30-х годов. Он был с 24 по 33 год секретарь крайкома Краевого комитета партии Казахстана, Казахская ССР, она тогда входила в состав РСФСР, и он был организатором коллективизации и уничтожения кочевников-скотоводов и этого голода 1933 года в Казахстане. То есть, на его совести миллион человеческих жизней, 1 миллион погибших только в Казахстане в коллективизацию.
0: В общем, человек, который строил блокаду в Казахстане.
1: Можно и так сказать, да. Ну, скажем, совсем уже из экзотических вещей, он был гомосексуальным партнером Николая Ивановича Ежова, наркома внутренних дел и организатора Ежовщины. То есть абсолютно такой вот уже клейма негде ставить, что называется. Он был арестован органами НКВД уже при Берии в 1939 году, обвинялся во враждебной деятельности и был в 1941 году расстрелян как враг народа, а в 1961 году при Хрущеве реабилитировали его как деятеля большевистской партии. Он считается неправедно репрессированным коммунистом. Так вот, этот самый Голощекин, он ездил в начале июля 18 года в Москву и встречался со Свердловым. Это факт исторически доказан абсолютно.
0: Еще раз, когда он ездил?
1: В начале июля 18 года, потому что проходил в это время 5-й съезд Советов, знаменитый.
0: Из Екатеринбурга в Москву Голощекин
1: съездил. Да, он, значит, на 5-й съезд Советов, там вот эта история с так называемым мятежом или псевдомятежом или полумятежом или недомятежом левых эсеров, убийство графа Мирбаха, германского посла, что имело для Ленина очень сильное такое потрясение было на самом деле, потому что...
0: Непослушание.
1: Да нет, это же война.
0: Понимаете? Нет, ну просто Ленину не подчинилось его собственное.
1: Вот это, кстати, очень важный вопрос, что контролировал ли Ленин партию в действительности в это время, как мы все... Как
0: и
1: мы
0: боевиков все своих контролировал ли он.
1: Вот, потому что, например, все уральские большевики, они были противниками Брестского мира, включая Голощекина. Они хотели воевать с Германией, да. А Ленин понимал, что воевать с Германией — это самоубийство, потому что сил нет. И 3-4 германских дивизии, они просто как нож сквозь масло дойдут до Москвы, свергнут большевистскую власть и поставят какое-нибудь германское, прогерманское монархическое правительство. Кривошеин Александр Васильевич, кстати, считал такой вариант наиболее подходящим. Тут еще мятеж в Ярославле, понимаете, 6 июля вспыхнул тоже Перхуровский. Поэтому моя версия, я готов пересмотреть ее, если она неправильная, но пока я думаю так. Моя версия, что Голощекин согласовал расстрел со Свердловым только Николая II. О царской семье действительно речи не шло. А расстрел всей семьи, это уже, вот, так сказать, соответственно, инициатива уральских большевиков, Урал облсовета. И здесь главную роль, такую очень важную роль, сыграл Янкель Хаймович Юровский, который вошел в историю как Яков Михайлович Юровский. Он был как раз вот главным организатором и соучастником убийства царской семьи. Персонаж это очень интересный, то есть нужно себе представлять вообще, кто были убийцы. Но Голощекин был зубной техник, ладно, до того, как стал большевиком. Юровский происходил из семьи ссыльного уголовника. Он был по профессии ремесленник, там владел некоторыми мастерскими. До революции он отбывал наказание за уголовное преступление. Он совершил убийство, которое было признано убийством по неосторожности. С 1905 года он участвовал в деятельности большевистской партии, участвовал в экспроприациях, то есть он занимался тем же, чем занимался Джугашвили, грабежами финансовых, кредитно-финансовых учреждений для пополнения партийной кассы. Тоже был другом и соратником Свердлова. В царской России он принял лютеранство, то есть перешел из иудаизма в лютеранство для того, чтобы считаться крещенным евреем и не иметь никаких стеснений и ограничений по вероисповеданию. Во время Первой мировой войны был военным фельдшером, участвовал в Октябрьском перевороте. Вот он тоже был член Урал-облсовета, Екатеринбургского совета, был заместителем председателя Екатеринбургской ЧК. И вот 4 июля 1918 года, пока Голощекин ездил в Москву, он стал комендантом дома особого назначения. И вот, собственно говоря, он и был организатором убийства, и не только убийства, но и сокрытия тел царственных узников.
0: Когда он стал, то есть его назначили?
1: 4 июля. За две недели, ну там, за 13 дней там, угу. Фактически, до убийства. Потом он заведовал Екатеринбургской ЧК, потрудился тоже на этом посту в годы Гражданской войны. После Гражданской войны работал в рабочей крестьянской инспекции, в Гохране, государственном хранилище, в других госорганизациях. Мемуарист был, оставлял воспоминания на эту тему, разные документы исторические и так далее. В общем, ему повезло, во время сталинских чисток в 1938 году он умер своей смертью от язвы в Кремлевской больнице. Не был репрессирован. Похоронен, кстати, он погребен на Донском кладбище в Москве, где погребены многие жертвы сталинского большевистского террора. Так вот, ситуация ухудшалась, почему? Потому что 7-8 июля, как я говорил, да, в прошлой программе, то есть примерно через 3-4 дня после назначения Юровского комендантом дома особого назначения, русско-чешская группа генерального штаба полковника Сергея Николаевича Войцуховского начала наступление на Екатеринбург непосредственно с целью захвата города. Хотя чехи и белые были далеко еще от Екатеринбурга, но они двигались достаточно последовательно. И было ясно уже, ситуация была, в общем, на самом деле ясной, что город не удержать. Можно ли было эвакуировать Николая II и царскую семью без всяких проблем? То есть если бы большевики хотели, Голощекин, Юровский, там, Войков и так далее, если бы они хотели вывести этих людей поездом в Москву, потому что Ленин, например, был сторонником суда над Николаем II. Что касается царской семьи, жены и детей, непонятно, что они собирались делать. Почему я думаю, что Ульянов боялся бы принимать, в отличие от Свердлова, такое решение? Потому что Ульянов думал, что царская семья может быть предметом торговли, допускал такую возможность, судьба, по крайней мере, девочек и Алексея, и Александры Федоровны, с Германией, с Гогенцоллернами.
0: Родственники.
1: Совершенно верно.
0: Пусть выкупят.
1: Выкупят. Или, грубо говоря, вот у нас тут сумасшедшие убили вашего посла, но мы за это никого не тронем вот из царской семьи, вам этих принцесс отдадим, а вы нам там мир, главное, Брестский, сохраните. Но, видите, это все догадки. То есть в данном случае...
0: Никаких тут... документов нет.
1: Да, никаких, это только...
0: Даже воспоминаний нет на эту
1: видите,
0: тему.
1: Я как раз думаю, что Троцкий, который написал в начале 30-х годов, вот эту версию описал, потому что Свердлов якобы ему сказал, мы все здесь решали, Ильич решал, и всех убили и так далее. Я думаю, что это Лев Давыдович придумал постфактум. А самое главное, что в те дни, когда он описывает свой разговор со Свердловым, его в Москве не было, он на фронте был. Вот это свидетельство мемуарное единственное, оно, в общем, уязвимо для критики.
0: Но есть же ведь возможность судить с другой стороны. Реакция постфактум. Если бы Ленин топал ногами, кричал, ах вы гады, сволочи, всех под суд отдал, что вы сделали? Но ведь этого же не было. Как было принято совершенное? Нет, говорит
1: принят,
0: о том, как, на что они рассчитывали, когда это делали, на чьё распоряжение.
1: А дело в том, что к тому моменту, когда надо было топать ногами, уже Уральский фронт весь разваливался, Среднеуральский, топать ногами было не на кого. Те люди, которые с Урала сбежали в Москву, они формально отношения к принятию этого решения не имели, а те, кто имели, непонятно тогда, куда делись.
0: Но мы же знаем, как Ленин щепетильно относился к единоличной власти. Если кто поступал не по его решению, особенно против,
1: Мария
0: он бы
1: Николаевна,
0: так не оставил.
1: Это совершенно верно, но дело в том, что в июле 18 года в партии в стране была другая ситуация. Там был только что вот этот конфликт с левыми эсерами. Сторонники, противники Брестского мира. Разваливается фронт на востоке и на юге. На востоке белые, соответственно, армия, комитет учительного собрания, капель там и так далее, На юге одна белая армия наступает на Кубань, другая на Царицын, казаки Краснову, потеря Царицына там и так далее. Поэтому моя версия все-таки сводится к тому, что Свердлов согласовал с Голощекиным только расстрел Николая II, а семья и слуги были убиты исключительно по инициативе Урал-облсовета уже. Но я еще раз подчеркиваю, что в принципе это не меняет, на самом деле, никак ни характеристики этого события, ни отношения к нему. Это просто циничное, жуткое, страшное уголовное преступление, которое происходило следующим образом. 16 июля, около 7 часов вечера, Юровский приказал упоминавшегося мною Павлу Медведеву, Павлу Спиридоновичу, собрать у всех караульных, которые стояли на постах при охране дома, револьверы. Револьверов было 12 штук, все они были системы «Наган». Револьверы были собраны, переданы Юровскому в канцелярию. Уже Лени Седнева, о котором я рассказывал в прошлой программе, его уже не было к этим часам. Он был утром 16 июля введен в караульное помещение при соседнем доме. Юровский никому ничего не говорил. Только после того, когда Медведев ему револьверы вот эти принес, он сказал, что сегодня, Медведев, мы будем расстреливать семейство все. То есть Медведев об этом узнал, как он показывал вот вечером 16 июля. Ну и приказал предупредить команду, чтобы она не беспокоилась, если они выстрелы услышат. В 10 часов вечера команда была предупреждена, внешняя охрана. И где-то примерно во втором часу ночи, уже 17 июля, Юровский начал будить царскую семью. Слуг и так далее. Примерно минут 40 они собирались, одевались. Примерно это было в третьем часу уже, третий час ночи. Все они вышли вот из своих комнат, их привели вот в это полуподвальное помещение. Алексей Николаевич плохо себя очень чувствовал, не мог ходить, у него нога болела. Он постоянно травмировал, там было внутреннее кровоизлияние. Отец его вынес на руках. Они вошли в комнату, которая находилась в конце корпуса этого дома. Некоторые имели по подушке с собой. Дело в том, что в этих подушках были зашиты драгоценности, поэтому они их и взяли с собой. В частности, у Демидовой была такая подушка. Потом Юровский приказал принести стулья. Принесли три стула. Вот к этому моменту, когда они уже в комнате все собрались, в дом Ипатьева прибыли два человека. Один из них это был Ермаков, один из убийц царской семьи, соответственно, такой тоже достаточно жутковатый человек, которому несколько слов я скажу. Петр Захарович Ермаков, ему было 34 года в этот момент, или 34-й год шел. Он тоже был из рабочих Верхосельской волости и завода Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Учился в церковно-приходской школе. По специальности он был слесарь. С 1906 года он был членом РСДРП. РСДРПБ, большевистской партии. Был боевиком, участвовал в разных преступлениях. Но самое главное, что вот одно из его преступлений, которое он совершил в годы Первой русской революции, он отрубил голову жандарму. И за это должен был пойти под смертную казнь. Но вину Ермакова принял на себя другой боевик. Его повесили, Ермакову сохранили жизнь.
0: Как это он отрубил голову?
1: Отрубил голову.
0: Ужас.
1: Вот. На самом деле, во время Большого террора, вот в 1937-1938 году, в Вологодском управлении НКВД чекисты не просто расстреливали обывателей, а рубили голову топором. Вот комиссар госбезопасности третьего ранга Сергей Георгиевич Жупахин возглавлял Вологодское управление НКВД, за что его потом тоже расстреляли при Берии. Но там была такая практика, несколько таких случаев было. Вологодские коллеги мне, историки, рассказывали. Поэтому, в принципе, тут преемственность сохраняется. После февральской революции Ермаков создал дружину, которая занималась грабежами, экспроприациями на Урале, тоже пополняя партийную кассу. Он участвовал в Октябрьском перевороте, участвовал в боях против оренбургских казаков атамана Дутова Александра Ильича. При этом очень жестоким был, участвовал в расстрелах повстанцев, сожжении казачьих поселений, расстрелах членов их семей. Он жутковатый персонаж. Он участвовал в этом расстреле царской семьи. Потом он приписывал себе организацию расстрела, то есть он оспаривал лавры Юровского. И именно Ермаков был из убийц тем человеком, который поддержал параллельно, распространил ту же самую версию, которая очень долго держалась, десятилетия, о том, что все тела были сожжены. И он сам лично участвовал в их сожжение и испепеление. Ну, во время гражданской войны он служил в Красной армии, потом в органах милиции, охране мест заключения, соответственно, участвовал в расстрелах заключенных и жертв большевистского террора в конце 20-х, начале 30-х годов. В 34-м году вышел на пенсию, благополучно скончался как пенсионер при товарище Сталине еще в 1952 году. Вот это был один человек, пришедший туда, в подвал, а второй — это был такой Степан Петрович Ваганов, тоже такой, так сказать, известный чекист, тоже рабочий. Он служил на Балтийском флоте еще в годы Первой мировой войны, участвовал в Октябрьском перевороте. Вот он был сотрудником обл.Уральской ЧК, областной Уральской ЧК, тоже участвовал в массовых расстрелах, отличался крайней жестокостью, причем, что самые большевики говорили о том, что он пьяница, здорово пил. Ваганову не повезло, Степану Петровичу, потому что при эвакуации Екатеринбурга, при подступлении чехов и белых, он бежать не успел, спрятался в огороде. Его нашли местные жители и растерзали. Если бы он попался к белым, конечно, он бы дал показания об убийстве царской семьи. Ну и сразу же я хочу сказать, кто еще участвовал в расстреле царской семьи. Их было, как я говорил, 8 человек, возможно, 9, если речь идет о латыше. Итак, убийцами были чекисты Яков Михайлович Уровский, Григорий Петрович Никулин, Михаил Александрович Медведев, его настоящая фамилия Кудрин, Степан Петрович Ваганов, Алексей Георгиевич Кабанов, кстати, это бывший солдат гвардейских частей русской армии, старый, 17-летний, жутковатый по своим привычкам и замашкам такой Виктор Никифорович Нетребин, несовершеннолетний, начальник внешней охраны дома особого назначения Павел Медведев, неоднократно мной упоминавшийся, и вот пьяный даже в этот момент большевик-уголовник с такими уголовными наклонностями Петр Захарович Ермаков. Вот это 8 человек, которые точно участвовали в расстреле царской семьи. Возможно, был 9-й латыш Ян Цельмс. Он служил в охране дома особого назначения, но его принадлежность, причастность к расстрелу, поскольку противоречивые показания на этот счет, остается под вопросом. То есть можно как исторический факт говорить, что в абсолютном большинстве в убийстве царской семьи участвовали русские православные по крещению люди, а также один еврей-лютеранин выкрест и, может быть, один латыш. Очень важно то, что все показания, которые, как я об этом говорил, вот жена Медведева, Мария Даниловна, она была следователем Сергеевым еще в конце лета 18-го года задержана, она дала те же показания, что муж ее рассказывал, и потом это совпадало с показаниями самого мужа. У Юровского, кроме револьвера наган, был еще маузер, пистолет. То есть всего в комнате было примерно 20 человек, 19 или 20 человек, 11 жертв и 8-9 участников убийства. Дальше произошло следующее. Юровский объявил Николаю II постановление Урал-облсовета о том, что вы должны быть все расстреляны в связи с тем, что ваши родственники хотят вас освободить, и городу подходят контрреволюционеры и так далее. Видимо, Николай Александрович не успел просто даже понять. Он спросил, что переспросил. После этого началась беспорядочная стрельба. И, как рассказывал Медведев, давал показания на следствие, кровь была очень густая. Он говорит, причем кровь была густая печенками. Алексей Николаевич жил дольше всех. Он стонал, и поэтому Юровский 2 или 3 раза выстрелил в Алексея Николаевича, и тогда он перестал стонать. Все они имели по несколько огнестрельных ран, но вот как раз проблема-то была в том, что Демидова оказалась жива, она вообще получила только легкие ранения, и Анастасия была Николаевна жива. Вот их добивали штыками и прикладами, причем Демидова подушкой закрывалась еще, в которой были зашиты драгоценности. Она, видимо, бедная, страдала и мучилась больше всех. Примерно, судя по запросу Юровского потом, который подавал на боеприпасы, восполнение боеприпасов заявку, они расстреляли на 11 человек более 500 патронов. И поэтому стрельба, конечно, была совершенно беспорядочной и трудно разобраться в действии. То есть и Ермаков претендовал на то, что он застрелил Николая II, Юровский претендовал, и Ваганов, по-моему, претендовал. Поэтому, в принципе, понять вот то, что Юровский убил Алексея Николаевича, добил, это не подлежит сомнению, это правда.
0: А еще кто вот участвовал не только в расстреле, а еще потом, когда добивали?
1: Ну, Медведев не дает этих показаний, то есть у него как бы там присутствовал, он его не было. Но потом же все об этом так или иначе рассказывали, но видите, там детали вот именно, кто кого колол и кто кого чем добивал, они противоречивы, поэтому я боюсь утверждать с определенной точностью. Фамилия убийцы известна, да, кто был убит, тоже известно. Ну, а то, что произошло дальше, их погрузили во дворе на грузовик «Фиат», снимали драгоценности с них, с убитых. Убитых еще и ограбили. И потом в урочище 4 брата перед шахтой тоже. И надо сказать, что где-то с трупов сняли порядка 8 килограмм. Полпуда, они говорят. Пуд 16 килограмм, около 8 килограмм драгоценностей разных. То есть это было не просто убийство с особо отягчающими последствиями, еще убийство с ограблением убитых. Это статья 1453 «Уложение о наказаниях Российской империи». Чистой воды, да еще убийство с мучительным для жертвы способом, в ходе которого жертва была завлечена в засаду, да, в данном случае в полуподвальное помещение, и там уничтожено. Следующее, что произошло, 17 июля, ну, под утро, да, их привезли на Ганину яму, урочище «Четыре брата», вот эта шахта знаменитая. Понимаете, они думали, что они скинут в шахту убитых, и шахту завалят, и все будет погребено навсегда. Но, во-первых, шахта оказалась мерзлая. Там был лед, холодная вода, которые способствовали консервации тел. Их обыскали еще раз, сняли вот эти драгоценности обнаруженные, изувечили, разбили лицеприкладами и сбросили в шахту. Бросали бомбы туда ручные, мы бы сейчас сказали гранаты, чтобы ее завалило. Но получилось так, что вода скрыла тела только частично, и никакого обрушения шахты не произошло. Тогда 18 июля Юровский, боявшийся, что, как он сказал, их найдут беляки и будут таскать по всей России, показывать всем. Они вернулись к этой шахте, подняли эти тела, удивились тому, что сохранность их высокая, достаточно, там румянец даже у кого-то на щеках был. И их, значит, повезли в другое место, более надежное искать. Но вот, собственно говоря, они этого места не нашли. Утром 19 июля, то есть примерно через двое суток после убийства, их погребли близ переезда номер 184 в Поросенковом лагу под мостиком из шпал. На этом месте практически Соколов был, но заглянуть туда не догадался.
0: Какие документы говорят о том, что их там погребли?
1: Записка Юровского, в первую очередь. Сам Юровский об этом говорил. Но есть еще один такой визуальный документ, совершенно потрясающий. В середине 20-х годов участники убийства съездили на это место и сфотографировались на этом мостике, под которым они лежали. Типа памятная фотография. Иван Плотников ее нашел. Вот они из Свердловска выехали туда, на это место. Именно вот на этом переезде, на этом мостике они сфотографировались прямо на, можно сказать, могилах своих трупов, участники вот этого убийства и внешняя охрана. В то время их там человек 8-10, наверное. Уже вот в 1979 году останки 9 убиенных обнаружила группа кинодраматурга Гелия Трофимовича Рябова. Тогда он был еще кандидат геолого-минералогических наук Александр Николаевич Авдонин, потом доктор наук, очень известный ученый уральский. А в 2007 году поисковики клуба «Горный щит» в том же месте, только в стороне небольшой, во главе с Леонидом Григорьевичем Вахмяковым, они обнаружили и останки Алексея Николаевича и Марии Николаевны. Причем там и следы воздействия кислоты, потому что их потом кислотой трупы обливали, и пули со следами воздействия кислоты. Никакой мистики вообще ни малейшей. Тут еще проблема в том, что, понимаете, вся эта компания убийц, они же дико спешили, боялись. Потому что фронт-то гнулся. Кто знает, когда эти чехи с белыми придут. Нужно уже успеть еще сбежать, что называется.
0: Ну, здесь мы должны опять же прерваться, это история следствия, следующей, последней, пятой программе.
1: Да.
0: Надо сказать, что, хотя сегодня уже считается, что очень хорошо исследована история убийства, но ведь документы, наверное, будут продолжать находиться, и я думаю, что работы историкам еще хватит. Вот те два документа, которые вы, Кирилл Михайлович, нашли, они тоже свидетельствуют о том, что, наверное, еще, может быть, что-то будет найдено. Вот у нас в эфире звучала архивная запись 64-го года, где тоже
1: да, один вот, так вот как раз
0: очень хороший
1: вот
0: материал.
1: Эти два человека как раз вот из названных мною по распоряжению Хрущева гостелерадио записывало их.
0: Роскошный материал, где сами убийцы все рассказывают и про мостик из шпал, и про дорогу, и где они эти шпалы брали, и почему они там.
1: Грузовик у них застрял.
0: И почему они двоих вынули. И как они все рассказывают сами, лично, архивная запись.
1: Двоих вынули как раз именно потому, что хотели тем самым затруднить опознание.
0: Да.
1: Пытались их сжечь, то есть вот как раз останки Алексея Николаевича и Марии Николаевны содержат следы от этого. В следующей программе расскажу, что в шахте-то нашли белые в Ганиной яме.
0: Итак, история следствия по делу об убийстве царской семьи в следующей программе. Вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Передачу Ларина Лобанова. До свидания.

0: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Дмитрий Сергеевич Курдыбайло, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы продолжаем говорить о платонизме в христианстве, о соотношении христианства и платонизма. Мы в последней передаче говорили об Оригене, мы говорили об оригенизме, в прошлый раз мы говорили о Евагрии Понтийском, и сегодня мы решили сделать такой хронологический небольшой шаг назад и поговорить о мыслителе, который чуть-чуть раньше жил, чем Евагрий, но тем не менее внесли свою лепту в развитие христианской мысли, в развитие христианского богословия. Это нам необходимо для того, чтобы сделать дальнейший решительный шаг. Мы чуть позже в следующих программах уже будем говорить о Максиме Исповеднике. Сегодня мы будем говорить о мыслителе, который связан и с оригенистской традицией, и с Оригеном, и связан с богословами, с Афанасием Александрийским, он тоже с ним общался. Это Дидим по прозвищу Слепой или Слепец. Сегодня Дмитрий Сергеевич нам расскажет о нем, и мы попытаемся разобраться, что такого важного он привнес как в христианское богословие, так и в философское осмысление христианского опыта, и что платоничного он сказал о христианстве.
2: Наверное, нужно было действительно говорить о нем до Евагрия, а может быть и хорошо, что вот так у нас он получается, такой последователь. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Дидим Александрийский, действительно, он прозван слепым, действительно, он ослеп в 4 года от своего рождения. Родился он, как оценивают современные ученые, в 309 году и умер в 393. Почти 90 лет он прожил, 84 года он прожил. И из 84 лет, 80 лет он прожил незрячим, и несмотря на вот эти сложности со зрением, о нем говорили как о самом знаменитом жителе Александрии во второй половине, наверное, 4 века, по крайней мере, Либаний, знаменитый оратор, в одном из своих писем кому-то из своих корреспондентов так и говорил, что «если ты был в Александрии, то я не буду тебе говорить о Дидиме, потому что о нем знают все, побывавшие в этом городе». То есть это такая вот местная знаменитость, которая...
1: Прямо на уровне Оригена как будто.
2: Но, по крайней мере, так оценивали в его время. Самое парадоксальное, что Дидим за рамками богословских, философских, исторических дискурсов один из самых известных александрийцев вне гуманитарной современной науки. По той причине, что те люди, которые занимаются работой с незрячими, как тифлопедагоги, как их называют, они как раз считают Дидима, в общем-то, первым человеком, который разработал методику преподавания слепым. То есть он сам, как мы знаем из его жизнеописания, изучал азбуку по дощечкам, на которых были вырезаны буквы греческого алфавита, как современная азбука Брайля работает. Точно так же тактильные вот такие дощечки, которые он ощупывал, и по ним выучил азбуку. И дальше основное время его обучения, конечно, большую часть он воспринимал на слух, но, судя по всему, потом он уже сам вот этот метод обучение через тактильное восприятие надписей развивал дальше. Дидим, как ни странно, не только богослов, не только философ в определенном смысле, не только апологет, историк, это еще и, по крайней мере, современные тифлопедагоги считают его человеком, с которого началось искусство обучения людей, которые не могут читать глазами.
1: Конечно, логично возникает вопрос, как он писал свои труды, он диктовал?
2: Видимо. Надиктовывал, да. Вот, с этим просто. Я думаю, что все, что до нас дошло, это, естественно, надиктовано. То есть часть его произведений точно надиктована, часть — это, скорее всего, записи просто его лекций, выступлений, его речей. В отношении его деятельности, основной его жизни, по разным источникам, по одним источникам утверждается, что он был главой Александрийского училища. То есть после Оригена, после Афанасия Великого он принимает на себя роль дидаскала Александрийского училища. По другим источникам считается, что этого быть вообще не могло никак. Для меня этот вопрос так и остается непроясненным. Мне попадались и те, и другие высказывания. Не могу сказать, какие из них более объективны. В любом случае, совершенно точно, он переживает сам период, когда школа была закрыта. Она как раз была закрыта в 390-х годах. Это было при нем. Он был современником этих событий. И расцвет Александрийского училища, высшая точка его развития, она приходится на время Дидима. Был он дидаскалом, не был он дидаскалом, все равно, в любом случае, это очень авторитетный человек, и если он был не во главе училища, все равно, понятно, он один из авторитетнейших преподавателей, если он, может быть, не занимался вот всей этой, как глава училища, всякая административная деятельность, наверное, хозяйственная, еще что-то. Наверное, ему действительно было как директор школы, директор вуза, который должен не только заниматься теоретическими вопросами, должен ходить, смотреть, проверять, убеждаться, что все, что надо, работает. Наверное, это действительно в силу отсутствия зрения, он не мог за всем следить. Может быть, правдоподобно то, что он действительно не был дидаскалом, но то, что он был самым авторитетным богословом среди александрийцев в свое время, это точно. И поэтому, как человек, который застал вот эту вершину развития Александрийской школы, он в этом плане исключительно интересен. Потому что и Климент, и Ориген, о которых мы говорили, Евсевий, который все-таки оригенист, но уже в другую эпоху, Афанасий Александрийский, который занят в первую очередь все-таки догматическими вопросами и делами, связанными с Первым Вселенским собором. А Дидим — это человек, который тоже, в общем-то, обсуждает некоторые богословские вопросы, но в первую очередь это человек, который на его глазах Александрийская традиция достигает максимальной степени зрелости. И он вот эту степень зрелости фиксирует в своих текстах. Это, наверное, очень ценно, и, скорее всего, до конца мы еще ценность этого его взгляда не очень даже понимаем. И тут, почему мы не очень понимаем, уже сколько лет прошло, тут надо сказать несколько слов про его сочинения, которые до нас дошли. Вот здесь прямо несколько таких сюжетов очень любопытных. Как и все оригенисты, Дидим не сразу, не на Пятом Вселенском соборе, позднее сначала на Трульском, потом на Шестом, его имя оказывается в списке последователей Оригена, которые были анафематствованы. На Пятом Вселенском соборе его еще не упоминали по имени, а потом уже стали добавлять. И уже после Шестого Вселенского собора тексты Дидима подлежали уничтожению вместе с другими текстами наследников Оригена и людей, которые разделяли его мнение. Поэтому до нас дошли тексты Дидима, написанные другими именами. Есть тексты, которые попали в сборники писем из чтения Василия Великого, которые написаны именем Нила Синайского или Нила Анкирского. Под этим же именем много текстов Евагрия Понтийского до нас дошло. В переводах много чего дошло из того, что не сохранилось на греческом, сохранилось на латинском. Много текстов, которые приписываются Дидиму, но принадлежат ему или нет, не очень ясно. Есть такой трактат о Троице, он был открыт относительно недавно, в 19 веке, и был вариант того, что он принадлежит Дидиму Слепцу. Были сомнения, Натен как раз вот такой вот крупный исследователь говорил, что это точно не Дидим, потом он свою точку зрения изменил и сказал, что не уверен. В начале 2000-х Иштван Перцель предложил такую гипотезу, что трактат о Троице – это вообще не Дидим Слепец, а один из исчезнувших трактатов корпуса Ареопагитика. Вот богословские очерки, которые упоминает псевдо-Ареопагит, якобы вот эти самые богословские очерки, есть трактат о Троице, у него там порядка 80 страниц аргументов, почему это так. Но все-таки, наверное, трудно с этим согласиться, потому что трактат о Троице, он включает в себя опровержение тех ересей, которые существовали в то время, манихейство и аполлинаризм в первую очередь, а вообще говоря, Ареопагиту все-таки не свойственно спорить с ересями, поэтому трудно с этим согласиться, но я к тому, что насчет атрибуции этого трактата о Троице споры ведутся до сих пор. И все-таки до середины XX века из текстов Дидима был известен трактат о Святом Духе, были известны небольшое количество фрагментов его комментариев, которые из Катен были извлечены, и чего-то такого по-настоящему серьезного о нем нельзя было сказать до того, как началась Вторая мировая война. В 1941 году на территории Африки, как известно, вот шли военные действия, был открыт фронт между союзниками и Германией на территории Африки. В ходе событий Второй мировой войны на территории Африки союзные войска разворачивали свое вооружение, и в пригороде Каира, небольшое такое местечко Тура, искали естественное укрытие для складов боеприпасов, для техники, для танков и так далее. И одним из таких естественных укрытий были пещеры. И в ходе расчистки одной из таких пещер было вытащено много всякого мусора, какой мусор, там доски, камни, еще что-то. И в углу пещеры были найдены стопки, как было выяснено, это были кодексы текстов, которые остались еще от монастыря ориентировочно XI века. Сами рукописи VII века, и монастырь до XI века как раз в тех краях просуществовал, и уже когда была серьезная угроза того, что он будет уничтожен, в итоге он и был уничтожен. По всей видимости, монахи, имевшиеся рукописи, которые были в их библиотеке,

0: Людей, которые видят в руках что-то древнее, но не понимают их ценности, естественно, они пытаются поменять это на деньги. Поэтому по сегодняшний день кажется, то есть большая часть этих рукописей в конце концов вернулась, она находится в музее Каира, но полной уверенности в том, что вернулось все, что было тогда найдено, до сих пор нет. Точнее, точно известно, что есть некоторые фрагменты, которые хранятся в частных коллекциях и которые по сей день пытаются выкупить, и есть еще, возможно, фрагменты, которые вообще исчезли где-то, о чем мы не знаем. О чем неизвестно.
1: Вот те, которые в частных коллекциях, видимо, они все-таки отфотографированы, по крайней мере, исследовать их можно, текст.
0: Точно утверждать нельзя. То есть какая-то часть их выкупали, их по сей день выкупают потихоньку, и выкупают их университеты. Дело в чем, что их собственное состояние, просто если вот сами эти рукописи брать, просто сфотографировать фотоаппаратом, с этим трудно что-то делать, потому что они в очень плохом состоянии, причем это палимпсест. То есть это была рукопись, на которой было что-то написано, потом чернила были стерты, и по ним были второй раз написан новый текст. В результате того, что эти рукописи были разрублены и лежали, в общем-то, в пещере, края их истлевали, то края тоже, они в очень плохом состоянии. И те фотографии, которые есть, которые сделаны качественно, то, что вот попадается в современных изданиях, они нужно использовать инфракрасное фотографирование, рентгеновское, и все равно добрую часть текста нужно угадывать буквально из контекста. То есть каждая строчка либо в конце, либо и в начале, и в конце потеряна там под десяток знаков, бывает и больше. То есть это огромнейшая серьезная работа, которую начали специалисты по текстологии в 40-е годы, и где-то к 89-му, к 90-му большая часть, примерно процентов 90 вот этого материала было опубликовано, были восстановлены лаконы, причем нельзя сказать, что со стопроцентной точностью, но, по крайней мере, были опубликованы греческие тексты, появились первые переводы. И сказать, что мы до конца на сегодняшний день прекрасно понимаем, что содержится в этих текстах Дидимо, наверное, было бы не совсем корректно говорить. Все-таки все это продолжает исследоваться по сей день, хотя, конечно, того возбуждения научного, которое было в 50-е, 60-е, 70-е годы, когда все это публиковалось, исследовалось, его, конечно, нет, но исследовать есть еще что. И в особенности, повторяю, поскольку каждая строчка содержит в себе догадки того, что там написано, то все это оставляет определенное пространство для интерпретации.
1: Для творчества.
0: Ну, в каком-то смысле, я думаю, что профессиональные филологи нас сейчас отругают за такие слова, но в каком-то смысле, да, творческое прочтение, давайте так скажем. Но вот эти находки, рукописи Туры, они, в общем-то, перевернули представление о том, кто такой Дидим. Начиная с тех времен, как, наверное, в конце 80-х получилась уже более-менее полная картина того, что там написано, оказывается, что Дидим — это не какой-то, как казалось, в общем-то, второстепенный писатель, от которого мало что дошло, и который его, конечно, хвалили, но в чем его гениальность, в чем его мудрость, не очень понятно. А вот, читая эти тексты, оказывается, что этот человек действительно по уровню своих знаний, по уровню своих дарований, в общем-то, достойный преемник Оригена. И то, как его хвалили, в общем, хвалили его не зря.
1: Помимо его незрячести 4 лет, есть какие-то еще данные о его биографии? Где он родился?
0: Родился в Александрии, прожил всю жизнь в Александрии.
1: Не так много известно, да?
0: Нет, подробности. Нет, не то, что известно, просто ничего интересного не было. То есть он родился, вырос, трудился, и вся его жизнь... Период гонений был, но, опять-таки, ничего с ним такого существенного, насколько мы знаем, не происходит. Да. То есть это... Не знаю, с Кантом можно сравнить. То есть, с точки зрения его биографии, вот он родился в Кёнигсберге, умер в Кёнигсберге, все, ничего интересного. А внутренняя биография очень интересная. В этом смысле Дидим примерно такой же человек. Среди учеников Дидима практически все тот же вот Евагрий. Среди его учеников Дидим, пытаюсь тоже, надеюсь, успею сегодня рассказать, например, полемизирует с Порфирием. И, в общем-то, не только полемизирует, но хорошо знаком с его текстами. Дидим готовит, в общем-то, богословские основания для тех соборов, которые происходят, и материалы к собору 381 года, ко Второму Вселенскому, и против аполлинаризма он собирает материалы, много что пишет. И, в общем-то, его ранние тексты — это уже в каком-то смысле совокупность взглядов, которые потом будут уже четко зафиксированы на Вселенских соборах и на поместных. Его позиция по дефизитству, его позиция по антиаполлинаризму, его позиция по равенстве ипостаси Отца, Сына и Святого Духа, все это, вот то, что он высказывает, в общем-то, вполне не только православно по своей сути, а оно опережает, в общем-то, те решения соборов, которые будут приняты.
1: Тогда странно, что он за компанию с Оригеном попал.
0: Вот, начиная с этого момента, начинаются всякие интересные подробности. С одной стороны, он выступает за равенство божественных ипостасей. Здесь он как раз отступает от Оригена. В чем он остается оригенистом? Это действительно в учении о предсуществовании душ и учении

0: апокатастасисе. Это те вещи, которым он остается верен.
1: Именно в оригеновской интерпретации, да, апокатастасис?
0: Более мягкой. Наверное, можно сказать так. Насколько мягкой, вот сейчас тоже можно уточнять. Вообще говоря, Дедим, снова, если уж говорить про его взгляды, в целом, с одной стороны, до нас дошло много. Самые важные вещи – это комментарии на книгу «Бытия», как раз из корпуса рукописи Торы. Ориген комментировал книгу «Бытия», но полный его комментарий на книгу «Бытия» Оригена до нас практически не дошел. До нас дошли маленькие, небольшие фрагменты, и до нас дошли беседы на книгу «Бытия». То есть было два произведения. Сначала комментарий, а потом «Амилии». Они заканчиваются как раз, на чем беседы закончились, на том «Амилии» продолжается, по-моему, 17 глава, где-то так примерно. Соответственно, первая часть, она вообще до нас не дошла. Чуть больше 10 лет назад в Германии вышел сборник всех дошедших до нас фрагментов вот этого комментария на книгу «Бытия». Он очень небольшой, там меньше 100 страниц, включая комментарий, включая перевод. То есть их совсем немного. А беседы, то есть вторая часть книги «Бытия», более пространная, но и менее интересная, она до нас дошла в полном объеме. А Дедим как раз комментирует первую половину книги «Бытия», и, собственно, современные исследователи пытаются выяснить, почему не докомментировал до конца. Может быть, это вообще было его последнее произведение, может быть, он вообще умер к моменту ее написания, может быть, нет. И в тех моментах, где у нас есть очень краткие моменты совпадения, когда у нас есть комментарии и Оригена, и Дедима на одни и те же места, их можно сравнивать. И это очень интересно, потому что можно понять, что Дедим берет у Оригена, а что у Оригена он обходит стороной. Насколько он оригенист? Оказывается, что, судя по всему, у Дедима была некая программа, корректив к Оригену. Некие базовые вещи он принимает, некие уж совсем удивительные, скажем так, или удивляющие, он обходит стороной. Ну, вот просто из таких примеров, совсем удивительных и удивляющих. У Оригена есть такой сюжет, тоже очень фрагментарно он говорит, что вот у Платона в Пире есть сюжет о том, как от Пороса и Пинии рождается Эрос в саду Зевса во время праздника в честь Афродиты. И Ориген говорит, что вот этот сюжет, как раз говорит, в комментарии на книгу «Бытия» подробно объяснил, что это аллегорическое описание грехопадения Адама и Евы. Как это происходило, что общего между Эросом, Поросом, Пинеей и Адамом, Евой и Змеем, как их можно вообще между собой сравнивать, остается большой загадкой. Объяснение этому как раз до нас не дошло, но сам вот этот сюжет очень странный. Или в других местах у Оригена есть привлечение гомеровских сюжетов. Такие вот уж совсем удивительные вещи, они удивляющие вещи, давайте скажем так, то есть экскурс прямо платонические источники, которые их, конечно, Дедим обходит стороной. У Оригена, кстати, есть очень подробные, были точнее, опять в этом комментарии на книгу «Бытия», очень подробные сюжеты о том, что означает, когда Бог дал Адаму и Еве кожаные одежды. Для него это, собственно, и есть обретение Адама и Евы своих физических тел, как мы их сейчас знаем, в которых мы сейчас находимся. Вот комментарий на книгу «Бытия» как раз Дедим обходит стороной этот сюжет. Правда, в других комментариях мы узнаем, что он, в общем-то, придерживается этих взглядов. Действительно, Дедим идет вслед за Оригеном и, судя по всему, еще более систематично развивает его взгляды. Получается, что творение человека, оно имеет даже не два этапа. Получается, что сначала действительно Бог творит человека, творит Адама и Еву, и творит их именно как умы. То есть даже не как души, именно их нус, собственно, ум в чистом виде. После грехопадения человеческий нус превращается в душу, превращается в вот эту психе и приобретает эфирное тело, тонкое тело, которое невидимо нашими глазами, то есть такого же рода, как их имеют и ангелы, и демоны. А после изгнания из рая, когда уже Бог дает им кожаные одежды, уже появляются и грубые физические тела, которые можно воспринимать нашими органами чувств.
1: То есть изначально у человека тело было более совершенно, чем у ангелов?
0: Изначально человек вообще был чистым умом, даже бестелесным.
1: Потом, то есть выше, чем ангел?
0: Вот здесь, скорее всего, нет. Скорее всего, ангелы тоже были такими же умами, насколько можно интерпретировать. То есть, когда мы говорили с вами про Евагрия в прошлый раз, как раз вот это два представления. То есть сначала Бог творит вот эти совершенные души, которые были только ангельскими. А затем происходит падение. И ангельские души превращаются в демонические и в том числе переходят в состояние человеческих. Вот в результате падения появляется телесность. И вот это уже второе творение, которое связано с появлением всего нашего мира, как мы его видим. То есть наше творение физического мира – это вот уже результат такого первого грехопадения, которое распространяется и на человеческий мир, и на ангельский. Что было первично, преступление Адама и Евы в раю или падение Деницы? То есть получается, что это некие параллельные события. Вот здесь из текстов Дедима не доводилось увидеть, чтобы он как-то объяснял, как это происходило, из оригеновских текстов тоже. Не знаю, как их связать. Но то, что это события между собой связаны, они действительно в дедимовской версии, он исходит из этого. И, соответственно, апокатастасис – это та задача, та цель, которой все движется к восстановлению полноты благой природы. Но при этом в итоге после всеобщего воскресения телесность не упраздняется. То есть, если изначально это были чистые умы, то после воскресения эти умы, которые обладают тонкими эфирными телами. То есть, в общем-то, если мы говорили про гностические главы Евагрия, которые вот как раз исходят абсолютной симметрии, то у Дедима как раз остается некая асимметрия. То есть в конечном итоге после апокатастасиса телесность, она сохраняется. Мы знаем, что Ориген вообще не придерживался однозначного решения по этому вопросу. Три разных варианта предлагает, что, может быть, вообще тел не будет, может быть, будут тонкие тела на нашей Земле, а может быть, будут тонкие тела вне вообще нашего земного бытия, когда и времени больше не будет, Земля и небо изменится, оно будет совсем другое, то есть вообще вне нашего земного мира как такого. Он все вот эти три альтернативы перебирает в книге о началах, и какого-то четкого ответа, что будет так, он не дает. Поэтому, соответственно, и последующие оригенисты, они не воспринимают четкое, однозначное учение об апокатастасисе. У каждого есть своя версия апокатастасиса, как она может быть.
1: Ум после грехопадения становится душой. Угу. А когда он становится телом обычным?
0: А телом после изгнания из рая.
1: А, то есть есть еще промежуток между грехопадением и изгнанием.
0: Да, да. Угу. Ну, собственно, в книге «Бытие» так же оно есть, да? То есть сначала же Адам и Ева вкушают яблоко, потом... То есть
1: какое-то время они пожили без...
0: А, ну, так Бог спрашивает, Адам, где ты, да?
1: А, тут в это время у него было эфирное тело.
0: То есть, да, вот с этого момента, пока он оправдывается, пока говорит, вот, та жена, которую ты дал мне, я от него вкусил, вот это все. И, соответственно, дальше вот пророчество о том, что произойдет.
1: Все эти два события, они для меня имели маленькое расстояние, вот, поэтому думал, зачем нужен здесь этот переход. Вот. Сразу бы дал твердое тело, да и все.
0: Да, но вот... Кстати, вот тоже такая вот любопытная вещь. Даже херувим с огненным мечом, который стоит у ворот рая, чуть забегая вперед, я думаю, если мы успеем поговорить про символизм Дедима, действительно, человек, который мы говорили и про Оригена, и про Климента, который у них теория символа хорошо развита. У Дедима она развита еще лучше. У него есть четкое различие между символом и знаком. Символ – это нечто чувственное, то, что указывает на умопостигаемое. Знак – это чувственное, то, что указывает на чувственное.
1: Либо... Очень похоже на некоторые концепции более современные.
0: Да, и у него есть вот как раз редкий случай, да, то, что касается херувима с огненным мечом. Он тоже говорит, что это знак. Знак, собственно, какой-то там одной то ли промыслительной, то ли судящей, то ли какой-то силы Бога. То есть, короче говоря, херувим с огненным мечом – это такая же умопостигаемая сущность, как и божественная сила, которая обозначается этим херувимом. То есть херувим с огненным мечом – это нечто умопостигаемое, а не чувственное. Вот прямо используют специальную терминологию, чтобы используемая им экзегетическая терминология прямо четко соответствует тому, что умопостигаемое, что чувственное.
1: Знак этот
0: на одном уровне. Горизонтально?
1: Да.
0: Символ вертикально.
1: Причем знак может быть как на чувственном уровне, так и на умопостигаемом.
0: Да, но это может быть это некое исключение. Таких примеров очень-очень мало, но когда они попадаются, прямо видно, что Дедим строго следит за терминологией, которую он использует. Понятно, что все люди оговариваются, не всегда и не повсюду, но иногда бывают прямо такие вот очень четкие формулировки, которые дают нам возможность что-то здесь увидеть.
1: По поводу видеть. Дедим был слепой. Как-то это отражалось на его текстах, на его мысли. Все-таки платонизм, да и христианство связано с какими-то зримыми образами. Очень много зримого, очень много того, что видится, свет тот же самый. Заметно ли это, или это вообще никак не заметно в его текстах? Можете ли вы вспомнить?
0: Я вот сейчас думаю, честно говоря, мне сейчас вспоминается не про самого Дедима, кто-то из его современников, может быть, даже Афанасий его утешал, или кто-то из современников его времени. Сама фраза замечательная, вот кто-то говорит, что не переживай и не печалься о том, что ты лишен той способности, которой обладают комары и мухи. Радуйся тому, что у тебя есть духовное зрение, которым обладали только апостолы. Сам Дедим все-таки печалился, что он не обладает тем даром, который обладает большинство людей. Что касается текстов, скорее нет. Я не припомню каких-то вот таких упоминаний. Действительно, вот...
1: Все незримые образы употребляют какие-то, да, для описания тех или иных
0: дело мыслей. В чем? Дело в том, что Дедим все-таки самые главные его тексты, самые важные, это библейские комментарии. И когда он о чем-то говорит, он говорит о предметах, которые упоминаются в Библии.
1: Которые все другие могут прочитать, понятно.
0: И что он... дело даже не в том. Дело в том, что он работает с текстом. Угу. То есть он работает не с предметами, он работает с текстом. А текст у него, честно говоря, такое ощущение, что у него прямо в голове просто открытая книжка, которая постоянно в наличии. Огромные длинные цитаты. И многие исследователи говорят, что Дедим избыточно цитирует, что там, где можно было процитировать 4 строчки, он цитирует 8. То есть его цитаты избыточно длинные. Он, казалось бы, человек, у которого под рукой нет текста, по которому не с чем справиться, скорее будет даже пересказывать. Нет, знает он очень хорошо. Но на самом деле мы знаем, что были практики выучивания наизусть текста Библии. В иудейской традиции было, и в христианской, особенно учитывая то, что сама рукописная Библия — вещь очень дорогая, и, в общем-то, далеко не каждый мог ее себе позволить. Знать Библию наизусть — это было нормально.
1: Такая отличная память. Я вспоминаю, что у Лосева тоже было примерно так же, когда он слеп. Бибикин, в общем, люди, секретари, которые с ним работали, вспоминали, что Лосев наизусть мог цитировать книги, которые он уже давно не то чтобы не читал, он уже не мог читать, это которые ему не читали давно. Это слепнущий человек, в принципе, некоторую способность, может быть, получает дополнительную.
0: Вероятно, да. Может быть, прям мозг адаптируется. Может, высвобождающиеся ресурсы идут в другую сторону. Поэтому действительно Дедим по способности запоминать и оперировать текстами, в этом смысле он человек выдающийся.
1: Вы говорили о том, что Дедим имел некоторое осмысление, даже критику Порфирия. Мне интересно этот сюжет просто, потому что мы много говорим о платонизме, а не о платонизме. И, может быть, через этот сюжет, через этот кейс, как сегодня принято говорить, мы могли бы вписать Дедима в контекст нашего всего цикла наших бесед.
0: Тут, наверное, можно немножко еще отойти назад. Просто пару слов про Порфирия с его трактатом против христиан.
1: Напомним, да, потому что мы о нем говорили, но лучше напомнить.
0: Вот здесь дело в чем? Что дело в том, что Порфирий человек. Один из немногих критиков христианства, который критикует христианство очень хорошо, будучи с ним знакомым. Уже то ли Сократ Схоластик, по-моему, то ли кто-то из таких поздних историков даже высказывали гипотезу, что вообще Порфирий был христианином, а потом ушел в язычество. В это очень трудно поверить, все-таки с его сирийским происхождением. Вряд ли в Тире он мог родиться в христианской семье, но... Допустим, дело даже не в том, правда это или нет, а правда в том, что вот этот слух о христианстве Порфирия как раз пытается объяснить или навеян, скажем, его очень хорошим знакомством с текстом Библии. И кто-то прямо говорил, что человек, который переходит из одной веры в другую, становится самым фанатичным критиком прежней веры. Ну, может быть, действительно. Судя по всему, он в молодости встречался с Оригеном, и он писал о том, что Ориген оказал на него огромное влияние, то есть он удивил его тем, что, будучи христианским богословом, он прекрасно разбирался в языческой философии, разбирался в самых разных учениях. Ну, естественно, средний платонизм, насколько он его понимал, здесь Ориген был гораздо более опытным человеком, чем молодой Порфирий к тому времени. И поэтому сам Порфирий, когда он занимается написанием этого текста против христиан, кстати, вот кто-то из современных исследователей прямо считает, что это текст, направленный против Оригена лично. Он настолько им был, как сказать... зацепил его, что невозможно было пройти мимо. Порфирию нужно было как-то себя позиционировать между христианством, которое он не принимает, и той языческой философией, которой он придерживается. И его, действительно, те вопросы, которые он поднимает в этом трактате, в тех небольших фрагментах, что до нас дошли, они, наверное, самые серьезные из тех, что были у критиков христианства и до него, и после. И то, что мы знаем из текстов Дедима, буквально в одном месте одного из его комментариев, там говорится о том, что Порфирий используется аллегорическим методом для того, чтобы сказать, что противостояние Ахиллеса и Гектора – это то же самое, что противостояние Христа и Сатаны. Но и дальше идет рассуждение уже о аллегории как таковой, как об инструменте. Это сюжет очень любопытный, потому что что на самом деле писал Порфирий, об этом. Никаких других свидетельств у нас нету. Тоже уже где-то с 90-х годов, 1990-х, когда все эти тексты стали доступными, начинаются публикации, появляются разные исследования, в том числе этого сюжета. И, во-первых, что это за такой сюжет? Как же Гомера удалось привлечь для того, чтобы провести некую параллель между Гомером и Евангелием? Вообще говоря о том, что в Евангелиях противостояние Христа и сатаны, вот такого буквального, наверное, только сюжет с искушением в пустыне.
1: Но это же не борьба.
0: Но это не борьба, тем более аналогия между Сахиллесом и Гектором. Как это вообще могло быть? Скорее всего, конечно, здесь опять большое влияние оригеновских истолкований, потому что именно у Оригена рассуждение о падении ангела, о падении дьявола и с вочеловечием Христа как раз уже дьявол теряет свою власть над миром. И действительно, вот этот мотив борьбы, он у Оригена развивается подробнее. Наверное, скорее всего, Порфирий читает Евангелие вместе с комментариями Оригена или с некой точкой зрения Оригена на этот счет, оттуда берет вот этот сюжет борьбы положительного и отрицательного антагонистов и аллегорическим способом, каким-то образом, возводит к той же аллегорической модели, которая может вытечь из Гомера. Причем ведь мы говорили, еще раз тоже повторю, ведь Порфирий Гомером занимается, как мы сказали, сейчас профессионально. Он пишет трактат о пещере нимф, буквально вот 12 строчек из Одиссеи, разворачивает в целый длинный трактат, который снабжает длинным символическим толкованием. Отдельно трактат «Гомеровские вопросы». Тоже истолкование тоже кратко, но зато большого количества разных сложных вещей у Гомера. Он разрабатывает сам метод истолкования. Он, с одной стороны, интересуется тем, как христиане аллегорически толкуют Писание. И, в общем-то, он понимает, что христиане используют аллегорический метод, который идет как раз через Оригена, через Климента к Филону. А Филон как раз тоже не придумывает ее сам, а заимствует уже у стоиков. И платоники, собственно, средний платонизм, который хорошо известен Порфирию, но не платонизм, который на его глазах, или который он сам, в общем-то, формирует, который использует тот же самый аллегорический метод, который тоже идет от древних комментаторов Гомера через стоиков, и вот они читают того же Гомера, но уже с позиции своей неплатонической метафизики. А метод один и тот же. И возникает, вообще говоря, вопрос, кому он принадлежит, чье это поле, кто у кого крадет, во-первых, метод, во-вторых, крадет результаты истолкования, потому что, хотя и те, и другие, в общем-то, находятся в парадигме совершенно разной, языческой и христианской, работают с разными текстами, но та матрица смыслов, в которой они восходят, в общем-то, то языческий платонизм, то христианский платонизм. И возникает определенное пространство смысловой конкуренции. Опять подробно объяснить, как это происходит, трудно в силу недошедших до нас текстов, но вот Дедим прямо свидетельствует о том, что вот эта конкуренция за аллегорический метод между христианами и язычниками, между Порфирием и Дедимом, или между Порфирием и Оригеном, она точно происходит. Просто Дедим уже живет после смерти Порфирия точно. Но так или иначе, сама вот эта проблема, она существует и существует именно в пространстве аллегории. Причем аллегория здесь тоже, наверное, нужно немножко это пояснить, потому что вот мы, когда говорим про аллегорию, мы понимаем под ней не совсем то, что понималось тогда. Для нас аллегория — это метод. Аллегорический метод, который можно сопоставить с типологией, символизмом, анагогические, там, тропологические способы, о них тоже у Дедима напрямую говорится. Но во многих случаях, когда речь идет об обобщениях, это имеется в виду вообще иносказательное прочтение как таковое, то есть извлечение из буквального смысла небуквального смысла. То есть это аллегория в широком смысле, это вообще любое небуквальное прочтение. И вот здесь как раз

берем вообще текст Гомера, берем текст Библии, извлекаем из них небуквальное толкование, и получается, что язычники-христиане, беря разные тексты, каким-то образом находятся в каком-то едином поле. И поэтому возникает вот этот конфликт. Он свидетельствует об этом конфликте, но снова не очень понятно, в чем было его содержание. Потому что там гомеровские персонажи, здесь Христос и дьявол, как их можно было соединить, непонятно. Но это соединение точно произошло. Произошло сначала у Порфирия, и затем Дедим пытается это соединение обратно развести, разъединить, сказать, что вот это соединение некорректно. Есть книжка «Вольган Биннерт. Аллегория и анагога» у Максима Исповедника на немецком языке. Она вышла в 1975 году. Ее не перестают цитировать по сей день. Там в каком-то смысле основополагающий труд. Без него никто по сей день еще не обошелся. Только «Аллегория и анагога» выводится в этой книжке. А по сути дела, что делает Дедим? Дедим действительно, если так вот просто смотреть за его терминологией, он использует аллегорию, анагогу, тропологию, символ, знак, образ и, собственно, понятие «история». Она сюда же тоже входит. То есть это вот целый ряд понятий, которые по содержанию практически иногда пересекаются в силу неаккуратности. Там, где все сделано аккуратно, написано аккуратно, они не пересекаются по смыслу. Сначала что обнаружил Биннерт? Буквально его наблюдения, они никем не оспорены за последние 50 лет уже почти, даже больше. Он каким образом подходит? Он говорит, что аллегория действительно это самое общее понятие. Какие примеры аллегории? Например, рука аллегорически обозначает действие. Или голова может обозначать главную часть чего-то, душу, ум, ведущее начало души и так далее. Такие вот самые общие связи, которые имеют общий характер. Наиболее общие, то есть общие понятия, обозначающие какие-то материальные предметы, которые переносят нас в пространство этических, как правило, этических, но не только. Невидимых, скажем так, способностей человека в большинстве своем. А дальше аллегория может обозначать вещи разного порядка. Может обозначать, например, вещи положительные, этически положительные, которые возводят нас к каким-то, скажем, вещам духовным. Что-то, то, что может аллегорически обозначать, скажем, веру или истину, или праведность. Он будет говорить, что анагогическое толкование этого или вот это анагогически означает то-то и то-то. То есть аллегория применительно к этически положительным или духовно ценным предметам получает название анагоги. То есть анагоги буквально возведение, то, что возводит ум толкователя и ум человека, который его читает, наверх. Дальше. Тропология. Тропология – то же самое, но в обратную сторону, вниз. То, что низводит человека в низшую сторону. Тут нужно как раз вспомнить того же Евагрия и потом Максима Исповедника. Они как раз различают логоса и тропоса. Это вот их любимое такое противопоставление. То есть логос – божественный замысел о том, как что-то должно быть, а тропос – как оно есть на самом деле. А мы знаем, что на самом деле, как правило, бывает хуже, чем должно быть. И поэтому тропос – это то, как осуществляется в человеческой жизни или вообще в жизни мира те или иные божественные установления, те или иные логосы, как они реализуются. Реализуются несовершенно. То есть тропос – это как раз и тропология, соответственно, то, что является аллегорией, которая приводит нас к вот этому несовершенству нашей реальной жизни. Иногда это доходит до прямо каких-то демонических воздействий на человека. Все это тоже относится к области тропологии. Тем не менее, и тропология, и анагога – это все равно разные элементы аллегории. То есть аллегория – это инструмент, то, с помощью чего. А анагогическое и тропологическое толкование, оно пользуется аллегорией для своих целей. Анагога – это не просто истолкование, а это то, что мы читаем библейский текст, и это возводит наш ум наверх. Или, наоборот, читаем тропологическое толкование, и это дает нам пример, как не надо поступать. А анагога – это инструмент, с помощью которого анагогическое и тропологическое толкование могут реализоваться. Это момент первый. Момент второй. Дедим не очень много, но, наверное, с десяток мест можно найти в его комментариях, когда он упоминает, что вот это обозначает это по правилам аллегории. Кота ному тес аллегориес. Есть правила аллегории или закон аллегории. Это очень любопытная штука. Оказывается, к его времени, а, наверное, уже и раньше, существовали некие стандартные аллегорические приемы, которые были зафиксированы в Александрийской школе. Никто до Дедима об этом не писал, а Дедим, он об этом говорит так, не то, что вот мое толкование, или кто-то там Филон сказал, Ориген сказал. Нет, это есть некое уже общее место, которое известно всем александрийцам. Может быть, были какие-то учебники, может быть, были какие-то справочники, какие-то литература, короче говоря, которая существовала внутри школы, которая просто обобщала те все толкования,
толкования, которые от Филона до Оригена, их было действительно много-много разных прочтений, и условно какой-нибудь образ, какие-нибудь воды морские, но они действительно в Библии, в Ветхом Завете упоминаются очень-очень много раз. И, наверное, просто обобщая наиболее частые истолкования,

0: они образа морских вод выделяются наиболее часто, и они входят в некий стандартный набор аллегорий. Поэтому Дедим показывает, что есть закон аллегории, в соответствии с законом аллегории мы это толкуем так-то и так-то. Но бывают случаи, где закон аллегории нарушается.
1: Закон – это не принцип в данном случае, а прям конкретный пример, да?
0: Но...
1: То есть буквально указание, как толковать то-то и то-то.
0: Да, это даже не то, что пример, это как вот справочник. Когда...
1: Справочник символов, условно говоря.
0: Что-то такое.
1: Сегодня да. Бывает, издают такие большие энциклопедии вот. Символов, вот такой-то символ символизирует да. Тот. Так принято считать, так что в разных культурах, например, такое толкование популярно.
0: Да, да. В конце концов, или просто, если в данной ситуации у тебя нет идей, как это толковать, толкуй так, как толковали твои предшественники. Наиболее популярный вариант вот такой-то. И, естественно, это собирается не по конкретным местам писания, а именно по предметам, которые там есть. Это, опять, в стоицизме такие сборники существовали. То есть это тоже не открытие александрийцев. Когда дело доходит до того, когда какая-то аллегория, либо она не работает. Не работает, потому что данное толкование должно быть другим. По вот личному убеждению толкователя не годится. Это момент один. Момент второй. Аллегория не работает тогда, когда она отрывает нас от реальности исторических событий. Прямо в одном месте Дедим пишет, что Христос положил свою жизнь за нас и по истине, а не аллегорически. Он четко чувствует, что когда мы занимаемся аллегоризой, мы отрываемся от истинности событий, реальности библейского повествования. И он понимает, что если идти путем аллегоризы предельно до конца, последовательно, ни на чем не останавливаясь, мы вообще потеряем реальность библейского текста, и у нас получится аллегория, полностью оторванная от действительности. Он понимает, что должны быть некие границы. Поэтому самому понятию аллегория он, собственно, и противоставляет понятие хистория, то есть история. Есть аллегория, есть история. История – это совокупность событий, данных конкретные люди в конкретном месте, пошли туда-то, сделали это. И это означает то-то и то-то. То есть, опять, конкретное событие его тоже можно истолковывать аллегорически, но истолковывать таким образом, чтобы не брать по правилам аллегореза просто есть вода, означает то-то, есть камень, означает то-то, есть рука, есть нога, есть голова. Собрали набор толкований из общих понятий, из общих мест, получили некую умозрительную конструкцию. А можно, оказывается, брать не только вот эти общие понятия, но и включать в них некие исторические подробности, некую историческую действительность. Аллегория или, скажем, способ истолкования, который идет тем же аллегорическим путем от материального к умопостигаемому, но в контексте истории, у него получает название символа.
1: Вот это интересно, потому что то, что вы говорили до этого, скорее меня ассоциировалось со знаком, по крайней мере, в том понимании, которое вы обозначили. То есть это означает то-то, и мы здесь все равно остаемся на каком-то таком земном уровне. Да? То есть мы, предположим, видим какое-нибудь событие, какого-нибудь человека, даже вот вы говорите, рука означает действие. Ну, и рука, и действие — это все уровень земной, это не уровень чувственный, по крайней мере. А вот переход от чувственного к умопостигаемому — это как будто бы другое движение. Можно ли его назвать аллегорическим? Возможно, это в современном смысле скорее символическое движение. Ну, не в современном смысле какого-нибудь, например, русской философии. Скорее символичное движение.
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло. Продолжение слушайте через неделю.

0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
1: Включаю радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Маленький концерт.
1: Классик английской музыки, которого уже современники называли величайшим гением Англии, британским Орфеем, Генри Пёрселл оставил огромное творческое наследие. Полное собрание его сочинений насчитывает около 30 томов. Такая плодовитость характерна для XVII века. В эту эпоху деятельность композитора охватывала самые разные области. Необходимо было писать музыку для двора, театра, для церкви и светских салонов. И во всех этих областях музыке Пёрселла было суждено бессмертие, по словам одного исследователя. Даже несмотря на то, что поводы для ее создания порой бывали весьма незначительны. XVII век не признавал творческой изоляции музыканта. «Люди нашей профессии как будто висят между церковью и театром», писал один музыкант той эпохи, и Пёрселл мог бы сказать о себе теми же словами. Опера «Дидона и Эней» — самое знаменитое произведение Генри Пёрселла. Первое представление оперы состоялось в 1689 году. Это была, по сути, любительская постановка в лондонском пансионе для девочек, чем объясняли ее краткость и господствующий строгий благородный тон, и то, что главная мужская роль Энея была небольшая, и многие другие особенности этой трактовки «Энеиды Вергилия», сделанной поэтом Наумом Тейтом. Некоторые исследователи даже не считают «Дидону и Эней», собственно, оперой, поскольку это произведение совершенно особого жанра, так называемая «школьная драма», то есть музыкальный спектакль для пансиона благородных девиц. Как бы то ни было, «Дидона и Эней» — без сомнения самая известная в мире опера, написанная по-английски. Напомним ее сюжет. Эней, троянский герой, спасается бегством из разрушенной Трои и попадает в Карфаген, где правит вдовствующая царица Дидона. Дидона и Эней влюбляются друг в друга, но злые силы мешают их счастью. В античном оригинале «Энеиде Вергилия» Эней подчиняется указанию богов. Он должен оставить Карфаген, чтобы выполнить свое предназначение и основать Рим. В трактовке автора, либретто и композитора благородного героя обманывают злобные ведьмы, жаждущие гибели Карфагена и его царицы. Так или иначе, Эней покидает Карфаген, а Дидона умирает от горя. Дидона и Эней — это великолепное воплощение духа английской музыки, чистейшее зеркало английской души, по словам одного писателя. Здесь сочетаются благородная лирика поэтичных, утонченных образов и обращение к английскому фольклору, бытовым жанрам. Так в опере на античный сюжет появляются неожиданные персонажи, страшные ведьмы и веселые матросы, своими песнями-танцами, создающие совсем не античный колорит. При всем своем лаконизме, спектакль длится чуть более часа, опера невероятно многообразна и эмоционально, и музыкально. Конечно, в нашем маленьком концерте прозвучат лишь несколько ее фрагментов, но, несомненно, стоит послушать эту оперу целиком, чтобы вполне оценить ее достоинство и своеобразие. А мы начнем знакомство с этой оперой с изысканно праздничного танца из первого действия.

В нашем маленьком концерте фрагменты оперы Генри Пёрселла «Дидона и Эней». Генри Пёрселл был не только великим оперным композитором, но и не менее великим композитором-песенником. Основой его славы, пережившей века, послужили именно песни, которые, подобно шубертовским романсам, выросли из бытового народного музицирования. Так музыка начала второго акта «Дидона и Эней» близка английскому фольклору. Скажем, песня «Дамы из свиты», в которой античный миф об Актеоне, превращенном в оленя, излагается в поэтической манере английской народной баллады.

Парадоксальным образом, школьный спектакль ознаменовал рождение национальной английской оперы. Однако при жизни Пёрселла Дидона Эйне ни разу не была исполнена на профессиональной сцене, а после смерти композитора для нее наступил период, казалось бы, вечного забвения. Лишь в конце XIX века опера прозвучала вновь, вызвав целый переворот в английской музыкальной культуре. И с тех пор Дидона Эйне — одна из самых популярных музыкальных постановок в разных странах мира. Знаменитый «Плач Дидоны» — кульминационный момент всей оперы. В мировой музыке немного найдется страниц, равных этим. Художественная сила этой арии прежде всего в красоте и благородной простоте мелодии. Пёрселл обладал редчайшим даром мелодиста, но, как ни прекрасны в этом смысле другие эпизоды Дидоны, все они отступают в тень перед последней арией героини. Особенную трагическую остроту придает музыке хроматически повторяющийся бас. Здесь Генри Пёрселл вновь использует особый английский жанр граунда — вариации на неизменную басовую мелодию. Ее неотвратимое, бесконечное повторение, производящее впечатление мертвящей скованности, противостоит плачу вокальной мелодии и усиливает чувство обреченности. Многие, писавшие о Пёрселле, обращали внимание на тождество неизменного баса в предсмертной арии Дидоны и в «Круцификсус» из семиминорной мессы Баха. Это совпадение неудивительно. Такой музыкальный прием был господствующим в ариях скорби предбаховской эпохи. «Когда усну в земле сырой, пусть горести судьбы моей твою не давят грудь, не давят грудь твою. Храни меня в душе своей, судьбу мою забудь. Помни меня, но судьбу мою забудь». Так можно перевести текст «Плача Дидоны». Через века, через эпохи несется эта мольба всех покинутых, всех разлученных. Помни меня. Remember me.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали фрагменты оперы Генри Пёрсела «Дидоне и Эней» в исполнении Сесиль де Буэвер, партия «Дамы свиты», Сьюзен Грэхэм, партия «Дидоне» и ансамбля «Le Concert d'Estre», дирижер Эммануэль Аим. В передаче были использованы фрагменты статьи Линдсе Кэмпа и материалы фестиваля старинной музыки «Early Music». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Служение», программа о деятельности отделов Санкт-Петербургской епархии. У микрофона Елена Обламская, и мы продолжим сегодня разговор с иереем Николаем Святченко, председателем миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии и священником храма святого первоверховного апостола Петра в Веселом поселке. Отец, да. Николай, что такое православный миссионерский университет? Я увидела фотографии.
2: Народный православный университет.
1: Народный православный университет.
2: Да, это Народный православный университет был благословлен еще высокопреосвященнейшим Владимиром, митрополитом Санкт-Петербургским, в начале 2000-х годов. И он до последнего времени существовал в рамках общества знания на Литейном 42. Угу. Сейчас пока что временно его деятельность заморожена, поскольку это здание сейчас уже не принадлежит обществу знаний. Но в рамках Народного православного университета все эти годы осуществлялась такая просветительская деятельность для всех тех людей, для всех горожан, для всех жителей нашего города, кто хотел прийти и познакомиться с православным богословием, культурой, допустим, какими-то особенностями церковной жизни. То есть это открытый богословский лекторий, так можно назвать, который длился в течение 3 лет.
1: То есть такой курс вообще?
2: Да, трехлетний. В течение 3 дней в неделю это происходило.
1: Нынешний ваш философско-дискуссионный клуб, он что из себя представляет?
2: Докса?
1: Да.
2: Это недавно организованный и уже несколько раз проведенный такой формат общения, взаимоотношений, который мы открыли для того, чтобы светские ребята смогли прийти в наше пространство, и мы могли бы пообщаться на ту или иную актуальную тему. Например, что такое смысл жизни вообще? Есть ли смысл жизни? Первая наша тема была. Не является ли это какой-то иллюзией, да, или каким-то стереотипом, или что-то есть существенное за этим понятием смысл жизни? Или, допустим, сейчас вот мы планируем встречу на тему судьбы. Что такое судьба? Можно ли повлиять на судьбу, изменить судьбу? Как относиться к восприятию собственной жизни и собственного пути как нечто детерминировано, то есть уже заранее написанного, как бы заранее кем-то распланировано, или мы как-то можем менять собственную судьбу? Многих людей современных, светских, нецерковных, подчас неверующих, эти вопросы волнуют. Они ищут ответы на эти вопросы в самых разных источниках, мировоззрениях, религиозных концепциях. Поэтому здесь это специально созданный формат для всех тех людей, которые еще не пришли в церковь, у которых есть какие-то свои претензии к церкви и к православию, но которые интересуются этими серьезными вопросами. Ну, прежде всего, наша цель, конечно, это молодые люди.
1: Студенчество,
2: хотя мы не
1: да,
2: ограничиваем возраст. Да, то есть мы приглашаем всех. Но чаще всего просто люди старшего возраста и пожилого возраста, они уже, ну, такие вопросы их уже редко волнуют. Они знают, что смысл жизни — это что-то, дожить до пенсии, например, дожить до субботы.
1: И чаще всего это студенческая среда у вас собирается,
2: какая-то,
1: да?
2: Вот такая молодежная. То есть
1: и это недавно началось, да?
2: Да, мы вот с этого полугодия вместе с преподавателем философии Русской христианской гуманитарной академии Дарьей Тюренковой начали вот этот проект. Это один из наших направлений деятельности, один из форматов, в рамках которого мы вот взаимодействуем со светской публикой.
1: Школа женского благочестия. Что
2: да,
1: это у
2: школа
1: вас?
2: Женского благочестия, она досталась нам по наследству, можно так сказать. То есть она уже работала еще с начала 2000-х годов, была благословлена митрополитом Владимиром, и отец Георгиев все годы благословлял деятельность этой школы. В рамках деятельности этой школы осуществляется преподавание, с одной стороны, основ веры, но с точки зрения того, как современная женщина себя может реализовывать в этом мире. То есть что такого специфического есть в православии или христианской жизни, что может выполнять только женщина в этом смысле. Да, здесь отмечается половой аспект, но он также является сегодня актуальным, да, потому что общество наше, вот оно атомизируется на разные такие фрагменты. Поэтому здесь такие формы образовательной деятельности, они тоже актуальными.
1: То есть это востребовано?
2: Да.
1: А кто занимается у вас с девушками?
2: Занимается Иникиня и Устина. Это бессменный преподаватель, организатор курса и преподаватель женской школы. Иногда приглашаются и отдельные специалисты по вопросам литургики, например, истории или богословия. Но основным ведущим является Иникиня и Устина.
1: Отец Николай, а вот еще у вас обозначено, что у вас проходят лекции в организациях всяческих, да? Бывали ли у вас такие организации, где вы понимали, что вас там совершенно не ждут? Какие же вы тогда находите способы подачи? Либо все-таки вы уже идете в какие-то места, в какие-то сообщества, где вы понимаете, что там есть некая предрасположенность слушателей узнать что-то о православии.
2: Здесь вот какая ситуация. Да, у нас есть лекторская группа, так называемая, с которой вот я сотрудничаю уже несколько лет. Есть несколько, примерно 22 темы, которые мы предлагаем вузам, колледжам, школам в качестве факультатива в их том или ином виде деятельности. Да, это могут быть уроки о главном, встречи с педагогами, например, или со студентами. Там есть как встречи, так и лекции, посвященные каким-то церковным и богословским вопросам. Есть встречи, лекции, посвященные рассмотрению зависимости различных, наркомании, алкоголизма, каких-то этические вопросы затрагиваются. Также есть темы, посвященные распознанию или выяснению, что такое церковь, что такое секта, там, что такое культы, что такое тоталитарные культы, что такое культы смерти. Это вот было популярно в особенности года 2-3 назад. Многие школы и колледжи меня лично, и членов нашей команды, которых обычно я распределяю, мы с такими часто приходили темами в аудитории. Это вот одно направление деятельности. С одной стороны, здесь в нас заинтересована бывает администрация данных учреждений. И там, когда мы приходим, уже встречается, как вы понимаете, разношерстная аудитория. То есть есть кто-то из аудитории, те, кто тебя слушает спокойно, кто-то напряженно, кто-то критически настроен. Но каждый раз это аудитория, так или иначе, имеющая самые такие различные лагеря. Будь то это дети, школьники, студенты или учащиеся техникум. То есть это разношерстная. Но нас, то есть мы приходим по приглашению администрации или в рамках того сотрудничества, которое мы имеем. Вот это одного рода направление встреч. Это, кстати, могут быть лекции, это могут быть интерактивы мы организовываем круглые столы. Или вот в последнее время пытаюсь я так делать, чтобы это была и не лекция, и не презентация, а вот общение в кругу, чтобы, в особенности, если это дети, чтобы они как-то открывались сами. Потому что вот этот формат урока, он для них стал воспринимается ими, да, что, ну, вот пришел батюшка тут или какой-то человек-специалист в этой области, рассказал что-то хорошее и ушел. И они как спали, некоторые из них или большинство, так и спят. Я все думаю, как это преодолеть возможно. Это преодолевается только тогда, когда мы даем людям высказаться, когда они вовлечены максимально. Поэтому мы в последнее время пытаемся вот такой живой формат вносить в наши встречи. И второй формат нашего взаимодействия, да, так скажем, внешнего, то, о чем вы сейчас говорите, это когда я оказываюсь абсолютно в враждебной атмосфере. Например, когда я сам себя или наши специалисты, или наши коллеги из миссионерского центра «Ставрос», мы приходим в какие-то наоязыческие сообщества, какие-то сообщества субкультурного характера, атеистический клуб, Люцифер какой-нибудь или там еще что-нибудь в этом роде. В городе много всякого разного есть по части кружков, клубов, собраний, где они готовы пообщаться, если заранее мы вот договоримся. То такие аудитории, да, они чаще всего сразу же с первого шага к тебе относятся враждебно. И там уже по-разному, конечно, обстоятельства, ну, то есть по-разному заканчивается наше общение. Но наша задача, когда мы приходим туда, как минимум быть дружелюбными и открыто пообщаться вот на те темы, с которыми мы пришли. Та обстановка бывает подчас тяжелой, потому что люди иногда, они-то, ну, некоторые из них, по крайней мере, бывают не расположены к общению и к рассуждению, и к приятию другого. И вот у них просыпается что-то такое, животное или даже желание агрессию проявить. Вот это всегда, конечно, грустно. Такие встречи мы быстро заканчиваем, прощаемся, но оставляем возможность для дальнейшего общения, по крайней мере, всем тем, кто хочет продолжить его. Но здесь это, вот я повторюсь, это бывают такие сообщества. Это чаще всего спортсмены или спортивные организации, о которых мы знаем, что там достаточно серьезно распространен тот или иной вид новоязычества. Скандинавская форма новоязычества сейчас все чаще нами встречается, агрессивного характера. Аудитории, те же атеистические некоторые сообщества.

0: Вот мы их видим, и как-то можно хотя бы определить, что это за направление. Эзотерика, оккультизм. Вот это становится, не становится, а стало сейчас и является особенно для людей важным то, к чему очень многие обращаются. Потому что сейчас, в момент, в эпоху разделений, в эпоху конфликтов, люди находятся в стрессовом состоянии, ищут какое-то утешение и прибежище здесь, и возможность там реализации себя, и все вот эти поверхностные, как бы важные для людей вопросы повышения экономического благосостояния, карьерного роста, здоровья душевное, телесное и третье — личные взаимоотношения, они выходят на первый план. И эти клиентурные культы различного характера, терапевтические культы, они людям оказывают услуги соответствующие. И люди подписываются, становятся поклонниками, можно сказать, участниками этих движений от короткого времени, от нескольких недель до нескольких лет. И, конечно, человеческое сознание меняется в этом смысле. При этом одновременно человек себя считает православным, крещенным, не видит каких-то проблем в том, что он православный, крещенный, что он раз или два в год приходит в церковь и участвует даже в таинствах церковных. То есть вот это вот так называемая культовая среда общества, которая порождает из себя самые различные стереотипы, формы такой нетрадиционной религиозности, неоформленные. Они приводят к тому, что и не за что бывает зацепиться. Угу. Человек толерантен ко всему. Человек, как бы вот он как суп, в котором смешали всевозможные ингредиенты, из которого не сваришь какое-то одно блюдо единое, которое вообще потреблять вроде бы нельзя, когда смотришь на это дело. Но тем не менее, человек вот является носителем самых разных компонентов. Но самое главное от нас, он далек от церкви, первое. А второе, нам не за что зацепиться, чтобы какую-то построить аргументацию, построить какую-то стратегию. Поэтому для нас любая здесь секта, да, организованная какая-то структура такая, она уже даже начинает казаться, знаете, чем-то таким уже устаревшим. То есть это как будто бы такие организации прошлого века. Мы на них смотрим, как вот на таких вымирающих динозавров.
1: То есть сейчас что культы новые формы. Времени,
0: да, они вот собой представляют культы клиентурного типа, где отсутствует явное членство, где отсутствуют вот явные структурные формы. Иногда они выражаются в организации все-таки офлайн семинаров. Семинар проводится один, второй, третий, допустим, в городе. И потом данный персонаж, какой-нибудь харизматический лидер, уезжает в какой-то другой город и страну. И все. И кажется, где эти люди все? Что с ними происходит? Потом он вновь возвращается, и те же возвращаются, и еще больше приходят людей на эти семинары. Уже не десятки, а там сотни. Потом ты тысячи людей. Есть там блогеры определенные, фамилии которых сейчас я не буду называть, которые, они являются коучами, так называемые лайф-коучи. То есть он рассказывает о том, как женщинам быть правильными там, матерями, женами, мужчинам, как нужно правильно свою мужественность реализовывать, как быть успешными в карьере. Но часто они же являются и представителями той или иной религиозной организации. И когда люди через этот лайф-коучинг подписываются, начинают изучать этого человека, они рано или поздно сталкиваются с той организацией, членом которой он является. И дальше либо следует вхождение в эту же организацию, потому что логика начинает действовать. Так, он такой, и он учит этому, потому что таково мировоззрение или учение в этой религиозной организации. Это вот то, что вышло на передний план сейчас, и, конечно же, современные стрессы, нестабильность такая политическая, экономическая, все остальные нестабильности, они привели, приводят к тому, что люди ищут какое-то для себя основание для жизни вообще. В том, чтобы быть хоть немножко уверенными в завтрашнем дне, находить какие-то способы выживания, в том числе, к сожалению, в традиционной религии для них, ну, кажется уже чем-то таким прошлым, закрытым, там, вспоминает что-нибудь из детства или каких-нибудь опять бабушек наших вспомнит, которые прогнали их из церкви, когда они пришли. Поэтому в сознании современного человека действует часто такая мотивация, что, ну вот, мы живем в 21 веке, это век технологий, век искусственного интеллекта, который вот-вот станет господствовать в мире. И нужна какая-то сверхрелигиозность, то есть какая-то вот такая религия, знаете, которая бы служила бы обоснованием и помощью жизни человека в современных технологических очень сложных обстоятельствах.
1: То есть новое, да?
0: Естественно, да. Новое, отвечающее на запросы времени. А традиционная религиозность здесь объявляется или рассматривается как уже старый путь, прошлый путь, уже мы это прошли, мы все это знаем, ничего интересного там нет. И это движение, оно началось уже в послевоенное время, так называемое New Age. Но New Age послевоенный, он имел определенные такие свои явные черты. Но вот он уже в 21 веке, как сказать, стал нео-New Age, если можно выразиться. В том контексте, что благодаря

0: информатизации, вот этому глобальному миру из-за развития интернета. Все это вышло в цифровое пространство. Это представляет для нас большую проблему.
1: И что вот таких людей большинство, у которых такой запрос?
0: Ну, к сожалению, как кажется, да. И они сами это не формулируют причем. То есть человек это просто делает, потому что ему кажется это так же логичным, как дышать, например. Поэтому если вы специально не проведете какую-то здесь фильтрацию или вот анкетирование, сразу же это не станет ясно. Но достаточно посмотреть, на кого человек подписан, какие блоги он смотрит, какие телеграм-каналы он читает. Если брать метафизическую сторону, то здесь вот мы найдем эзотериков, оккультистов, лайф-коучей, которые так или иначе имеют те или иные метафизические представления. И там все можно найти в лексиконе этих лайф-коучей. Там будет и чакры, да, как почистить чакры, как поменять судьбу. Там, например, человек вот подписывался на определенных блогеров, узнавал от соответствующих гуру, да, так скажем, просветленных, о том, что его беды какие-то происходящие в том, что он бедный, ну или как ему кажется, что он бедный, что нет у него карьерного роста или нет взаимоотношений каких-то, такие, какие бы он хотел, или нет здоровья как духовного или физического, о котором он мечтает. Все это происходит, потому что у него очень тяжелая карма. Почистить карму можно, только если ты пройдешь инициацию. Были желающие, были те, кто взял, может быть, кредиты или поскоблил там по сусекам, как говорится, и нашел эти деньги и вложил их для того, чтобы перезагрузиться. И это то, что вот тоже стало среди определенного контингента людей сегодня популярным. Это как пример того, на что люди готовы идти.
1: Отец Николай, легко ли быть миссионером?
0: Миссионерское служение имеет различные искушения, естественно, связанные как и с духовной жизнью миссионера, потому что так-то христианин имеет различные искушения в жизни. Миссионер, наверное, имеет особенное искушение в том смысле, что он так или иначе в силу своей деятельности становится более публичным. Сейчас я имею в виду публичным не то, что он появляется где-то в СМИ, а публичным, что он взаимодействует с людьми намного чаще, с людьми, с которыми бы он не хотел, возможно, в обычной жизни взаимодействовать. И эти люди на него так или иначе влияют. То есть человек может разочароваться во всем намного быстрее, человек может выгореть быстрее, человек может стать обиженным, потому что какие-то неуспехи иногда миссионеры воспринимают как личные неуспехи.
1: Что-то копится.
0: Да, копится, и в человеке вот возрастает неудовлетворение. В этом смысле мы всегда, ну, предупреждаем и знаем о том, что не каждый человек может в миссионерском служении находиться всю жизнь или долгое время. Подчас это какой-то небольшой период. Ну и очень радуемся, когда человек способен какой-то более-менее длительный период находиться в этом служении, потому что оно собой представляет такой часто постоянный выход из зоны комфорта, с одной стороны. А с другой стороны, иногда сами же миссионеры получают плохие какие-то отзывы или критику от своих же собратьев православных, потому что ведь у миссионера есть определенная стратегия, да, там, взаимоотношений. Он же не общается на таком уровне, как общается катехизатор, который излагает основы православной веры на уровне катехизиса. Он вот каждому имеет определенный подход. С каждым начинает говорить издалека подчас или говорит на те вещи, которые того человека именно волнуют. Поэтому здесь иногда наши православные собратья, такие особо ревностные, они вот начинают клеймить того или иного миссионера в том, что недостаточно говорит прямо о том, что все пойдут в ад, например. Или что там вот это вот, и одно, или другое, или третье. Хотя стоит вот в таком режиме начать взаимодействовать с людьми, то все закончено. То есть никаких взаимоотношений между церковью и миром или свидетельством не будет. Потому что внешние люди просто запишут нас в мракобесов и фанатиков каких-то, от которых лучше держаться подальше. Поэтому такой вот миссионер подчас он ходит по острию ножа, где с одной стороны его как-то критикуют и недовольны, и он получает негатив, и с другой стороны его иногда собственные собратья или какие-то друзья с прихода, а другие православные также его критикуют.
1: То есть это почти свой среди чужих, чужой среди своих.
0: Бывает такое.
1: Получается, что так.
0: Очень важным для понимания миссионерства является то, что заповедь о свидетельстве собственной вере и Евангелии Христос дает каждому из нас. В особенности это выражается в том, что говорит Христос перед своим вознесением, обращаясь к апостолам и всем тем, которые пришел на гору Илионскую для прощания с ним, о том, что «идите, крестите, благовествуйте, учите всему тому, чему я научил вас». Последней главы Евангелия от Матфея, последние несколько стихов. И в этом смысле каждый христианин является так называемым стихийным миссионером. То есть он в том месте, где он находится, на своей работе, дома, допустим, на улице, так или иначе, вольно-невольно, но он является уже по своему факту крещения и церковной жизни, он является свидетелем Божьей истины. Уже, конечно, другой момент. Кто-то может и отталкивать людей от Бога, или кто-то может быть... Но даже если человек молчит, но делает свое какое-то дело смиренно и кротко, он этим молчанием и этой кротостью иногда может больше людей привести к Богу, чем какой-нибудь кричащий там проповедник, например. Поэтому здесь вот мы различаем миссию личного и так называемого стихийного плана, то есть то, что относится к жизни каждого христианина и к его исповеданию. Поэтому вот на этом уровне, как говорится, на нулевом, каждый христианин, каждый воцерковленный человек является волей-неволей миссионером. К сожалению, у нас в сознании церковном эта тема как бы не стоит вообще, что это ответственность особая, что как бы ты там ни думал, но в том числе по тебе судит церковь всю или о Боге выносит какие-то суждения. Но так оно происходит.
1: Ответственность велика.
0: Да, ответственность велика, и каждый церковленный человек должен помнить об этой ответственности и стараться как-то, понятно здесь, соответствовать жизнью, соответствовать своим интеллектуальным познаниям, то есть так, чтобы не останавливаться в своем понятийном аппарате, читать книги, необходимые для этого. Сейчас, благодаря современным средствам массовой информации, все это стало открытым и возможным. А вот та миссия, о которой я сегодня говорил, она является профессиональной уже миссией. То есть, конечно, она имеет свою стратегию определенную, она имеет свои наработки, методологию. Поэтому мы различаем профессиональное или церковное миссионерство, епархиальное, на уровне епархии, на уровне благочиния, на уровне прихода миссию, и стихийное личное миссионерство, к которому относится каждый церковный человек.
1: Спасибо, отец Николай.
0: Спасибо, благодарю, что пригласили на радио «Град Петров».
1: Спасибо, что вы нашли время и пришли к нам. Дорогие радиослушатели, у нас сегодня в гостях отец Николай Святченко, священник храма первоверховного апостола Петра в веселом поселке. Это очень далеко, и отец Николай, тем не менее, вы добрались. Председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, преподаватель и на катехизаторских курсах, и в духовной академии вы преподаете, и везде несете благую весть. Спасибо, благодарю вас.
0: Спасибо. До свидания.
1: Передачу подготовила Елена Обламская.

В исполнении Северина Гацелони и камерного ансамбля «Имузичи» прозвучала вторая часть концерта для флейты и струнного оркестра «Ре мажор» Луиджи Боккерини.

старые годы у одного царя было три сына. Вот когда сыновья стали на возрасте, царь собрал их и говорит: «Сынки мои любезные, покуда я еще не стар, мне охота бы вас женить, посмотреть на ваших деточек, на моих внучат». Сыновья отцу отвечают: «Так что ж, батюшка, благослови, на ком тебе желательно нас женить? Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое поле и стреляйте. Куда стрелы упадут, там и судьба ваша». Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли в чистое поле, натянули луки и выстрелили. У старшего сына стрела упала на боярский двор, подняла стрелу боярская дочь. У среднего сына упала стрела на широкий купеческий двор, подняла ее купеческая дочь. А у младшего сына Ивана-царевича стрела поднялась и улетела, сам не знает куда. Вот он шел, шел, дошел до болота. Видит, сидит лягушка, подхватила его стрелу. Иван-царевич говорит ей: «Лягушка, лягушка, отдай мою стрелу». А лягушка ему отвечает: «Возьми меня замуж». «Да что ты, как я возьму тебя в жены, лягушку?» «Бери, знать, судьба твоя такая». Закручинился Иван-царевич, делать нечего, взял лягушку, принес домой. Царь сыграл три свадьбы. Старшего сына женил на боярской дочери, среднего — на купеческой, а несчастного Ивана-царевича — на лягушке. Вот царь позвал сыновей: «Хочу посмотреть, которая из ваших жен лучшая рукодельница. Пускай сошьют мне к завтраму по рубашке». Сыновья поклонились и пошли. Иван-царевич приходит домой, сел и голову повесил. Лягушка по полу скачет, спрашивает его: «Что, Иван-царевич, голову повесил? Или горе какое?» Батюшка велел к завтраму рубашку сшить. Лягушка отвечает: «Не тужи, Иван-царевич, ложись спать лучше, утро вечера мудренее». Иван-царевич лег спать, а лягушка прыгнула на крыльцо, сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась Василисой Премудрой, такой красавицей, что и в сказке не расскажешь. Василиса Премудрая ударила в ладоши и крикнула: «Мамки, няньки, собирайтесь, наряжайтесь, сшейте мне к утру такую рубашку, какую видела я у моего родного батюшки». Иван-царевич утром проснулся, лягушка опять по полу скачет, а уж рубашка лежит на столе, завернутая в полотенце. Обрадовался Иван-царевич, взял рубашку, понес к отцу. Царь в это время принимал дары от больших сыновей. Старший сын развернул рубашку, царь принял ее и сказал: «Эту рубашку в черной избе носить». Средний сын развернул рубашку, царь сказал: «В ней только в баню ходить». Иван-царевич развернул рубашку, изукрашенную златым серебром, хитрыми узорами. Царь только взглянул: «Ну вот эта рубашка, в праздник ее надевать». Пошли братья по домам, те двое, и судят между собой: «Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана-царевича. Она не лягушка, а какая-нибудь хитра». Царь опять позвал сыновей: «Пускай ваши жены испекут мне к завтраму хлеб. Хочу узнать, которая лучше стряпает». Иван-царевич голову повесил. Пришел домой, лягушка его спрашивает: «Что закручинился?» Он отвечает: «Надо к завтраму испечь царю хлеб». «Не тужи, Иван-царевич, лучше ложись спать, утро вечера мудренее». А те невестки сперва-то смеялись над лягушкой, а теперь послали одну бабушку за дворенку посмотреть, как лягушка будет печь хлеб. Лягушка хитра, она это смекнула, замесила квашню, печь сверху разломала, да прямо туда, в дыру, всю квашню и опрокинула. Бабушка за дворенка прибежала к царским невесткам, рассказала,
и те также стали делать. А лягушка прыгнула на крыльцо, обернулась Василисой Премудрой, ударила в ладоши. «Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, испеките мне к утру мягкий белый хлеб, какой я у моего родного батюшки ела». Иван-царевич утром проснулся, а уж на столе лежит хлеб, изукрашен разными хитростями, по бокам узоры печатные, сверху города с заставами. Иван-царевич обрадовался, завернул хлеб черинку, понес к отцу. А царь в то время принимал хлебы от больших сыновей. Их-то жены поспускали тесто в печь, как им бабушка Задворенко сказала, и вышла у них одна горелая грязь. Царь принял хлеб от старшего сына, посмотрел и отослал в людскую. Принял от среднего сына и туда же послал. А как подал Иван-царевич, царь сказал: «Вот это хлеб! Только в празднике его есть». И приказал царь трем своим сыновьям, чтобы завтра явились к нему на пир вместе с женами. Опять воротился Иван-царевич домой невесел, ниже плеч голову повесил. Лягушка по полу скачет. «Ква-ква, Иван-царевич, что закручинился? Или услыхал от батюшки слово неприветливое?» «Лягушка, лягушка, как мне не горевать? Батюшка наказал, чтобы я пришел с тобой на пир. А как я тебя людям покажу?» Лягушка отвечает: «Не тужи, Иван-царевич, иди на пир один, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Спросят тебя, скажи: это моя лягушонка в коробчонке едет». Иван-царевич и пошел один. Вот старшие сыновья приехали с женами, разодетыми, разубранными, нарумяненными, насурьмленными. Стоят, да над Иваном-царевичем смеются. «Что же ты без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес. Где ты такую красавицу выискал? Чай все болота исходил». Царь с сыновьями, с невестками, с гостями сели за столы дубовые, за скатерти бранные, пировать. Вдруг поднялся стук да гром, весь дворец затрясся. Гости напугались, повскакивали с мест, а Иван-царевич говорит: «Не бойтесь, честные гости, это моя лягушонка в коробчонке приехала». Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о шести белых лошадях, и выходит оттуда Василиса Премудрая. На лазоревом платье частые звезды, на голове месяц ясный. Такая красавица, не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Берет она Ивана-царевича за руку и ведет за столы дубовые, за скатерти бранные. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая испила из стакана, да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем, да косточки в правый рукав бросила. Жены старших-то царевичей увидали ее хитрости и давай тоже делать. Попили, поели, настал черед плясать. Василиса Премудрая подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она плясала, плясала, вертелась, вертелась, всем на диво. Махнула левым рукавом, вдруг сделалось озеро. Махнула правым рукавом, поплыли по озеру белые лебеди. Цари, гости диву дались. А старшие невестки пошли плясать. Махнули рукавом, только гостей забрызгали. Махнули другим, только кости разлетелись. Одна кость царю в глаз попала. Царь рассердился и прогнал обеих невесток. В ту пору Иван-царевич отлучился потихоньку, побежал домой, нашел там лягушечью кожу и бросил ее в печь. Сжег на огне. Василиса Премудрая возвращается домой. Хватилась
нет лягушечьей кожи. Села она на лавку, запечалилась, приуныла и говорит Ивану-царевичу: «Ах, Иван-царевич, что же ты наделал? Если бы ты только 3 дня подождал, я бы вечно была твоей. А теперь прощай. Ищи меня за 39 земель, в 30-м царстве у Кощея Бессмертного». Обернулась Василиса премудрой серой кукушкой и улетела в окно. Иван-царевич поплакал, поплакал, поклонился на 4 стороны и пошел, куда глаза глядят, искать жену Василису премудрую. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, сапоги проносил, кафтаны стер, шапчонку дождик иссек. Попадается ему навстречу старый старичок. «Здравствуй, добрый молодец! Что ищешь? Куда путь держишь?» Иван-царевич рассказал ему про свое несчастье. Старый старичок говорит ему: «Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушечью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее было снимать». Василиса премудрая, хитрее, мудрее своего отца уродилась. Он зато осерчал на нее и велел ей 3 года быть лягушкой. Иван-царевич поблагодарил старого старичка и пошел за клубочком. Клубок катится, он за ним идет. В чистом поле попадается ему медведь. Иван-царевич нацелился, хочет убить зверя. А медведь говорит ему человеческим голосом: «Не бей меня, Иван-царевич, когда-нибудь тебе пригожусь». Иван-царевич пожалел медведя, не стал его стрелять, пошел дальше. Глядь, летит над ним селезень. Он нацелился, а селезень говорит ему человеческим голосом: «Не бей меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Он пожалел селезня и пошел дальше. Бежит заяц косой. Иван-царевич опять спохватился, хочет в него стрелять, а заяц говорит человеческим голосом: «Не убивай меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Пожалел он зайца, пошел дальше. Подходит к синему морю и видит, на берегу, на песке лежит щука, едва дышит, и говорит ему: «Ах, Иван-царевич, пожалей меня, брось в синее море». Он бросил щуку в море, пошел дальше берегом. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек к лесу. Там стоит избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом». Избушка повернулась к нему передом, к лесу задом. Иван-царевич взошел в нее и видит: на печи, на 9-м кирпиче, лежит баба-яга, костяная нога, зубы на полке, а нос в потолок врос. «Зачем, добрый молодец, ко мне пожаловал?» — говорит ему баба-яга. «Дело пытаешь или от дела лытаешь?» Иван-царевич ей отвечает: «Ах ты, старая хрычевка! Ты бы меня прежде напоила, накормила, в бане выпарила, тогда бы и спрашивала». Баба-яга его в бане выпарила, напоила, накормила, в постель положила. И Иван-царевич рассказал ей, что ищет свою жену, Василису Премудрую. «Знаю, знаю, — говорит ему баба-яга, — твоя жена теперь у Кощея Бессмертного. Трудно ее будет достать, нелегко с Кощеем сладить. Его смерть на конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, то заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, а тот дуб Кощей Бессмертный как свой глаз бережет». Иван-царевич у бабы-яги переночевал, а на утро она ему указала, где растет высокий дуб. Долго ли, коротко ли, дошел туда Иван-царевич. Видит, стоит, шумит высокий дуб. На нем каменный сундук,
а достать его трудно. Вдруг, откуда ни возьмись, прибежал медведь и выворотил дуб с корнем. Сундук упал и разбился. Из сундука выскочил заяц и наутек вовсю прыть. А за ним другой заяц гонится, нагнал и в клочки разодрал. А из зайца вылетела утка, поднялась высоко, под самое небо. Глядь, на нее селезень кинулся, как ударит ее. Утка яйцо выронила, упало яйцо в синее море. Тут Иван-царевич залился горькими слезами. Где же в море яйцо найти? Вдруг подплывает к берегу щука и держит яйцо в зубах. Иван-царевич разбил яйцо, достал иголку и давай у нее конец ломать. Он ломает, а Кощей Бессмертный бьется, мечется. Сколько ни бился, ни метался Кощей, сломал Иван-царевич у иглы конец, пришлось Кощею помереть. Иван-царевич пошел в Кощеевы палаты белокаменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая, поцеловала его в сахарные уста. Иван-царевич с Василисой Премудрой воротились домой и жили долго и счастливо до глубокой старости.

0: прозвучала романтическая интермеццо для оркестра Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

В это время Малер уже переехал в Вену. В 1897 году его пригласили на должность третьего дирижера придворной оперы. Но его работа с музыкантами, его спектакли произвели такое впечатление на публику и на прессу, да и на самих артистов, что всем стало ясно, долго занимать это скромное место он не станет. И действительно, буквально через несколько месяцев его назначили директором оперы. И он сразу начал реформировать театр. Эпоха его работы в Венской опере считается расцветом ее, самой вершиной, триумфом Венской оперы, которая стала одной из лучших в мире. Вот так пишет опять-таки Бруно Вальтер. Трудно говорить о малеровской эпохе в истории Венской оперы в спокойном тоне воспоминаний, вместо того, чтобы в торжественном тоне прославить ее как длившееся 10 лет празднества, на которое великий художник пригласил товарищей по работе и гостей. Какой знаменательный и счастливый случай в истории нашего искусства. Гениальный музыкант и могучий человек, страстно преданный сцене, на целое десятилетие получил в свое распоряжение богатые средства великолепного художественного учреждения, чтобы с их помощью воплотить все свои планы. Эта деятельность совпадает с годами полного расцвета его сил и протекает в период сравнительно спокойный в политическом отношении, когда событие культурной жизни может стать в центре всеобщего внимания. Малер действительно теперь был на вершине своего жизненного пути. Огонь его души горел эти 10 лет все более чистым пламенем. Силы его только возрастали от расточительности, с которой он с ними обращался, и от ее результатов, художественных достижений, значительность которых подтверждалась и его собственным внутренним чувством, и откликом публики. И он дарил, дарил без конца. Его популярность в Вене была огромная. Даже извозчики оборачивались на него, шепча «Малер», когда встречали его на улице. Его меткие остроты расходились по городу и повторялись в салонах. Успевал он невероятно много. Его рабочий день начинался рано утром дома за письменным столом, где он работал над своими сочинениями. Не сочинял непосредственно, но инструментовал, пересматривал написанное. Потом отправлялся в оперу, где успевал до начала репетиции справиться со всеми текущими административными делами. Вечером шел концерт или спектакль под его управлением. И так шло изо дня в день в течение 10 лет. И за эти годы композитор создает 5-ю, 6-ю, 7-ю, 8-ю симфонии и пишет чудесные песни на стихи Фридриха Рюкерта, единственного поэта, близкого ему творчески, единственного, чьи стихи вдохновляют его. Малер перестал сообщать какие бы то ни было программы своих сочинений. Если еще о третьей симфонии он пишет достаточно подробно, а в четвертой какой-то намек на содержание дает заключительная песня, которую исполняет сопрано, то начиная с пятой симфонии и по восьмую, в его симфониях уже слово не звучит. Но это не означало, что он не имел программного замысла. Отныне я окончательно отказался комментировать свои сочинения, анализировать их или использовать еще какие-либо вспомогательные средства, писал он, когда сочинял пятую, потому что все равно никто не понимал его. Поэтому он решил, что пусть звучит музыка как таковая, и каждый будет воспринимать его так, как хочет. Работа над пятой симфонией совпала по времени со знаменательным событием его жизни. В 1902 году, то есть 42 лет, он, наконец, женился. Женой его стала 23-летняя дочь
известного австрийского художника-пейзажиста Эмиля Шиндлера Альма Мария. Это была удивительная женщина. Ну, во-первых, она считалась одной из первых красавиц Вены. Действительно удивительно красивая. Кроме того, она отличалась незаурядным умом и разносторонней одаренностью. Она брала уроки композиции у крупного дирижера и композитора Цимлинского. Известны ее песни на стихи Гёте, Гейнена, Валиса. Она прекрасно разбиралась в литературе и живописи, проявила способности скульптора. В конце того же года у супругов родилась дочь Мария Анна, которую Малер любовно называл Путце. В этом же году вместе с женой, то есть еще до рождения дочери, он посетил Россию. К России у Малера было особое отношение. Уже не говоря о том, что он очень любил Чайковского и что в его ранних симфониях отчетливо слышно влияние великого русского композитора. Больше всего Малера привлекало к России другое имя. Всю жизнь он преклонялся перед творчеством Достоевского. Своим молодым коллегам он говорил: «Читайте Достоевского. Это важнее, чем изучение контрапункта». Ну, естественно, контрапункт, то есть полифонию все-таки надо было изучать, но изречение это знаменательное, и он его не раз повторял. Бруно Вальтер опять-таки рассказывает в своих воспоминаниях. «Кто прав, Алеша или Иван?» – спросила меня Эмма, младшая сестра Малера, когда я однажды зашел к ним. И в ответ на мой удивленный взгляд объяснила, что речь идет о главе «Братья знакомятся» из «Братьев Карамазовых». Она была уверена, что он и со мной разговаривал об этом. В самом деле разговор Ивана и Алёши касается того душевного смятения, которое испытывал и Малер, скорбевший о страданиях человечества, стремившийся со всей силой передать в музыке поиски утешения, поиски возвышенного. В сущности, все, что Малер думал и говорил, читал и сочинял, неизменно касалось вопросов – откуда, к чему, куда. Композитор сказал однажды, что всю жизнь пишет музыку, отвечая на вопрос Достоевского. «Как могу я быть счастливым, если где-то еще страдает другое существо?» На самом деле этих художников очень много роднило. Очень многое, что говорят о Достоевском, литературоведы, можно отнести к Малеру. Ну, в частности, Достоевского часто обвиняли в дурном стиле, в том, что в своих романах он объединяет разнородные, несовместимые элементы, использует в них газетный фельетон и евангельские тексты, уголовную хронику «Откровение святого Иоанна». Те же обвинения предъявляли Малеру. Ведь в его симфониях звучало все, что он слышал вокруг себя. Военные сигналы, мотивы из оперетт, траурные походные марши, суровые хоральные напевы, веселые танцы. Но и у одного, и у другого этот пестрый и, казалось бы, несовместимый материал полностью подчинялся идее, и из калейдоскопа разнородных деталей создавалось грандиозное и монолитное целое. И русский писатель, и австрийский композитор мучились одной болью, творили на одну и ту же тему, об униженных и оскорбленных, об их судьбе, об их отчаянии. Особенно тесно Малер и Достоевский столкнулись в одном. «За что страдает дитё?» Этот вот отчаянный крик, прозвучавший со страниц братьев Карамазовых. И тот же вопрос задает не раз и композитор. Почему страдают? Почему гибнут дети? Впервые Малер обратился к этой теме в песне «Земная жизнь». Он трактовал ее как аллегорию. Но вот новый аспект темы был воплощен в 1901 году, когда он написал вокально-симфонический цикл под названием «Песни об умерших детях». 5 песен, которые легли в его основу, написал единственный поэт Малера Фридрих Рюкерт и написал на него после смерти 2 своих детей.
Это совершенно потрясающие песни, которые, мне кажется, надо услышать каждому.

После этого Малер пишет новые песни, новые симфонии, появляется седьмая симфония, а вот 1906 год посвящен воплощению, пожалуй, самого дерзновенного среди всех грандиозных замыслов композитора. Она должна была стать величественной одой любви к земле, к жизни, к человеку. Это восьмая симфония, обе части которой, только две части, хотя симфония огромна по размерам, полностью построены на тексте. Первая часть основана на католическом песнопении «Приди, о Дух Животворящий». Вторая часть написана на текст заключительной главы Фауста Гёте. Грандиозный замысел симфонии потребовал и соответствующих средств воплощения. И за симфонией закрепилось броское название «Симфония тысячи участников». Сам композитор этим был возмущен, потому что считал это просто рекламным. Но исполнительский состав давал право на такое название, потому что в нем был огромный оркестр, мощные хоровые массы, 8 солистов. Такого еще не было в симфонии. И Малер рассчитывал этой музыкой захватить сердца, привлечь ко всеобщей любви. Собственно, это было каким-то повторением бетховенского призыва в его 9-й симфонии, где он писал на слова Шиллера «Обнимитесь, миллионы». Но обращаться с призывом всеобщей любви в начале 20 века, естественно, было актом утопическим. И композитор ощущал себя тем самым Антонием Падуанским, который отчаянно и тщетно проповедовал хищным рыбам любовь и смирение.

крушение своих иллюзий Малер осознал еще до исполнения. И результатом явилось возникновение следующего сочинения гениальнейшей песни о Земле. Но это уже был конец пути. Последние годы пребывания в Вене для Малера были чрезвычайно тяжелы. Он никогда не был таким любимцем Вены, каким, например, Иоганн Штраус. Его ценили, многие им восхищались, но для добродушных венцев он оставался чужим, а в определенных кругах накапливалась и недоброжелательность. Аристократы считали себя ущемленным в правах, потому что Малер никогда не следовал их рекомендациям. Например, однажды один из эрцгерцогов порекомендовал ему посредственную балерину, на что он ответил: «Мне в труппе не нужна эрцгерцогиня». Или аристократы, допустим, привыкли приезжать в оперу тогда, когда им удобно, а не тогда, когда спектакль начинается. До Малера было совершенно естественным войти посреди увертюры или даже во время самого спектакля и пробираться к своему месту, мешая соседям. Малер это категорически прекратил. И вот аристократы считали себя ущемленными в правах. Малоодаренные артисты, которые рассчитывали на помощь именитых покровителей, были тоже уязвлены. Часть музыкальных критиков, привыкшая как к оперным штампам, так и к тому, что музыканты заигрывают с ними, тоже не скрывала раздражения. Враждебность проявлялась по-разному, и в фальшиво доброжелательных статейках, где между строк Малера ругали, и в закулисных интригах, и в травле тех музыкантов, которые ему были преданы. Малер чувствовал себя бесконечно усталым, а в довершение всего страшный удар нанесла судьба, умерла 5-летняя дочка. Всю свою любовь композитор сосредоточил на младшей дочери, родившейся в 1904 году, но еще одно несчастье стояло уже на пороге. Врачи обнаружили у Малера неизлечимую болезнь сердца. И он сдался, решил уйти из театра, которому посвятил 10 лет своей жизни. Чтобы обеспечить семью, он принял предложение занять место дирижера Нью-Йоркской Метрополитен-оперы. Удивительно трогательно провожали его друзья в Вене. Никаких официальных проводов не было. Он постарался уехать как можно более тихо и просил заранее всех друзей не сообщать кому-то близкому прессе о том, что он уезжает. И только в день его отъезда во всех газетах было опубликовано его открытое письмо. «Уважаемым сотрудникам по придворной опере, наступил час, который кладет предел нашей совместной работе. Вместо законченного целого, о котором я мечтал, я оставляю за собой незавершенное, наполовину сделанное дело. Так уж суждено человеку. Не мне судить, чем стала моя деятельность для тех, кому она была посвящена. И все же в такой момент я могу сказать себе, я работал честно. Я ставил перед собой высокую цель. Я не щадил себя, и поэтому мог требовать напряжения всех сил и от других. От всего сердца благодарю вас за то, что вы поддерживали меня в трудном, зачастую неблагодарном деле, что вы помогали мне и боролись вместе со мной». Как только в городе распространился слух об отъезде Малера, друзья его разослали множество записок, в которых было написано: «Почитатели Густава Малера собираются, чтобы проститься с ним на вокзале и приглашают вас явиться туда, а также дать знать об этом единомышленникам. Поскольку эта демонстрация должна явиться неожиданностью для Малера, настоятельно просим вас не посвящать в это дело лиц, стоящих близко к прессе». И действительно, в назначенный час на вокзале собралось больше 200 человек. Здесь были те, кто искренне его любил, кто был ему благодарен. Никто не присутствовал по обязанности.
Малер не получил ни благодарности, ни какого-либо отличия от императорского театра, от императорского двора. Так окончилась целая эпоха в музыкальной жизни Вены. Америка встретила Малера тепло, ему предложили сразу место директора Метрополитен, но он отказался наотрез, сосредоточив все силы на дирижировании. Работать приходилось очень много. Поначалу ему казалось, что он нашел то, к чему стремился всю жизнь. Но разочарование подстерегало его и здесь. Потому что Метрополитен опера и тогда, как, собственно, и сейчас, славилась знаменитыми гастролерами. В ней пели итальянцы, немцы, англичане. В тот сезон, когда приехал Малер в Америке, выступал Шаляпин. И, быть может, он, наверное, единственный и понял Малера. Он в своей книге «Маска и душа» писал: «Малер на первой же репетиции пришел в полное отчаяние, не встретив ни в ком той любви, которую он сам неизменно влагал в дело. Все и вся делали наспех как-нибудь, ибо все понимали, что публике решительно безразлично, как идет спектакль, ибо приходили слушать голоса. И только». Положение еще резко осложнилось тем, что Малер, который привык не щадить себя и физически, теперь все время должен был прислушиваться к больному сердцу. Ему нужно было буквально рассчитывать каждый шаг. На лето он, как всегда, вернулся в Германию, в свое любимое местечко, но писал оттуда Брунвальтеру: «Мне приходится менять весь мой образ жизни. За много лет я привык бродить по горам и лесам и приносить оттуда наброски, как добычу. К письменному столу я подходил, как крестьянин в амбар. Мне оставалось только оформить эскизы. Даже дурное настроение и хандра отступают после хорошей ходьбы по горам. А теперь я должен избегать всякого напряжения и постоянно проверять себя, не ходить многое». Но, тем не менее, в это самое трудное время, когда Малер должен был смирять себя, стеснять себя, он прекрасно работал над песнью о земле. «Судьба даровала мне прекрасное время», — снова писал он Брунвальтеру. «По-моему, это самое личное из всего, что я до сих пор написал. Это слова о песне о земле». Это уникальное сочинение во всей мировой музыкальной литературе. Это симфония, полностью основанная на текстах. Причем в основу ее легли тексты китайской флейты Ганса Бетги. Это вольные переводы стихов китайских поэтов 8 и 9 веков. Либо, Чан Цзы, Мао Хао Жань и Ван Вэя. И вот на эти старинные, казалось бы, экзотические тексты Малер создал истинно современное произведение, одно из выразительнейших в мире партитур. Это удивительная музыка, которая снова, как и прежде, скажем, в симфонии «Воскресенье», проявляется сопоставление краткости человеческой жизни и вечной жизни, жизни в вечности, но в отличие от второй симфонии, в гораздо более субъективном, интимном плане.

Малер определил жанр своего произведения как симфонию, но порядкового номера ей давать не стал. Дело в том, что ведь предшествующей симфонии была восьмая. И вот, зная о том, что жить ему осталось недолго, он суеверно боялся, что его девятая симфония окажется последней. Поэтому не поставил номер 9. А действительно, с этим числом связано что-то мистическое. Потому что девятая симфония была последней у Бетховена, была последней у Шуберта. Свою девятую симфонию не успел дописать Брукнер. Но прошел еще год, и композитор написал следующую, фактически десятую, но симфонию, которой пришлось дать этот роковой номер, номер 9. Девятая симфония тоже совершенно удивительна. Ее музыка производит страшное порой впечатление, потому что это конец, это отчаяние, это в чем-то отказ от борьбы, ибо дни сочтены и сил больше нет. Это прощание с жизнью, прощание с иллюзиями. Но финал, написанный в медленном темпе, адажио, это высочайшая вершина малеровского творчества, которая напоминает финал третьей симфонии, лирический финал, где Малер пишет название, что мне рассказывает любовь. И здесь, в девятой, это тоже песня о любви, о небесной любви, но не полнокровная в расцвете сил в зените жизни, а прощальная, усталая на жизненном закате. Малер успел закончить девятую симфонию. Больше того, через год он написал еще и десятую симфонию, которую задумывал в 5 частях. Но вот ее он написать не успел. В феврале 1911 года он тяжело заболел. Настолько тяжело, что в Нью-Йорке его не смогли вылечить, и он отправился в Париж. Тогда, естественно, это было морское путешествие. И вот об этом замечательно вспоминал выдающийся писатель Стефан Цвейг. «Я возвращался из Америки, и на одном корабле со мной ехал он. Смертельно больной, умирающий. Стояла ранняя весна. Плавание по ярко-синему, подернутому рябью мелких волн морю шло спокойно. Все призывало нас к веселью, но внизу, где-то в утробе корабля, угасал он. И мы чувствовали, как его тень омрачает наш ясный полдень». Часто среди взрывов смеха кто-нибудь говорил: «Малер, бедный Малер». И мы немедля смолкали. Глубоко внизу лежал он, обреченный, снедаемый лихорадочным жаром. И только маленький светлый лучик его жизни пробивался наверх под открытое небо. Его дочка, беззаботно игравшая на палубе. Только при высадке в Шербуре на буксире, который отвозил нас на берег, я, наконец, увидел его. Он лежал неподвижно, бледный, как смерть, с сомкнутыми веками. Ветер отбросил на бок его поседевшие волосы. Чистой и смелой линией выдавался вперед его выпуклый лоб. Тверды были очертания подбородка, в котором сосредоточилась вся энергия его воли. Исхудалые руки бессильно лежали на одеяле. Впервые я видел его, вечно пылавшего, ослабевшим. Его силуэт вырисовывался на беспредельно сером фоне моря и неба, и в этом зрелище была не только безграничная печаль, но и какое-то просветляющее величие, возвышенное, словно замирающий финальный аккорд симфонии.

Париже Малер должен был пройти курс лечения, но и французские профессора тоже не помогли. Ему становилось все хуже. И тогда Малер потребовал, чтобы его отвезли в Вену. Последние свои дни он хотел провести именно там. Там он учился, там он впервые стал на путь музыканта. Несмотря на все разочарования, именно там он чувствовал себя дома. В мае Малера перевезли в Вену. И приветствия, и проявления искренней любви старых друзей осветили его последние часы. В день похорон было ненастно. Возникало ощущение безысходной тоски. Ничто не нарушало благоговейного молчания. Композитор хотел, чтобы его погребение было безмолвным, без музыки, без речей. Лишь откуда-то доносилось птичье пение. Несколько дней спустя в музыкальной газете в Праге появился некролог Сдэнека Ньєдли. Он писал: «Это художник поразительно чистой души, и теперь, в пору падения нравов, он стоит как титан, укрепляя всех тех, кто еще не перестал верить в подлинное искусство». Мы одиноки сегодня, одиноки совершенно. Мы потеряли того, кого не должны были терять никогда, великого художника и человека. Малер знал, что его творения ценят очень немногие, но верил, что они еще будут правильно поняты, найдут свою публику. «Мое время еще придет», — говорил он. Его слова оказались пророческими. Малер, его время пришло, как бы отвечает ему один из крупнейших музыкантов XX века, дирижер и композитор Леонард Бернстайн. Пришло, вернее, давно уже наступило. Все это время было его временем, как и любой такт любой из его симфоний был выражением его неповторимой индивидуальности. Если когда-либо существовал композитор своего времени, то это был Малер, пророческий лишь в том смысле, что он уже знал то, что миру предстояло узнать и принять полвека спустя. Музыка Малера почти жестока в своих откровениях. Она как фотокамера, поймавшая общество в момент начала его упадка. Но все это было невидимо для слушателей Малера. Они отказывались или были не в состоянии увидеть себя изображенными в его гротескных симфониях. Только спустя 50, 60, 70 лет мировых разрушений, только после всего этого мы можем в конце концов слушать музыку Малера и понимать, что она предсказывала все это. И что в своем предсказании она орошала наш мир дождем красоты, равной которой не было с тех пор.

Закончилась третья передача из цикла «Время» Густава Малера. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Свертинская. В передаче прозвучали фрагменты вокального цикла «Песни об умерших детях», «Восьмой и девятой симфонии» и «Симфонии песни о земле» Густава Малера.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судия приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховни смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас
со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтеся Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми с подобии. Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного,
да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 113-е зачало послания к римлянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми.
0: Послушайте 64-й.

0: хлебов. Они же сказали, 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Перелистывая страницы евангельской истории, мы не раз встречаем повествование о том, как Господь накормил хлебом огромное количество людей. Вот все 4 евангелиста свидетельствуют о том, что Христос совершил чудо и 5 хлебами накормил 5000 человек, к тому же не считая женщин и детей, то есть 5000 мужчин, а сколько всего это было людей, никто не считал, наверное, в 2 или, может быть, в 3 раза больше, то есть огромная толпа народа, может быть, 10 или 15 тысяч человек. И кроме того, евангелисты Матфей и Марк говорят, что помимо насыщения 5000 были и еще подобные чудеса. Как, скажем, тема сегодняшнего Евангелия, когда Господь чудесным образом насытил 4000 человек, опять-таки не считая женщин и детей, и накормил эту огромную толпу 7 маленькими хлебами и небольшим количеством рыбы. У нас есть все основания полагать, что эти 2 зафиксированных в Евангелии эпизода о насыщении 4 и 5 тысяч человек не были каким-то исключительным случаем. Можно предполагать, что Христос не раз и не 2 проявлял заботу о физических потребностях тех людей, которые пришли послушать Его Слово. Но вот давайте подумаем, а, собственно, мог ли Он поступить иначе? Ведь те многочисленные толпы людей, собравшихся со всей Палестины, а может быть и далеко из ее пределов, вот все эти люди пришли послушать проповедь Христа. А что являлось предметом проповеди Христа? О чем Он говорил? Он говорил о Царстве Божьем. А что такое Царствие Божие? Это близость человека к Богу, когда человек в своей духовной, нравственной и умственной жизни достигает той высоты, той точки, где человеческое соединяется с Божественным. Но ведь Христос-то не только проповедовал об этом Царстве, но Он дал людям средства для достижения Его, как бы инструмент, используя который человек обретает Царствие Божие внутри себя, достигает цели бытия. Вот таким, образно говоря, средствами и являются заповеди, данные Христом, и то учение, которое Он провозгласил. А что же является сердцевиной Его учения? Это призыв к любви, состраданию, милосердию, доброделанию. И вот представьте себе, если бы после такой проповеди, после всех этих призывов, Христос бы отвернулся от тех уставших и голодных людей, которых Он учил. Какова бы была цена всем Его словам? Какое бы практическое применение они имели? Ведь это было бы несоответствие того, что Он говорит, чему учит и к чему призывает других с тем, что Он делает сам. Да и какое моральное право Он имел бы учить и призывать тому, чем сам не обладает? Если бы Христос сам в великом множестве не являл дела любви и милосердия, то все Его учения явилось бы, может быть, очень возвышенной, но отвлеченной теорией, ничего общего не имеющей с реальной жизнью и никак неприемлемой и неприменимой на практике. А потому исследовать тому, что Он говорит, согласились бы, наверное, очень немногие романтики. Но действительно, как можно выстроить свою жизнь на таком учении, которое не реализует даже тот, кто его провозглашает? Я думаю, что вывод и назидание сегодняшнего Евангелия очевидны. Наша проповедь будет услышана, и наши призывы найдут отклик только в том случае, если мы докажем истинность своих слов своей жизнью и своими делами. Вот это самая сильная аргументация. Всегда наступает то время, когда любая проповедь должна умолкнуть и начаться труд по осуществлению того, к чему эта проповедь призывает. Христос своими словами, этой духовной пищей, утолял духовный голод людей, но их физический голод Он утолял реальным хлебом, понимая, что проповедью сыт не будешь. Если к любому из нас с вами подойдет,

0: человек, который попросит дать ему наставление в его духовной жизни, то надо осторожно и очень грамотно это наставление преподать. Но если в помощи нуждается физическая природа, то не надо читать ему проповеди. Ему надо оказать посильную помощь. Правда, исходя из реальности сегодняшнего дня, надо обязательно уметь отличить того, кто действительно попал в беду и нуждается в нашей поддержке, от различного рода бездельников и проходимцев, которые, играя на человеческой жалости, ищут просто легкой наживы. Другими словами, видя чужую проблему, мы должны откликнуться на нее. И наше участие и помощь будут являться самой яркой и убедительной проповедью наших религиозных убеждений. Это будет проявлением в нас, как говорит апостол Павел, ума Христова, то есть тех чувств, тех человеческих качеств, которыми обладал Христос, заботясь одновременно о духовных и физических потребностях человека. И только через эти добрые дела и несение тягот друг друга мы с вами и сможем исполнить закон Христов. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 1 августа, 19 июля по старому стилю, в Русской Православной Церкви большой праздник – память преподобного Серафима Саровского, чудотворца, в честь обретения его святых мощей в 1903 году. Также сегодня прославляется преподобная Макрина, сестра святителей Василия Великого и Григория Ниского. В этот день вспоминается преподобный Дий, живший в Константинополе в конце IV-начале V века. Он долгое время провел в уединенном месте близ столицы Византийской империи, усмиряя свою плоть и непрестанно молясь. По молитвам святого Дия Господь сотворил множество чудотворений. Однажды преподобный воскресил утопшего. Слава о подвижнике достигла императора Феодосия-младшего, и он построил на месте подвижничества святого монастырь, в котором преподобный Дий стал игуменом. Скончался он в глубокой старости в 430 году. Сегодня вспоминается святой благоверный князь Роман Олегович Рязанский. В XIII веке, во времена татарского ига, он был защитником христианской веры и православного народа от насилия и грабежей ханских баскаков, сборщиков податей. Баскаки возненавидели святого Романа и оклеветали его перед татарским ханом Менгу-Тимуром в порицании ханской веры. Святой князь был вызван в Орду, где твердо исповедал себя христианином, и был подвергнут ужасным истязаниям. Мученическая кончина святого Романа наступила в 1270 году. Церковное почитание благоверного князя-мученика началось сразу же после его смерти. В этот день также празднуется память преподобного Паисия Печерского, подвязавшегося в Киево-Печерской обители в XIV веке. Сегодня прославляются сербские святые, блаженный Стефан с матерью Милицей. Святая Милица была женой святого князя Лазаря, который погиб в 1389 году во время Косовской битвы, защищая святую церковь от мусульман. Милица управляла сербским народом, пока не подрос ее сын Стефан. Тогда она постриглась в монашество в основанном ею монастыре с именем Евгения. Когда ее сын в 1402 году на время покинул страну, она, несмотря на монашеский чин, правила государством. Святая Милица заботилась о вдовах, принимая в монастырь многих жен, чьи мужья-воины пали на поле брани. Помогала строить и поддерживала многие монастыри и церкви. В конце жизни она приняла великую схиму с именем Евфросиния. Скончалась святая Милица Сербская в 1405 году. У нетленных мироточащих мощей ее совершилось множество чудес. Святой Стефан Высокий, король сербский, был сыном святых сербских правителей Лазаря и Милицы. В тяжелое время турецкого ига святой Стефан строил города, созидал храмы и тратил свою казну на помощь нуждающимся. Умер он мирно в 1427 году. Продолжение церковного календаря послушайте житие преподобного Серафима Саровского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Святой Серафим, в миру Прохор, Мошнин, родился 19 июля 1759 года в Курске. Он был сыном благочестивого купца и трудолюбивого строителя Исидора Ивановича Мышнина, который строил церкви и казенные здания. Мать его, Агафья, была тоже богобоязненной женщиной, много делавшей для церкви. Первое чудо совершилось над святым отроком, когда ему было 7 лет. Наблюдая над постройкой колокольни, Агафья поднялась на самый верх. Прохор не отставал от нее. И вдруг, неосторожно подойдя к краю, он с огромной высоты упал на землю. В ужасе стремглав сбежала мать вниз, ожидая видеть сына бездыханным. Но к ее общему изумлению он стоял прямо на ногах, совершенно здоров и нисколько невредим, точно опущенный на ангельских крыльях. Так чудесно хранила благодать Божия своего избранника. Скоро последовало и второе чудо. Когда Прохору было 10 лет, он заболел. Мать его и не надеялась на выздоровление, но сын рассказал ей, что увидел сон. Ему явилась Божья Матерь и обещала посетить и исцелить его от болезни. Случилось же исцеление следующим образом. По городу несли чудотворную икону коренной Божьей Матери. Крестный ход шел по Сергиевской улице, где жили Мышнины. Вдруг разразился сильный дождь. Для сокращения пути икону понесли через проходной двор Мышниных. Мать быстро подняла больное дитя и вынесла его к Божьей Матери. Так Царица Небесная исполнила свое обещание. Вскоре мальчик поправился и с усердием отдался обучению. По природе своей Прохор одарен был исключительными способностями светлого ума, сильной памяти, сердечной впечатлительности, которые сохранились до самой смерти. Поэтому за что бы он ни брался, он все делал быстро и прочно. Так было с грамотой. Прохор весьма скоро научился книжному искусству и все свое свободное от молитвы и занятия время отдавал чтению. В 17 лет Прохор совершил паломничество в Киев, где в Китаевой пустыне посетил старца Досифея. Именно тот и посоветовал ему удалиться в Саров. 19 лет Прохор, с благословения матери, стал послушником Саровской обители, Тамбовской епархии, и в течение долгих лет проходил там возможное послушание, продолжая изучать Священное Писание и творение отцов церкви. Через 2 года после вступления в монастырь Прохор тяжко заболел водянкою. Он весь распух и большую частью лежал в келье неподвижно. 3 года он болел и вновь был исцелен Божьей Матерью. По причащении святых тайн ему явилась в несказанном свете Пресвятая Дева Мария с апостолами Иоанном Богословом и Петром, и, обратясь к Богослову лицом, перстом же указывая на Прохора, сказала: «Этот нашего рода». В скором времени тело совершенно освободилось от недуга. Признаки раны, бывшие истоком болезни, всегда оставались на теле отца Серафима. Современники его удивлялись скорости выздоровления, но они ничего не знали о чудесном посещении, которым только и можно было объяснить быстрый исход столь продолжительного недуга. С поступлением в Саровскую пустынь Прохор 8 лет провел в звании послушника. Вскоре, в 1786 году, Прохор принял великий постриг. При пострижении ему дано новое имя – Серафим Пламенный. В том же 1786 году в октябре монах Серафим был посвящен в саны радиахана. Будучи в этом сане, отец Серафима удостоился видения Спасителя и ангелов, стоящих вокруг престола во время совершения литургии. В 1793 году начальство обители ходатайствовало о посвящении отца Серафима в сан иеромонаха, и в сентябре этого года он был рукоположен. В сане иеромонаха Отец Серафим продолжал в течение долгого времени непрерывное священнослужение, приобщаясь ежедневно с горячей любовью, с верою и благоговением святых Христовых тайн. Через год отец Серафим добровольно удалился в пустынь, но не без рассуждения и не без благословения настоятеля. В глухом лесу, на половине пути от кельи к монастырю, лежал необыкновенной величины гранитный камень. Вспомнив о трудном подвиге святых столпников, отец Серафим решился принять участие в подвижничестве сего рода. Для сего он восходил, чтобы не быть ни от кого видимым, в ночное время на этот камень для усиления молитвенного подвига. Молился он обыкновенно или на ногах, или стоя на коленях, воздетыми вверх руками, взывая мытаревым глазом: «Боже, милостив будем негрешному!» Чтобы уравнять ночные подвиги дневным, отец Серафим и в келье имел камень. На нем он молился во время дня с утра до вечера, оставляя камень только для отдохновения и изнеможения сил и для подкрепления себя пищей. Такого рода молитвенный подвиг он нес по временам в течение 1000 суток. В лесу на преподобного напали разбойники, избили его до полусмерти, и он принужден был вернуться в обитель, так как не мог больше оставаться в глуши. Братья избрала его в игумены, но он отказался по смирению и принял на себя подвиг молчания и полного отречения от всякой земной суеты и мысли. В 1813 году отец Серафим вышел из затвора и возобновил старческое попечение о мирянах и многих братьях. С 1825 года преподобный вновь ушел в отшельничество, но в ближнюю пустынь, где широко открыл двери своей кельи для служения своим ближним. К нему со всех сторон стали стекаться за духовным советом и разумлением. Всех приходивших он встречал словами «Радость моя». Иногда он обличал, но всегда с кротостью и всегда наставлял и направлял на истинный путь. Его никогда не видели печальным. Лик его светился неземным светом. Он обладал даром пророчества и исцеления. Особенно заботился преподобный о Дивеевской женской обители, которая находилась недалеко от Сарова. Почил святой Серафим, стоя на коленях пред иконой Божией Матери 2 января 1833 года. Церковь причислила его к лику святых в 1903 году. Хотя сам преподобный Серафим ничего не писал, но его замечательные наставления о стяжании Духа Святаго были записаны помещиком Мотовиловым. Преподобный учил, что познание Бога дается человеку только после долгого искуса и внутренней подготовки. Нельзя благовествовать, если твое сердце не очищено.

0: завершение церковного календаря прозвучит житие преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Макрина родилась в Малой Азии в царствовании святого равноапостольного Константина Великого. Святая Макрина была старшей дочерью благочестивых родителей Василия и святой Эмилии, имевших 9 детей. Ее бабкой по отцу была блаженная Макрина, ученица святителя Григория Неокесарийского. Перед рождением дочери святая Эмилия увидела во сне благообразного старца, который подошел к будто бы родившейся девочке и трижды назвал ее Феклой. Сон был понят как предсказание о будущих достоинствах родившейся девочки, равных достоинствам святой первомученицы Феклы. Когда святая Макрина подросла, мать стала учить ее грамоте, подбирая для чтения места из Псалтирии и притч Соломоновых. Некоторые священные тексты святая Макрина учила наизусть. Такое воспитание заложило в ней основу благочестия. Святая Эмилия старалась оградить свою дочь от вредных впечатлений, от всего, что учит праздности, легкомыслию и рассеянности. Она учила святую Макрину рукоделию и всякому домашнему труду, а после домашних занятий водила ее в храм и учила молиться. Уже в 19 лет святая Макрина выделялась среди своих сверстниц добронравием и красотой, так что многие богатые и знатные юноши искали ее руки. Отец выбрал для нее жениха в благочестивой семье, но через некоторое время после помолвки юноша скончался. Святая Макрина усмотрела в этом промысл Божий и твердо решила посвятить свою жизнь служению Богу. Несмотря на уговоры родственников, она не согласилась дать обещание другому жениху, чтобы после совершеннолетия вступить в брак. Для святой Отроковицы не было существенной разницы между земной и потусторонней жизнью. Она верила в единство бытия. «Мой жених не умер», — говорила святая Макрина. «Он как бы на время уехал или переселился в другое место и ждет меня там. У меня нет причины изменить ему и выбрать другого». Святая Макрина постоянно жила с матерью и служила ей со смирением, не избегая тех работ, которые исполняли только слуги. Она помогала ей по хозяйству и воспитанию младших детей, особенно самого младшего брата Петра, который родился во время кончины их отца. Впоследствии он был епископом Церкви Христовой, как и 2 других брата, святители Василий Великий и Григорий Низкий. Святая Макрина благотворно влияла и на других братьев и сестер. Когда брат Василий вернулся домой после долгих лет учения в разных странах и по молодости лет стал гордиться своими знаниями, преподобная Макрина кроткими и богодухновенными речами наставила его в смирении, так что вскоре он избрал для себя монашескую жизнь. Святая убедила и свою мать-вдову удалиться от мира. Устроив своих детей и отпустив на волю слуг, святая Эмилия вместе с преподобной Макриной постриглись в монашество. Святые Эмилия и Макрина поселились в обители, которую построили в Понте на берегу реки Ириды. До самой кончины преподобная Макрина подвязалась в этом монастыре, пребывая в посте и молитве, изнуряя свое тело трудами. Она спала на жесткой постели, одевалась в ветхие одежды, на шее носила железный крест и обруч, которым была частица креста Господня. О силе веры святой Макрины свидетельствует следующий случай. Однажды святая тяжело заболела. Мать уговаривала ее обратиться к врачам. Но святая Макрина не хотела показывать свое тело постороннему взору. Всю ночь она молилась Богу и спрашивая исцеления. Затем, взяв горсть смоченной слезами земли, приложила ее к больному месту. К утру рана исчезла, остался только небольшой шрам в память о чудесном исцелении. Со временем преподобная Макрина стала игуменей монастыря. Она с любовью и страхом Божиим наставляла сестер в иноческих добродетелях, являя им пример равноангельской жизни. За свое глубокое смирение и преданность воле Божией преподобная Макрина еще при жизни удостоилась великих даров. По ее молитве во время голода не истощался в обители хлеб. Она исцеляла больных, изгоняла бесов и пророчествовала. Преподобная Макрина мирно приставилась ко Господу в 380 году, через 9 месяцев после блаженной кончины своего брата, святителя Василия Великого. При ее кончине присутствовал святитель Григорий Ниский, который впоследствии написал житие святой Макрины. Сестры обители и многие пришедшие проводить последний путь преподобную Макрину горько оплакивали ее кончину. Когда стали готовить святую к погребению, оказалось, что у нее нет ничего, кроме рубища. Ее облачили в одежды святителя Григория, который он приготовил себе на смерть. Тело преподобной Макрины было погребено в родительской гробнице рядом с мощами ее матери. Составитель жития святитель Григорий Ниский упоминает об одном чуде, совершившемся по молитвам святой Макрины, когда исцелилась девочка, страдавшая глазной болезнью. «О многих и других чудесах слышал я, — говорит святитель Григорий, — но не упомянул о них, ибо многие люди только тем делам верят, которые могут совершить сами, а что превосходит их силы, то считают за ложь».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Варсонофии совершает паломническую поездку по святыням Поволжья. Епископ Мстислав возглавил праздничные богослужения памяти второго обретения мощей преподобного Александра Свирского. Прошел первый Петродворцовый Знаменский крестный ход. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий 30 июля начал паломническую поездку по святыням Поволжья. Владыку сопровождает клирик епархии иерей Павел Ермушкин. По пути в Дивеево архипастырь посетил Александровскую епархию, побывал в кафедральном соборе Рождества Христова Александрова и в епархиальном управлении. В Свято-Успенском монастыре владыку встретила настоятельница игуменя Иоанна Смуткина. Он приложился к мощам преподобного Корнилия Александровского. Обитель была создана в середине XVII века на территории царской Александровой слободы с храмами начала XVI века. Была закрыта в 1923 году. Монашеская жизнь возобновилась в ноябре 1991 года. Затем митрополит Варсонофий помолился в Богородице Рождественской Лукиановой пустыне и приложился к ее главной святыне мощам преподобного Лукиана Александровского. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий 31 июля посетил Свято-Троицкий женский монастырь Мурома. Владыку сопровождал епископ Муромский и Вязниковский Нил. Встречала архипастырь настоятельница игуменя Арсения Москокова. Митрополит приложился к мощам благоверного князя Петра и княгини Февронии Муромских, покоящихся в главном соборе монастыря. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме святых царственных страстотерпцев на станции Сологубовка. Его преосвященству сослужили настоятель протоиерей Александр Захаров, духовенство и гости храма. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. После сугубой иктении была возглашена молитва о Святой Руси. По окончании божественной литургии епископ Мстислав совершил чин молебного пения в память крещения Руси, а затем обратился к молящимся с проповедью. Владыка поздравил настоятеля храма протоиерея Александра Захарова с 70-летием и вручил епархиальную медаль преподобного Александра Свирского первой степени. Лидии Игоревне Стрельниковой в благодарность за чадородие и жертвенное материнское служение была передана патриаршая награда, знак материнства второй степени. Настоятель поблагодарил правящего архиерея за совместную молитву и вручил владыке букет цветов. 30 июля верующими вспоминается второе обретение нетленных мощей святого преподобного Александра Свирского. 29 июля, в канун праздника, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский, в сослужении многочисленного сонма духовенства совершил всенощное бдение в Троицком соборе Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря. В сам день праздника, 30 июля, правящий архиерей Тихвинской епархии возглавил божественную литургию в Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужили наместник монастыря игумен Антоний Гутник, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев, братья обители в священном сане, духовенство Тихвинской епархии и Санкт-Петербургской митрополии. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. После сугубой иктении была провозглашена молитва о Святой Руси. По окончании литургии епископ Мстислав возглавил праздничный крестный ход с мощами преподобного Александра вокруг Троицкого собора, а затем обратился к молящимся с архипастырским словом и преподал благословение. Поздравительный адрес губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко огласил советник губернатора протоиерей Вячеслав Санин. Петродворцовый Знаменский крестный ход в день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля впервые прошел в Петергофе. Он был организован приходом храма в честь иконы Божьей Матери Знамени лейб-гвардии конно-гренадерского полка при содействии Петродворцового благочиния и районной администрации. Божественную литургию под открытым небом на месте воссоздаваемой церкви совершил настоятель иерей Петр Чернобай. Ему сослужили иерей Александр Нефедов, Максим Тарасов и Андрей Селиванов, диаконы Федор Палев, Владимир Минеев, Евгений Тимкин. Пел сводный любительский хор собора под руководством иродиакона Романа Соколова.
«Духовное просвещение нашего Отечества началось с крещения», — сказал отец Петр, «а просвещение Петерговской земли — со Знаменской церкви, первого храма города, заложенного по велению Петра Великого. Сегодня мы сугубо молимся о возрождении этого некогда величественного храма». После божественной литургии духовенство и верующие прошли с молитвой по городу к месту восстанавливаемого Знаменского храма. Впереди несли большую икону Божьей Матери Знамени, украшенную цветами в специально изготовленном для этого события киоте. Верующие совершили молитву у придворной крестовоздвиженской церкви, храма святых апостолов Петра и Павла Большого Петерговского дворца, храма святого Александра Невского в парке Александрия, готической капеллы, а также у места утраченного Петропавловского храма лейб-гвардии Уланского полка. В Петропавловском соборе Петергофа крестный ход встретил благочинный Петродворцового округа настоятель протоиерей Михаил Тюрюшов, который отслужил молебен перед иконой. Верующие продолжили молитвенный путь, совершив установку у храма святого апостола Андрея Первозванного при Военно-морском политехническом институте радиоэлектроники имени Александра Попова. Иерей Петр Чернобай вручил благодарственные письма тем, кто внес значительный вклад в организацию праздника. Была развернута полевая кухня. Маршрут крестного хода составил около 7 километров. В нем приняло участие около 150 человек. Глава районной администрации Александр Якушев предложил сделать Петродворцовый Знаменский крестный ход ежегодным. Настоятель храма Святой Троицы на собственном проспекте, иеромонах Алексей Рагин и прихожане в день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля посетили пансионат Петерговский. Состоялась общая молитва. Священник помазал подопечных елеем, раздал просфоры. Отец Алексей исполнил несколько песен «Научи меня, Боже, любить» на стихи великого князя Константина Романова, «Белый храм на горе», «Верность», «Радуга над Невой». И последнее сообщение. Спортсменки в сопровождении президента Федерации художественной гимнастики Санкт-Петербурга Татьяны Колесниковой 29 июля в преддверии чемпионата мира посетили часовню Блаженной Ксении. Гостей встретил настоятель храмов Смоленского кладбища протоиерей Евгений Шагенов. Он отслужил молебен у гробницы, благословил гимнасток иконами святой, пожелав им не только красивых побед и золотых медалей, но и мужества, сил, внутренней благодати, которая помогает преодолевать любые испытания. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: «Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя». Истинная цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго. 1 августа – день обретения мощей преподобного Серафима Саровского в 1903 году. В 10 часов начнется трансляция Божественной литургии Спасо-Преображенского собора. А затем в 11:30 вы услышите передачу радиостанции «Голос православия». Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 церковный историк протоиерей Георгий Митрофанов и протоиерей Александр Степанов осмысляют значение преподобного Серафима для истории Церкви, истории России и, в конечном счете, для истории каждой верующей души, стремящейся восходить к Богу путем стяжания Духа Святаго. А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня у нас прозвучит вторая часть беседы с протоиереем Константином Костроминым, проректором по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии и с недавнего времени председателем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, отец Константин.
1: Здравствуйте.
0: В прошлой беседе вы рассказали о составе комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, о регламенте ее работы и говорили о том, что она работает не в безвоздушном пространстве, не сама по себе, а это комиссия, которая работает с инициативами приходов прежде всего, но вообще это, наверное, могут быть инициативы кого угодно. Кто угодно может обращаться в комиссию по канонизации и предоставлять материалы для ее работы. Говорили о том, что вы сделали сайт комиссии по канонизации, где будете аккумулировать информацию, касающуюся нашей епархии, по данной теме. И говорили о том, что такие проекты надо развивать. Это, конечно, требует какой-то поддержки, материальной поддержки. Вот в том числе я говорила, что если у кого-то есть идеи, на что бы такое пожертвовать, то пожертвовать на святых – это, наверное, одно из самых высоких призваний в христианской жизни. И говорили о том, что появляются карты с обозначением мест памяти новомучеников и вообще святых. Ну вот меня больше всего интересует, конечно, проект с обозначением мест памяти новомучеников. Не всегда это места, которые уже оформлены как места памяти. Часто эти места еще предстоит таким образом оформить. Но, по крайней мере, это совершенно точно те конкретные места на нашей земле, которые связаны с подвигом святости. И, в частности, в разговоре о таких проектах создания карт с местами, связанными с житийными событиями, говорили о том, что есть в процессе прославления святых и почитания святых. И вот тоже вопрос, к подготовке это канонизации относится или уже к последующему почитанию после канонизации. Вопрос о поиске мест захоронений, мест расстрелов, мест мученической кончины, мест сокрытия останков и в случае святых – это поиск мест нахождения святых мощей. То есть мы буквально говорим о какой-то задачи, работе по обретению мощей. Ведется ли такая работа, и стоит ли такая задача, или она только стоит чисто умозрительно, и почти ничего не делается для, собственно, продвижения по этому пути. У большинства, наверное, новомучеников есть эта проблема. Не только нет мощей, но мы даже не знаем, где они могли бы быть. Не знаем, но вопрос, а пытаемся ли узнать? Вот напомню опять же, что мы не знаем, например, по отношению к митрополиту Петроградскому Вениамину, никогда он расстрелян, нигде он расстрелян, и не можем себе представить, где его мощи. Его и еще трех человек, тоже прославленных в лике святых, с ним находящихся. Вот такая проблема, которую Анатолий Яковлевич Разумов, руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, формулирует коротким, емким вопросом и призывом «Где могилы?». То есть это лозунг работы памяти, когда он говорит, что назвать имя жертвы государственного террора – это недостаточно. Рассказать его биографию, родился, учился, как встретил 17-й год, что с ним было после 17-го года, и привести даже, что тоже бывает чрезвычайно редко, почти никогда, материалы дела опубликовать полностью без изъятий секретных. Да такого, в общем-то, нет у нас. Ну вот, допустим, если бы это вот все было сделано, и все равно этого было бы недостаточно. Мы хотим знать, где они, где могилы. Вот что вы думаете по поводу таких вопросов? И, наверное, все-таки где-то, может быть, в таких вот, которые мы держим в уме, задач церкви, задач не только церкви, вообще людей в стране после событий, которые относятся к периоду репрессий, поиск этих мест захоронений и работа по отданию памяти, по оформлению их в христианском смысле, в русской христианской традиции, то есть не топтание могил своих предков, а, наверное, как-то иначе. Что можно сказать по поводу таких вопросов? Который, еще раз напомню, из хода разговора прошлой части нашей беседы переходит во вторую часть.
1: Я скажу так, у меня, к сожалению, оптимизма по этому поводу не очень много. Опять-таки, реагируя на то, что происходит сейчас. Мы с Анатолием Яковлевичем и с Юлией Валентиной Балакшиной занимались последние полгода. Ну, в большей степени, конечно, они. Я скорее как такая группа поддержки в лице вот, комиссии по канонизации. Занимались вопросом, попыткой установить поклонный крест на месте захоронения, на сегодняшний день захоронения тех расстрелянных в 18-м или в 19-м или в 20-м году в Петропавловской крепости, которых нашли в 2010-х годах. Они захоронены сейчас на кладбище жертв 9 января. И там стоит небольшой, маленький такой памятничек, скромный, но хотят поставить большой поклонный крест. И городские чиновники на сегодняшний день фактически стопорят это всеми силами. То есть это просто нельзя. И если раньше как-то на это смотрели, что, мол, ну, в конце концов, ладно, это памятник, который, по крайней мере, не находится на балансе города, ну и тогда, как бы, пожалуйста, то сегодня куча вопросов. А почему крест? А вот если там будут какие-нибудь иудеи, они ведь, наверное, будут против, вот вы согласуете с ними, вот вы с мусульманами согласуете. А почему у вас такой он? А почему он у вас металлический? А почему у вас такой высоты? А почему вы хотите его ставить именно здесь? А давайте мы его поставим в 30 метрах в стороне. То есть там куча препятствий в создании комиссий всяких, которые, в общем, конечно, не помогают. И это вот вам пример работы с останками. Там, может быть, не новомученики, но жертвы репрессий, в том числе христиане, потому что некоторые из них были с нательными крестиками, поэтому это понятно, что это православные христиане. И это, конечно, большая проблема. Думаю, что если, скажем, мощи священномученика Михаила Союзова были обретены, так это большое счастье. И дальше тут вопрос в том только, будут ли какие-то инициативы по прославлению тех, кто пострадал в первые годы советской власти. Если речь идет о пострадавших в 1937 году где-нибудь, то на этих полигонах, официальных или неофициальных, тут и Екатеринбургом нашли совсем недавно такое массовое захоронение тысяч на 15 или на 20 человек. Да, опознать или что-то сделать невозможно. Оно не только не фигурирует в документах в официальных, там, в принципе, ничего этого не сделать.
0: Ну, знаете, во-первых, всякое бывает.
1: Ну, чудо.
0: Во-вторых, само место, где...
1: Место.
0: Да. Вот как, место. Как, например, Бутовский полигон или Левашовск. Мы же про Левашовское не знаем никого, ни одного имени. Ну, правда, несколько имен мы знаем, как он сказал.
1: Ну, догадываемся, по крайней мере.
0: Вот именно по документам знаем, да. Это все-таки несколько имен, но они совершенно не святые, 100% это вот аппаратчики советские. Но место, это же чрезвычайно важно. Возьмем самую нашу главную фигуру, это наш святой номер один нашего города, наш епископ-мученик. То есть для любой церкви, епархия – это церковь, для любой церкви главный покровитель, главный предстоятель о всех нас перед престолом Божиим – наш епископ-мученик. Ну, у нас несколько, да, но вообще-то вот человек, который прямо вот с этой кафедры повезен на расстрел, это епископ Вениамин, хотя у нас, можно сказать, все-таки несколько наших.
1: Несколько, но просто он самый почитаемый и совершенно справедливый.
0: Мы не знаем, где. Мы даже даты его расстрела не знаем. Как говорят, пока мы не узнаем все, нельзя никого прославлять. Мы здесь вообще не знаем, как его расстреливали. Где его расстреливали, мы не знаем.
1: Ну, наше счастье, что большая часть святых прославлялись в 2000 году, когда все это делалось очень быстро, и такого разглядывания фигур под микроскопом, как это происходит сейчас, все-таки не было. Поэтому, слава богу, сделали и сделали. Можем вспомнить, у нас есть в святцах там мученики какие-нибудь, в Никомедии пострадавшие, 20 тысяч. Конечно, у них имен нет, но, по крайней мере, их прославили, не разбираясь в том, на сколько процентов тот или иной достоин или недостоин канонизации, как он там себя повел, закричал ли он что-нибудь или нет. Все погибли во имя Христова. Так и здесь тоже. Слава Богу, что это было сделано. То, что комиссия по канонизации работает сейчас с более жесткими критериями, ну, это вопрос такой очень сложный. Необходимы ли действительно такие жесткие критерии, которые предъявляются? сегодня.
0: Вот об этих критериях хочу вас спросить. Это очень дискуссионная тема, и многие люди, которые активно работают в этой сфере именно церковного изучения новомучеников, высказывались многие довольно обширно по этой теме, и это все были как бы личные взгляды людей. Но также и церковная практика, которая вот такая рекомендованная. Может быть, вы расскажете все-таки немножко об этом, потому что у людей возникают разные темы, начиная от того, как люди на приходах готовят. Вот, например, к нам тоже приходил неоднократно приход, я бы так сказала, Парголовского храма со своим настоятелем, святым мучеником. У них там не один, но вот они одного прославляют, прославляют, прославляют, прославляют. И все как бы что-то не хватает. И я вот читаю, там они приносили материалы, я вот открываю и читаю, вот как они хотят его прославить. И там, допустим, в одном из вариантов жития к прославлению подготовленного, ну то есть это как бы предварительная работа, понимаем, что это еще совершенно не окончательно, не принятая там церковью официально, даже не дошедшая до синодальной комиссии еще, но вот они вот пытаются как-то объяснить то, что, допустим, они не поняли в житии. Допустим, они пишут такую фразу там в одном из вариантов публикации, когда там и брошюры, и книги всякие, вот в одной какой-то брошюре было написано, что «И он не уехал за границу, как другие». Ну, уважаемые братья и сестры, ну как можно такое писать? Как это вообще возможно?
1: И сам не снял, как некоторые другие.
0: Ну, может быть, если бы у него была возможность, так уехал бы. Сколько уехало святых людей? Уходили.
1: Тоже.
0: Или уходила их паства и уносила о них память и так далее. Это совершенно не вопрос. С чего вы, во-первых, взяли? То есть никаким документом нигде не подтверждено, что он принимал такое решение. Осуждаю всех, кто уехал, а я вот... У него не было такой возможности. Это, знаете, на примере, скажем, государя Николая II. Мы знаем, причем на документах, что они хотели уехать, и теперь, когда в каких-то церковных публикациях церковные авторы про них пишут, что они святые, потому что они не уехали, ну, вы знаете,
1: да.
0: Вот хочется сказать жестко, вы просто врете.
1: Ну,
0: так нельзя. И вот в этом смысле работа, в том числе комиссии по канонизации, ну и работа каждого, кто почитает святого, духовная наша работа, это как свои представления о прекрасном соизмерять с тем, кто реально святой. Это большая дистанция, нам тяжело. А с другой стороны, работа комиссии по канонизации, вы неоднократно сказали в начале нашей беседы, это осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Как эту осторожность соотнести с дерзновением святости? И от древних святых нас церковь учит. Святость всегда дерзновение.
1: Вы знаете, я думаю, что тут самый важный момент – это все-таки это самый элемент памяти. То есть, если, допустим, на приходе кто-то из клириков жил, пострадал и не прославлен, это же не повод его забывать, правильно ведь? И наоборот, может быть, даже повод молиться о нем более интенсивно, соборно. В конце концов, он тоже достоин большой памяти. А кто-то вообще не дожил, да, просто был клириком в спокойные дореволюционные годы. Это что, тоже повод для забвения разве? Конечно, нет. И по большому счету комиссия по канонизации, наверное, могла бы, если когда-то у нее по каким-то причинам вообще встанет работа, по крайней мере, исходя из нынешних критериев, готовить какие-то материалы по новомученикам, то она, наверное, должна превратиться в комиссию по сохранению памяти вообще людей церкви. Много священников, служивших и очень ревностно трудившихся во славу Божию в каких-нибудь там 1880-х годах. Я вот сейчас специально увожу тему от разговора о новомучениках, потому что о них последние 30 лет говорят все-таки очень много. На самом деле, я совершенно не согласен с тем, что у нас тема с новомучениками как-то там под спудом, что мы недостаточно делаем для их прославления. Это очень большой, кропотливый процесс, который, во-первых, все-таки работает, уж простите, по принципу количества переходит в качество. Хотим мы это или не хотим, он здесь срабатывает, этот момент. Человек, который много насмотрел дел, он преисполнен этого опыта и этого знания. Например, или там количество житий, которые издаются в епархии, которые там можно где-то найти. Все-таки мы, я думаю, что эта работа, важно, чтобы этот велосипед продолжали крутить, эти колеса. Плохо будет не тогда, когда мы будем мало знать, в смысле будем мало выпускать, а в тот момент, когда велосипед остановится, когда не будет появляться ничего о них. Важно, чтобы эта работа продолжалась постоянно. Угу. Только тогда эта память будет актуальна для нас. Но я бы, честно говоря, обратил бы внимание, если уж на то пошло. У нас ведь 1917-37 годы, вот это 20 лет, эти 20 лет, это 20 лет разрыва исторической памяти. И эти 20 лет разрыва исторической памяти не только больно ударили по живым людям, которые страдали, которые испытывали лишения, которые погибли в эти годы, Но это и разрыв памяти о тех, кто достоин этой самой большой, долгой, благодарной памяти из тех, кто умер до 1917 года. Ведь какие священники, которые всю жизнь свою положили на служение церкви и умерли, ну, я так сейчас абстрактно, там, в 1908 году, я, понимаете, на кого намекаю, но этот священник прославлен, лики святых, он очень почитаем в стране.
0: А как поздно он прославлен?
1: Ну, хоть поздно, но прославлен. А какой-нибудь там основатель, например, общества по распространению духовно-нравственного просвещения в духе православной церкви, а он что, недостоин этой памяти? Это же ведь дело, которое просто подняло просвещение в стране на совершенно другой уровень. Нам сегодня он не снился даже близко к тому, что делало это общество тогда. И мы не договариваем, а что было бы в 1917 году с церковью, если бы этого общества 30-40 лет не существовало до него? Мы бы, я думаю, что до 1937 года ни одного священника бы не нашли по стране. И никакого там Александра Невского братства бы не появилось в Александра Невской лавре в декабре 1917 года, если бы не общество распространения просвещения в духе православной церкви. Поэтому мне кажется, что сейчас можно и нужно говорить и искать, возвращать в нашу память этих людей тоже. Среди них тоже достойные почитания есть. Эту память надо возрождать. Наверное, неправильно будет сказать, что канонизировать надо для галочки. Правильно?
0: Это, конечно,
1: ужасно.
0: Да.
1: Не надо в себе возгревать на пустом месте представление о святости, там, где его нет, или где ты хочешь его создать просто из ничего. Неправильно. Но если все-таки память о достойных просто возрождать как память, то рано или поздно кто-то из них кольнет в сердце. И, может быть, постепенно Господь через это вот, через то, что он кольнет в сердце, через это кого-то из них в памяти нашей и прославит. И если мы обратим наше внимание на этих людей, то у комиссии по канонизации будет работа, и больше того, эти материалы не закрыты.
0: Мне кажется, вы очень много сейчас важнейших и правильных таких вот точек обозначили и очень правильно про них сказали. Надо будет еще возвращаться к вашим словам, еще раз их обдумывать. Одно из этих замечаний ваших очень точных – это что, слава Богу, что к 2000 году подходили в какой-то некоторой такой ажиотации, что нам нужен собор новомучеников, и не очень разбирались и по-настоящему напрославляли людей практически без описания их биографий. У некоторых даже фамилии не знали. Такие случаи были. И потом годы, иногда 20 лет проходило, и вдруг появлялась работа какого-нибудь молодого священника, которому тогда, в 2000 году, было так мало лет, был ребенком. А вот сейчас, по прошествии 20 лет после того собора, который прославил его святого, он занялся и написал такой текст. Вот я встречала несколько таких текстов. И ты видишь, что это не просто святой, который тогда-то был просто там имя, фамилия, убит при каких-то обстоятельствах не очень ясных. А это такая мощная жизнь. Как? Ну или, например, такой громкий пример, как прославление царской семьи. Ну, мы знаем, что большинство наших святых прославлены зарубежной церковью, с которой мы воссоединились потом, тоже через несколько десятилетий после того, как они этим занялись. Они ждали, потом взяли и прославили. Я несколько раз сталкивалась, что удивительным образом они без всяких документов, без всяких дел, каким-то, я не знаю как.
1: Но, видимо, справки они наводили, насколько могли.
0: Они прославили же царскую семью вместе с теми, кто был с ними. И вот, например, Алексей Егорович Труп.
1: Угу.
0: Прошло много лет после и нашего прославления царской семьи. Ну, казалось бы, мы почитаем и тех, кто с ними пострадал, несмотря на то, что они у нас не святые, мы соединились с зарубежной церковью, там они прославлены. У нас как-то это вот на середине. Но все-таки мы же почитаем этих людей, мне кажется, да. Много-много лет прошло. И вдруг историки, которые занимались этим вопросом, я это на конференции слышала в 17 году, подумали, а что это мы никогда не запрашивали метрики Алексея Егоровича Трупа? Или, например, вот другая история, которую рассказывала секретарь комиссии по канонизации Лидия Ивановна Соколова. Прославили священномученицу Августу Защук, и многие годы вообще не знали, где она родилась, какая у нее девичья фамилия. Ну, Защук она была в замужестве, потом она разводилась, развелась. Кто она такая? Вообще ничего не знали. По прошествии многих лет, и то она не хотела этим заниматься, и ей говорили, ну, слушайте, ну сходите хоть в архив, поищите, кто она такая. Она уже была святая. И таких случаев много.
1: А дальнейшая работа – это как раз будет лучшая дань памяти им.
0: Не могу не задать вопрос, который очень часто задают, что почему один святой, а другой нет. Громкая история, мне кажется, с отцом Павлом Флоренским. Это человек, который всемирно известен. Его почитают во всех христианских конфессиях, люди почитают его во всех странах. Он действительно известен. Мученическая кончина. И известно, что, конечно, было стремление, что он мученик, ну а как? Но, тем не менее, его не взяли в собор. А как вот объяснить, почему?
1: Обстоятельств непосредственно с отцом Павлом Флоринским и обсуждением его фигуры на синодальной комиссии я, конечно, не знаю. И никогда этим даже не интересовался непосредственно, вот, что послужило отказу в его прославлении. Но у меня есть по этому поводу несколько соображений. Первое соображение такое. Ну, допустим, кого-то не прославили в 2000 году или там, в 2020, там, я условно, да, неважно в каком. Но ведь это же не уберегает от канонизации, скажем, я сейчас специально улыбнусь и скажу, в 3000 году. Ну, в конце концов, вот в 1989 году для меня совершенно непостижимая вещь. Почему-то прославили князя Дмитрия Донского. Здесь во мне
0: говорят, понадобился.
1: Вот, да. Вот в моем сознании историка вся эта история вызывает даже не недоумение, а взрыв каких-то трудноконтролируемых эмоций. Это вот не могу этого понять. Или, скажем, Андрей Рублев. Потому что с Андреем Рублевым ситуация ведь очень интересная. Андрей Рублев на протяжении столетий воспринимался как эталон иконописца. Но почему-то ведь не в 15 веке, ни в 16 веке, ни в 17 веке не возникла идея его прославления, хотя он был широко известен. Стоглавый собор его поставил всем в пример. Почему не прославить? Ведь канонизационные соборы митрополита Макария прославили несколько десятков святых, и тем не менее Андрея Рублева они туда не включили. Значит, у них были какие-то соображения, что он достоин уважения, но не достоин почитания. И вот это позднее прославление его тоже, собственно, ответ людям, которые говорят, а почему наш святой не прославлен? Ну, не прославлен сейчас, прославит, может быть, там через 100 лет, через 200, через 300, когда память преобразуется или оскудеет.
0: Или такое вы тоже бросите его почитать, или не бросите.
1: Тоже, да. Или, например, разовьется именно почитание полноценное. Это первое соображение. Второе соображение заключается в том, что я уже обозначил. Это в том, что разные люди достойны разной памяти. И это не значит, что одна память хуже другой, что именно прославление в лике святых чем-то принципиально качественно лучше, чем глубочайшее почитание и уважение там, научных заслуг или там, еще каких-то. Я не знаю, имею ли я право высказывать свое несогласие, но в какой-то степени моего человеческого права никто все-таки меня не лишал, а решение пока не принято, в отношении Александра Васильевича Суворова. Генералиссимусу всех российских и многих иностранных орденов кавалер,

0: мучеников никоим образом, это просто было мое личное знакомство с ее работами разными. Слишком большая сложность и слишком неоднозначные взгляды отца Павла заставляют, с одной стороны, уважать в нем мыслителя, а с другой стороны, заставляют сдержанно относиться к его церковному статусу. Я бы так вот это обозначил. Даже не только в связи с комиссией по канонизации и с прославлением, а даже, например, с восприятием его как профессора Московской духовной академии. Его «Столп и утверждение истины», диссертация знаменитая, встретила ведь категорическое неприятие профессора Московской духовной академии. Это же был скандал, его защита. И скандал, потом разбиравшийся в Синоде, естественно, потому что все такие защиты докторские утверждал Синод. Это пример. Я не могу сказать, что мне близки как-то вот совсем вот мои темы, которые там подняты, но мне близки другие. Например, его статья, посвященная отношению к старообрядцам. Просто начало 20 века, 1908, 10, 12 годы в Московской духовной академии, где он трудился, это был пик споров в отношении старообрядцев. Церковь явно стала пересматривать к ним отношения. Появляется большая работа к нашей полемике о старообрядчестве Евгения Евстигнеевича Голубинского, одной из таких ключевых для этой эпохи. Появляется одна за другой монографии Николая Федоровича Каптерева о старообрядчестве, тоже пересматривающие. И вдруг Флоренский вылезает с этой темой, она явно для него побочная. Зачем он решил высказываться, я не очень понял. Только для того, чтобы сказать, что старообрядцы плохие, мерзавцы, дураки и так далее. Но вот, честно говоря, он так попортил свое собственное реноме этой работой, что вот после нее у меня лично, именно после чтения этой работы, в том числе к Флоренскому, очень сдержанное отношение.
1: Вспоминаю Достоевского. У него есть такие высказывания, которые абсолютно неприемлемы для любого цивилизованного культурного человека.
0: Да, но он не прославленный святых, он но он очень почитаем как великий писатель. И этого достаточно.
1: И он прославлен как великий писатель.
0: Флоренский прославлен как великий мыслитель. И это от него не отнимешь.
1: Да, но понимаете, в чем дело? Получается, что мы дерзаем отнимать венец мученичества, потому что вот такие какие-то...
0: Мы не дерзаем его просто сейчас пока давать. А наши потомки разберутся и дадут, если захотят. Я привел аналогию с Андреем Рублем и с Дмитрием Донским. И таких примеров много.
1: Возвращаясь к работе такой вот ежедневной, каждодневной, которую, наверное, в уме-то все-таки ведут все люди, причастные к этому процессу подготовки к канонизациям, решай, кто святой, кто не святой. А, по-моему, говорят о новомучениках мало, ну, то есть говорят часто, но мало. Это разное. То есть очень часто упоминают, говорят какие-то шаблонные фразы, что-то вроде того, что как много у нас новомучеников, какие мы святые, или как мало у нас почитают новомучеников, посмотрите. А дальше как бы не говорят ничего. Это можно просто увидеть, смотря как упоминают новомучеников в связи с днями памяти.
0: У нас на приходе, я не знаю, приходы разные, конечно, все, и это решает настоятелем в значительной степени. Мы возвели память священномученика Платона Ревельского фактически в ранг престольного праздника для нашего прихода. По масштабу это аналог. Благо, что между ними недели разницы почти что там. А память второго нашего новомученика, священномученика Карпельба, мы просто решили, что мы каждый год, примерно в этот день, ну, этот день, когда будний день приходится неудобно, мы обычно в воскресный день, просто всем приходом едем в Левашово и служим там молебен ему.
1: Вот.
0: Поставили там памятник ему индивидуальный.
1: Тогда у меня такое предложение. Одно из сейчас пришло из вашего примера. Мы смотрим на свой приход, в который ходим чаще всего, задаем себе такой вопрос. А в нашем приходе какие есть традиции в связи с нашими новомучениками?
0: Да.
1: Если у нас есть наша приходская традиция какая-то, значит, мы почитаем. Если нет ничего, тогда поставьте себе этот вопрос.
0: Да.
1: Более
0: и книжка об этом новомученике должна быть на приходе. Уж вопрос другой. Нашелся ли историк, который разработал этот вопрос детально? Это вопрос второй, и желательно бы его тоже поставить. Но даже если он не нашелся, ну пускай это будет брошюрка, но чтобы она обязательно была.
1: Еще одна тема, которая очень важная, прозвучала тоже в ваших размышлениях о работе комиссии по канонизации и о почитании святых вообще, это то, что мы вспоминаем святых, и святые к нам стучатся. Вот сама канонизация – это уже такой ход с нашей стороны, а потом святые начинают к нам стучаться. Вот это происходит, это мы видим, но и любой интерес к святости – это уже наш первый шаг, и затем святые к нам стучатся. То есть вопрос-то какой? Как узнать, святой или нет? Ведь, ну, собрались члены комиссии по канонизации. Насколько это вообще серьезное, ответственное в жизни решение проголосовать за или против?
0: Да никак это не решить. Это решаем-то не мы. Конечно, человек, человеки, какие-то группы, сообщества, назначенные комиссией,

0: и принимает какие-то решения. Во мне тоже, к сожалению, со временем сформировали, жизнь сформировала, ну, подход чиновника к некоторым вопросам. К сожалению или к счастью, вопрос, не знаю, как на него правильно ответить. Когда от моего решения зависит что-то, и мне важно не оступиться, потому что потом за это решение меня же будут клевать. И мне иногда проще что-то приостановить или там что-то не сказать, не дать, не сделать, там, не разрешить, если у меня возникают сомнения. Это то, за что чиновников часто, кстати сказать, и упрекают. За вот неинициативность или за ступор. Его сознание, если он вообще осознает, что он делает, часто упирается именно в этот элемент ответственности. Но я-то как раз хотел сейчас сказать-то не о чиновничьем подходе, который, конечно, в нашей жизни играет роль, большую ли, маленькую ли, но играет, а про другое, про то, что, вообще-то говоря, мы вот этим термином канонизация создали ситуацию, когда мы решаем. Да. Мы берем и мы канонизируем. Это для нас канон. А церковь большую часть своего времени провела с понятием прославления. То есть тогда, когда Бог прославляет своих святых в нас и в нашей памяти, а мы только орудие в данном случае этого Божьего промысла. В таком случае не мы решаем, а Он решает. И Он решает, когда нам подумать о Нем, как нам подумать о Нем. В конце концов, как думать, это уж мы сами, наверное, как-то решаем. Но именно Бог знакомит людей друг с другом, знакомит нас со святыми. Бог в какой-то момент создает ситуацию благотворную, благорасполагающую для мысли о святых, и вот для прославления 2000 год. Бог же создал такую ситуацию, что у церкви было время собирать материал. Дал момент и год, когда это было уместно и красиво сделать. Дал силы и решимость сделать это скопом, как мы говорили. А теперь нам вот жить с этим, да, как-то там, вот, изымать из календаря или там не изымать, или память развивать. Поэтому мне кажется, что любой сотрудник ли комиссии по канонизации, любой ли священник на приходе, любой ли православный христианин, ходящий в храм, все мы одинаково, мы предстоим перед Богом. И, ну, как мы там, в силу нашей грешности что-то там пытаемся для Него сделать. Святые тоже это делали, и, соответственно, мы как-то к ним относимся. Бог в нас их как-то прославляет, и наша задача просто на это откликнуться. И если Богу вдруг нашей деятельности будет неудобно, ну, Господь иногда бывает, что, как сказать, гасит память о ком-то своими силами. Такое тоже бывает.
1: Главное не перепутать, где Божие действие, а где мое.
0: Ну да, но мы-то за свое личное можем как-то ручаться. А вот когда речь идет об эпохальных событиях, и когда вдруг вся страна и весь мир вдруг неожиданно в течение там 3 десятилетий про кого-то забывает, и не по решению кого-то, а просто. Вот сменилась эпоха и забыли. Неактуально стало. Это, наверное, было показатель того, что прославили кого-то, знаете, какой-то святой однодневка. Нехорошо, наверное, так говорить. Но вот бывает и такое. А вот есть святые, которых как начинают почитать, так и почитают дальше только больше и больше и больше и больше.
1: А есть, конечно, и минусы, мне кажется, вот нашего отношения к этому всему. То, о чем неоднократно говорили многие священники, что прославили в 2000 году и успокоились. Успокоились – это означает, перестали что-либо делать. А когда ничего не делаешь, то Бог не обращается к тебе. Ну, не делаешь и не делаешь. Что называется, живи дальше.
0: Да. Мне кажется, тут успокаиваться с одной стороны нельзя, с другой стороны тут, знаете, момент такой. Трудно требовать от каждого священника на каждом приходе, чтобы он, например, провел бы качественную научную работу по изысканию сведений о своем новомученике. Ну, просто у каждого свои таланты. Кто-то может этим заниматься, а кто-то, не знаю, проповедник яркий или еще что-нибудь. Пускай занимается тем, что может. Важно в целом церковному сознанию, а это в том числе и задача комиссии по канонизации, в том, чтобы это не ушло из нашего поля жизни, чтобы рано или поздно такой историк или уж не знаю кто добрался бы до этого святого, пускай не сейчас, пускай через 20 лет, пускай через 40 лет, но чтобы он обязательно добрался до него. Есть святые, как вы правильно сказали, которых прославили в 2000 году, а биографии их появились через 25 лет.
1: Да.
0: Но пускай 25 лет спустя, но добрался-таки историк до него.
1: Да.
0: И слава Богу. И для тех, до кого пока еще не добрался, дай Бог доберется тоже. Главное, чтобы эти историки появлялись. Для этого Духовная Академия существует.
1: Да, это всегда такие вот единицы, но все-таки
0: они появляются.
1: А как вы думаете, как у нас с богословием святости, с агиологией обстоит дело и с богословием мученичества? Я столкнулась с тем, что священники с большим скрипом отвечают на вопрос, в том числе это вопросы в прямой эфир радио «Град Петров», пастырский час. Почему вот этот человек святой, как это вообще объяснить, как канонизировали с большим скрипом. Особенно про новомучеников это труднейший вопрос. Вы знаете, бывает, там у нас эфир пасторский час каждый будний день, и вот кто-то позвонит с вопросом в понедельник, ну как-то священник неудачно, во вторник тоже как-то... другой священник, в среду следующий священник, в четверг следующий священник, в пятницу следующий, в понедельник еще следующий священник. И вот так вот чуть ли не там не 10-15 человек, и как-то никто особенно не в теме, что называется. А вот, может быть, в духовной академии не преподаются таких вопросов?
0: Ну, может быть, недостаточно преподается, не исключаю. Предмета о геологии у нас нет, и подбираться к нему будет не очень просто. Вы знаете, я тут с вами соглашусь по поводу того, что с этим трудно. Вообще, с представлением о святости в церкви вообще не очень легко и не очень понятно, прямо скажем. Это тайна. И иногда все-таки, может быть, и хорошо, что тайна. Пускай тайна иногда останется тайной. Иногда. Но когда возникает какой-то очень острый вопрос, то тут, конечно, надо думать. И только мысль спасает. Сегодня литературы о святости мало. Умной литературы о святости почти нет. Если не сказать, что ее, ну да, ее почти нет.
1: Зато очень много глупой.
0: Ну, глупой много. Но все-таки в памяти у нас остается всякая умная литература, в том числе я обращу внимание на то, что писалось в Свято-Тихоновском университете по новомученикам в 2010-х годах, например. Ну, 2000-х-2010-х. Там хватает умной литературы. Я обращу внимание на то, что говорил и писал в свое время, сейчас, конечно, он это уже давно не делает, отец Георгий Митрофанов, о памяти исторической вообще. И, в частности, о новомучениках и том, как мы к ним относимся. Я с отцом Георгием взаимосоотношусь сейчас скорее как коллега с коллегой, и в том числе как начальник и подчиненный, в смысле, что я его начальник как проректор, но я его подчиненный как профессор на кафедре. И вот эти взаимоотношения, они, конечно, не способствуют какому-то глубокому обмену мыслями. Тем не менее, я, во-первых, отдаю себе отчет, все-таки мы общаемся, в том, что основное он сказал, и даже если я с чем-то не согласен, и, наверное, любой человек, читая что-то размышлительное, не совсем согласится, это позыв помыслить самому. Это та точка, от которой легко отталкиваться. Мысли отца Георгия – это как раз тот стимул, от которого отталкиваться очень хорошо. И поэтому хотя бы как стимул подумать – это замечательно. Кроме того, все-таки, если кто-то долго мучается, что-нибудь получится, если очень хорошо поискать, и сейчас появляются очень хорошие умные статьи о святости, бывает. Об этом просто надо думать.
1: И у нас есть материал, над которым нужно думать уже. Конечно, можно и указывать на то, чего у нас нет, это тоже мы будем делать, но и над тем, что у нас есть, надо размышлять. И мне кажется, это еще одна ценная мысль, которую от вас услышали. Спасибо большое, отец Константин, за эту беседу. Сегодня мы беседовали с председателем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, проректором по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Константином Костроминым. Отец Константин недавно возглавил комиссию по канонизации. И я надеюсь, что будем регулярно рассказывать. И с вашей помощью, может быть, кто-то еще придет вот о том, что касается наших святых и работе комиссии по канонизации, в том числе. Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Два имени поставим мы рядом в нашем сегодняшнем маленьком концерте. Модест Петрович Мусоргский и Клод Дебюсси. Сочетание не случайное и только на первый взгляд неожиданное. Эрик Сати вспоминал: когда я встретил Дебюсси, он был полон Мусоргским и настойчиво искал пути, которые не так-то просто найти. Действительно, самый знаменитый представитель импрессионизма в музыкальном искусстве признавал русского композитора одним из своих учителей. И тем самым помог и нам открыть в музыке Мусоргского, помимо всех ее достоинств, еще и удивительное мастерство гармонического колорита. Мастерство, которым восхищались и которому учились композиторы следующих поколений. В музыке Мусоргского удивляло, а иногда даже смущало современных ему музыкантов, кажущаяся разорванность музыкальной ткани и обилие ярких, как бы случайно брошенных, красочных звуковых пятен. Здесь действительно было чему поучиться импрессионисту Клоду Дебюсси в его стремлении уловить и запечатлеть изменчивость красок окружающего мира. Вот что он писал о музыке великого русского композитора. «Мусоргский чудесен своей независимостью, своей искренностью, своим очарованием. Русские дадут нам новые импульсы для освобождения от нелепой скованности. Они помогут нам лучше узнать самих себя. Никто не обращался к лучшему, что в нас есть, с большей нежностью и большей глубиной. Мне кажется, что в нашей печальной европейской классной комнате, где учитель так строг, русские открыли окно, выходящее на просторы полей». Краткое вступление к опере «Хованщина», которое композитор назвал «Рассвет на Москве-реке», и которую мы сегодня послушаем, это удивительной красоты пейзажная зарисовка, где нам, слушателям, дарится возможность еще раз пережить чудо рассвета и уходящие предрассветные сумерки, и утренний холодок, и первые волны тепла от восходящего солнца, и ощутимое почти физическое изменение воздуха, всей атмосферы, когда на смену утренней дымке вместе с солнцем и окончательно прогоняющим ночь и утреннюю дрему пением петухов приходит ясный новый день с его трудами, радостями и заботами. Конечно, это не только замечательной красоты и тонкости музыкальный пейзаж, но и символическая картина рассвета, стоящего над страной, надежда на будущее утро России. На странице клавира оперы «Уступление» стоит дата 2 сентября 1874 года. Сама опера создавалась композитором до последних дней его жизни, но так и осталась незавершенной. После смерти Мусоргского в 1881 году огромную работу над завершением партитуры проделал Николай Андреевич Римский-Корсаков, совершивший настоящий творческий подвиг во имя дружбы и во имя русской музыки. Итак, давайте послушаем запись вступления к опере «Хованщина». Позвольте привести еще лишь одну цитату. Вот что пишет один из исследователей творчества Мусоргского. «Я всегда считал рассвет на Москве-реке Мусоргского музыкальной эмблемой России. Такой мелодической широты, задушевности и духовного подъема ни у кого нет. Разве что у Лермонтова в песне про купца Калашникова. И не от лермонтовских ли строк отталкивался музыкальный гений, зачиная свою Хованщину. Над Москвой Великой, Златоглавую, над стеной Кремлевской, Белокаменной, из-за дальних лесов, из-за синих гор, по тесовым кровелькам играючи, тучи серы разгоняючи, заря алая подымается. Разметала кудри золотистые, умывается снегами рассыпчатыми, как красавица, глядя в зеркальце, в небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалась, на какой ты радости разыгралась?» Действительно, как еще раз не вспомнить слова Клода Дебюсси? «Мне кажется, что в нашей печальной европейской классной комнате, где учитель так строг, русские открыли окно, выходящее на просторы полей».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала музыкальная картина «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере Модеста Петровича Мусоргского «Хованщина» в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии на Преображенской площади Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря 1 августа 2016 года в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского.
4: Сегодня уже много раз в связи с празднованием памяти святаго преподобного Серафима употреблялось слово «чудо», и именуем мы его чудотворцем, потому что он действительно много чудес совершал при жизни. И об этих чудесах нам стало известно через устное предание и ту часть этого предания, которая была записана. Но последние 25 лет явили нам реальные чудеса, проистекающие по молитвам преподобного Серафима. Само обретение мощей даже предвосхищая это событие, можно сказать, сам факт существования мощей – чудо. В то время, когда многие святыни просто уничтожались, когда они выставлялись на погас для того, чтобы убедить часто людей, недостаточно просвещенных в том, что останки эти никакие не мощи, что это некий обман, а раз обман, то это все нужно уничтожить. И как много святынь было уничтожено, а мощи преподобного Серафима исчезли. И даже когда настали благоприятные времена, то нужно было употребить многие усилия, чтобы обрести, найти эти мощи, и нашли их практически совсем случайно в музее истории, религии, атеизма в городе Ленинграде, который размещался в здании нынешнего кафедрального Казанского собора. И стечение обстоятельств было таково при обнаружении этих мощей, что лица, участвующие в изыскании этих мощей, были поражены, потому что могли и не найти этих мощей. Они лежали в неподобающем месте. Практически никто не знал, что это мощи преподобного Серафима, и кто-то из технических служащих сказал: «Ну, посмотрите, еще там что-то лежит». И когда открыли и соотнесли то, что увидели с описанием мощей, то поняли, что велика вероятность того, что это действительно мощи преподобного. А затем были проведены соответствующие исследования, которые полностью подтвердили церкви русской, народу нашему, чудом явились мощи преподобного Серафима Саровского. А затем началось особое шествие по всей Руси. Господь сподобил мне участвовать в этом шествии. Это было поразительное по силе духовного воздействия на наш народ шествие. Еще вчера люди, никак не связавшие себя ни с верой, ни с православной церковью, вначале как бы из любопытства выходили из своих домов, становились вдоль дорог, а потом вдруг, объятые общим духовным энтузиазмом, присоединялись к этому крестному ходу, и потом, уходя из этого хода, сердцем всегда оставались с преподобным Серафимом. И это шествие через Русь с дивными мощами угодника произвело чудо обращения к вере православной, заблудших ее детей. И мощи встречало пение пасхального тропаря «Христос воскресе». Во исполнение пророчества святаго преподобного Серафима, что летом будут петь Пасху. И без слез невозможно было слышать летом этот пасхальный великий гимн, утверждающий силу Христова воскресения. И взирая на мощи, спокойно проплывавшие над тысячами людей, невольно возникал образ воскрешаемой Руси. И принесены были мощи сюда. Все то, что здесь произошло, иначе нельзя назвать как чудом. Со многими трудностями сталкивались все те, кто обустраивал обитель. Но эти трудности в какой-то момент отступали. И все больше и больше людей считало долгом своим содействовать строительству и благоукрашению Дивеевской обители. И сегодняшний день тоже чудо. Тогда, в начале возрождения веры, в начале 90-х годов, нам говорили, люди принимают православие просто как альтернативу атеизму, который утверждался силой, потерявшей всякий авторитет в народе власти. Вот пройдет этот период, люди станут жить лучше, богаче, у них откроются возможности образования, будут ездить за границу, увидят, как живут люди в просвещенных странах. И поверьте нам, все это временное возрождение веры пройдет, но уже окончательно. И через 25 лет мы можем свидетельствовать. И доказательством нашего свидетельства являются вот эти сотни молодых людей, которые сегодня молятся вместе с нами. Народ наш не потерял веры. Несмотря на огромные соблазны, искушения, пропаганду греха, распутства, он устремляется ко Христу воскресшему. И мы верим, что это обращение русского народа к Богу имеет огромное значение не только для России, но для всего мира. И знаем, что в этом чуде обращения есть частица великого молитвенного подвига преподобного Серафима Саровского, с обретением мощей которого и началось это великое возрождение православной веры. В тропаре преподобному мы находим дивные слова: «Умилением сердца любовь Христову стяжав». Святой Серафим искрился этой божественной любовью. Он всех встречал с радостью. Лицо его было светлым. При жизни его считали святым. Он действительно стяжал любовь Христову и отображал эту божественную любовь в своей личности через общение с другими людьми. Но слова тропаря связывают умиление сердца со способностью обретать любовь Христову. А что же такое умиление? Это не просто выражение некой подвижной психики, которая связана с повышенной эмоциональностью, со слезоточивостью. Умиление – это не состояние нервной системы, а состояние духа. Умиление – это отсутствие всякой злобы, это беззлобие. Это милость, потому что умиление и милость имеют один и тот же корень. Милость к окружающему миру, к людям, к природе, к диким животным, как это проявлял в жизни своей преподобный Серафим. Умиление было главным измерением его жизни. И вот в ответ на это умиление сердца Господь и даровал ему свою любовь, свою благодать и свою силу. И когда нас сегодня массовая культура какие-то там литературные произведения, кинематограф особенно, учат тому, чтобы быть успешным, надо быть сильным, надо уметь бороться, либо сильно физически ударить противника, или не уничтожить его своим умом. Когда вот вся эта массовая культура 21 века формирует жестокое человеческое сердце, мы обращаемся к преподобному Серафиму и просим его дать нам умиление сердечное, беззлобие, милость, радость, доброту к окружающему нас миру. И верим, что умиление сердечное сильнее физической силы и даже сильнее силы разума. Вот такой дивный пример святости явил нам преподобный Серафим, продолжающий совершать чудеса в нашем благочестивом народе. Ему слава и добрая память наша, и поклонение как великому угоднику и чудотворцу земли нашей. Аминь.
3: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии на Преображенской площади Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря 1 августа 2016 года в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Твори Создателю, ишь за милосердие беспрекланной милости Твоей я, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, несла славы на спасение рода нашего, и честным его Христом рукописание грех наш растерзамы, и победив этим начало и власть тьмы, сам Владыка человека люче прими, и нас греши благодарственной сей молебной молитвы, и избави нас от всякого тяговительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас ищущих видимых и невидимых враг, возить страху Твоему плоти наших и не уклони сердец наших. Пославися ли помышление лукавства, я на любовью Твоей уязви души на наших, как Тебе всегда взирающие, еже Тебе светом наставляя мир, Тебе неприступного и присосущего зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылая безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом. Ныне

остаюсь жив, слава.

милосердие, вера, кротость, воздержание, на здоровых дней закона, а их же Христовый суд, плотно спящийся со страстьми и похотьми, аще живем духом, духом и доходи, не бываем тщеславни друг друга раздражающе, друг другу завидяще. Братья, аще и поем человек не

и Поморья Тирска и Сидонска, и же приду, чтобы послушать его.

И поносят, и пронесут имя ваше, яко зло.

Всего помышления на твоего лице. Господи, Тебя жить, Боже, Отец наш, и молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, приведи все милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Святейшем Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Варсавове.

святых, православных и создателей святого храма сего.

Твоей, всею годиной испытания, пришедшую на Русь святую, обещавшую Бабы Божию на земь, и онеже имени спасение Твое, Отце все, Господи, услыши и помилуй. Отечества нашего, и о еже укрепите нас всех в вере, и единомыслие

Милых, роды Александра, Светланы, всех сделанных нами поминаемых, всех предстоящих и молящихся, и уклону носящих и наблюдающих, посвятимых сейчас не в храме всех, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебя,

Господи, услышь теперь спасение душ наших, Господу.

Царю Господина Иосифа нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего, высокопреосвященнейшего Варсавофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Свято-Троицкия, Александра Невского лавры, священ.

священнический и монашеский чин весь притчи церковный, настоятеля, братьев, прихожан святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне, присно и во веки веков.

Боже, молитву вашу, Господи, мир.

Нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию со всеми

Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему, Слава Ему,

Hallelujah.

Отцу, Сыну, Пресвященнейшему.

святые помянувши, паки и паки, миром Господу помолимся. Господи, святые, священные, честные, далеко Господу помолимся.

полезной душа наша, мира, мира, мира, у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшных судьбах.

Я прошла, что не дашь нам днесь.

Тебе Боже нашу плоть, жизнь и смерть, все отвали, видимо, невидимо содействовал. Без начала на глаза свои сосущие сыни, и себе сначала. При Боге ради благости последних дней Господь, оплатися и расплывися, и погребися за ныне благодарность, утравный я, и Твоей кровью обновив разлевшую веку Мессиство наше, сам бессмертный царю прими мои грешные покаяния, и преклони его Твоем мне услыши глаголы моя, согреши его, Господи, согреши их на небо перед Тобой, и неси на своем воззрительном суду славу Твою я, прогневу Твою благость Твоя завтра не приступит, не послушает Твои повеления. Но Ты, Господи, не злови святого, Ты наличие благомилости, не предуй смертным, не будь с беззаконием моим, моего сядь, ожидая прощения, Ты более быть человеком, любящим пророком Твоим, я хотели смерти грешника, но еже обратился и жив, быть ему. Не хочешь бы воды сказания Твоею, руку погубить ниже благоволичит, по погибели человечестве, но больше всех посетей в разум и себе прийти, тем же и ад наш не есть не висеет земли. И сия привлекная жизнь всего тебе повинно припустила всем пророком, и Твое сохранит образ на творение создания Твоевых, не отчего и Павского спасения каянку. На Твоей же бессмертной благоутробе дерзай, и каждую прими, губы меня, человек, любящий Господи. Як уже блудницу, як разбойника, як мытаря, и як блудного и возмимое, тяжкое время грехов, дверь земли мира и немощи через человеческие исцеляет, дружающиеся прежде к себе призывает, и упокоевая, и пришеды призвать правильно, но вечное на покаяние, и отбить мя всех скверных плоти и духа, и научи меня совершать святыню страсть твоих, якогда честно сведению совести моей я, святый твою часть приемлю зрению святому телу твоему и крови, и имеет виловни живущий пребывать в сердце и святых твоих духов. Кей, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд не будет причастие причистых, и еще во творящих тайн твоих.

распятый, и сего истину Христос, Сын Бога Живаго, пришед в мир грешный спасти. От них же первый есть Сын Аз, еще верую, яко сие самое пречистое тело Твое, и сия и самое честное кровь Твое, молюсь оба Тебе помилуя. Прости мне прегрешение мое, вольное, невольное, же злое, между делами, же ведениями, неведениями, сподобия. Не суждено причаститесь, а причистый приходит ткань с Господом. Восставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечный Твой тайный Христ, Сыне Божий, причастниками прими. Небо врагом Твоим тайну повернул, заняти нам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни имя Господи во Царстве Твоем, Святым будет, или в осуждение причастия святых, Твой тайн, Господи, но восставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь.

благословляй, благословящий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей, сохрани святилюбящие, благолепие Дому Твоего, Ты тех воспрослави Божественную Твою силою, и не остави нас уповающих на Тебя мир, мирови Твоему дару, Церковь Твоим, священникам, воинство всем людям Твоим, как и всякое даяние и благо, всяк дар, совершен свыше есть, ходя у Тебя, Отца Светов, и Тебе,

что нитвами Пречистая Своя Матери, Живосвятых Отца нашего Иоанна Архиепископа Константинопольского Златоустого, Живосвятых Отца нашего преподобного Серафима Саровского, и всех святых помилует и спасет нас всяко благ.

0: братья и сестры, поздравляю вас с праздником, с Днем памяти преподобного отца нашего Серафима Саровского, светильника земли русской. Наверняка многие из вас еще в недавние времена, когда еще можно было ездить по всему лицу земного шара, посещать православные страны, войдя в любой из христианских храмов, можно было буквально в любом месте увидеть в любом храме икону преподобного Серафима Саровского. Так его почитают по всему лицу земного шара. Нет, наверное, таких стран христианских, даже разных деноминаций, вероисповеданий, которые не знали бы вот этого русского дивного старца Серафима Саровского. Греки на Афоне, в Греции, преподобного называют русским исихастом, потому что преподобный Серафим при жизни стяжал эту благодать Святого Духа через непрестанное упражнение, через непрестанную Иисусову молитву, которую он всю жизнь творил. Он сподобился от Господа такого дара прозрения, одухотворения через тяжелые подвиги, через призывание имени Божьего, и преобразился сам. Господь через него открывал дивные свои дарования. Он, как знаете, как приобрел свойства самого Бога, сам стал Богом с маленькой буквы, к чему нас Господь и призывает. Вы, говорит, Боги есть, сынами Бога Вышнего. Он, как, знаете, как луч от солнца, имел те же свойства самого первоисточника, дарил людям тепло, радость, свет, дарил жизнь. Вот. Дело в том, что этого он сподобился, как я уже сказал, через длительные труды и духовные подвиги, через затвор, через решение, пока Божья Матерь его не вывела на свет к людям для утешения, для духовного окормления, когда она к нему явилась, сказала, что тебе нужно оставить затвор и выйти к людям для утешения. Многие из тех, кто в свое время начинал свой духовный путь, делал первые шаги в храме Божьем, да, в церкви, воцерковлялся, может засвидетельствовать, что после того, как прочитал, а многие прочитали житие Серафима Саровского, то, можно сказать, это был такой духовный некий толчок для того, чтобы это воцерковление проходило. Человек действительно одухотворялся. Он заряжался каким-то таким вот духовным потенциалом, что ли, да. Приобретал ревность по Богу, хотел подражать житию преподобного, потому что действительно оно было чудно. Господь открыл этого светильника всем людям, и при жизни он помогал, и после смерти являются чудеса, чудотворения по просьбе, по мольбам к нему людей, обращающимся. Да? Вот. И всем известно, конечно, его, наверное, самое такое кратко сформулированное, ну, на все времена сформулированный принцип смысла жизни. В чем смысл жизни, вы спрашиваете? В стяжании благодати Святого Духа. Стяжи, Дух мирен, как он говорил, и тысячи вокруг тебя спасутся. Тем самым он указал, что наша жизнь – это и есть то самое необходимое время здесь на земле для того, чтобы приобрести Бога здесь и чтобы по смерти остаться с Ним через духовные подвиги, через молитву, через участие в святых таинствах Святой нашей Православной Матери Церкви. Братья и сестры, чего и вам хочу пожелать, чтобы за молитвой этого дивного, великого нашего угодника Божьего, который мы ставим в один ряд с таким вот великим светочем, игуменом земли русской, преподобным Сергием, да, мы практически каждое богослужение поминаем этих двух чудных старцев, которые внесли свой личный вклад в развитие нашей Матери Церкви, и до сих пор за их труды, за их молитвы, за их дивную, чудную жизнь люди нескончаемыми потоками приходят в храм Божий в этот день на память преподобного. Ну, большое количество людей достаточно приходит на богослужение, чтобы чтить дивного нашего во святых старца, преподобного Серафима Саровского, всей России, чудотворца. Братья и сестры, Божья помощь, ангелы-хранители, причастников поздравляю с принятием святых христовых тайн. Поблагодарим Господа.
1: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отвинул меня грешного. Но общего меня быть святым Твоим сподобилось, и благодарю Тебя, яко меня не достойно Тебя причастить, все причисты Твоих и небеса дар сподобилось, и но Владыка человека любче нас ради умерших воскресе, и даровал нас страшно сияние, что горячее таинство, во благодеяние священия души телес наших, дашь быть всем мне в исцелении души, же и тело в отгнании всякого сопротивного, просвещение очень сердца моего, в мир душевных моих сил, веру не постыду, любовь не лицемерно, в исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественные Твоей благодати, Твоего царствия, присвоение, дал святынь Твоей теме, сохраняй Твою благодать, поминай всегда, никому себе живу. Но Тебе, нашим Владыце, благодетелю, и так всего житья пишет о надежде вода вечного, присно сущий достиг покоя, держи праздник, глаз и Христа, и бесконечная сладость, зряющая Твоей волица, доброту неизреченную, ибо и си, все на желании неизреченное, веселье любящих Христе Боже наш, и Тебя, Пальца, Тварь, во веки, аминь. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет ним живот вечный, кровь Твоя, честная, восставление грехов, будешь ими благодарение, себе в радость, здравие, веселье, страшно же и второе пришествие Твое, с подобиями грешного стать единственной славы Твоей я, молитвы причистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда по крови, перевершу утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко соподобил меня с недостойного, причастника быть причистого тела, и честные крови сына Твоего, наросший истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертный, росшая я, Боже, во Твое имя, умышь веном грехом, я же милости Бога Бога, любовь благотворная Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание пленения помышлений моих, и сподобь меня до последнего издыхания несужденной при Мате причистить тайное священие, во исцеление души и тела, и подачь мне сердце покаяния и исповедания, мое же петь и славить Тебя всянь живота моего, яко благословенный и преброславленный еси, во веки. Аминь.
2: Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спасо-Преображенского собора.

Дорогие слушатели, 1 августа по гражданскому календарю Русская Православная Церковь празднует память преподобного Серафима Саровского. Как вы знаете, мощи преподобного в 1991 году были найдены в Петербурге, а теперь находятся в Серафимо-Дивеевском монастыре. Сегодня мы всю передачу посвящаем преподобному Серафиму Саровскому и предлагаем вашему вниманию статью, написанную в 1991 году протоиереем Владимиром Воробьевым. июля 1991 года небывалый крестный ход множества епископов, московского духовенства и мирян, возглавляемый святейшим патриархом Алексеем II, провожал святые мощи преподобного Серафима Саровского из Богоявленского патриаршего собора в Дивеево. Господь судил нам стать свидетелями чуда второго обретения мощей преподобного Серафима и сбытия его пророческих предсказаний. Снова среди лета народ запоет Пасху. Снова из руин восстает Дивеевский монастырь, хранящий в себе канавку, по которой прошла Божья Матерь. Чудом возвращаются домой спасенные монахинями Дивеевские святыни, прежде всего чудотворная икона Божьей Матери Умиление, перед которой окончил свой земной путь великий святой. Верим и надеемся, что вместе с мощами преподобного, чудотворной иконой и другими дивеевскими и саровскими святынями к нам вернется и вновь засияет серафимовская духовность, кроткий и смиренный, тихий и пламенный дух Серафимова подвига любви к Богу и ближнему.

0: Что такое духовность? Православное определение духовности дает апостол Павел в послании к римлянам. «Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То, что преподобный Серафим имел именно такую духовность, что он явил миру необыкновенно яркий образ одушевленного храма Духа Святого, лучше всего видно из беседы его с Мотовиловым о цели христианской жизни, состоявшейся в конце ноября 1831 года около ближней пустыньки преподобного за год с небольшим до его кончины. Подробно записанная Мотовиловым, она явилась драгоценнейшим вкладом саровского подвижника в сокровищницу русских святоотеческих творений. Не имея возможности сколько-нибудь полно рассказать о ней, приведем несколько выдержек, вкратце передающих основную мысль.
1: «Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, — говорил преподобный Серафим, — сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святого Божьего». «Как же стяжание?» — спросил Мотовилов. «Я что-то этого не понимаю». «Вот я вам расскажу», — отвечал преподобный, — «про себя, убогого Серафима. Родом я из купцов курских. Так, когда не был я в монастыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает. Так и вы поступаете. Примерно дает вам более благодати божественной молитвы и бдения. Бдите и молитесь. Много дает Духа Божия пост, поститесь. Дает более милостыня, милостыню творить. И таким образом о всякой добродетели Христа ради делаемой рассуждайте. Желал бы я, ваше боголюбие, чтобы и вы сами стяжали этот присно неоскудевающий источник благодати Божьей и всегда проверяли себя, в Духе Божьем вы обретаетесь или нет. И если в Духе Божьем, то благословен Бог, не о чем горевать, хоть сейчас на страшный суд Христов, ибо в чем застану, в том и сужду. Если же нет, то надобно разобрать, от чего и по какой причине Господь Бог Дух Святый изволил оставить нас. И снова искать, и доискиваться Его, и не отставать до тех пор, покуда искомый Господь Бог Дух Святый не сыщется и не будет снова с нами Своей благодатью».
0: Это простое и ясное учение о смысле и цели христианской жизни и о том, как она достигается, все еще было непонятно Мотовилову, как бывало непонятно, к сожалению, очень многим христианам во все времена. Как же я и почему именно узнаю, что я в Духе Божьем или нет? — спрашивает он. Ответом было удивительное чудо. По мгновенной молитве преподобного Серафима обоих собеседников осиял фаворский свет. Мотовилов видел лицо подвижника, сияющее, как солнце, и, будучи в полноте Духа Святого, испытывал невыразимую тишину, мир и радость сердечную, необыкновенную теплоту и благоухание. А преподобный Серафим пояснял различные места Священного Писания, говорящие об этих дарах Святого Духа. «Видевший явно оказанную вам милость Божию, сообщайте все то всякому желающему себе спасения. Не для вас одних дано разуметь это, а для целого мира», — заповедал Мотовилову святой. Из прочитанного ясно, что духовность преподобного Серафима есть та самая духовность, о которой говорит апостол Павел, которую явили древние святые отцы. Святой как бы послан напомнить высочайшее призвание человека, показать миру с новой удивительной силой, что означает реальное пребывание в полноте Святого Духа, и возродить учение о стяжании его.
1: Так понятая духовность, безусловно, всегда и везде одна и та же. Если же мы говорим о духовности святых какой-то исторической эпохи, какой-нибудь национальной церкви или какого-либо отдельного святого, то подразумеваем не только само пребывание в Духе Святом, но и те дары Святого Духа, которыми преимущественно прославился святой. Духовный путь преподобного Серафима отмечен особой тихостью и мерностью, присущей русским святым. С детства избранный Богом, Саровский подвижник без колебаний и сомнений, без внутренних кризисов и падений, быстро и прямо восходит от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. Кажется, что он и с молоду не испытывал страданий от обычных искушений. Ни плотские страсти, ни сребролюбие, ни гордость в известном всем грубом обличии как будто никогда не тревожили его. Подвиги его далеко превосходят естественные человеческие возможности, но так гармонично и просто вплетаются в жизнь, что не столько удивляют, сколько вызывают радостное умиление и благоговение. Почему же создается впечатление, что подвижник с легкостью несет свой, на самом деле по-человечески непосильный, распинающий его крест? И что дает силы ему?
0: В основании его духовного делания лежит с детства возгреваемое, пламенное, неутолимое и не знающее преград любовь к Богу. С юности, будучи святой, с такой великой верой и самоотвержением устремляется на всякий подвиг, могущий очистить и приблизить его к Богу, что невозможное при содействии благодати совершается». Немыслимое приводится в исполнение. С удивительной универсальностью, соединив в своем делании различные подвиги древних великих мужей, преподобный Серафим однажды объяснил, при каком душевном устроении можно так уподобиться им. Один монах спросил его: «Почему мы, батюшка, не имеем такой строгой жизни, какую вели древние подвижники благочестия?» Преподобный ответил: «Оттого не проходим такой жизни, что не имеем на нее решимости. Ежели бы имели решимость, то так бы жили, как и древли, просиявшие подвигами и благочестием отцы, потому что благодать и помощь Божия к верным и всем сердцем ищущим Господа ныне та же, какая и была прежде, ибо по слову Божию Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Пустынник и столпник, затворник и молчальник, добровольный мученик, молящийся за убивавших его, а впоследствии чудотворец, прозорливец и старец, таким знаем мы убогого Серафима, как он сам называл себя».

0: Есть еще одна особенная черта в жизни Саровского святого. Он по праву может быть назван учеником и как бы посланцем Божией Матери. Трижды он исцелен ею от смертельных болезней. Во все важнейшие моменты жизни она являлась ему и направляла его. В конце жизни он говорил, что, устраивая по повелению Божией Матери девичью монашескую общину в Дивееве, ни одного указания не давал от себя, но все делал по воле Царицы Небесной. В молодости он во время служения литургии сподобился видеть самого Спасителя, пришедшего в славе в храм, и удостоился особенного от него благословения. Увенчанный святостью старец, подобно апостолу Павлу, был восхищен в Царство Небесное. Меньше чем за год до кончины, в 1832 году, в день Благовещения, Матерь Божия в сопровождении ангелов, Иоанна Предтечи, апостола Иоанна Богослова и 12 дев посетила преподобного Серафима в его келье и возвестила ему: «Скоро, любимче мой, будешь с нами. Проси меня, чего хочешь». Эта особенная связь преподобного Серафима с горним миром, с редкой очевидностью и силой, явленная чувственным очам свидетелей, убеждает в необыкновенном его посланничестве, в его исключительном значении для православия.
1: Саровский подвижник родился в трудный для русской церкви период угашения духа. Призванный к старчеству, он возжигал и раздувал пламя православной веры, вскоре засиявшее особенно ярко. В исторической перспективе преподобный Серафим стоит в начале удивительного взлета русской православной духовности, который в значительной степени в его жизни и духовном наследии получил свое определение и направление. И жизнь, и наставления святого были как бы раскрытием и дополнением откровений о стяжании Святого Духа, о славе Божией Матери. Краткие наставления, которые преподобный Серафим давал бесчисленным людям всех сословий и положений, приходящим к нему, замечательно ярко рисуют его образ и духовность. Говоря только о самом главном, можно среди поучений святого выделить две основные группы. К первой относится наставление о правиле, которое христианин должен исполнять. Во вторую входят поучения о духовном делании добродетелей.
0: В первой группе наставлений легко отметить очень существенную и многозначительную особенность. Опытно пройдя всю древнюю науку самого сурового и строгого аскетического подвига, не оставляя его до самой смерти, преподобный Серафим не учил этому своему пути. Напротив, он советовал не брать на себя чрезмерно трудных правил, идти царским, то есть средним путем. Своим духовным детям он заповедал послушание, которому сам был верен до конца жизни. А самым главным подвигом и средством к стяжанию Святого Духа считал молитву. «Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает благо Духа Святого, но молитва более всего приносит Духа Божия, и ее удобнее всего всякому исправлять», — говорит он. Святой считал необязательными длинные молитвенные правила и своей дивеевской общине дал облегченные, но при этом учил постоянно творить молитву Иисусову и напоминал, что молитва не должна быть формальной. Те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву с внутренней, не монахи, а черные головешки. Замечательное наставление дал преподобный будущему архимандриту Моисею: «Стоя в церкви, надобно творить молитву Иисусову, тогда будет внятно слышно и церковное богослужение».
1: Стало знаменитым Серафимово правило для тех мирян, которые в силу жизненных обстоятельств или по неграмотности не могли читать обычные утренние и вечерние молитвы. Оно состоит в следующем: утром, перед обедом и вечером трижды читать «Отче наш» и «Богородица, Дева, радуйся», и один раз «Верую». но с утра до обеда, занимаясь своими делами, все время творить Иисусову молитву, а от обеда до вечера «Пресвятая Богородица, спаси мя грешного». Преподобный говорил, что, исполняя это правило со смирением, можно достигнуть христианского совершенства и в мирской жизни. Другим обязательным правилом преподобный Серафим считал постоянное чтение Священного Писания. «Душу снабдевать надобно Словом Божиим, всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. От сего бывает просвещение в разуме, который изменяется изменением божественным». Сам он постоянно прочитывал весь Новый Завет в течение недели.
0: Всю жизнь, каждое воскресенье, каждый праздник, неопустительно прибегая к таинству святого причащения, преподобный Серафим считал регулярное причащение важнейшим средством к совершенствованию. На вопрос, как часто следует приступать к святым тайнам, он как-то ответил: «Чем чаще, тем лучше». Священнику Дивеевской общины, отцу Василию Садовскому, он говорил: «Благодать, даруемая нам приобщением, так велика, что как бы недостоин и как бы не грешен был человек, но лишь бы в смиренном токмо сознании всегреховности своей приступал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног, покрытый язвами грехов, и будет очищаться, батюшка, благодатью и Христовую, все более и более светлеть, совсем просветлеет и спасется».

0: Однако святой не всем давал одинаковые указания на этот счет. Многим он советовал говеть все четыре поста и во все двунадесятые праздники. Необходимо помнить и его предупреждение о возможной профанации таинства. Бывает иногда так: здесь на земле и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными. Что касается усиленных телесных подвигов, то преподобный Серафим, можно сказать, почти никому не рекомендовал их. Выше меры подвигов предпринимать не должно, а стараться, чтобы друг, плоть наша, был верен и способен к творению добродетелей, говорил святой. Он учил строго выполнять обычные церковные правила, соблюдать посты, трудиться, посещать храм, и тело было для него другом и как бы сподвижником. Иногда он облегчал общепринятую монастырскую дисциплину. Своим дивеевским послушницам, жившим, правда, в тяжелом труде и в большой скудости, он повелел кушать, не стесняясь, даже советовал брать кусочек хлеба и под подушку, чтобы только не унывать. Говоря о второй группе наставлений преподобного Серафима, следует начать именно с уныния. Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния, говорил батюшка Серафим. Побеждать его он учил трудом, рукоделием, молитвой и даже разрешал, как мы видели, съесть кусочек хлеба. Простой совет подвижника – не по книгам только, а на опыте знающего, что такое духовная брань. Сам старец пребывал всегда радостным и даже веселым. «Веселость не грех, матушка, она отгоняет усталость, а от усталости ведь уныние бывает, а хуже его нет. Оно все приводит с собою», — как-то сказал он одной дивеевской сестре. Легко представить, как любое жизненное бремя становилось легким вблизи светящегося тихой, мирной радостью старца, встречавшего приходящего удивительным приветствием. «Радость моя! Христос воскресе!»
1: Ради краткости приведем только примеры высказываний преподобного Серафима о других добродетелях. Покаяние во грехе, между прочим, состоит в том, чтобы не делать его опять. Помни, что истинная монашеская мантия есть радушное перенесение клеветы и напраслины. Нет скорбей – нет и спасения. Мы в отношении к ближним должны быть как словом, так и мыслью чисты и ко всем равны, иначе жизнь нашу сделаем бесполезную. Проникновенно звучит завет святого архимандриту Антонию: «Матерью будь, а не отцом, к братии, и вообще ко всем, милостивым и по себе смиренным. Смирение и осторожность жизни есть красота добродетелей». Всем известен огненный Серафимов призыв: «Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи». К нему примыкает очень важное наставление: «Для сохранения мира душевного всячески должны избегать осуждения других». Мы живем в совершенно ином по сравнению со временем преподобного Серафима мире, в эпоху удивительно быстрых изменений всего образа жизни и жизненных традиций, переоценки духовных и культурных ценностей на всем земном шаре. И духовное делание стало и не могло не стать во многом иным по форме, хотя его сущность и цель всегда останутся прежними. Преподобный Серафим был великим провидцем и оставил целый ряд пророчеств о будущем. Он знал, каким будет духовный путь грядущих поколений.
0: Мы видим и чувствуем, что его духовное наследие, его наставления обращены к нам, даже как бы с учетом наших возможностей и наших проблем. Вот почему его духовность так необыкновенно дорога и близка нам. замечательно влияние преподобного Серафима на главные очаги духовного подъема в русской церкви XIX века. История сохранила много имен замечательных людей, испытавших духовное воздействие саровского старца. По благословению преподобного, при его помощи, кроме Дивеева, устроился целый ряд женских монастырей. Множество монахов и монахинь подвязались по его благословению в разных обителях, разбросанных по всей России.
1: Особенную же связь с преподобным Серафимом имела Троица Сергиева Лавра. Ее наместнику, архимандриту Антонию, впоследствии другу и духовнику митрополита Московского Филарета, Саровский святой в свое время предсказал перевод в Лавру и дал заповедь принимать к себе саровских монахов и не забывать дивеевских сирот. Архимандрит Антоний исполнил этот наказ. При нем казначеем Лавры стал бывший саровский монах архимандрит Сергий, а у мощей преподобного Сергия стоял иеромонах Авель, тоже пришедший из Сарова. Ими составлены первые жизнеописания преподобного Серафима. Благоговейным почитанием великого старца Серафима был преисполнен и митрополит Филарет. Он вместе с архимандритом Антонием много потрудился, чтобы издать первое житие преподобного Серафима, чтобы сделать Дивеевскую общину монастырем, чтобы спасти ее от злоупотреблений начальствующих. Величайший и первый столь прославленный русский старец стал одним из самых любимых святых в России и почти повсеместно, всегда поминается вместе с преподобным Сергием Радонежским. Дай Бог, чтобы по молитвам преподобного Серафима и нам удалось положить начало подлинной духовной жизни, следуя его напоминанию. Господь ищет сердце, преисполненного любовью к Богу и к ближнему. Вот престол, на котором Он любит восседать и являться в полноте Своей пренебесной славы.
0: Как сказано в Евангелии:
1: «Сыне, дашь мне сердце Твое, а все прочее я сам приложу Тебе, ибо в сердце человеческое Царство Божие вмещаться может».

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Ставропольской епархии прошел семинар по противодействию распространению неоязычества. В Казахстане состоялось открытие Евразийского форума православной молодежи «Небо, человек, степь». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 30 июля, в день памяти великомученицы Марины Антиохийской, в храме великомученика и целителя Пантелеймона города Ставрополя состоялся обучающий семинар, посвященный противодействию распространению неоязычества. Пленарное заседание предварил показ видеолекции руководителя миссионерского отдела Ставропольской епархии иерея Антония Скрынникова. С докладом на семинаре выступил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета профессор Роман Силантьев. Также прозвучали приветствия и выступления протоиерея Павла Самойленко. По итогам работы была принята итоговая резолюция. 30 июля на территории храма преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы и в поселке Колди Алма-Атинской области состоялось открытие Евразийского форума православной молодежи «Небо, человек, степь», организованного по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Центральная тема молодежного съезда – современные технологии, искусственный интеллект, вызовы и возможности для человека и общества в свете христианского мировоззрения. В работе форума принимают участие свыше 500 человек, делегаты от всех епархий Казахстанского митрополитчьего округа, лидеры и члены епархиальных и приходских молодежных активов, ответственные за организацию молодежной просветительской работы, эксперты по общественным, религиозным и социальным вопросам, а также гости из России, Белоруссии, Узбекистана и Киргизии. Съезд открылся молебном перед началом всякого доброго дела, который совершил митрополит Астанайский казахстанский Александр. Затем прозвучал гимн Республики Казахстан. Митрополит Александр выступил перед организаторами и участниками молодежного форума. Владыка призвал на работу форума Божие благословение и пожелал собравшимся плодотворной работы и благословенных успехов в добрых трудах и благородных начинаниях. Приветственные слова произнес исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов. После этого состоялась презентация команд участниц международного съезда. Форум продолжит работу до 3 августа. Организаторами запланированы встречи с архиереями Казахстанского митрополитчьего округа, священнослужителями, авторами многочисленных просветительских проектов, духовно-просветительские лекции, дискуссии по актуальным для подрастающего поколения вопросам, проведение интеллектуальных викторин, квестов, мастер-классов, спортивных состязаний и настольных игр. «Современной православной архитектуре необходимо большее разнообразие стилей», заявил ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский на форуме «Архитектурный код России. От исторической идентичности к строительству национальной гордости». Сегодня в Москве строится много православных храмов, все они в традиционном стиле и находятся в контрасте с существующей застройкой. Я думаю, надо обратить внимание на другие стили, например, авангард, который по своей композиции, организации пространства и использованию света подходит для церквей, сказал Швидковский. По его словам, храмовая архитектура играет большую роль в идентичности города, и через этот инструмент нужно формировать его облик. В мире есть примеры, когда проекты церквей и храмов отсылают к образам более современной архитектуры. Например, в горах Швейцарии появился собор, вдохновленный проектом московского клуба завода «Каучук», добавил Швидковский. Он отметил, что в Московском архитектурном институте открыта единственная в мире кафедра церковного зодчества, на базе которой идет обучение студентов и исследовательская работа. И последнее сообщение. Указом Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла от 30 июля 2026 года в связи с участием в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем за собой гибель человека, и на основании части 5 пункта 2 статьи 33 положения о церковном суде Русской Православной Церкви, епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий запрещен в служении до выяснения обстоятельств дела, которое передано в Высший Общецерковный суд. В связи с нахождением под церковным судом и на основании пункта У статьи 7 главы 4 Устава Русской Православной Церкви, епископ Феодосий также временно отстранен от управления епархией. Временное управление Исилькульской епархии поручено митрополиту Омскому и Прииртышскому Дионисию. Местом пребывания владыки Феодосия определен Никольский мужской монастырь в селе Большекулачи Омского района Омской области. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
4: Программа «Радиолекторий» – это уникальная возможность, не выходя из дома, слушать лекции ведущих специалистов по священному писанию, богословию, философии, литургике, истории и культурологии. Беседы ведут преподаватели Санкт-Петербургских духовных школ, Государственного университета и других учебных и научных центров нашего города. «Радиолекторий» на радио «Град Петров». Ежедневно в 21:40.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40. Повторение программы в субботу в 15 часов.

прозвучала третья часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 113-е зачало послания к римлянам, отрывок из 14 главы.
1: Братья, кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми.
0: Послушайте 64-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 15 главы.
2: В то время Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабли в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Перелистывая страницы евангельской истории, мы не раз встречаем повествование о том, как Господь накормил хлебом огромное количество людей. Вот все 4 евангелиста свидетельствуют о том, что Христос совершил чудо и 5 хлебами накормил 5000 человек, к тому же не считая женщин и детей, то есть 5000 мужчин, а сколько всего это было людей, никто не считал, наверное, в 2 или, может быть, в 3 раза больше. То есть огромная толпа народа, может быть, 10 или 15 тысяч человек. И кроме того, евангелисты Матфей и Марк говорят, что помимо насыщения 5000 были и еще подобные чудеса. Как, скажем, тема сегодняшнего Евангелия, когда Господь чудесным образом насытил 4000 человек, опять-таки не считая женщин и детей, и накормил эту огромную толпу 7 маленькими хлебами и небольшим количеством рыбы. У нас есть все основания полагать, что эти 2 зафиксированных в Евангелии эпизода о насыщении 4 и 5 тысяч человек не были каким-то исключительным случаем. Можно предполагать, что Христос не раз и не 2 проявлял заботу о физических потребностях тех людей, которые пришли послушать его слово. Вот давайте подумаем, а, собственно, мог ли он поступить иначе? Ведь те многочисленные толпы людей, собравшихся со всей Палестины, а может быть и далеко из ее пределов, вот все эти люди пришли послушать проповедь Христа. А что являлось предметом проповеди Христа? О чем он говорил? Он говорил о Царстве Божьем. А что такое Царствие Божие? Это близость человека к Богу, когда человек в своей духовной, нравственной и умственной жизни достигает той высоты, той точки, где человеческое соединяется с Божественным. Но ведь Христос-то не только проповедовал об этом Царстве, но Он дал людям средства для достижения Его, как бы инструмент, используя который человек обретает Царствие Божие внутри себя, достигает цели бытия. Вот таким, образно говоря, средствами и являются заповеди, данные Христом, и то учение, которое Он провозгласил. А что же является сердцевиной Его учения? Это призыв к любви, состраданию, милосердию, доброделанию. И вот представьте себе, если бы после такой проповеди, после всех этих призывов, Христос бы отвернулся от тех уставших и голодных людей, которых Он учил. Какова бы была цена всем Его словам? Какое бы практическое применение они имели? Ведь это было бы несоответствие того, что Он говорит, чему учит и к чему призывает других с тем, что Он делает Сам. Да и какое моральное право Он имел бы учить и призывать тому, чем Сам не обладает? Если бы Христос Сам в великом множестве не являл дела любви и милосердия, то все Его учения явилось бы, может быть, очень возвышенной, но отвлеченной теорией, ничего общего не имеющей с реальной жизнью и никак неприемлемой и неприменимой на практике. А потому исследовать тому, что Он говорит, согласились бы, наверное, очень немногие романтики. Но действительно, как можно выстроить свою жизнь на таком учении, которое не реализует даже тот, кто его провозглашает? Я думаю, что вывод и назидание сегодняшнего Евангелия очевидны. Наша проповедь будет услышана, и наши призывы найдут отклик только в том случае, если мы докажем истинность своих слов своей жизнью и своими делами. Вот это самая сильная аргументация. Всегда наступает то время, когда любая проповедь должна умолкнуть и начаться труд по осуществлению того, к чему эта проповедь призывает. Христос своими словами, этой духовной пищей, утолял духовный голод людей, но их физический голод Он утолял реальным хлебом, понимая, что проповедью сыт не будешь. Если к любому из нас с вами подойдет человек, который попросит дать ему наставление в его духовной жизни, то надо осторожно и очень грамотно это наставление преподать. Но если в помощи нуждается физическая природа, то не надо читать ему проповеди. Ему надо оказать посильную помощь. Правда, исходя из реальности сегодняшнего дня, надо обязательно уметь отличить того, кто действительно попал в беду и нуждается в нашей поддержке, от различного рода бездельников и проходимцев, которые, играя на человеческой жалости, ищут просто легкой наживы. Другими словами, видя чужую проблему, мы должны откликнуться на нее. И наше участие и помощь будут являться самой яркой и убедительной проповедью наших религиозных убеждений. Это будет проявлением в нас, как говорит апостол Павел, ума Христова, то есть тех чувств, тех человеческих качеств, которыми обладал Христос, заботясь одновременно о духовных и физических потребностях человека. И только через эти добрые дела и несение тягот друг друга мы с вами и сможем исполнить закон Христов. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучало песнопение «Буди имя Господне» композитора Николая Кедрова, сына.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 1 августа, 19 июля по старому стилю, в Русской Православной Церкви большой праздник – память преподобного Серафима Саровского, чудотворца, в честь обретения его святых мощей в 1903 году. Также сегодня прославляется преподобная Макрина, сестра святителей Василия Великого и Григория Ниского. В этот день вспоминается преподобный Дий, живший в Константинополе в конце IV – начале V века. Он долгое время провел в уединенном месте близ столицы Византийской империи, усмиряя свою плоть и непрестанно молясь. По молитвам святого Дия Господь сотворил множество чудотворений. Однажды преподобный воскресил утопшего. Слава о подвижнике достигла императора Феодосия-младшего, и он построил на месте подвижничества святого монастырь, в котором преподобный Дий стал игуменом. Скончался он в глубокой старости в 430 году. Сегодня вспоминается святой благоверный князь Роман Олегович Рязанский. В XIII веке, во времена татарского ига, он был защитником христианской веры и православного народа от насилия и грабежей ханских баскаков, сборщиков податей. Баскаки возненавидели святого Романа и оклеветали его перед татарским ханом Менгу-Тимуром в порицании ханской веры. Святой князь был вызван в Орду, где твердо исповедал себя христианином, и был подвергнут ужасным истязаниям. Мученическая кончина святого Романа наступила в 1270 году. Церковное почитание благоверного князя-мученика началось сразу же после его смерти. В этот день также празднуется память преподобного Паисия Печерского, подвязавшегося в Киево-Печерской обители в XIV веке. Сегодня прославляются сербские святые, блаженный Стефан с матерью Милицей. Святая Милица была женой святого князя Лазаря, который погиб в 1389 году во время Косовской битвы, защищая святую церковь от мусульман. Милица управляла сербским народом, пока не подрос ее сын Стефан. Тогда она постриглась в монашество в основанном ею монастыре с именем Евгения. Когда ее сын в 1402 году на время покинул страну, она, несмотря на монашеский чин, правила государством. Святая Милица заботилась о вдовах, принимая в монастырь многих жен, чьи мужья-воины пали на поле брани. Помогала строить и поддерживала многие монастыри и церкви. В конце жизни она приняла великую схиму с именем Евфросиния. Скончалась святая Милица Сербская в 1405 году. У нетленных мироточащих мощей ее совершилось множество чудес. Святой Стефан Высокий, король сербский, был сыном святых сербских правителей Лазаря и Милицы. В тяжелое время турецкого ига святой Стефан строил города, созидал храмы и тратил свою казну на помощь нуждающимся. Умер он мирно в 1427 году. Продолжение церковного календаря послушайте житие преподобного Серафима Саровского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой Серафим в миру Прохор Мошнин родился 19 июля 1759 года в Курске. Он был сыном благочестивого купца и трудолюбивого строителя Исидора Ивановича Мошнина, который строил церкви и казенные здания. Мать его, Агафья, была тоже богобоязненной женщиной, много делавшей для церкви. Первое чудо совершилось над святым отроком, когда ему было 7 лет. Наблюдая над постройкой колокольни, Агафья поднялась на самый верх. Прохор не отставал от нее. И вдруг, неосторожно подойдя к краю, он с огромной высоты упал на землю. В ужасе стремглав сбежала мать вниз, ожидая видеть сына бездыханным. Но к ее общему изумлению он стоял прямо на ногах, совершенно здоров и нисколько невредим, точно опущенный на ангельских крыльях. Так чудесно хранила благодать Божия своего избранника. Скоро последовало и второе чудо. Когда Прохору было 10 лет, он заболел. Мать его и не надеялась на выздоровление, но сын рассказал ей, что увидел сон. Ему явилась Божья Матерь и обещала посетить и исцелить его от болезни. Случилось же исцеление следующим образом.

обучением. По природе своей Прохор одарен был исключительными способностями светлого ума, сильной памяти, сердечной впечатлительности, которые сохранились до самой смерти. Поэтому за что бы он ни брался, он все делал быстро и прочно. Так было с грамотой. Прохор весьма скоро научился книжному искусству и все свое свободное от молитвы и занятия время отдавал чтению. В 17 лет Прохор совершил паломничество в Киев, где в Китаевой пустыне посетил старца Досифея. Именно тот и посоветовал ему удалиться в Саров. 19 лет Прохор, в благословение матери, стал послушником Саровской обители Тамбовской епархии и в течение долгих лет проходил там возможные послушания, продолжая изучать Священное Писание и творение отцов церкви. Через 2 года после вступления в монастырь Прохор тяжко заболел водянкою. Он весь распух и большую частью лежал в келье неподвижно. 3 года он болел и вновь был исцелен Божьей Матерью. По причащении святых тайн ему явилась в несказанном свете Пресвятая Дева Мария с апостолами Иоанном Богословом и Петром, и, обратясь к Богослову лицом, перстом же указывая на Прохора, сказала: «Этот нашего рода». В скором времени тело совершенно освободилось от недуга. Признаки раны, бывшие истоком болезни, всегда оставались на теле отца Серафима. Современники его удивлялись скорости выздоровления, но они ничего не знали о чудесном посещении, которым только и можно было объяснить быстрый исход столь продолжительного недуга. С поступлением в Саровскую пустынь Прохор 8 лет провел в звании послушника. Вскоре, в 1786 году, Прохор принял великий постриг. При пострижении ему дано новое имя – Серафим Пламенный. В том же 1786 году, в октябре, монах Серафим был посвящен в саны радиахана. Будучи в этом сане, отец Серафима удостоился видения Спасителя и ангелов, стоящих вокруг престола, во время совершения литургии. В 1793 году начальство обители ходатайствовало о посвящении отца Серафима в сан иеромонаха, и в сентябре этого года он был рукоположен. В сане иеромонаха отец Серафим продолжал в течение долгого времени непрерывное священнослужение, приобщаясь ежедневно с горячей любовью, с верою и благоговением святых христовых тайн. Через год отец Серафим добровольно удалился в пустынь, но не без рассуждения и не без благословения настоятеля. В глухом лесу, на половине пути от келии к монастырю, лежал необыкновенной величины гранитный камень. Вспомнив о трудном подвиге святых столпников, отец Серафим решился принять участие в подвижничестве сего рода. Для сего он восходил, чтобы не быть ни от кого видимым, в ночное время на этот камень для усиления молитвенного подвига. Молился он обыкновенно или на ногах, или стоя на коленях, воздетыми вверх руками, взывая мытаревым глазом: «Боже, милостив будем мне грешному». Чтобы уравнять ночные подвиги дневным, отец Серафим и в келье имел камень. На нем он молился во время дня с утра до вечера, оставляя камень только для отдохновения и изнеможения сил и для подкрепления себя пищей. Такого рода молитвенный подвиг он нес по временам в течение 1000 суток. В лесу на преподобного напали разбойники, избили его до полусмерти, и он принужден был вернуться в обитель, так как не мог больше оставаться в глуши. Братья избрала его в игумены, но он отказался по смирению и принял на себя подвиг молчания и полного отречения от всякой земной суеты и мыслей.

В 1813 году отец Серафим вышел из затвора и возобновил старческое попечение о мирянах и многих братьях. С 1825 года преподобный вновь ушел в отшельничество, но в ближнюю пустынь, где широко открыл двери своей кельи для служения своим ближним. К нему со всех сторон стали стекаться за духовным советом и разумлением. Всех приходивших он встречал словами «радость моя». Иногда он обличал, но всегда с кротостью и всегда наставлял и направлял на истинный путь. Его никогда не видели печальным. Лик его светился неземным светом. Он обладал даром пророчества и исцеления. Особенно заботился преподобный о Дивеевской женской обители, которая находилась недалеко от Царова. Почил святой Серафим, стоя на коленях пред иконой Божией Матери 2 января 1833 года. Церковь причислила его к лику святых в 1903 году. Хотя сам преподобный Серафим ничего не писал, но его замечательные наставления о стяжании Духа Святаго были записаны помещиком Мотовиловым. Преподобный учил, что познание Бога дается человеку только после долгого искуса и внутренней подготовки. Нельзя благовествовать, если твое сердце не очищено.

0: В завершение церковного календаря прозвучит житие преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Макрина родилась в Малой Азии в царствовании святого равноапостольного Константина Великого. Святая Макрина была старшей дочерью благочестивых родителей Василия и святой Эмилии, имевших 9 детей. Ее бабкой по отцу была блаженная Макрина, ученица святителя Григория Неокесарийского. Перед рождением дочери святая Эмилия увидела во сне благообразного старца, который подошел к будто бы родившейся девочке и трижды назвал ее Феклой. Сон был понят как предсказание о будущих достоинствах родившейся девочки, равных достоинствам святой первомученицы Феклы. Когда святая Макрина подросла, мать стала учить ее грамоте, подбирая для чтения места из Псалтирии и притч Соломоновых. Некоторые священные тексты святая Макрина учила наизусть. Такое воспитание заложило в ней основу благочестия. Святая Эмилия старалась оградить свою дочь от вредных впечатлений, от всего, что учит праздности, легкомыслию и рассеянности. Она учила святую Макрину рукоделию и всякому домашнему труду, а после домашних занятий водила ее в храм и учила молиться. Уже в 19 лет святая Макрина выделялась среди своих сверстниц добронравием и красотой, так что многие богатые и знатные юноши искали ее руки. Отец выбрал для нее жениха в благочестивой семье, но через некоторое время после помолвки юноша скончался. Святая Макрина усмотрела в этом промысл Божий и твердо решила посвятить свою жизнь служению Богу. Несмотря на уговоры родственников, она не согласилась дать обещание другому жениху, чтобы после совершеннолетия вступить в брак. Для святой Траковицы не было существенной разницы между земной и потусторонней жизнью. Она верила в единство бытия. «Мой жених не умер», — говорила святая Макрина. «Он как бы на время уехал или переселился в другое место и ждет меня там. У меня нет причины изменить ему и выбрать другого». Святая Макрина постоянно жила с матерью и служила ей со смирением, не избегая тех работ, которые исполняли только слуги. Она помогала ей по хозяйству и воспитанию младших детей, особенно самого младшего брата Петра, который родился во время кончины их отца. Впоследствии он был епископом Церкви Христовой, как и 2 других брата, святители Василий Великий и Григорий Ниский. Святая Макрина благотворно влияла и на других братьев и сестер. Когда брат Василий вернулся домой после долгих лет учения в разных странах и по молодости лет стал гордиться своими знаниями, преподобная Макрина кроткими и богодухновенными речами наставила его в смирении, так что вскоре он избрал для себя монашескую жизнь. Святая убедила и свою мать-вдову удалиться от мира, устроив своих детей и отпустив на волю слуг. Святая Эмилия вместе с преподобной Макриной постриглись в монашество. Святые Эмилия и Макрина поселились в обители, которую построили в Понте на берегу реки Ириды. До самой кончины преподобная Макрина подвязалась в этом монастыре, пребывая в посте и молитве, изнуряя свое тело трудами. Она спала на жесткой постели, одевалась в ветхие одежды, на шее носила железный крест и обруч, которым была частица креста Господня. О силе веры святой Макрины свидетельствует следующий случай. Однажды святая тяжело заболела. Мать уговаривала ее обратиться к врачам. Но святая Макрина не хотела показывать свое тело постороннему взору. Всю ночь она молилась Богу и спрашивала исцеления. Затем, взяв горсть смоченной слезами земли, приложила ее к больному месту. К утру рана исчезла, остался только небольшой шрам в память о чудесном исцелении. Со временем преподобная Макрина стала игуменей монастыря. Она с любовью и страхом Божиим наставляла сестер в иноческих добродетелях, являя им пример равноангельской жизни. За свое глубокое смирение и преданность воле Божией преподобная Макрина еще при жизни удостоилась великих даров. По ее молитве во время голода не истощался в обители хлеб. Она исцеляла больных, изгоняла бесов и пророчествовала. Преподобная Макрина мирно приставилась ко Господу в 380 году, через 9 месяцев после блаженной кончины своего брата, святителя Василия Великого. При ее кончине присутствовал святитель Григорий Ниский, который впоследствии написал житие святой Макрины. Сестры обители и многие пришедшие проводить последний путь преподобную Макрину горько оплакивали ее кончину. Когда стали готовить святую к погребению, оказалось, что у нее нет ничего, кроме рубища. Ее облачили в одежды святителя Григория, который он приготовил себе на смерть. Тело преподобной Макрины было погребено в родительской гробнице рядом с мощами ее матери. Составитель жития святитель Григорий Ниский упоминает об одном чуде, совершившемся по молитвам святой Макрины, когда исцелилась девочка, страдавшая глазной болезнью. «О многих и других чудесах слышал я, — говорит святитель Григорий, — но не упомянул о них, ибо многие люди только тем делам верят, которые могут совершить сами, а что превосходит их силы, то считают за ложь».

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что смерть Байрона вызвала у Пушкина отклики и вполне себе серьезные, полные искреннего чувства и веселые, как, например, в оде его сиятельству графу Дмитрию Ивановичу Хвостову, где он говорит, что недуг быстропарный, строптивый и неблагодарный, взнес смерти на него резец. Но есть еще одно стихотворение, где смерть Байрона тоже откликается. Это самое начало знаменитого стихотворения Пушкина «Андрей Шенье». Стихи эти были написаны в конце весны, начале лета 1825 года. И начинается это стихотворение так. «Меж тем, как изумленный мир на урну Байрона взирает, и хору европейских лир близ Данте тень его внимает, зовет меня другая тень, давно без песен, без рыданий, с кровавой плахи в дни страданий, сошедшая в могильную сень». Вот смотрите, Пушкин говорит о том, что ему хочется откликнуться на зов другой тени, а именно тени Андрея Шенье. Тогда как все просвещенное человечество взирает на урну Байрона или же воспевает смерть Данте. Пушкина интересует больше малоизвестный французский поэт Андрей Шенье, казненный во время Великой Французской революции. То есть Пушкин видит, что смерть Байрона, она стала таким событием тиражированным и, как сейчас бы мы сказали, гламурным. Вот она покрылась этим глянцем всеобщего внимания, известности, бесконечного повторения и так дальше. И Пушкину никогда вот эти протаренные пути, избитые, не были особенно интересны. Хотя иногда он понимал, что счастье, например, обретается только на протаренных путях. Но это другое, понимаете, есть разница между неотменимым вкусом хлеба и воды, красотой, не знаю, там, шума дождя или светлого неба и какими-то культурными стереотипами, которые нам навязываются. Это разные вещи. Так вот, все, что является собой такой привкус культурного стереотипа, это Пушкину не очень нравится. И, кстати, именно в стихотворении «Андрей Шенье» Пушкин произносит совершенно чудесные слова, которые теперь, ну, хотя внутри стихотворения это прямая речь Шенье, это как бы слова, которые мог бы сказать он. Но теперь очень часто эти слова цитируют как такое пророчество Пушкина о его собственной посмертной судьбе. Да, он говорит: «Я скоро весь умру, но тень мою любя, храните рукопись, о друге, для себя. Когда гроза пройдет, толпою суеверной, сбирайтесь иногда читать мой свиток верный. И долго слушая, скажите, это он, вот речь его. А я, забыв могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами, и сам заслушаюсь, и вашими слезами упьюсь, и, может быть, утешен буду я любовью. Вот так говорит Пушкин в стихотворении «Андрей Шинье». И мы видим, что для него смерть Байрона и смерть не такого знаменитого французского поэта — это противоположные вещи. Вот смерть Байрона, о которой говорит все просвещенное человечество, и гибель на эшафоте Андрея Шинье. Ну, давайте мы, наверное, вот на этом завершим тему Байрона. Я должна вам сказать, что после того, как Пушкин завершает работу над романом, он вернется еще раз к Байрону. У него будет в 1835 году такой период, когда он будет работать над большой статьей о Байроне. И таким образом Байрон остается спутником Пушкина. Однако такое частое упоминание имени Байрона из переписки Пушкина уходит, ну, где-то примерно после 1825 года. Пережив смерть Байрона, Пушкин продолжает его помнить, однако он гораздо меньше уже о нем говорит. Хотя фигура Байрона, еще раз повторю, в романе очень значима. И мы с вами, конечно, по ходу чтения романа какие-то байроновские строчки, откликнувшиеся в Онегине, будем упоминать. Пушкин говорит: «Байрон — гордости поэт». И, сколько я помню, ведь мы с вами не говорили, ну, в каких-то подробностях о теме поэта и поэзии в «Евгении Онегине». А я думаю, что пора пришла, потому что вот уже мы с вами приближаемся к завершению чтения первой главы романа. И уже Пушкин явил себя как мастер, и он не скрывает от нас, что тот человек, который это пишет и все время к нам с вами обращается, это по преимуществу, прежде всего, поэт. Именно это для него важно в жизни. И поэтому, конечно, кто такой поэт? Вот как Пушкин понимает поэта и поэзию, возможно, даже есть смысл на это взглянуть в динамике, да, и посмотреть, как он видит эти вещи в начале романа и в конце. Это все темы невероятно интересные, и мне кажется, что не жаль некоторое время нашей с вами жизни посвятить размышлению об этих вопросах. Но прежде всего, приступая к этой теме, которая, конечно, невероятно интересна, я хочу напомнить вам, что мы с вами уже об этом говорили, но тем не менее. Хочу напомнить вам, что когда Пушкин впервые печатает первую главу Онегина, то он предпосылает первой главе Онегина стихотворение, как такой пролог. Стихотворение — разговор книгопродавца с поэтом. И мне кажется, что вот это уже важно. То есть Пушкин с самого начала строит такую антитезу. Но эта антитеза, она такая мнимая. Вот так же, как мы можем маленькие трагедии Пушкина рассматривать как некоторые истории, которые разыгрываются внутри одной личности, да? Также мы можем и диалог книгопродавца с поэтом увидеть не как разговор, грубо говоря, Пушкина с одним из его издателей, а как такое размышление о судьбах творчества, которое происходит внутри самого Пушкина. Вообще он был очень склонен к таким внутренним спектаклям. И он в этом признается, например, в своем замечательном отрывке «Осень», где он говорит, что вот ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. То есть для него персонажи его произведений — это всегда живые люди, но это такой кукольный театр, которую он содержит внутри себя самого. Так вот, точно так же разговор книгопродавца с поэтом – это разговор Пушкина с Пушкиным. Но просто он выступает то, как человек, которому надо кормить себя своим трудом, и в этом смысле как книгопродавец, да? То, как поэт, то есть собеседник богов. Ну вот, давайте мы об этом внимательно подумаем в следующий раз.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал вальс из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Умозрение в красках. Сущность той жизненной правды, которая противополагается древнерусским религиозным искусствам образу звериному, находит себе исчерпывающее выражение не в том или ином иконописном изображении, а в древнерусском храме в его целом. Здесь именно храм понимается как то начало, которое должно господствовать в мире. Сама Вселенная должна стать храмом Божиим. В храм должны войти все человечество, ангелы и вся низшая тварь. И именно в этой идее мирообъемлющего храма заключается та религиозная надежда на грядущее умиротворение всей твари, которая противополагается факту всеобщей войны и всеобщей кровавой смуты. Нам предстоит проследить здесь развитие этой темы в древнерусском религиозном искусстве. Здесь мирообъемлющий храм выражает собою не действительность, а идеал, неосуществленную еще надежду всей твари. В мире, в котором мы живем, низшая тварь и большая часть человечества пребывает пока вне храма. И постольку храм олицетворяет собою иную действительность, то небесное будущее, которое манит к себе, но которого в настоящее время человечество еще не достигло. Мысль эта с неподражаемым совершенством выражается архитектурой наших древних храмов, в особенности новгородских. Недавно в ясный зимний день мне пришлось побывать в окрестностях Новгорода. Со всех сторон я видел бесконечную снежную пустыню, наиболее яркое изо всех возможных изображений здешней нищеты и скудости. А над нею, как отдаленные образы потустороннего богатства, жаром горели на темно-синем фоне золотые главы белокаменных храмов. Я никогда не видел более наглядной иллюстрации той религиозной идеи, которая олицетворяется русской формой купола луковицы. Ее значение выясняется из сопоставления. Византийский купол над храмом изображает собою свод небесный, покрывший землю. Напротив, готический шпиц выражает собою неудержимое стремление ввысь, подъемлющее от земли к небу каменные громады. И, наконец, наша, отечественная луковица воплощает в себе идею глубокого молитвенного горения к небесам, через которое наш земной мир становится причастным потустороннему богатству. Это завершение русского храма, как бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту заостряющийся. При взгляде на наш московский Иван Великий кажется, что мы имеем перед собою как бы гигантскую свечу, горящую к небу над Москвою. А многоглавые кремлевские соборы и многоглавые церкви — суть как бы огромные многосвечники. И не одни только золотые главы выражают собою эту идею молитвенного подъема, когда смотришь издали, при ярком солнечном освещении, на старинный русский монастырь или город со множеством возвышающихся над ним храмов. Кажется, что он весь горит многоцветными огнями. А когда эти огни мерцают издали среди необозримых снежных полей, они манят к себе, как дальнее потустороннее видение града Божьего. Всякие попытки объяснить луковичную форму наших церковных куполов какими-либо утилитарными целями, например, необходимостью заострять вершину храма, чтобы на ней не залеживался снег и не задерживалась влага, не объясняет в ней самого главного — религиозно-эстетического значения луковицы в нашей церковной архитектуре. Ведь существует множество других способов достигнуть того же практического результата, в том числе завершение храма острием в готическом стиле. Почему же изо всех этих возможных способов в древнерусской религиозной архитектуре было избрано именно завершение в виде луковицы? Это объясняется, конечно, тем, что оно производило некоторое эстетическое впечатление, соответствовавшее определенному религиозному настроению. Сущность этого религиозного эстетического переживания прекрасно передается народным выражением «жаром горят» в применении к церковным главам. Объяснение же луковицы восточным влиянием, какова бы ни была степень его правдоподобности, очевидно, не исключает того, которое здесь дано, так как тот же религиозно-эстетический мотив мог повлиять и на архитектуру восточную. В связи со сказанным здесь о луковичных вершинах русских храмов, необходимо указать, что во внутренней и в наружной архитектуре древнерусских церквей эти вершины выражают различные стороны одной и той же религиозной идеи. В этом объединении различных моментов религиозной жизни заключается весьма интересная черта нашей церковной архитектуры. Внутри древнерусского храма луковичные главы сохраняют традиционное значение всякого купола, то есть изображают собой неподвижный свод небесный. Как же с этим совмещается тот вид движущегося кверху пламени, который они имеют снаружи? Нетрудно убедиться, что в данном случае мы имеем противоречие только кажущееся. Внутренняя архитектура церкви выражает собою идеал мирообъемлющего храма, в котором обитает сам Бог, и за пределами которого ничего нет. Естественно, что тут купол должен выражать собою крайний и высший предел Вселенной, ту небесную сферу, ее завершающую, где царствует сам Бог Саваоф. Иное дело снаружи. Там над храмом есть иной, подлинный небесный свод, который напоминает, что высшее еще не достигнуто земным храмом. Для достижения его нужен новый подъем, новое горение. И вот почему снаружи тот же купол принимает подвижную форму заостряющегося кверху пламени. Нужно ли доказывать, что между наружным и внутренним существует полное соответствие? Именно через это видимое снаружи горение небо сходит на землю, проводится внутрь храма и становится здесь тем его завершением, где все земное покрывается рукой Всевышнего благословляющей из темно-синего свода. И эта рука, побеждающая мирскую рознь, все приводящая к единству соборного целого, держит в себе судьбы людские. Мысль эта нашла себе замечательное образное выражение в древнем новгородском храме Святой Софии XI века. Там не удались многократные попытки живописцев изобразить благословляющую десницу Спаса в главном куполе. Вопреки их стараниям получалась рука, зажатая в кулак. По преданию, работы в конце концов были остановлены голосом с неба, который запретил исправлять изображение и возвестил, что в руке Спасителя зажат сам град Великий Новгород. Когда разожмется рука, надлежит погибнуть граду тому. Замечательный вариант той же темы можно видеть в Успенском соборе во Владимире на Клязьме. Там на древней фреске, писанной знаменитым Рублевым, есть изображение «Праведницы в руце Божией». Множество святых в венцах, зажатые в могучей руке на вершине небесного свода. И к этой руке со всех концов стремятся сонмы праведников, созываемые трубой ангелов, трубящих кверху и книзу. Так утверждается во храме то внутреннее соборное объединение, которое должно победить хаотическое разделение и вражду мира и человечества. Собор всей твари, как грядущий мир Вселенной, объемлющий и ангелов, и человеков, и всякое дыхание земное. Такова основная храмовая идея нашего древнего религиозного искусства, господствовавшая и в древней нашей архитектуре, и в живописи. Она была вполне сознательна и замечательно глубоко выражена самим святым Сергием Радонежским. По выражению его жизнеописателя, преподобный Сергий, основав свою монашескую общину, поставил храм Троицы как зеркало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира. Святой Сергий здесь вдохновлялся молитвой Христа и его учеников «Да будет едино, якоже и мы». Его идеалом было преображение Вселенной по образу и подобию Святой Троицы, то есть внутреннее объединение всех существ в Боге. Тем же идеалом вдохновлялось все древнерусское благочестие, им же живая наша иконопись. Преодоление ненавистного разделения мира, преображение Вселенной во храм, в котором вся тварь объединяется так, как объединены во едином божеском существе три лица Святой Троицы. Такова та основная тема, которой в древнерусской религиозной живописи все подчиняется. Чтобы понять своеобразный язык ее символических изображений, необходимо сказать несколько слов о том самом главном препятствии, которое доселе затрудняло для нас его понимание. Нет ни малейшего сомнения в том, что эта иконопись выражает собой глубочайшее, что есть в древнерусской культуре. Более того, мы имеем в ней одно из величайших мировых сокровищниц религиозного искусства. И однако, до самого последнего времени икона была совершенно непонятной русскому образованному человеку. Он равнодушно проходил мимо нее, не удостаивая ее даже мимолетного внимания. Он просто-напросто не отличал иконы от густо покрывавшей ее копоть старины. Только в самые последние годы у нас открылись глаза на необычайную красоту и яркость красок, скрывавшихся под этой копотью. Только теперь, благодаря изумительным успехам современной техники очистки, мы увидели эти краски отдаленных веков. И миф о темной иконе разлетелся окончательно. Оказывается, что лики святых в наших древних храмах потемнели единственно потому, что они стали нам чуждыми. Копоть на них нарастала, частью вследствие нашего невнимания и равнодушия к сохранению святыни, частью вследствие нашего неумения хранить эти памятники старины. С этим нашим незнанием красок древней иконописи до сих пор связывалось и полнейшее непонимание ее духа. Ее господствующая тенденция односторонне характеризовалась неопределенным выражением «аскетизм» и в качестве аскетической отбрасывалась, как отжившая ветошь. А рядом с этим оставалось непонятным самое существенное и важное, что есть в русской иконе, та несравненная радость, которую она возвещает миру. Теперь, когда икона оказалась одним из самых красочных созданий живописи всех веков, нам часто приходится слышать об изумительной ее жизнерадостности. С другой стороны, вследствие невозможности отвергать присущего ей аскетизма, мы стоим перед одной из самых интересных загадок, какие когда-либо ставились перед художественной критикой. Как совместить этот аскетизм с этими необычайно живыми красками? В чем заключается тайна этого сочетания? высшей скорби и высшей радости. Понять эту тайну значит ответить на вопрос, какое понимание смысла жизни воплотилось в нашей древней иконописи. Безо всякого сомнения мы имеем здесь две тесно между собой связанные стороны одной и той же религиозной идеи. Ведь нет Пасхи без Страстной Седмицы. И к радости всеобщего воскресения нельзя пройти мимо животворящего креста Господня. Поэтому в нашей иконописи мотивы радостные и скорбные, аскетические, совершенно одинаково необходимы. Я остановлюсь сначала на последних, так как в наше время именно аскетизм русской иконы всего больше затрудняет ее понимание. Когда в XVII веке в связи с другими церковными новшествами в русские храмы вторглась реалистическая живопись, следовавшая западным образцам, поборник древнего благочестия, известный протопоп Аввакум, в замечательном послании противополагал этим образцам именно аскетический дух древней иконописи. По попущению Божию умножилось в русской земле иконного письма неподобного. Изографы пишут, а власти соблаговоляют им, и все грядут в пропасть погибели друг за другом уцепившись. Пишут, спасов образ Эммануила, лицо одутловато, уста червонные, волосы кудрявые, руки и мышцы толстые, так же и у ног бедра толстые, и весь яко немчин учинен, лишь сабли при беде не написано. А все то Никон враг умыслил, будто живых писати. Старые добрые изографы писали не так подобие святых. Лицо и руки и все чувства отончали, измождали от поста и труда и всякие скорби. А вы ныне подобие их изменили, пишите таковых же, каковы сами. Эти слова протопопа Аввакума дают классически точное выражение одной из важнейших тенденций древнерусской иконописи. Хотя следует все время помнить, что этот ее скорбно-аскетический аспект имеет лишь подчиненное и притом подготовительное значение. Важнейшее в ней, конечно, радость окончательной победы Бога-человека над зверо-человеком, введение во храм всего человечества и всей твари. Но к этой радости человек должен быть подготовлен подвигом. Он не может войти в состав Божьего храма таким, каков он есть, потому что для необрезанного сердца и для разжиревшей самодавляющей плоти в этом храме нет места. И вот почему иконы нельзя писать с живых людей. Икона не портрет, а прообраз грядущего храмового человечества. И так как этого человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а только угадываем, икона может служить лишь символическим его изображением. Что означает в этом изображении истонченная телесность? Это резко выраженное отрицание того самого биологизма, который возводит насыщение плоти в высшую безусловную заповедь. Ведь именно этой заповедью оправдывается не только грубо утилитарное и жестокое отношение человека к низшей твари, но и право каждого данного народа на кровавую расправу с другими народами, препятствующими его насыщению. Изможденные лики святых на иконах противополагают этому кровавому царству самодавляющей и сытой плоти не только истонченные чувства, но прежде всего новую норму жизненных отношений. Это то царство, которого плоть и кровь не наследуют. Воздержание от еды и в особенности от мяса тут достигает двоякой цели. Во-первых, это смирение плоти служит непременным условием одухотворения человеческого облика. Во-вторых, оно тем самым подготовляет грядущий мир человека с человеком и человека с низшей тварью. В древнерусских иконах замечательно выражена как та, так и другая мысль. Мы пока сосредоточим наше внимание на первой из них. Поверхностному наблюдателю эти аскетические лики могут показаться безжизненными, окончательно иссохшими. На самом деле, именно благодаря воспрещению червонных уст и одутловатых щек в них с несравненной силой просвечивает выражение духовной жизни, и это несмотря на необычайную строгость традиционных условных форм, ограничивающих свободу иконописца. Казалось бы, в этой живописи не какие-либо несущественные штрихи, а именно существенные черты, предусмотренные и освящены канонами, и положение туловища святого, и взаимоотношение его крест-накрест сложенных рук, и сложение его благословляющих пальцев. Движение стеснено до крайности. Исключено все то, что могло бы сделать Спасителя и святых похожими на таковых же, каковы мы сами. Даже там, где движение допущено, оно введено в какие-то неподвижные рамки, которыми оно словно сковано. Но даже там, где оно совсем отсутствует, во власти иконописца все-таки остается взгляд святого, выражение его глаз, то есть то самое, что составляет высшее средоточие духовной жизни человеческого лица. И именно здесь сказывается во всей своей поразительной силе то высшее творчество религиозного искусства, которое низводит огонь с неба и освещает им изнутри весь человеческий облик, каким бы неподвижным он ни казался. Я не знаю, например, более сильного выражения святой скорби о всей твари поднебесной, об ее грехах и страданиях, чем то, которое дано вшитым шелками образе Никиты Великомученика, хранящимся в музее архивной комиссии во Владимире на Клязьме. По преданию, образ вышит женой Иоанна Грозного Анастасией, родом Романовой. Другие несравненные образцы скорбных ликов имеются в коллекции Ильи Остроухова в Москве. Это образ праведного Симеона Богоприимца и положение во гроб, где изображение скорби Богоматери по силе может сравниться разве с произведениями Джотто, вообще с высшими образцами флорентийского искусства. Рядом с этим в древнерусской иконописи мы встречаемся с неподражаемой передачей таких душевных настроений, как пламенная надежда или успокоение в Боге. В течение многих лет я находился под сильным впечатлением знаменитой фрески Васнецова «Радость праведных о Господе» в Киевском соборе Святого Владимира. Признаюсь, что это впечатление несколько ослабело, когда я познакомился с разработкой той же темы в рублевской фреске Успенского собора во Владимире на Клязьме. И преимущество этой древней фрески – перед творением Васнецова, весьма характерно для древней иконописи. У Васнецова полет праведных в рай имеет чересчур естественный характер физического движения. Праведники устремляются в рай не только мыслями, но и всем туловищем. Это, а также болезненно-истерическое выражение некоторых лиц сообщает всему изображению тот слишком реалистический для храма характер, которая ослабляет впечатление. Совсем другое мы видим в древней рублевской фреске в Успенском соборе во Владимире. Там необычайно сосредоточенная сила надежды передается исключительно движением глаз, устремленных вперед. Крестообразно сложенные руки праведных совершенно неподвижны, так же, как и ноги и туловище. Их шествие в рай выражается исключительно их глазами, в которых не чувствуется истерического восторга, а есть глубокое внутреннее горение и спокойная уверенность в достижении цели. Но именно этой-то кажущейся физической неподвижностью и передается необычайно напряженная мощь неуклонно совершающегося духовного подъема. Чем неподвижнее тело, тем сильнее и яснее воспринимается тут движение Духа, ибо мир телесный становится его прозрачной оболочкой. И именно в том, что духовная жизнь передается одними глазами совершенно неподвижного облика, символически выражается необычайная сила и власть Духа над телом. Получается впечатление, точно вся телесная жизнь – замерла в ожидании высшего откровения, к которому она прислушивается. И иначе его услышать нельзя. Нужно, чтобы сначала прозвучал призыв. Да молчит всякая плоть человеческая. И только когда этот призыв доходит до нашего слуха, человеческий облик одухотворяется. У него отверзаются очи. Они не только открыты для другого мира, но отверзают его другим. Именно это сочетание совершенной неподвижности тела и духовного смысла очей, часто повторяющееся в высших созданиях нашей иконописи, производит потрясающее впечатление. Ошибочно было бы думать, однако, что неподвижность в древних иконах составляет свойство всего человеческого. В нашей иконописи неподвижность усвоена не человеческому облику вообще, а только определенным его состоянием. Он неподвижен, когда он преисполняется сверхчеловеческим, божественным содержанием, когда он так или иначе вводится в неподвижный покой божественной жизни. Наоборот, когда человек в состоянии безблагодатном или же доблагодатном, человек, еще не успокоившийся в Боге или просто не достигший цели своего жизненного пути, он часто изображается в иконах чрезвычайно подвижным. Особенно типичны в этом отношении многие древние новгородские изображения преображения Господня. Там неподвижный Спаситель, Моисей и Илья. И наоборот, поверженные низ апостолы, представленные собственному чисто человеческому аффекту ужаса перед небесным громом, поражают.

0: не собственную, а надчеловеческую жизнью. Само собой разумеется, что это состояние выражает собою не прекращение жизни, а как раз наоборот, высшее ее напряжение и силу. Только сознанию безрелигиозному или поверхностному древнерусская икона может показаться безжизненной. Известная холодность и какая-то отвлеченность есть, пожалуй, в иконе древнегреческой. Но как раз в этом отношении русская иконопись представляет полную противоположность греческой. В особенности поражаешься тем, насколько русская иконопись согрета чуждой грекам теплотою чувства. Именно в русской иконописи, в отличие от греческой, жизнь человеческого лица не убивается, а получает высшее одухотворение и смысл. Например, что может быть неподвижнее лика нерукотворного Спаса или Ильи Пророка? А между тем, для внимательного взгляда становится ясным, что в них просвечивает одухотворенный народно-русский облик, не только общечеловеческое, но и национальное таким образом вводится в недвижный покой Творца и сохраняется в прославленном виде на этой предельной высоте религиозного творчества.
1: Статью Евгения Трубецкого «Умозрение в красках» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В сегодняшней нашей программе мы продолжаем наш разговор с профессором Санкт-Петербургской духовной академии протоиереем Георгием Митрофановым о преподобном Серафиме Саровском. Первая программа этого небольшого цикла была посвящена общей характеристике монастырской жизни России XVIII века, ее упадку, ее, можно сказать, разорению, хотя большие проблемы, как мы выяснили, были и в XVII веке, отчасти это и было причиной того, что монастыри подверглись такому натиску государства, которое почти до основания разрушило всю монастырскую жизнь. И вот, тем не менее, мы закончили на том, что, несмотря на это внешне очень пошатнувшееся положение монашеской жизни, именно в этот период, во второй половине XVIII века, в русской церкви просияли такие замечательные светильники духовной жизни, как преподобный Серафим Саровский и Паисий Величковский. Сегодня, я думаю, мы перейдем уже к разговору о жизненном пути преподобного Серафима, о чем я и попрошу отца Георгия нам рассказать.
1: С одной стороны, говорить о жизни и служении преподобного Серафима Саровского кажется очень легко, потому что его житие известно очень многим. Многие обстоятельства его жизни, которые имело место во второй половине XVIII, начале XIX веков, хорошо известны и даже документально подтверждены. Но, с другой стороны, боюсь, что для многих наших слушателей характерно вот при чтении житий, при размышлении над житиями, характерно не задумываться над тем, а как же вот это житие сопрягается с той конкретной исторической жизнью, которая была характерна для той или иной эпохи, в которой проходила жизнь того или иного святого. И вот именно исходя из того, что наши слушатели представляют достаточно хорошо житие преподобного Серафима Саровского, я бы и хотел, опираясь на основные события его жизни и служения, одновременно поговорить о некоторых проблемах нашей церковной жизни той эпохи, и тогда, я думаю, многие наши слушатели лучше представят себе все значение личности преподобного Серафима в истории русского монашества, лучше представят себе то, насколько же подчас, размышляя над житием, можно обнаружить для себя вот живую ткань исторической жизни прошлого. Итак, начнем с обстоятельства, на которое, наверное, не так уж часто обращают внимание наши слушатели, читая житие преподобного Серафима. Он родился 19 июля 1754 года в миру Прохор Машнин в семье курского купца, бравшего строительные подряды, часто даже именно на храмовые здания. Вот то обстоятельство, что Прохор Машнин родился в семье купца, очень показательно. Сказательно вот почему. В середине XVIII века наша страна переживала очень сложный период. Безусловно, что наиболее образованными сословиями в это время в нашей стране были дворянство и духовенство. Но вот что характерно было для обоих этих сословий. Дворянство, довольно интенсивно приобщаясь к европейской культуре, интенсивно, но без наличия в стране какой-то цельной, отлаженной системы образования светского, очень часто открывая для себя западную культуру, отрывались от традиционных устоев той православной церковной жизни, в которой жили их предки. Нельзя сказать, что они перестали быть христианами, но их христианская вера, их религиозная вера часто дистанцировалась от вековых устоев православного церковного, а уж тем более бытового благочестия, что во многом определяло жизнь поколения русских православных христиан. Мы можем говорить об определенного рода дистанцированности даже религиозной жизни русского дворянства этого периода времени от традиционных форм церковной жизни. Что же касается нашего духовенства, то оно переживало в середине XVIII века очень важный период своего такого почти уже полномасштабного приобщения к первой формировавшейся в России системе образования, каковым было образование духовное, богословское. Уже в это время постепенно выкристаллизовывается структура трехуровневого духовного образования, предполагающее начальное образование в духовном училище, среднее образование, средневысшее образование в семинарии и высшее образование в академии. Но вот это постепенное приобщение духовенства к богословскому образованию еще не могло изменить кардинально ситуацию в церкви. То есть, с одной стороны, многие священники, даже получая образование, продолжали жить в той парадигме привычного бытового религиозного исповедничества, в котором жили крестьяне. Церковные праздники, богослужения, крестные ходы, посты. Вот что наполняло их жизнь. Совершение, да, священнодействий, в том числе церковных таинств, прежде всего, как исполнение треб.
0: Освящение там скотов, полей,
1: скотов, ульев, колодцев и так далее. Да-да-да. Все это, в общем и целом, даже этими священниками в ту пору не осмыслялось подчас богословски. Хотя этот процесс уже начался, это было, безусловно, позитивно. И надо сказать, что вот подобного рода уже способные богословски осмыслять часто свою деятельность духовенства оказывалось в сложном положении. Дворянство было достаточно дистанцировано от их деятельности. То есть в дворянской среде священнослужитель воспринимался чаще всего вот в это время как исполнитель некоторых обрядов, обычаев, периодически необходимых для жизни, но, в общем-то, никак серьезно духовную жизнь людей не определяющих. Они предпочитали читать даже святоотеческую литературу вот, в переводах XVIII века, но вне контекста своей, скажем, приходской жизни, осмыслявшейся. Либо же это были действительно разновидности, так сказать, повара и бродобрея, которого приглашали в течение жизни несколько раз в помещичий дом, или, так сказать, которого посещали в храме. Что же касается крестьянства, то оно исключительно было по-прежнему ориентировано вот на такое бытовое исповедничество веры. И священнику было очень сложно адаптировать для крестьянства те богословские знания, которые он получал в духовной школе. Как правило, ему приходилось в общении с крестьянством оставаться в рамках вот именно требоисполнительства, в рамках того, что на протяжении веков представляло, собственно, единственно нужным и возможным для религиозной жизни крестьянина. Но было в России и в XVIII веке, даже раньше, сословие, которое сочетало в своей жизни приверженность к традиционному укладу бытового благочестия с попытками богословски осмыслять религиозную жизнь. И этим сословием было, как ни странно, сословие горожан. Но существует такой стереотип, что значит, полнота церковной жизни либо в монастыре, либо где-то в какой-то сельской общине крестьянской. Ничего подобного. В монастырях действительно встречались гении религиозной жизни, но не селяне, а именно горожане были наиболее религиозно активными представителями христианской жизни в нашей стране на протяжении веков. Не случайно именно из горожан и выходит значительная часть старообрядцев первоначально. Так вот, в середине XVIII века русское купечество и мещанство, с одной стороны, приобщенное благодаря городу к зарождающейся европейской культуре, грамотное, имевшее привычку к книжному чтению, правда, хочу подчеркнуть, к книжному чтению традиционному, жития святых, богослужебные книги, псалтырь в меньшей степени, Евангелие. А вот именно представители купечества и мещанства начинают сочетать в своей жизни нечто новое, что входило в жизнь России этого времени, общение с книгой, размышление над книгой, с традиционным укладом вот этого бытового исповедничества своей веры через, так сказать, вот такой церковный календарь. И вот это было, возможно, самое примечательное. Они не отрывались от той вековой, может быть, и во многом и не безупречной традиции религиозной жизни, которой жила Россия, но одновременно в них появлялась вот та пытливость ума, которая так всегда недоставала нашей религиозной жизни, часто слишком сердечной, эмоциональной и не очень логосной. Мы не можем сказать о той атмосфере, которая была в доме Прохора Мышнина. Важно то, что его отец, бравший строительные подряды, строил в том числе и храмы, но рано скончавшись, когда Прохору было всего лишь 8 лет, его отец оставил семью в сложном положении. И показательно, что мать Прохора Мышнина взяла в руки дело своего умершего супруга и повела это дело достаточно успешно. Очень выразительная деталь, говорящая о том, что, видимо, в этой семье, коль скоро там была, возможно, такая активная женщина, взявшая на себя, так сказать, функцию, в общем-то, купца-подрядчика строительного, Значит, в этой семье была достаточно какая-то активная такая творческая атмосфера. Итак, Агафья, мать Прохора Мушнина, смогла не только поднять своего сына, но и воспитать его в таких условиях, что у него довольно рано пробудился осознанный интерес к религиозной жизни. Но я хочу подчеркнуть, традиционной религиозной жизни, квинтэссенции которой всегда в сознании русских православных людей было монастырское монашество. Вот говоря сейчас об этих, может быть, не столь поражающих, впечатляющих эпизодах жизни Прохора Мушнина, гораздо, наверное, важнее было бы сказать о чудесном спасении Прохора во время падения с колокольни. Хотя можно спорить о том, какой была эта только что колокольня, которую только еще начали строить. Не колокольня явно Ивана Великого. Но вот в тех деталях, которые я рассказываю, на самом деле проступает другой аспект жизни. А именно формирование будущего великого святого, конечно, и молитвенника, и мистика, и чудотворца, в условиях совершенно обыденной жизни, где решались какие-то конкретные проблемы. Да, Агафья Мушнина трудилась денно и нужно, продолжая дело своего мужа, быть женщине-подрядчиком в строительном. В XVIII веке было, наверное, не менее сложно, чем сейчас психологически. Вот. Она, тем не менее, позволяла произрастать своему чаду в какой-то достаточной степени теплой атмосфере, которая оставляла место для духовных исканий. И в результате, уже, по сути дела, в подростковом возрасте, Прохор переживает еще одно очень важное событие. Тяжело заболев, он исцеляется после принесения в дом Курской коренной иконы Божьей Матери. Вот это событие было осмыслено им как, видимо, призыв к монашеской жизни, и он отправляется к известному старцу или старице, схимонаху Досифею, в Киево-Печерскую лавру. Я бы не хотел сейчас много говорить об этой во многом загадочной личности. Все знают эту историю благочестивой женщины, постригшуюся в Новомосковском монастыре, как монаха. Но важно отметить то обстоятельство, что встреча вот с этим, повторяю, во многом непроясненным с точки зрения вот наших представлений о жизни монашествующим или монашествующей, приводит Прохора к убеждению, что он должен поступить монахом именно в Саровскую пустыню, получает такое благословение. Он ничего не знает, по сути дела, о Саровской пустыне. И, попав туда 24 лет, он попадает вот в тот самый монастырь, о котором я говорил вот в прошлой программе, в монастырь, переживающий упадок, начиная с состояния монастырских зданий и кончая положением монахов, которые живут, в общем-то, в бедности, если не в нищете, у которых запущено даже, так сказать, храмовое богослужение, которые, в общем-то, живут под одним кровом, каждый озабоченный тем, как найти себе пропитание. Да, там существует система тяжелых послушаний, но даже они не гарантируют монахам вот какого-то безусловного минимума нормальной жизни с точки зрения чисто утилитарной, который, наверное, когда-то был гарантирован монахам. Тем более, что эти послушания отвлекают многих из них, вот даже от какой-то, бы то ни было, привычной и всегда распространенной для монахов, даже не очень духовных, богослужебной жизни в храме. По существу это руины. Руины и в прямом, и в первом смысле, в котором часто совершенно далеки от каких бы то ни было духовных запросов монахи, влачат довольно печальное существование. И вот молодой Прохор Мушнин, оказавшись в таком монастыре, приходит к мысли о том, что ему нужно теперь, не избегая тех послушаний, которые накладывают на него правила монастыря, свою духовную жизнь строить в значительной степени самостоятельно. И он начинает, что называется, спасаться по книгам. Из книг, которые были в монастыре, и которые, некоторые из которых он наверняка читал раньше, он вычитывает для себя некоторые важные истины. Начинает совершать правила преподобного Пахомия Великого, а затем переходит к постоянному совершению Иисусовой молитвы. Мы все знаем, что подчас очень рискованно самочинно прибегать к Иисусовой молитве. Но здесь перед нами подвижник, который, лишенный какого-то такого четкого, одухотворенного пастырского наставничества, идет сам, доверяя той традиции, которая запечатлена в книг. Он много читает и священные писания, и святых отцов, причем очень разного уровня. Василий Великий, Макарий Великий, Иоанн Лествичник. Он читает жития, прежде всего, святых, прежде всего, Дмитрия Ростовского. Он пытается наполнить свою жизнь, свое мировоззрение теми образами, теми принципами духовной жизни, по которым монастырское монашество жило веками, которых, воплощение которых он не видел вокруг себя в том монастыре, в котором он пребывал. Но ничего бы не стоил преподобный Серафим как монах, если бы по привычной многим из нас обломовско-бальзаминовской привычке возлежал, обложившись житиями святых на своем одре, и мечтал и грезил о монастырской жизни. Все то, что прочитывает он в книгах, он пытается последовательно и вполне конкретно реализовывать в собственной жизни. Вот почему он отправляется из монастыря в лес. Не надо думать, что это было какое-то идиллическое пребывание в комфортабельной монастырской келье. Это было вообще существование получеловека-полузверя с точки зрения бытовых удобств. Но зато здесь было уединение, зато здесь была возможность сконцентрировать свое внимание на своей собственной душе, как учили этому жития преподобных, как учили этому те отцы, которых он читал. Наверное, не случайно его подстерегает тяжелая трехлетняя болезнь, которая оказалась чревата водянкой, и которая вот чисто внешне лишила его возможности продолжать свою жизнь вот в этом самом лесном затворе. Он, видимо, действительно прошел какой-то этап очень важный для себя, и потом Господь вот этого юного энтузиаста духовной жизни через болезнь как бы возвращает в монастырь, хотя всем ведомо по житию чудесное исцеление его от этой болезни после явления Пресвятой Богородицы вместе с апостолами Петром и Иоанном. Когда прикосновением своего посоха Богородица ликвидировала водянку, которая была у него на брюшной полости, хотя след от этого прикосновения остался у него на всю жизнь. Ему уже 32 года, в 1786 году, когда он принимает постриг в иноке с именем Серафим. И за плечами у него уже имел место определенный почти 8-летний опыт жизни в уединении, жизни в монастыре. И вот пострижение в иноке, а затем посвящение в иеродиакона в 1780 году открывает еще одну важную страницу духовной жизни преподобного Серафима, любого монаха. Он начинает активно участвовать в литургии уже как священнослужитель. И годами служит, иногда даже каждый день, божественную литургию, черпая в ней теперь уже вдохновение для своей духовной жизни. Так появляется в его жизни, казалось бы, изначально ориентированное на уединение, на затвор, на умную молитву, аспект евхаристической жизни, евхаристического богомыслия. Это был очень важный аспект его духовной жизни, который во многом определил его дальнейшее развитие. Через 6 лет после рукоположения бродякона он становится иеромонахом. И вот здесь для него литургия приобретает, наверное, тот смысл, который она приобретает впоследствии для отца Иоанна Кронштадтского. Тем более, что в это время он, наконец, получает духовного наставника в лице игумена Пахомия, отношения с которым у него постепенно приобретают все более и более вот такой традиционный характер духовного отца и духовного сына, живущих в одной монастырской обители.
0: А вот его анахорецкое житие оно не встречало какого-то сопротивления, непонимания, недоумения со стороны, скажем, монастырского начальства?
1: Вот мы сейчас и подошли к этому эпизоду. Первый опыт его пребывания в лесу, в общем, не вызывал никаких особых вопросов. Но вот сейчас, когда вот в 1793 году он стал иеромонахом, активно проявил себя в литургической жизни монастыря, а потом вскоре после кончины игумена Пахомия он решил вновь уйти в лес, это вызвало определенного рода критику со стороны братьев. Он был уже известен в монастыре, он пользовался определенного рода уважением, а, возможно, и покровительством игумена Пахомия. И вот это нежелание остаться с братьями после смерти своего учителя как раз указывает нам на очень характерную черту жизни многих преподобных. Нам очень часто кажется, что святые, в том числе преподобные, это те, кто сеет вокруг себя мир, любовь, то умиротворяет все страсти, на самом деле чаще всего оказывается наоборот. Особенно в процессе своего становления многие подвижники благочестия находились в очень остром конфликте с окружающей действительностью. И это было не случайно, ибо большая часть окружавших их людей, не только мирян, но и монахов, были людьми, настроенными весьма теплохладно по отношению к тому, что так значимо было для подвижников. И вот именно тогда в жизни преподобного Серафима Саровского наступает своеобразного рода кризис. Может быть, впервые именно тогда, когда он потерял игумена Пахомия, у него возникает желание покинуть монастырь, в который он вложил столько внутренних сил, то есть он прожил к этому времени уже более 15 лет, в котором он обрел для себя и монашество, и священство, в котором он впервые смог ощутить для себя возможность духовно возрастать, следуя тем традиционным принципам монастырской жизни, которых он, тем не менее, не видел вокруг себя, на которые он стал невольно утверждать в этом монастыре. И вот тогда происходит его новый уход в пустыню, в лес, уже человека куда более зрелого, чем раньше. Наверняка в его первоначальном уходе имел место такой юношеский ригоризм, желание вот в таких вот стерильных условиях леса, где нет, так сказать, искушающих его братьев, попытаться попробовать свои силы. Сейчас это было нечто большее. Сейчас это была уже попытка пережить в своей жизни опыт того традиционного монашеского отшельничества, на котором строилась жизнь многих великих православных монахов на протяжении веков. Опять перед нами попытка, ориентируясь на книги, спасаясь по книгам, реализовать в своей жизни то, чему эти книги учат.
0: Ну что же, я думаю, на этом мы сегодня закончим и продолжим разговор о подвигах преподобного Серафима в следующей нашей программе. Я напоминаю, что сегодня о преподобном Серафиме нам рассказывал профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

0: В исполнении хора храма преподобного Серафима Саровского в Петербурге прозвучал концерт преподобному Серафиму Саровскому, композитора Вячеслава Римши.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1. В книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
4: Включаю радио «Град Петров».
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 19.

Ходила молва, что поэты льстят королям, но в ту пору поэзия была еще голосом славы, и короли тоже льстили поэтам. Прочитав оду на взятие Измаила, Екатерина вновь прислала Державину табакерку, осыпанную бриллиантами, и сказала ему при встрече: «Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна». Во время его секретарства она не раз, так сказать, спрашивала его писать вроде Фелиции, хотя дал он ей в том свое слово, но не мог он его сдержать по причине разных придворных каверз, коими его беспристрастно раздражали, не мог воспоминить там своего духа, чтоб поддержать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями. Сколько раз не принимался, сидя по неделе для того, запершись в своем кабинете, но ничего не в состоянии был такого сделать, чем бы он был доволен. Все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства. Должно быть, в одно из таких сидений написал он язвительное четверостишие: «Поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой, пищит бедняжка вместо свисту, а ей твердят: пой, птичка, пой». И так он молчал. Екатерина досадовала, он оказался столь же непокладистым поэтом, как и секретарем. Все кончилось так, как и должно было кончиться. 15 июля 1793 года вечер в царском селе был тихий, погожий, меланхолический. Большим обществом вышли в сад, но беседа не ладилась. Государыня была нечто скучна. Наконец завели горелки. Екатерина любила смотреть на эту игру. Запели «Гори, гори ясно». Державину с его парой довелось ловить великого князя Александра Павловича. Тот, проворный и легкий, убежал далеко по скользкой росистой лужайке, покатый к пруду. Державин, гонясь за ним, упал, ударился озим и едва не лишился чувств. Его подняли, в руке оказался вывих. 6 недель оставался он дома. За это время Екатерину сумели восстановить против него. Будучи всем ревностью и правдою своей неприятен, или лучше сказать опасен, наскучил императрице и остудился в ее мыслях. 2 сентября при праздновании Явского мира он был отставлен от секретарства и назначен сенатором. При унижении, до которого был доведен сенат, это было знаком немилости, особенно для Державина, который и сам тому унижению способствовал. В таких обстоятельствах орден Владимира II степени и чин тайного советника были утешением слабым. Уязвленный Державин просил Зубова передать государыне его благодарность. Зубов весьма удивился: неужто доволен? «Как же, — ответил Державин, — не быть довольным сей монаршей милостью бедному дворянину, без всякого покровительства служившему с самого солдатства, что он посажен на стул сенаторский Российской империи, что еще мне более? Ежели ж мои сочлены почитаются, может быть, кем ничтожными, то я себе уважение всемерно сыщу». В сенате он принялся обучать сочленов труду, беспристрастию, независимости, знанию законов. Заседания стали сплошными бурями. В ту пору читалогайскую оду на знатность он переделал в вельможу. Сенаторы справедливо приняли на свой счет строки самые оскорбительные. «Калигула, твой конь в сенате не мог сиять, сияя в злате, сияют добрые дела, осел останется ослом, хотя осыпь его звездами, где должно действовать умом, он только хлопает ушами. О, тщетно счастье рука против естественного чина, безумца рядит в господина или в шумиху дурака».
В ту пору, когда близостью к престолу стяжались огромные состояния, Державин не приобрел ничего. 17 000 штрафу, наложенного по тамбовским делам, на силу с него скостили после бесчисленных просьб. Однако ж он изворачивался, как изворачивалась покойная мать, земли свои закладывал, перезакладывал, то частью продавал их, то прикупал новые, торговал хлебом, заводил фабрики. Летом 1791 года он купил дом на Фонтанке у Измайловского моста. На отделку и перестройку ушло несколько месяцев. Екатерина Яковлевна, хоть прихварывала, была в больших хлопотах. Дом обставили не роскошно, однако со вкусом. В картинах, в мебели и тому подобном Державины знали толк. По последнему слову моды, стены были покрыты соломенными обоями. По соломенной плетенке шел камни и шерстью вышивались узоры из цветов, фруктов, листьев, а для больших простенков целые виды и сцены. Вышивала сама Пленира, жена Львова ей помогала. Особенность дома составила диванная комната, или просто диван, как ее называли. Она вся была затянута серпянкой. С потолка на манер палатки спускались широкие пологи. В складках материи размещены были зеркала. Тут же стояли бюсты хозяина и хозяйки, работа хитрого каменосечца Рашета. В диване принимали гостей, водили беседы, иногда и спали. «Сядь, милый гость, здесь на пуховом диване мягком, отдохни, всем тонком пологу перловом и в зеркалах вокруг. Усни, вздремли после стола немножко, приятно часик похрапеть». Державинские обеды были обильны и превосходны. Между прочим, к одному из них по просьбе Дмитриева зван был Фонвизин, которого Дмитриев никогда не видел. То было 30 ноября 1792 года. Фонвизин приехал, или лучше сказать, его привезли. Он владел лишь одной рукой, одна нога также одеревенела. Два молодых офицера ввели его под руки и усадили. Он говорил диким, охриплым голосом, язык плохо повиновался ему. Однако же он тотчас завладел беседой, 5 часов к ряду говорил почти что один, о самом себе, о своих комедиях, о своих путешествиях, о своей славе. В 11 часов его увезли, а на утро он умер. В общем, бывали у Державиных те же все лица. Дмитриев чаще других. Капнисты, Львовы, Оленин. Подчас из деревни приезжала свояченица Капнисты и Львова Даша, которую видели мы когда-то подростком. Теперь ей минуло 27 лет. Она все еще была в девушках, несмотря на свою красоту. Все сестры Дьяковы были хороши собой. Высокая, прямая, в обращении жесткая, замкнутая. Она поступала во всем расчетливо и умно. Играла на арфе правильно и бездушно. При изрядных нравственных качествах она была лишена обаяния. Ей грозила судьба старой девы. Она тайно была влюблена в Державина. Пленира вздумала сватать ее за Дмитриева. Даша сказала: «Нет, найдите мне такого жениха, как ваш Гавриил Романович, то я пойду за него и надеюсь, что буду с ним счастлива». Посмеялись и начали другой разговор. Впрочем, миру, который царил в семействе Державиных, нетрудно было и позавидовать. За 16 лет произошла между ними, кажется, лишь одна размолвка. Она случилась летом 1793 года. Памятником ее осталось письмо, посланное в Петербург из царского села, где Державин в ту пору жил по должности кабинетского секретаря. «Мне очень скучно, друг мой Катенька. Вчерась было, а особливо, как была гроза, и тебя подле меня не было. Ты прежде хотела в таковых случаях со мной умереть. Но ныне, я думаю, рада, ежели меня убила, и ты бы осталась без меня. Нет между нами основательной причины, которая бы должна была нас разделить. То что такое, что ты ко мне не едешь? Самонравие и гордость. Не хочешь по случившейся размолвке унизиться перед мужем? Изрядно. Стало, ты любишь или любила меня не для меня, но только для себя. Когда малейшая неприятность выводит тебя из себя и рождает в голове твои химеры,
которые, Боже, избави меня и тебя, могут сделать несчастливыми. Подумай-ка об этом хорошенько, и, сравнив с собою Фурсову и ей подобных, увидишь, что я говорю правду. Итак, забудь, душа моя, прошедшую ссору. Вспомни, что уже целую неделю я тебя не видал, и что в середу Ганюшка твой именинник. Приезжай в объятия верного твоего друга. К несчастью, здоровье Екатерины Яковлевны было плохо. Еще в Тамбове, стоящем среди болот, схватила она лихорадку. И в самую тяжкую пору тамошних неприятностей после ссоры с Чечериной слегла. Когда переехали в Петербург, болезнь то усиливалась, то ослабевала, но никогда не исчезала совсем. Уже в 1792 году Державин порой падал духом. Неизбежным уже роком расстаешься ты со мной. В стенании жестоком я прощаюсь с тобой, обливаюсь слезами, скорби не могу снести, не могу сказать словами, сердцем говорю прости, руки, грудь, уста и очи я целую у тебя, не имею больше мочи разделить с тобой себя. Лобызаю, обмираю, тебе душу отдаю, и из уст твоих желаю выпить душу я твою.

Однако ж она поправилась. В апреле 1794 года случился опять сильный приступ болезни. Екатерина Яковлевна совсем была при смерти, но затем стало ей лучше, и Державин возблагодарил провидение. «Ты возвратила мне Плениру». На сей раз надежда обольстила его напрасно. Екатерина Яковлевна слегла снова, и дело пошло к развязке. Она умирала в кротости и смирении, как прожила всю прекрасную свою жизнь. Дня за два до кончины она упрашивала Державина съездить в Царское, похлопотать за одного их знакомого. «Бог милостив», — сказала она, — «может, я проживу столько, что дождусь с тобою проститься». 15 июля 1794 года, 33 лет от роду, Пленира отдала Богу душу. Державин ее проводил на кладбище Александра Невской лавры и написал Дмитриеву в Москву: «Ну, мой друг Иван Иванович, радость твоя о выздоровлении Екатерины Яковлевны была напрасна. Я лишился ее 15 числа сего месяца, погружен в совершенную горесть и отчаяние, не знаю, что с собой делать. Мне стало любезной моей Плениры. Оплачьте, музы, мою милую, прекрасную, добродетельную Плениру, которая только для меня была на свете, которая все мне в нем составляла. Теперь для меня сей свет — совершенная пустыня». И вот... Ровно через полгода женился он на другой. Казалось бы, это должно удивить неприятно. Неужели другой мог так легко заменить ту, которую так боялся утратить, что обмирал при единой мысли об этом? Ту, без которой еще так недавно сей свет был ему совершенной пустыней? Наконец, зачем же так скоро? Уже самая эта поспешность могла показаться предосудительно в человеке вовсе не молодом. Державин ушел 52-й год. Однако никто не осудил его, ни даже щепетильный Дмитриев, ни чувствительный Карамзин. Бурный и вспыльчивый по природе, Державин пережил смерть Екатерины Яковлевны тоже бурно и вспыльчиво. Его охватило неистовое отчаяние, в котором минуты тихого, сосредоточенного горя были сравнительно светлыми промежутками. Тогда ему чудилось, тень Плениры витает везде. Он пытался писать к ней стихи, они не давались, не складывались. Мысль подавлена была чувством, но такие состояния бывали недолгие. В одиночестве он сумел бы спокойнее и возвышеннее пережить свое горе и тем обрести покой. Он и сам подумывал об отставке и отъезде в деревню, но это было неисполнимо. За несколько месяцев до того Державин был назначен президентом камерс-коллегии. Должность была временная, так как коллегию предполагалось вскоре уничтожить, но Державин принялся за дело рьяно и вскоре обнаружил злоупотребление. Екатерина таких открытий не любила и велела передать Державину, чтобы он отныне лишь числился в должности, ни во что не мешаясь. Оскорбленный Державин написал Зубову неистовое письмо, в котором коснулся вообще своего положения в службе и прямо высказал разочарование в Екатерине. «Не зальют мне глотки вином, — писал он, — не закормят меня фруктами, не задарят драгоценностей никакими алтынами, не купят моей верности к моей монархине. Что делать? Ежели я выдался урод такой дурак, который ни на что, несмотря, жертвовал жизнью, временем, здоровьем, имуществом, службе и личной приверженности обожаемой мной государине, животворился ее славу и полагал всю мою на нее надежду, и теперь так со мною поступают, то пусть меня уволят в уединении оплакивать мою глупость и ту суетную мечту, что будто какого-либо государя слово твердо, ежели Екатерина Великая, обнадежив меня, чтоб я ничего не боялся, и не ток мне доказав меня в вине моей, но и не объясня ее, благоволила снять с меня покровительствующую свою руку. Имея столько врагов за ее пользы, куда я гожусь, какую я отправлять в состоянию должность?» Не получив ответа, он написал письмо самой императрице, такое, что передать его не решались ни Зубов, ни Безбородко. Тогда Державин передал его через камер-лакея.
Прочтя, государыня вышла из себя, и ей было сделалось очень дурно. Поскакали в Петербург за каплями, за лучшими докторами, хотя и были тут дежурные. Державин в испуге не остался в царском селе, а уехал потихоньку в Петербург ждать решения своей участи. Екатерина уничтожила коммерцколлегию, но отставки Державину не дала. Нечего было думать о ней и теперь. Приходилось с болью в душе кипеть в самой гуще сенатских и придворных дел. Со всеми боярами был он в ссоре. Деятельный, полный интриг, препирательств, раздражений. Для элегии в душе не было места. Свободные часы предавался он злобной тоске, а размыкать ее было не с кем. Капнист в деревне, Львов в разъездах, Дмитриев по большей части в Москве. Убегая из дому, Державин шатался по площади, не находил себе места и действительно не знал, что с собою делать. Тогда он вздумал жениться, чтобы по скуке не уклониться в какой разврат. Развратом он звал всякие отклонения от правил доброго общежительства. Шатания по площади сюда включались. Это решение принял он не потому, что забыл Плениру, но именно потому, что не мог забыть. Мысль его очень скоро остановилась на Даше Дьяковой, что довольно понятно. Незадолго до Рождества она приехала в Петербург с сестрой, графиней Стейнбок. Державин по обыкновению, как знакомым дамам, сделал посещение и принят был весьма ласково. На другой день он послал им записочку, в которой просил их к себе откушать и дать приказание повару, какие блюда они прикажут для себя изготовить. Симон думал дать разуметь, что делает хозяйкою одну из званых им прекрасных гостей, разумеется, девицу, которой записка была надписана. Она с улыбкой ответствовала, что обедать они с сестрою будут, а какое кушанье приказать приготовить, его состоит в воле. Обед прошел очень приятно. Через день Державин, зайдя посетить их и нашел случай с одной невестой говорить, открылся ей в своем намерении. Благоразумная Даша ответила, что принимает он и себе за честь, но подумает, можно ли решиться в рассуждении прожитка. Она, казалось, даже не прочь рассмотреть его приходные и расходные книги, дабы узнать, может ли она содержать дом сообразно с чином и летами. Книги она продержала у себя 2 недели, после чего дала волю нежному чувству и объявила свое согласие. Державин стал любезным и исполнительным женихом. К невесте, которую звал то Дашеньки, то Милены, ездил он каждодневно. И если не мог, присылал записочки. «Извини меня, мой милый друг, что тебя сегодня не увижу. К обеду не мог быть для того, что нужда была быть у Васильева. А вечеру кое-кто заехали, и между тем признаю, что готова баня, то уже не попаду к вам. Между тем целую тебя в мыслях» и прочее, прочее. Или другая: «Посылаю вам, матушка Дарья Алексеевна, ту материю, о которой вам я вчерась говорил. Я не знаю, увижу ли вас сегодня». Или еще в самый день Рождества: «Поздравляю тебя, милый мой друг Дашенька, с праздником. Прошу поздравить от меня матушку и всех своих. Извини, что у вас вечеру не был вчерась. Не очень-то был здоров, но сегодня, слава Богу, хоть куды. Поеду во дворец, думаю обедать дома, а на вечер буду к Николаю Александровичу, где и тебя моя увижу, милая. Или надобно к тебе приехать? Уведом меня затем так рано, к тебе и посылаю. Между тем целую тебя бесчетно». Он старался не подать виду, но на душе у него было нелегко. Память Плениры тревожила его совесть. Ища себе оправдание, он написал замечательные стихи: «Призывание и явление Плениры». Глубокая личная правда здесь выражена сквозь нарядную куплетную форму, подсказанную поэтикой XVIII века. «Приди ко мне, Пленира, в блистании луны, в дыхании зефир, во мраке тишины. Приди в подобие тени, в мечте и легком сне, и, сядши на колени, прижмися к сердцу мне. Движение исчисли, вздыхание измерь, и все мои ты мысли
проникни и поверь, хоть острый серп судьбины моих не косит дней, но нет уж половины во мне души моей. Я вижу, ты в тумане, течешь ко мне рекой, Пленира на диване простерлась надо мной, и легким осязанием уст сладостных твоих, как ветерок дыханием в объятиях своих, меня ты утешаешь и шепчешь нежно вслух. А что так сокрушаешь себя, мой милый друг? Нельзя смягчить судьбину, ты сколько слез не лей, Милены половину займи души твоей. 31 января 1791 года Державин ввел новую хозяйку в дом свой. Но воспоминание о Пленире не оставляло его. Часто за приятельскими обедами, которые он так любил, среди шумной беседы или спора, внезапно Державин задумается и станет чертить вилкой по тарелке драгоценные буквы «К.Д.». Дарья Алексеевна, заметив это, строгим голосом выведет его из мечтания. «Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?» «Так ничего, матушка», — обыкновенно с торопливостью отвечает он, потирая глаза и лоб, как будто спросонья.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала четвертая часть концерта Гросса опус 3 номер 4 Георга Фридриха Генделя.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова. Подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Продолжаем знакомиться с галереей Петра Великого вместе с куратором экспозиции, старшим научным сотрудником отдела истории и русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой. Залы галереи посвящены не только эпохе первого российского императора, его деяниям, увлечениям, заботам, но также и результатам его реформ, которые уже можно было наблюдать при его преемницах, российских императрицах Екатерине I, Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. Новые веяния, вкусы, развитие техники производства фарфора, серебряных дел, стеклодувных ремесел русскими мастерами, научные достижения, созданные Петром I Академией наук – все это нашло отражение в так называемых «женских залах». И сегодня мы поговорим об убранстве, художественном вкусе, живописных образах и непременных символических деталях, которые были необходимыми атрибутами изобразительного искусства второй четверти XVIII века. И начнем мы с возвращения к огромному стеклярусному панно, которое, видимо, когда-то украшало одну из помещичьих усадеб и, скорее всего, было выполнено кем-то из домочадцев, хозяйкой или ее дочерьми. Возможно, это было совместное семейное творчество длинными зимними вечерами. Хотела еще по поводу стекляруса. Это сугубо русское изобретение или все-таки, ну не знаю, это бисером можно назвать, нет? Или стеклярус?
1: Можно, конечно.
0: Это или это где-то еще делали? Или...
1: Нет, конечно, делали и вышивки, собственно говоря, и вышивкой все занимались. У нас здесь, вот здесь на этом панно есть и бисер, и стеклярус. То есть бисер – это круглые бусинки, а стеклярус – это палочки. И здесь вот все поле вышито бисером, и, собственно говоря, вот эти звери, вот они все состоит из этих стеклянных шариков. А, например, пруд, вода в пруду из палочек, чешуя рыб сделана вот из этих стеклярусных палочек. Ну, если здесь посмотреть, здесь есть какие-то большие бусинки, которые дополняют это все. То есть здесь бисер, стеклярус, есть фольга, есть вот эти рисунки, вставки, есть какие-то большие бусинки. Это какое-то такое самодельное творчество.
0: Да.
1: Какая-нибудь барышня, хозяйка усадьбы, может быть, вместе со своими детьми, а может быть, это ее крепостные девушки, ну, вряд ли крепостные такие, ну, помогать могли в работе. Создают, наверное, вид собственной усадьбы. Трудно сказать, что это конкретная за усадьба, но выглядит она, конечно, великолепно. Здесь еще, видите, есть, конечно, утраты, потому что панно ему все-таки уже очень много лет, почти 300.
0: Да.
1: К сожалению, утрачены бусинки с вышивки, вот, например, павлина.
0: А павлина, да.
1: У него, наверное, был когда-нибудь, может быть, вот из стекляруса сделанный хвост, такой блестящий, но не сохранился.
0: А может быть, его просто срезали, потому что как-то уж больно ровно все это, или это уже в результате реставрации хвоста?
1: Ну, кто края? Его знает? Нет, края как раз облицованы вот этими вот бисеринками.
0: Угу.
1: А вот здесь мы видим ниточки, к которым явно крепились вот эти
0: да,
1: вот.
0: Да, да.
1: Вот здесь не хватает какой-то детали.
0: Ну, да, да.
1: Но дело в том, что это панно, оно прикреплено уже к какой-то доске и неровно обрезано.
0: Да, да.
1: И как оно выглядело первоначально, и как оно размещалось. Здесь есть какие-то утраты, вставки. Вот видно, что где-то
0: да,
1: уже бисер другого цвета. Какие-то изменения происходили.
0: Ну, это не на один год работа. Вот есть чем вечером заняться.
1: Да, вообще надо представить себе, что при этом нет хорошей оптики, и при этом еще нету электрического освещения.
0: Ну,
1: и есть очень мелкие бисеры стеклярус, с которым надо вот эту картину выкладывать. То есть это занятие, в общем, серьезное. Вот это у нас самая известная наша наивная картина, которая изображает девочку с обезьяной и попугаем. Опять же, вот очень такая трогательная вот эта наивная живопись, но очень хотелось выделить ее в отдельный зал, чтобы не перемешивать работу высоких мастеров и наивные, потому что ну, они немножечко спорят друг с другом, их лучше выделять. И здесь есть картины наивные, вот как-то «Девочка с попугаем и с обезьянкой», явно написанные художником, который учился у иконописцев. Мы видим это и по обилию цвета, по вниманию вот к этим деталям, и по перспективе, которую художник не очень правильно передает, но это такая немножко иконная тема. И при этом это очень многословные картины, потому что, во-первых, мы можем понимать, что именно требовали заказчики у художников. Вот мы бы сегодня сказали, это плохая картина, она наивная, она примитивная, но ведь она была заказана, она потом висела где-то в комнатах, и здесь задача была показать богатство этой девочки, потому что здесь очень много кружева. У нее, кстати говоря, драгоценные серьги еще в ушах. Прическа по той моде с таким цветочком в центре головы. И при этом этот портрет имеет явно символическое значение. Сейчас эта картина не очень хочет с нами разговаривать, не очень раскрывает нам секреты. Человеку 18 века, наверное, сразу был понятен этот сюжет, потому что люди мыслили вот этими аллегориями, а нам теперь приходится как, немножко как иностранный язык разгадывать эти аллегории. И, возможно, здесь речь идет о сватовстве этой девочки, потому что здесь изображена собака, символ верности, который очень часто изображается на женских портретах, попугай и обезьяна, которые повторяют все за человеком и могут быть символом того, что девочка прошла какое-то обучение, воспитание. И о воспитании может свидетельствовать в какой-то степени и птичка, сидящая в клетке, потому что главный смысл воспитания XVIII века – это умение усмирять свои страсти и подчинять вот свои чувства, свои страсти разуму вопросом таким практичности и пользы. Да? И, может быть, вот эта вот птичка в клетке – это вот такой вот символ воспитания. Опять же, очень такое плоское изображение может быть связано с тем, что художник не получал академического образования, скорее всего, учился у иконописцев.
0: Ну вот портрет, например, очень даже личный, да, то есть мы видим личность. Это не вообще изображение некой женщины, а тут совершенно черты лица такие, какие-то персональные.
1: Ну этот портрет, он относится немножко к другой категории тех портретов, которые теперь принято относить. Ну, мы, конечно, условно делим портреты, но есть такое определение – примитивные портреты, наивные портреты. Это портрет прибалтийского как бы региона. Агнеса Кашкуль, род Кашкули, появляется при российском дворе во времена Анны Иоанновны, происходят они из Курляндии. И вот здесь мы видим, что, с одной стороны, художник уделяет, как часто это бывает, в первую очередь, с этим наивных портретах, огромное внимание изображению ткани. Вот здесь такое впечатление, что он ткань выписывает лучше всего,
0: да.
1: Потому что это очень дорогая восточная ткань, из которой сшито платье, и изображение этой ткани – это как раз, наверное, главная характеристика вот этой Агнесы Кашкуль. Это показатель ее статуса, ее богатства, что она себе может позволить такое роскошное платье. Что касается некоторой такой вот плоскостности изображения и некой такой наивности, что касается вот этих вот портретов, то, что мы называем сейчас прибалтийскими регионами, да, вот Исляндия, Курляндия, Лифляндия. Это традиция, которая существовала вот в этих балтийских регионах, и она же корни имеет свои в польско-литовской традиции. Это так называемые польские сарматские портреты, когда в XVIII и XIX веке продолжает существовать наряду с вполне себе европейской живописью, живопись, которая очень напоминает нашу русскую парсуну. Очень плоское изображение, архаичное, но вот эта архаика, она такая нарочитая. Пишут сарматские портреты, потому что польская шляхта подчеркивала свое происхождение от сарматов. И когда вы пишете портрет вот в этом в стиле сарматском, вы подчеркиваете древность своего рода. Вы вписываете свой портрет, созданный уже в XVIII-XIX веке, в галерею своих древних предков. И вы делаете специально такую немножко архаичную стилистику портрета для того, чтобы подчеркнуть, что вы чтите древние традиции своего рода и вписываете свой портрет в галерею своих предков. Поэтому вот такие портреты, они писались немножко так архаично, то есть были мастера сарматского портрета. Ну, в основном это вот Польша, Литва, Украина, кстати говоря, ну это поскольку все единое бывшее государство, то вот там эта традиция была очень распространена. И вот в Курляндии, Исляндии также. Поэтому вот этот тип и то же самое, как вот эта девочка.
0: Лицо очень индивидуальное. Конечно, и, кстати, даже немножко, я бы сказала, современное. То
1: есть, ну, вот, да. Амалия Хорст тоже, даже судя по имени этой девочки, мы понимаем, что это вот какой-то, может быть, вариант, опять же, такой немецко-прибалтийской родословной. Кто-то, кто находится на службе Российской империи. Хотя он тоже очень наивный. Это собака, которая очень похожа на овцу. И немножко с пропорциями тут какое-то кажется нарушение, потому что кажется, что девочка изображена по колене, но на самом деле это уже край платья.
0: Да, да, да.
1: И там уже должны быть туфельки, потому что и собака на полу стоит. Mm-hmm. Но явно вот в пропорциях мастер ошибся. Но пропорции-то он, может быть, не очень рассчитал. Но он довольно подробно пишет лицо девочки и очень подробно пишет кружево.
0: Да.
1: Кружево, вот как здесь вот видно еще на одном очень таком наивном и даже смешном портрете, мы видим, как художник прописывает украшения драгоценные в прическе вот этой молодой девушки. Это, собственно говоря, даже уже не девочка, а девушка, потому что раз она носит столько бриллиантов, это значит, что она выведена в свет. И он пишет кружево. Пишет его так объемно, что, например, вот на декольте это кружево, скорее всего, сделано, как бы процарапано, выдавлено в краске черенком кисточки. И вот это кружево, если близко подойти к картине, то создается впечатление, что оно объемное.
0: Угу.
1: И вот верхний портрет, где тоже больше всего внимания художники уделяют именно тканям, именно аксессуарам, потому что это действительно, это в портрете ценилось. Мы же видим с вами купеческие портреты 18-19 века, где все самое лучшее на себя надели, да? Художнику позируют, лицо не очень получилось, руки не очень, но на руках может быть вообще 10, если не 15 колец, да? И вся шея будет вот в каких-то бусах, невероятные серьги в ушах.
0: Девушка богатая.
1: Да, да, это показатель статуса, поэтому и розы в руках, цветы, вот там лилии в руках, это еще и вот символы. Опять же, это, возможно, какое-то сватовство. Поэтому это действительно такие картины, которые мы должны оценивать. Ну, вообще, если мы хотим оценивать живопись, если в этом есть какой-то смысл, мы ее должны оценивать, мне кажется, с позиции именно человека той эпохи.
0: Угу.
1: Потому что, когда мы рассуждаем, что им должно было нравиться, а что нет, мы немножко рассуждаем с позиции наших. Но вот в этой галерее я все время подчеркиваю, что мы находимся с вами среди живописи, которую создавали художники, не получившие академического образования. То есть вот в эпоху Екатерины II, 19 век, там уже есть школа, а здесь этой школы еще нет.
0: Какой талант есть, так и...
1: Да,
0: ну, в принципе, конечно, талант есть, мы видим.
1: Да, но они учились, то есть не было академии, но все равно мастера были. И потом, то есть можно учиться у Луи Каравака, можно учиться у Грота. Но это могли себе позволить, например, Ргунов мог позволить, потому что он крепостной, а Шереметьевы могут обратиться к Караваку. Да? Не каждый художник мог это себе позволить. И здесь у нас есть работы неизвестных художников, которые мы тоже выставляем, показывая, что было очень много безвестных мастеров, потому что в России еще не очень существовала вот эта традиция подписи на картинах. И вот это большое количество наивной живописи я для себя объясняю еще и тем, что вот в эпоху Петра появляется, ну, как бы, скажем так, директива всем жить по-новому. Если вы должны жить по-новому, вы должны строить дворец или дом или усадьбу в соответствии с европейскими традициями, у вас появляются интерьеры, которых у вас раньше не было. Гостиные, столовые. Вы обязаны их соответствующим образом украшать. Вы не можете там поставить сундуки и лавки. Вы должны ставить европейского типа мебель и должны вешать картины. Да, в Россию приезжает огромное количество художников. Но их не так
0: не
1: много,
0: хватает.
1: Как вот этих вот дворян разного уровня достатка, разного вкуса, разной степени погруженности еще вот в эту европейскую культуру, вот для того, чтобы для всех написать необходимое количество картин. Плюс каждый хочет иметь свою семейную галерею, это становится почетным. Более того, это эпоха каких-то важных государственных свершений, важных военных побед, это эпоха, когда статус человека начинает определяться его заслугами перед Отечеством, а не древностью рода. Значит, если вы, вот как Чернышовы, да, вот на портрете Людерса, который мы видели, если они дослужились до высоких генеральских чинов, если они получили титулы благодаря своим государственным заслугам, значит, они хотят у себя дома иметь собственный портрет, портрет своих родных, которые также достигли каких-то высот, изображение тех событий, с которыми связана их личная служебная вот эта вот карьера. Но это все должен кто-то написать. И поэтому вот очень разный уровень. И мы сейчас вот разделяем эту живопись. Все-таки для нас музей всегда и в 18, и в 19, и в 20 веке это музей создается не только для любования, а в первую очередь для просвещения. И мы сегодня разделяем наивную живопись и живопись высокую, так ее назовем, опять же, может быть, для того, чтобы ну, более детально познакомить с разными направлениями живописи, да, для того, чтобы вот мы видели, как развивалась эта живопись. Но мы должны понимать, что в усадьбах и столичных домах картины наивные и картины Луи Каравака и Грота висели в одном зале на одной стене. Наша особенность нашей коллекции как раз русского искусства в Эрмитаже – вот это поступление к нам произведений из вот этого историко-бытового отдела. А историко-бытовой отдел, он забирал коллекции целиком. И если коллекция, например, Третьяковской галереи или Русского музея изначально формировалась благодаря покупке каких-то отдельных произведений, такой выборочный шедевр, то к нам поступают коллекции целиком. Поэтому вот у меня в фонде живописи XVIII века, если хранится коллекция Шереметьевых, то там будут и вот эти наивные деревянные фигурки-обманки, и очень такие забавные, очень наивные картины, которые мы даже в экспозицию не помещаем до такой степени, они могут быть примитивными по уровню. И рядом с ними могут быть картины очень известных мастеров. И это все происходит из одной коллекции.
0: Я хотела спросить, там висит картина, это на месте инженерного замка, да. Дворец Елизаветы, да?
1: Да, у нас есть целая серия видов Петербурга. Мы повесили в экспозицию сейчас только один. Ну, у нас еще вид Зимнего дворца Петра I висит во дворце Петра обычно. Во-первых, для того, чтобы показать не только портрет, но и другую живопись, другие жанры. И показать, опять же, вот один из дворцов, в котором размещались художественные коллекции. Дворец, который стоял вместо встречи, скажем так, мойки и фонтанки. Дворец, который был построен архитектором Растрелли, который строил и Зимний дворец, и Церкосельский дворец, и Петерговский дворец. Деревянный дворец на каменном цоколе.
0: Он деревянный?
1: У него был первый этаж, нижний этаж цокольный, каменный. Верх деревянный. Деревянный, резной. Он использовался как летняя резиденция, потому что Фонтанка в XVIII веке была границей города. Мы здесь можем видеть мост, который вел от центрального фасада прямо на центральную аллею летнего сада. Картина эта написана по гравюре. Михаил Махаев создает гравюры, на основе которых в Венеции делается серия живописных полотен. Поэтому здесь изображение дворца, оно, скажем так, фиксационное. А вот стаффаж, фигурки, гондолы, мы видим, что это уже абсолютно Венеция, да, такие на гондолах, плывущие мимо дворца персонажи и гуляющие вот эти вот дамы-кавалеры. Дворец этот использовался именно как загородная резиденция. Сюда приезжали летом. Именно в этом дворце будет жить Екатерина и Петр Федорович, проводить свое время летнее и в начале осени, когда еще была на престоле Елизавета, и они составляли малый двор. И именно в этом дворце в 1754 году великая княгиня Екатерина Алексеевна родит сына Павла. То есть Павел родится в этом дворце. Детские годы он будет проводить в этом здании, когда Екатерина летом будет уезжать к себе в Царское село. Очень часто с воспитателями Павел будет оставаться именно в этом деревянном дворце. Но потом уже при Екатерине дворец перестают использовать. Здесь хранили, как тогда называли, мягкую рухлядь, то есть мебель дворцовую, шторы, в общем, все ненужное. Да? Использовать как сарай на даче, что называется. Там, конечно, был караул, выставлялся. И вот дворец, поскольку он был деревянным, и находится он еще среди воды, он постепенно, конечно, обветшал и стал разрушаться. И когда Павел стал императором, к моменту вошествия на престол у него созрел вот этот замысел создания своего рыцарского замка, и поэтому он дает распоряжение снести этот дворец. Вот не потому, что он какой-то варвар, а потому, что это обветшавший, неиспользуемый дворец. Дворец разобрали, и на его месте построили ныне существующий Михайловский замок, который с 1822 года получает официальное название «Инженерный», поскольку там находилось инженерное училище. И вот одна из легенд, связанных с Михайловским замком, гласит, что когда Павел отдавал распоряжение сломать летний дворец и построить на его месте замок, он сказал: «На этом месте я родился, на этом месте хочу и умереть». Ну и, как мы знаем, в 1801 году именно в Михайловском замке он будет убит заговорщиками. Но вот мне кажется, что это действительно могло быть так, что это, скорее всего, не легенда. Просто никто не думал, что слова окажутся столь пророческими. Да. Ведь очень часто и в наше время люди, строя себе какой-нибудь загородный дом, говорят: «Вот здесь я проживу остаток своих дней». Ну и если человек живет долго и счастливо, то никто не придает его словам никакого особого мрачного мистического смысла. То же самое и здесь. Павел, Павел распорядился дворец этот сломать и построить здесь замок.
0: Я не знала, что он был деревянный, мне казалось, что он полностью
1: деревянный. Он был с позолоченной резьбой, да, низ обязательно каменный. Ну, в Петербурге, учитывая еще наш грунт и наш климат, делать дворец деревянным сложно.
0: Ну да, конечно, если он нежилой был, то быстро это все, безусловно.
1: Резиденций было много, и ведь императорская семья никогда не жила год постоянно в одном дворце. Вот постоянно жить в одном дворце начнет, пожалуй, Александр III, которому нравилась Гатчина, и он не хотел ехать в Петербург. Вот. А до этого Гатчина, Павловск, Царское село – это все осенне-весенние резиденции. Арненбаум, Петергоф – это летние резиденции. Зимний дворец – это зимние резиденции. Да. Точно так же и летний дворец, он деревянный, его используют летом, в сентябре. А уже в октябре, в ноябре уезжают в другие резиденции.
0: Вероятно, что среди наивной живописи были какие-то произведения, на которые сегодня смешно посмотреть. Ну, например, как в фильме «Александр Митты» сказ о том, как царь Петр арапа женил по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Помните, в дом боярина Гаврилы Ртищева внезапно нагрянул царь, в доме началась суета, переполох и неразбериха, а глава дома кричал: «Толстомясую несите, толстомясую сюда!» И слуги тащат вытащенную из печки совершенно нелепую, откровенно пародийную копию то ли Данаи, то ли другой какой обнаженной женской фигуры. Вот пример того, о чем говорила Наталья Юрьевна. Каждый помещичий дом должен был стать отражением царевых реформ и внедряемых вкусов. Конечно, образ пародийный, но наивные образы, представленные в залах галереи Петра Великого, конечно же, совсем другого уровня. Это не пародии. Они, да, наивны, но милы и искренние, и смеха не вызывают, разве что добрую улыбку. И разглядывать их интересно, понимая контекст создания. Ну что же, сегодня время нашей передачи подошло к концу. Напомню, что с удивительными сюжетами из русской истории XVIII века нас знакомит старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. Продолжение беседы слушайте в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала первая часть Бранденбургского концерта номер один Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами читательский клуб на радио «Град Петров» и его сегодняшние ведущие Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: И я, Евгений Маслов. Сегодня мы говорим о небольшом тексте Рольда Даля. Ужасно, я не знаю, как вот меня все время корежит по-русски говорить. Это какое-то не для нашего языка сделанное сочетание. «Автоматический сочинитель», и этот текст предложила Марина, и поэтому у меня вот к ней вопрос, как же он появился на горизонте?
1: Спасибо. В первый раз я имела дело с этим писателем замечательным, с Руальдом Далем, когда была преподавателем Института кино и телевидения. У нас есть до сих пор, по-моему, есть такой прекрасный фестиваль под названием «Питер Кит». Да, ведь и сейчас тоже. Вот Арина подтверждает. И на одном из первых фестивалей был фильм под названием «Баранья нога». И потом я узнала, что это сделано по рассказу Даля. А там такая прекрасная история о том, как человек очень виртуозно скрывает орудие преступления. Оно съедается полицейскими просто-напросто в виде бараньей ноги. И я подумала тогда, надо же, какая виртуозная история, какая славная история. Потом я, конечно, про этого автора забыла там на многие годы. А потом, через много лет, моя прекрасная невестка Даша, которая очень большой такой книгочей и любитель книжек, она однажды мне дала книжку и сказала, что вот вы это почитаете. Ну, мы с мужем, в смысле. Потому что вот это тебе точно понравится. И эта книжечка, ну, как всегда бывает, мы говорим, да-да-да, я обязательно прочитаю. Потом она какое-то время лежит у тебя там на столе. А потом я ее открыла, и, во-первых, я нашла снова эту баранью ногу и вспомнила, что это за автор. А во-вторых, ну, прямо от рассказа к рассказу я восхищалась его каким-то виртуозным мастерством. А потом я еще прочитала его автобиографическую книжку и увидела, что это очень трогательный человек, который 18-летним мальчиком ушел там служить в авиацию, летал по пустыне. Ну, то есть всяких приключений у него было полно-полно. То есть я увидела, что вот эта исключительно нежная душа, потому что вообще, когда читаешь такие рассказы, можно заподозрить, что это, ну, такого немножко набоковского типа человек. Да, такой холодный, с математическим умом и так далее, и так далее. Но нет, и это еще интереснее. И почему я предложила вот именно этот рассказ? Там много таких рассказов у Дали, о которых хочется поговорить, и, возможно, мы когда-нибудь это сделаем. Но «Автоматический сочинитель» — это история, которая прямо очень отвечает актуальному моменту. Когда очень многие мои друзья и родственники, даже вполне себе там мыслящие люди, говорят, как хорош искусственный интеллект. Он называется теперь в народе, оказывается, ИИшка. ИИшки Мятлева, стихи почти по Пушкину. Вот дашь ему задание, он сделает. И так славненько напишет, и так все хорошо. И мне кажется, этот рассказ — это ответ.
0: Это пророческая книжечка в каком-то смысле. Принцип, по которому описывается работа этого механизма, другой, но результат, ну, очень-очень близок, хотя, может, даже еще более страшен, чем любой и современный. Настолько это успешное орудие оказалось. К этому я хотел бы добавить одну маленькую вещь. Это, видимо, моя такая эпизодическая роль у нас на передачах. Я прочитал, ну вот, в оригинале «Что делать?».
1: Я думал, ты читаешь по-английски особенно.
0: Да,
1: ну
0: я... Обычно. Да, я как-то думал полениться на этот раз. Ну, во-первых, привычка взяла свою, а во-вторых, ну, все-таки, если никто другой этого не сделает, а это полезно не только мне, ну, наверное, надо это сделать. И действительно, это оказалось полезно, потому что в оригинале, вот возвращаясь к вот вашей мысли и вообще к резонансу, как бы к тому, как рифмуется, что ли, да, в 1953-1954 году разнятся у меня почему-то данные, ну ладно, в 1953-1954 году этот текст появляется, вот, и как вот рифма между этим 70, получается, лет с лишним уже прошло между этим текстом и современностью. К названию я к чему это? Называется он в оригинале «The Great Automatic Grammatizator». Mm-hmm. То есть «Великий автоматический грамматизатор». Mm-hmm. Ну, или большой автомат. Ну, вообще, обычно большой имеется в виду, когда имеется, ну, в смысле, большое, ну, в общем-то, так, стиль названия машин вычислительных того времени.
1: Ну, мне кажется, здесь тоже может быть вот эта игра между great как, ну, просто объемный, mm-hmm. масштабный, и great великий. Там же все время идет вопрос о славе, о писательском
0: признании. О том, чтобы выдавить объемом своей продукции ручное производство. Очень убедительная, очень рациональная такая производственная логика.
1: Поглотить всех писателей. Как поглотить? Ну как, Рокфеллер вот это сделал, а мы что?
0: Да. Ну вот, я к тому, что нигде в тексте не аббревиатизируется, господи, ужасное слово, аббревиатура не приводится этого текста, что, этого названия, название этого изобретения, но само это название в тексте присутствует в оригинальном. И, ну, понятно, что характерно вообще-то такие вещи в аббревиатуру приводить. Получается гэг, то есть либо самый мягкий вариант тогда перевода, наименее зловещий, это шутка, шутейка, либо кляп. Либо кляп, что вообще идеально.
1: Вот это да, это сильно.
0: Да, то есть вроде бы машина, которая должна была бы позволить вам даже при отсутствии художественного таланта выразить все, что вы хотите, там, загрузить любой... там же заранее предлагает сюжет, на самом деле, тот, кто является программистом, по сути, да, судя по описанию устройства машины. То есть вот не хватает, видимо, таланта у этого Найпа писать, но вот будет механическое устройство, которое сможет ему все это выразить. То есть, казалось бы, вот у него должен раскрыться этот рот, но действительно функция, которую в итоге для писателей в этом тексте осуществляет эта машина, ну, очевидно, да, она всех заткнула, причем заткнула кого-то даже с их добровольного согласия.
1: Угу.
0: Да.
1: Вот я хочу, может быть, ну, как-то поставить вопрос вот к этому тезису, хватает или не хватает у Найпа таланта.
0: Uh-huh.
1: Мне кажется, что, ну, во-первых, у Даля всегда все очень двойственно. И это такой мастер неопределенности. Но мне кажется, что там же вопрос какой? Он говорит, я пишу хорошие рассказы. Они гораздо лучше, чем mm-hmm. вот эти мусорные истории, то для новохозяек, то для крутых там, молодых людей, которые переполняют все издания.
0: Mm-hmm.
1: Но их отвергают, поскольку они как раз нестандартны. Да?
0: Mm-hmm.
1: И мне кажется, что... Ну вот у меня сложилось такое впечатление, что он как раз от некоторого отчаяния берется за... Он, ну как бы это его ответ. Он говорит, хорошо... Вы не хотите человеческое слово. Тогда вам будет слово машинное, но в таком количестве, в таком объеме, что уже ни одно мяуканье не будет слышно вот в этом море машинной продукции.
0: Угу. Ну да, я, наверное, поторопился, сказав, что у него нет таланта, действительно, да.
1: Его не печатают.
0: Да, его не слышно. Вот
1: но
0: тогда,
1: это
0: тогда
1: другая
0: же
1: проблема. Да. Да? Угу. Он просто увидел этот рынок. Он увидел, что рынок готов тиражировать определенные стереотипы.
0: Да. Там выражение такое он использует, когда у них выходит первый удачный рассказик, ему его начальник говорит, ну, как-то неряшливо получилось. Слопи там словом говорит, нет, it's a seller, это продающий текст. Вот, да, он явно... сильный, по крайней мере, бизнесмен, скажем так, да, Найп. Mm. А для того, чтобы ну, в том или ином деле понимать качество продукта, все-таки нужно хотя бы что-то осмыслить в ремесле, хотя бы в ремесле. Это так, действительно. Я здесь по поводу двойственности хотел бы сразу проговорить. Мне кажется, у меня было какое ожидание, пока я читал текст, что вот... Это немножечко как, вот, если помните, забываю все время, один раз уже ссылался на этот текст, мы читали, только сейчас вот вспомнил и вылетело из головы, мы читали фантастический рассказ кого-то из классиков фантастики 20 века американской, о том, как был придуман такой процесс, из-за этого все общество изменилось, дать человеку, загружать прям человеку в голову его профессиональные навыки. Помните,
1: мне кажется, вы с Марфой читали летом в прошлом.
0: В общем, мы обсуждали такой вот текст, я вспомню, может быть, сейчас по ходу разговора, попозже.
1: Чуть не Брэдбери это было, нет?
0: Вот близко, не Брэдбери, а... Вспомним, давайте не будем тратить время, да.
1: Не будем, да.
0: Вот. Я думал, что что-то будет похожее, такая классическая, знаете, именно фантастическая канва, когда нам показывают действительно представимую такую перспективу технической эксплуатации каких-то существующих сегодня в обществе трендов, и с помощью этого тенденции современного общества как бы раздуваются, и как бы появляется такое просто предостережение. И это все довольно прозрачно.
1: Mm-hmm.
0: Вот, и так даже морализирующе. А вот я этого ожидал. А вот как заканчивается текст, меня это несколько порадовало. Некоторую многомерность, что ли, вот двойственность ту самую дало. Вот в оригинале, да, оказывается, что у нас есть некий рассказчик, и он тоже, на самом деле, персонаж, он тоже литератор, у него 9 детей.
1: Вот это у меня, конечно... Вот здесь, конечно, момент иронии. Когда у человека 9 детей, ну какая литература? Ну,
0: у Дали 5 я специально посмотрел. Так что, ну, как бы, есть разница, но все равно при 5 детях тоже можно задуматься.
1: Однако он написал все, что написал.
0: Да. И произносится страшная, на самом деле, фраза, да. Я... Вольно переведу сейчас, чтобы не искать переводы наши. «Дай нам сил, Господи, дать нашим детям умереть с голоду или голодать».
1: Угу.
0: Вот так получается, да? «Give us strength, O Lord, to let our children starve». Да? Угу. Starve может быть не просто
1: позволить
0: голодать,
1: голодать, или даже, голодать,
0: голодать, да. Или даже умереть с голоду.
1: И даже умереть,
0: да. Да, и получается, что иронично, но Даль совершенно отчетливо отдает себе отчет, извините, да, совершенно четко отдает себе отчет, что огульное обвинение технического какого-то развития в той или иной области имеет оборотную сторону, что, ну, действительно, такое совершенно самозабвенное самоприковывание, да, вот как Прометей прикованный у нас, вот самоприковывание себя к принципиальному какому-то художественному своему порыву, видимо, да, или, по крайней мере, представлениями о том, как должно художественное творчество строиться, оно имеет оборотную сторону. Этот художник, он член общества, там у него семья есть, близкие и так далее. И было бы очень легко и просто с размаха руки сказать, ну, это все опасно для художественного творчества, автоматизация, это понятно, это настолько понятно, что об этом тексты вполне серьезные культурологические, философские писались там на рубеже 19-20 века, то есть это давно понятно, что это опасно для художественного творчества. А вот понимаете, что это многомерная ситуация для реального того самого писателя, который, может быть, как раз-таки, вот как вот говорит этот автор, скупили такого в первую очередь, на ком сконцентрировался в итоге Найп, поняв, как реагируют писатели. Вот как раз-таки среднички, медиокры, он говорит, да, не те, кто выделяются посредственностью, да, не те, кто выделяются, может быть, особым талантом, но все-таки они профессиональные писатели. И тогда получается, что наш такой вот высокий взгляд художественный должен тогда на них тоже вот как-то свысока смотреть, что...
1: Там же есть еще момент, когда он начинает обходить писателей, ну, там первые двое его спустили с лестницы, с позором захлопнули дверь, а потом он заключил договор, и его вот этот самый... работодатель, ну, потому что изначально в этой истории есть два человека. Это гениальный изобретатель, программист и бизнесмен.
0: Толстый и тонкий.
1: Да, толстый и тонкий, что-то такое. А, причем этот толстый, он потом как дитя малое, он говорит, я хочу стать автором прекрасного романа.
0: Это отдельно сейчас.
1: Это отдельный сюжет, мы об этом тоже поговорим. Но там, конечно, какая история? этот толстый, условно говоря, он спрашивает, а почему эта женщина, автор там огромного количества романов дамских, заключила с тобой договор? И он очень хорошо отвечает. Он говорит, потому что она увидела, что то, что сделала машина, лучше, чем пишет она.
0: Да.
1: И это, конечно, убийственный такой аргумент.
0: Да, действительно. Смерть посредственности руками гения, но только технического гения. Да.
1: Причем ведь они покупают у этих средних авторов их имя и право ставить. То есть получается, что эти прекрасные авторы, они как будто бы ничего не теряют. Под их именем выходят десятки романов.
0: Только свой голос, вот я об этом говорю. Это
1: именно,
0: кляп.
1: Именно,
0: это
1: кляп.
0: Теперь не их голос, да.
1: Ну,
0: да.
1: Это здорово. Хорошо, что ты про это сказал, потому что
0: ну,
1: в русском переводе это не видно, конечно.
0: Ну, и много, на самом деле, вещей так бывает, к сожалению. Я когда сравниваю переводы просто прозы с оригиналом, мне становится прямо очень больно. Я думаю, а как же бедные там Пушкин, Хлебников, это же вообще непереводимо тогда, да?
1: Ну, да,
0: вот
1: да,
0: тут,
1: да.
0: Здесь также очень много всего теряется, ну, потому что сложно воспроизвести такого рода вещи. Как такую же по смыслу аббревиатуру сделаете?
1: Никак.
0: Никак, да, просто. Вот, к чему я все это говорю? Секундочку. Про кляп, да, про потерю голоса. Тут интересно, что это не только как бы потеря голоса, это потеря некоторой самостоятельности. Начинается все с того, что у нас есть работодатель, вот этот Боулем, да, или Бойлем, там, не знаю, как это произносится, честное слово. Ну, вот у нас пишут переводы Бойлем, хорошо. Значит, что вот он является, скажем так, тем, кто принимает решения, тем, кто оценивает здравость или нездравость с экономической точки зрения того или иного решения. Да, он не разбирался изначально в этом рынке, но когда ему объяснили, все равно последнее слово было за ним. И он совершенно теряет эту свою самостоятельность. Да, он действительно как ребенок. Он, во-первых, когда сталкиваются они вдвоем с этими, с первыми своими неудачами, он сразу говорит, ничего не получится, у него опускаются руки, он впадает в полное отчаяние, то есть он отдает совершенно просто контроль над тем, что за ним происходит внешним силам, да, будь это найп, или будь это там возможность или невозможность, как бы объективное создание машины, то есть он действительно превращается в ребенка. Потом, совершенно верно, им полностью контролируют вот эти вот похвалы, совершенно необоснованные, от издателей, которые говорят, надо что-то написать серьезное, роман. А потом он, ну, это совсем прям такой очень современный момент, когда сталкивается с более совершенной машиной, как сегодня есть более совершенные искусственные интеллекты, всякие различные, он говорит, так это такая прям работа на 15 минут, легче было бы сам роман написать. Ну, конечно же, это смешно совершенно. Это такая очень незрелая реакция. Я к чему это говорю? Что это очень забавно, потому что потеря голоса, это, ну, понятно, я думаю, все, кто вот сейчас слушают и, может быть, имеет какое-то отношение к преподаванию, это знают. Все сочинения, все эссе, почти все тексты превратились в совершенно безличные, очень легко из-за этого узнаваемые, совершенно лишенные как раз того самого голоса. Да, это был бы посредственный голос, но, ну, по крайней мере, вот в ситуация обучения, и мне кажется, она здесь очень показательна, ситуация обучения становится хотя бы возможно, когда речь идет об индивидуальном голосе, говорить о том пути, реконструируя, конечно, через сам текст он не очевиден, но все равно говорит о том пути, который прошел тот, кто этот текст написал. И этот путь, именно из-за того, что это путь, это всегда некоторая возможность. Может быть, сейчас он посредственный, этот автор, а потом когда-нибудь он им не будет. Это, на самом деле, не то чтобы редко какая-то ситуация в художественном мире, что кто-то мог начинать, не имея, что называется, как выражается, своего голоса, и потом обретая этот свой голос.
1: Гоголь. Самый его провальная поэма про Ганса Кюхельгартена, и вдруг он превращается в гениального писателя.
0: Да. И Беккет то же самое, что похожее, по-моему, было, и так далее. Да? Вот,
1: ну,
0: и,
1: то есть
0: не только в литературе.
1: Это бывает.
0: Да. А тут, получается, мы заранее решаем, что мы пойдем безопасным путем, никакого, ну, то есть как путем, мы не пойдем даже никуда, мы сядем, и все будет безопасно, мы ничего не будем делать. И ни в какое путешествие отправляться мы не будем, и никакой наш голос, пусть он пока что или навсегда посредственно звучать не будет. Это Мне кажется, по крайней мере, романтически, скажем так, звучит как потеря.
1: Ну, это действительно отказ и очень радикальный отказ, безусловно.
0: Ну да, мне кажется, почему важно мне было это проговорить ситуацию с обучающимися и с Бойлем, что это отказ, во-первых, ответственности за от ответственности за то, что мы можем или не можем сделать, это ее передача внешнему какому-то источнику. И это отказ от возможности роста. И здесь очень, кстати, занятно тоже, вот как обычно, практика перечитывания много чего дает. Очень занятно, что они первую машину, которую они делают вычислительную, они делают по заказу государства. Для нужд научных, производственных и управленческих, административных. То есть для такого рода деятельности, где мы имеем дело с упорядочиванием какой-то неопределенности. Управлять, быть государством, администрировать, ну, в принципе, то же самое управлять, иметь дело с неопределенностью природы, приводить ее к определенному виду, к виду некоторых законов, математизированных желательно. И, ну, собственно, руководить производством, то же самое управлять, да, это пытаться привести неопределенность к какому-то определенному виду. И здесь понятно, зачем это нужно. Есть замечательная фраза одного из классиков, что есть три вида деятельности, которые принципиально незавершимы. Это обучение, принципиально невозможно завершить, лечение, принципиально невозможно завершить, да, заботу о здоровье, и управление. Потому что то, что мы пытаемся ухватить, все время ускользает. Да, вот оно такое.
1: Растекается, да.
0: Да. А здесь получается, как раз-таки, почему мне нравится это так красиво, что есть вот эта вот многомерность. Можно с другого конца зайти. Вот есть, по-моему, Борхес, да, который нам говорит, есть всего три сюжета. Это же, кажется, его выражение, да?
1: Сюжета всего четыре, да.
0: Четыре. Ну вот вы лучше помните, может, скажете.
1: Ну, там осажденный город,
0: да, трое.
1: Потом человек, который возвращается домой,
0: Илиада, Одиссея, да.
1: Бог, распятый на кресте, и четвертый сюжет я запамятовала, но какой-то он тоже
0: вот
1: такой.
0: Вот почему-то у меня тоже в памяти три, интересно это, да?
1: Да.
0: В общем, и это действительно серьезные такие были всякие разные заходы, скажем так, да, и философские, и филологические, действительно свести многообразие художественной жизни к некоторому ядру или там к некоторым принципам, и это серьезная вполне задача. Но в этом-то хитрость-то и состоит, что это наблюдение, практически научное такое наблюдение за живым художественным творчеством, за спонтанным чем-то, да, является именно что наблюдением. А само творчество, оно спонтанное. И вот как вот эта вот ситуация с управлением или с заботой о здоровье, это всегда вещь, которая ускользает от этого контроля. И именно потому, что в управлении там, общественными процессами или производством, или здоровьем, это все связано с опасностью, это спонтанность, да, мы действительно оправдываем внесение некоторой жесткости и проверенности и безвариантности, какой-то просчитанности, прозрачности во все эти вещи. Наоборот, казалось бы, такая же спонтанная и утекающая, ускользающая деятельность, как творчество, но которая не несет за собой этих опасностей, а наоборот, эта спонтанность является источником не боли и страданий и страхов, а, ну, в меньшей степени, по крайней мере, а невероятной красоты. И вот это слово, мне кажется, очень важное, невероятный. Да? Вот это чувство, когда ты сталкиваешься с произведением искусства, и ты понимаешь, или там, с природным каким-то, да, явлением, и ты понимаешь, что вот оно прямо перед тобой, но...
1: Ну, как это возможно?
0: Как это вообще возможно? Да, как это можно было сделать? Как можно было додуматься до того, чтобы так можно было сделать? А хотя вроде бы умом понимаешь, как это сделано, да, или как это устроено. Вот эта невероятность из спонтанности появляющаяся, получается, это то самое, что и должно теряться. Видимо, как-то так. Ну, я специально проговариваю эту еще раз динамику, что и там вроде бы мы про одно и то же говорим, но вот это существенно, что нам вначале говорят. А в тех областях, где понятно, почему этот контроль, это желание контроля берется, желание безопасности, желание просчитанности и выверенности.
1: Это так. Но с другой стороны, вот эти прекрасные сферы, ну, то есть, если мы взглянем и на управление большими системами, и на здоровье, и тем более на обучение, ведь если это делать хорошо, то это может происходить только вот в этом режиме непредсказуемой, живо складывающейся жизни, да, потому что, ну, как бы, когда доктора начинают меня лечить по протоколам, то я, конечно, вежливо киваю, потому что человек на работе, и понятно, что, ну, кто я такая. Но я никогда не буду это делать, потому что я понимаю, что это протокол,

0: То есть вы не принимаете меня в свой мир. И это очень забавно, потому что это же на самом деле Александр Сергеевич Пушкин и диалог книгопродавца с поэтом. Потому что проблемы Найпа возникают в тот момент, когда он хочет встроиться вот в эту глубоко презираемую им систему литературного рынка. Зачем тебе? Ты пишешь рассказы, они прекрасные. Зачем тебе видеть их напечатанными в журнале, который ты видишь насквозь и который примитивен? Цель твоя какова?
1: Предсказуем и просчитан. Да.
0: Ну да, да.
1: Мне кажется, вот, вот это вот очень важная вещь. Сейчас...
0: Да-да-да, я закончила. Да, ну,
1: я всю ту же самую мысль продолжаю по поводу и здоровья, и управления большими системами и так далее. Ну да, то есть журнал безопасен. В этом смысле. Он сам себя обезопасил, у него есть своя целевая аудитория, он знает запросы своей целевой аудитории, и, как тоже один классик заметил, аудитория, именно что аудитория не людям, вот это очень важная оговорка, а аудитории не нужно ничего нового. Им не нужно ничего нового. Да, это обезопасенность. А с другой стороны, ну вот как и для здоровья, так и для творчества, так и для, ну, наверное, какого-то действительно жизни общества, там, движения вперед, помимо того, чтобы обезопасить, нужно дать возможность роста, изменений и так далее. А он как раз-таки, да, как вы, мне кажется, верно говорите, спонтанен вот так вот и непредсказуемый, ускользающий. Это очень красиво. Деление критическое Кант ввел, когда он критиковал университет, он говорит, ну, три средневековых вот этих вот высших факультета, медицины, богословия и юриспруденция, да, он говорит, что вот юрист занимается тем, ну, к сожалению, как бы, да, чтобы не попасть под преследование, вместо того, чтобы понимать, в чем долг, согласно закону. Медик занимается тем, чтобы обезопасить здоровье, вместо того, чтобы вести здоровый образ жизни. Да, то есть, вернее, как избавиться от болезни.
0: Болезни, да. Вместо того, чтобы приобрести здоровье. Да,
1: да, да, да. Ну и, собственно, с богословием то же самое. Да? Не быть проклятым, вместо того, чтобы...
0: встретиться с Богом. Да. Ну, как, каким-то образом.
1: Да, да, да, да. То есть, вот это тут очень важное, простейшее деление, ну, вот то самое, что теряется. И действительно возникает вопрос: а зачем тебе, человеку, который. Ну, да, действительно, давайте как-то презумпцию невиновности. Ну, мы будем считать, что Найп хороший автор. Зачем
0: мы
1: тебе?
0: Мы не читали, но он так сказал о себе, да, предположим.
1: Судя по тому, сколько другого он хорошо оценил в этом тексте, стоит ему верить, как будто бы. Действительно, зачем такому человеку, может быть, нужно одобрение тех, кто намного безопаснее, скажем так, живут, чем он, и намного скучнее в этом смысле оказываются. Здесь может быть интересно посмотреть на то, как нам представляют Бойля и Найпа, то, что Найп выглядит как-то непрезентабельно. Не по-деловому. Это 50-е годы, это ситуация, в которой внешний вид, скажем так, был куда более регламентирован, чем сегодня, по крайней мере, в Америке, это точно знаю. Это можно отлично увидеть. Там тут специфический какой-то набор есть костюмов, который должен человой деловик, да, носить и так далее. Как-то вот сомнительно выглядит этот мужчина. Нездорово.
0: А там же еще очень забавно внешняя трансформация этого его работодателя. Потому что Боулен в последних страницах, ну вот во всяком случае в моем этом переводе, он носит... А Боулен теперь щеголял в бархатном пиджаке зеленого цвета и позволял волосам закрывать 2/3 ушей. То есть это же тоже такая довольно смешная история, потому что человеком овладевает желание, ну, как будто бы встроиться в какой-то стереотип. То есть он хочет быть знаменитым писателем. И поэтому сначала он вообще не понимает, что это за ерунда и можно ли это продать. Да? Потом, помнишь, еще там есть замечательная история, мне, конечно, очень нравится, как они пишут роман.

0: Прежде всего, путем нажатия на одну из кнопок верхнего ряда автор выбирал жанр: исторический, сатирический, философский, политический, романтический, эротический, юмористический или любой другой.
1: А там еще смешнее, вот к слову о проблемах перевода. В оригинале там написано straight, то есть просто, как бы просто роман. Что это значит, вообще непонятно.
0: Ну да, да, да. Просто роман.
1: Это очень смешно.
0: Второй ряд кнопок. Основной. Давал ему выбор темы: солдатские будни, первые поселенцы, гражданская война, мировая война, расовые проблемы, дикий запад, деревенская жизнь, воспоминания о детстве, мореплавание, исследование морских глубин и многие-многие другие. В третьем ряду кнопок можно было выбрать литературный стиль: классический, причудливый, пикантный стиль Хемингуэя, Фолкнера, Джойса, женский стиль и т.д. И вот мне больше всего нравятся вот эти самые ИТД, потому что, ну вот если мы все время говорим о регламенте и спонтанности, а вообще-то бесконечный ряд жанровых определений, тем там того-сего, ну, казалось бы, это очень хорошо. Но фишка-то как раз в том, что, как бы сказать, ну вот есть разница, например, между поэзией и поэтическим, да, и есть разница между творчеством и креативностью, и между художественным и претендующим на художественное. Mm-hmm. То есть любая сфера жизни, она действительно может стать темой там романа, поэмы и чего угодно. Но если она зарегистрирована, ну, в такой ряд кнопочек, это все. То есть ведь вопрос об отношении, не столько о, ну, фактах, сколько о том, как мы интерпретируем эти факты. То есть если мы хотим наделать продукта, то это... И еще помните, как там он пишет чудовищный роман, этот самый мистер Боулин, потому что он как-то по-дурацки жмет на разные кнопки и нажимает на педали.
1: Он втопил педали в пол, как впервые учащийся водить машину человек.
0: Да-да-да. И потом он говорит: что это? Это какая-то гадость. Она и, по-моему, говорит: а зачем же вы так сильно нажимали на педали?
1: Да. И, кстати, мне вот это напоминает, ну, действительно, сегодня эта проблема, и вот сейчас вот это интересно, эта проблема в, скажем так, широко известной в такой массовой культуре, что нет ничего нового. Есть известный как бы перечень не только жанров, но и, как сказать так, покороче, предметов авторских прав. Распределенных в о собственности тех или иных крупных дельцов, которые, кстати, все больше и больше монополизируются пока что с годами, эти крупные дельцы. И вот в популярной культуре как бы уже который раз переснимем вот это, перевыпустим вот то, и так далее, и так далее, и так далее. Тут понятно, мы не раз, по-моему, уже об этом говорили, что, может быть, поспешно говорить о том, что это вообще во всей культуре так, потому что регулярно мы не видим то, что у нас под носом,
0: да, да.
1: Что прям может где-то рядом с нами по питерским улицам ходит новый классик, а мы никто о нем не знаем. 10 лет, через 10 после его смерти окажется очевидно, что это он был. Вот. Но вообще ощущение вот такое, что, по крайней мере, вот в этом самом массовом производстве культурных продуктов, где все равно есть вещи достойные, не стоит отметать то, что это массовое производство, сколько замечательных есть там кинофильмов, они заведомо задуманы как массовые продукты, даже если они на Каннском фестивале, простите, демонстрируются, это все равно массовая эпоха производства художественного творчества. Сколько кинофильмов прекрасных, художественных и так далее.
0: Ну, да, да.
1: Но, тем не менее, вот все вот эти вот области, они все становятся жутко страшно предсказуемыми. Совершенно, совершенно ужасно. В этом смысле можно, конечно, говорить даже и о том, что... Я вот попытался найти, я забываю. Даль, вот он, кто у нас? Все-таки американец?
0: Он какой-то очень сомнительный американец. Во-первых, он англичанин.
1: Он англичанин, да. Просто
0: ощущение... Во-вторых, он еще и англичанин какого-то скандинавского происхождения.
1: А, вот смотрю, что он родился в Уэльсе. То есть, ну, понятно, он вообще не англичанин, если он родился в Уэльсе. Британец, ну да. Ну, такое ощущение, что это какая-то прям такая американская ситуация, у меня сложилось впечатление, ну, неважно. Извините, страшное слово капитализм, да? Деловые...
0: Из Норвегии были его родственники.
1: Из Норвегии, ну вот.
0: Ну, в смысле,
1: Норвегия, Норвегия, Уэльс, в общем, да.
0: Человек... Короче, окраины...
1: Северная Европа.
0: Да.
1: Такое вот ощущение, и это важно. Вот сейчас вот почему я про Америку сказала, про коммерциализацию. Такое ощущение, что вот, кстати, хорошо, что мы сказали, что у нас таких мест менее центральных культурно, чем Британия и Америка.
0: Ну, что... они просто особенные.
1: Да, да. Вот это
0: потому
1: вот,
0: что центр, ну мы же понимаем, что центр везде, где есть человек.
1: Я имею в виду, ну, центральных, опять же, с точки зрения вот этих вот массовых трендов, там, производства
0: ну,
1: культурного
0: да.
1: продукта.
0: Не американец, хорошо.
1: Да, вот это важно. Замечательное наблюдение было тоже британца, ныне уже давно не с нами, Риддингс, Билл Риддингс был такой автор, который искусством тоже занимался, и он говорил еще в 90-е, что американизация культурного пространства всего мира, тогда уже давно идущая в 90-е годы, на самом деле является никакой не американизацией, а коммерциализацией, потому что флёр, собственно, самостоятельной американской культуры из этой американизации тоже выветрился. Я к тому, что очень, очень занятно, что мы вот так вот нашли, что он норвежско-уэльский, тоже какие-то специфичные эти самые черты. Я к тому, что тут помимо того, что мы говорим о страшных перспективах для нового в таком как бы безопасном подходе, вот эти все нотки, может быть, опять же, художественно не всегда значимые, но все-таки живые нотки неповторимых местных особенностей, они тоже будут теряться личного, местного и так далее. Это я к тому, что в 1954 году написано, а в 90-е годы, уже оглядываясь назад, можно было не то что сегодня сказать, что это будет так. Это, конечно, страшно.
0: Ну, у Дали вообще все рассказы немножечко жутковатые, но здесь вот эта жуткость, она располагается в сфере... ну, какой-то самый... ну, казалось бы, какое нам дело? Машина написала. Так, какая разница? Но вообще...
1: мы даже не узнаем, говорит
0: нам Найп. Мы даже
1: не
0: узнаем никогда, да, потому да. что там все будет названо по-человечески. Да. Однако почему-то вот это меня поразило в самое сердце. То есть после нескольких месяцев напряженной работы ему удалось уговорить подписать договоры что-то около 70% писателей из своего списка. С молодыми людьми приходилось повозиться. Когда он пытался уговорить их, они неприлично выражались, а иногда выходили из себя. И не раз после таких визитов Найп возвращался легко раненым. И вот это тоже какой-то момент, ну, симпатичный. То есть получается, что этот самый... А, кстати, что такое Найп? Ну, вот есть какое-то значение?
1: Я как-то
0: не посмотрел?
1: Не посмотрел. Могу сейчас посмотреть. Ну, мне кажется, что по поводу вот этого задевающего момента с тем, что мы даже не догадаемся, что мы имеем дело не с человеком, это тоже вот... сегодня разными путями о себе дает знать, и это тоже страшно. То есть можно совершенно потеряться в мире. Ты думал, что до тебя пытается достучаться чье-то чужое сердце живое, а на самом деле там вообще ничего нет. На самом деле это заготовленные вариации, которые были...
0: Матрица какая-то,
1: да? Да. Сегодня, правда, немножко с другого конца, больше проблема симуляция, скорее, сообщения, то есть, ну, это тема 1984-го, скорее, вот этого романа, да, что на самом деле не происходит то, о чем говорится, но это умело симулировано. Но понятно, что здесь это вообще за скобками, потому что речь идет о художественном творчестве.
0: Ну да, здесь не фальсификация истории там или манипуляция общественным сознанием, а это именно вот это вытеснение планомерно.
1: Того, кто говорит.
0: Но тогда еще встает здесь здесь вот какой простой вопрос. И это тоже вот продолжение этой темы кляпа, там отказа от слова или лишения слова. Вопрос вот каков. А чего стоит тогда вот эти 70% писателей? То есть тогда получается, вы чего хотели? Вы хотели своим голосом произносить собственные слова? Или вы хотели быть знаменитыми, богатыми, благополучными?
1: Чтобы вам писали замечательные господа издатели, говорили, возьмитесь за ум, напишите роман. Вы уже столько прекрасных, но не так уж важных рассказов написали.
0: Именно. То есть эти 70% сдавшихся, что же они сделали? Ну, они просто... они прекратили говорить. То есть тогда получается, что для них литература, ну, была опять же по Пушкину, да, что давайте мне ваши листочки, а я вам даю пачку ассигнаций. И то же самое происходит сейчас со всеми формами девальвации личного и интеллектуального опыта. Я понимаю, что купить можно любой диплом, и можно из интернета извлечь 125 штучек с помощью искусственного интеллекта, и тебе дадут и диплом, и докторскую степень. Но неужели не интересно? Ну, то есть тогда получается, что важен только зеленый пиджак и волосы до середины ушей.
1: Можно дальше, как бы раньше, за Пушкина зайти и даже так сказать: а кто вот эти? А вот эти взгляни и мимо. Да, те, которые не сделали ничего такого, что требовало бы твоего внимания. Напомню, слушателям речь в самом начале Данте.
0: Ну да. Преддверие ада.
1: То, что большинство, там огромное какое-то просто количество душ, они просто летают в каком-то, да, вот этом совершенно невообразимом вихре, без цели и бесконечно так будут метаться. Ну вот да, вот то же самое. Просто какое-то движение без какого-либо смысла. Но, с другой стороны, вот почему мне и нравится весь этот текст именно целиком, как он заканчивается. Но это может быть тот человек, ну, вряд ли, конечно, но это может быть тот человек с 9 детьми. Тоже. То есть с такой вот как бы читательской, вдохновенной, скажем, да, вот такой вот точки зрения, когда ты действительно там любишь классику или сам пишешь, и действительно заинтересован в жизни ума и сердца, согласен. Но вот это «но» страшное.
0: Но рука моя тянется к этому заманчивому контракту, лежащему на краю стола.
1: Да, и он говорит эти страшные слова: «дай мне сил». Действительно, здесь вот это вот «но», как эта проклятая сторона, постоянно возникающая, это бельмо, действительно есть это «но». И что с ним делать, как бы в принципиальном смысле, как бы какой-то готовый ответ, вот именно, вот слушайте, готовый ответ дать не могу и не хочу. По поводу «Найп», на секунду я отвлекусь, то, что вы спрашивали, я посмотрел, в норвежском.
0: Так.
1: Как-то сюжет сгущается. В норвежском языке есть глагол, который означает «давить», «сжимать», «щипать».
0: Отлично.
1: Да. Судя по всему, может быть какая-то связь.
0: Может.
1: Да. Выдавил всех конкурентов с рынка, с его поля.
0: Хорошая история, очень грустная. Но еще этого человека зовут Адольф.
1: Да, я думал, говорить или нет. В 50-е годы писать тексты, давать имя герою Адольфа, это прям...
0: Это тоже как-то довольно однозначно.
1: Довольно однозначно. И поэтому мне и нравится, как с помощью маленького, давайте скажу даже, сколько там, это важно, маленького абзаца, там сколько страниц, господи, предложений. Раз, два, три. Абзац в три предложения всего лишь. Как много может не знаю, как сказать, воздуха, да, вот широты объема внутреннего, да, дать тексту. Вроде бы все настолько действительно прочитывалось однозначно. И в то же время не искусственно, и так вот, мне кажется, очень органично себя одергивает в этом смысле. Далее.
0: Я согласна с мыслью твоей о том, что вот этот текст очень рисковал бы сделаться просто морализацией такой по поводу того, что ай-яй-яй, как нехорошо там передоверять. Что мы будем делать в следующий раз? У нас 2 минуты. Ну, поскольку мы вдвоем, предыдущее предложение было мое, то...
1: Я предлагаю, видимо, у нас лето будет романтическим, я предлагаю Каина за авторством...
0: Байрона.
1: Да.
0: Ну, почему нет?
1: Продолжим романтическую тему.
0: Мистерия Каин на библейский сюжет. Там много интересного.
1: Поэма Каин за авторством Байрона.
0: 1 минута у нас остается, и мы ее, наверное, употребим на благодарность нашим слушателям.
1: Да, спасибо большое, дорогие слушатели. Я честно скажу, что я вот пока с текстом знакомился, я боялся, что, ну, мы обсудим морализацию, обсудим современные все вот эти вот мотивы, и все. Но на самом деле текст очень в этом смысле богат на всякие маленькие мелочи. Если у вас есть возможность почитать его в оригинале, я к этому очень призываю. И тоже это, мне кажется, иронично. То есть я думал, что это... по готовой схеме сделанный текст, если вы понимаете, о чем, да, я говорю, по готовой схеме сделанный текст. И он как раз-таки смог меня удивить в этом смысле. Он оказался куда более живым в этом моем ожидании, не оправдался.
0: Байрона тоже будешь читать по-английски?
1: Посмотрим. Все-таки большая дистанция историческая. Ну, язык может быть не слишком тяжел.
0: Ну да. Ну хорошо, значит, Байрон Каин, он хорошо переведен на русский язык. И поговорим об этой библейской истории.
1: Спасибо большое, дорогие слушатели и зрители. С вами был читательский клуб на радио «Град Петров» и сегодняшние его ведущие Марина Михайлова.
0: И всего доброго, да.
1: Я Евгений Маслов. Доброго вечера.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Очень жаль, что ныне бывший Демидов переулок называется переулком Гревцова. Он потерял, собственно, ту основу, на которой стоял всегда исторически. Ведь участок дома номер один, огромный участок от набережной Мойки до Казанской улицы был занят Демидовской усадьбой. Собственно говоря, усадьба есть. Существует и часть парадного двора Курданера, застроенного, правда, со стороны Мойки огромным доходным домом. Существуют и остатки сада, и каменная стена вдоль переулка, и бывшие жилые флигеля огромной Демидовской усадьбы, которые принадлежали младшим братьям хозяина. У Александра Григорьевича Демидова были братья Павел и Петр Григорьевича Демидовы. В 1755 году участок на берегу Мойки, существовавшим небольшим каменным домом, приобрел Григорий Акинович Демидов, представитель знаменитого рода тульских оружейников, которые уже обосновались на Урале. В это время маленькая Царская улица и получила свое историческое название Демидов переулок. При Григории Акинфовиче Демидове, который был лично знаком с архитектором Чевакинским, который заказывал материалы для своих архитектурных работ на тульских заводах, был построен главный особняк. Поэтому, собственно, большинство исследователей и предполагают, что выстроенный в 1756-59 годах главный дом усадьбы – это работа знаменитого петербургского зодчего Саввы Ивановича Чевакинского. Здание располагалось в глубине парадного двора, лицом на Мойку и боком на переулок. Двор парадный фланкировали два двухэтажных флигеля. И, тем не менее, самый нарядный фасад был обращен в сад. Интересно, что кажущиеся лепными декоративные украшения садового фасада в действительности выполнены из чугуна. И это можно видеть в тех случаях, когда дом теряет свою современную окраску и в трещинках начинает проявляться ржавчина. На фасаде мы видим и маски Геракла с львиной шкурой, и женскую полуфигуру с младенцами. Очень похожие фигуры, только выполненные в лепнине, оформляют и фасады жилого флигеля, предназначенного для младших сыновей Григория Акинфовича, Петра и Павла Григорьевича, которые выходят прямо на Казанскую улицу. Этот фасад петербуржцы еще могут видеть. А вот фасад основного дома Демидовых, который долгое время занимает закрытый институт, и сегодня занимают учреждения, которые не пускают туда посетителей. Так вот, главный фасад почти никто из наших современников и не видел. Дом Демидовых – это редчайший образец петербургского высокого барокко, растрелевского барокко, как мы его называем. Центральная часть фасада оформлена пилястрами. Когда-то дальний родственник Демидовых Егор Иванович Старов построил со стороны сада железную террасу, террасу для чаепития. Он установил на чугунные ионические колонны пол из чугунных плит, настолько просторный, что там могли устраивать свои чаепития многочисленные гости этой большой семьи. Надо сказать, что Демидовы были удивительными для XVIII века лицами. Они выдавали замуж своих дочерей за представителей петербургской архитектурной школы. Старшая дочка была замужем за Кокориновым, младшая – за Старовым. И вот мы относим фасад служебного флигеля, который сегодня тянется вдоль Демидова-Гревцова переулка, к произведениям Кокоринова, а вот эту террасу к произведениям Старова. Правда, эта терраса была демонтирована в середине 90-х годах и перевезена на завод по строительству машин бумажного производства на Лиговском проспекте, так называемый завод «Сангали», с тех пор ее судьба, в общем, неизвестна. Я не уверена, что эта огромная терраса, которая является отдельным памятником архитектуры, восстановлена и сегодня. Осталось немного от регулярного сада с павильонами, который тянулся от главного здания в сторону Казанской улицы. Во многом, больше чем наполовину, он застроен был жилыми флигелями, конюшнями и также жилыми домами, которые продолжали строить на протяжении конца XVIII и первой половины XIX века. И вот в 1761 году, почти сразу после строительства и главного дома, и двух флигелей на Казанскую улицу, Григорий Акинфеевич Демидов скончался, и усадьба была фактически разделена между тремя его сыновьями, которые продолжали на протяжении всей своей жизни жить в этом доме. В эпоху классицизма был перестроен парадный фасад в сторону мойки. Ограду украсили пара львов, а фасад приобрел черты классицизма, украсился пилястрами и был очень сильно упрощен. В это же время, когда дом Демидова стал арендовать петербургский английский клуб, появилось и декоративное убранство большого зала, который расписан в цветах рыжеватой охры, стилизованными лебедями с длинными шеями, лирами и тонкими растительными орнаментами. Видимо, в это же время, немножко ранее, была построена огромная чугунная лестница, которая ведет от главного вестибюля туда на второй этаж большие залы. Надо сказать, что английскому клубу очень нравилось, видимо, удобство, доставляемое усадебной планировкой Демидовского дома, тем, что можно летним вечером посидеть в саду на этой великолепной чугунной террасе за чаепитием и трапезой. Как мы знаем, дамы в этот клуб никогда не допускались, но большие музыкальные вечера чередовали здесь карточную игру и мужские разговоры. В 1860-х годах хозяин усадьбы Александр Григорьевич Демидов в одном из флигелей усадьбы устроил классы Петербургской консерватории, только-только организованной в эти годы. И таким образом этот замечательный ансамбль получил значение центра и источника петербургской музыкальной культуры. Очень жаль, что сегодня он недоступен, почти забыта его память, особенно в связи с тем, что в конце XIX века Демидовы были вынуждены продать его немецким предпринимателям по фамилии Корпус, которые выстроили доходный дом перед фасадом здания, а в самом здании устроили немецкий клуб и также детский приют немецкого благотворительного общества. Вот, собственно говоря, в таком виде дом и дошел до нашего времени. Понятно, что на мойку выходят жилые квартиры, а вот центральный корпус и садовые флигеля – занимает, повторяю, закрытый институт. Надо сказать, что это здание заслуживает мемориальной доски, поскольку в флигеле, где находилась Петербургская консерватория в 1862-66 годах, обучались Петр Ильич Чайковский, Ларош и руководил музыкальным образованием этого учебного заведения пианист и композитор Антон Григорьевич Рубинштейн, который жил в том же самом флигеле. Демидов продал свою усадьбу в 1872 году купцу Корпусу, и здание лицом на мойку построил гражданский инженер Гешвинд.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Демидовых. Переулок Гревцова, дом 1. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

А с кем все-таки вместе и как заодно был поэт-просветитель Жуковский? Был ли он безусловным сторонником самодержавия в том его облике, который придал ему Николай I и его окружение? Или же он занимал, может быть, какую-то особую позицию? И вот ответом на этот вопрос для меня вот лично становится история дуэли и смерти Пушкина, в которой Жуковскому выпала самая трудная, трагическая, драматическая роль главного свидетеля и участника событий дуэли и смерти Пушкина. Я думаю, что у нас нет возможности подробно охарактеризовать всю эту дуэльную историю. Мы просто остановимся на тех документах, которые оставил Жуковский и которые в настоящее время являются главным фундаментом наших представлений о том, каким образом протекал конфликт Пушкина и Дантеса, и каким образом этот конфликт, в конце концов, привел к трагической гибели, смертельному ранению Пушкина на дуэли с Дантесом. Прежде всего, несколько слов о ноябрьском конфликте, который был вызван тем, что после получения анонимных писем с очень оскорбительным для чести Пушкина и его жены дипломом на звание почетного историографа ордена рогоносцев с прямым намеком на отношения Александра I с его известной любовницей Марией Антоновной Нарышкиной. Но, безусловно, эти письма были очень оскорбительны, и они почти немедленно вызвали реакцию Пушкина и, в конце концов, привели к тому, что он отправил вызов Дантесу на дуэль. Отправил он его потому, что он считал, что эти анонимные письма были написаны, скорее всего, как он думал, Гикерном, его приемным отцом, голландским посланником, и он видел в этом грязную интригу, направленную против его семьи и против него лично. И вот в это время, привлеченный и поставленный в известность Загряжской теткой Натальи Николаевны, Жуковский начинает вести документ, который, может быть, даже важнее того письма о дуэли и смерти Пушкина, которое Жуковский напишет уже в феврале 1837 года. Этих конспективных заметок, они на листочках разного формата, бумага белая, бумага голубоватая, написанные черновым, малоразборчивым почерком. Тем не менее, они настолько важны, потому что это честная хроника, это записи для себя. И в то же время это стремление сохранить, может быть, для будущих поколений некие тайны, некую цепь событий, которые, в конце концов, привели к гибели первого поэта России. Конспективные заметки начинаются 4 ноября 1836 года. Их всего 8. Первые 2 относятся к ноябрьскому конфликту. 3 и 4 – это уже непосредственно к событиям дуэли и смерти Пушкина. А последующие – к той реакции, которая вызвала смерть Пушкина в Петербурге и тем делам, связанным с заботой о судьбе творческого наследия Пушкина, о его семье, об общении Жуковского с разными людьми по этому поводу. В общем, это такой подробный, записанный для себя конспект тех действий и тех событий, свидетелем и участником которых был Жуковский. Как известно, улаженный, но не снятый окончательно, ноябрьский конфликт, подробности которого хорошо известны, и о них мы не будем говорить, был как бы отодвинут в будущее. И, как казалось Жуковскому, были приняты все меры. Дантеса вынудили жениться на Екатерине Гончаровой. Пушкину пришлось взять свой вызов обратно, и последние месяцы, ноябрь, декабрь и большую часть января, Жуковский пребывает в некотором неведении в отношении настроений, переживаний и действий Пушкина. Вот почему известие о дуэли застало его врасплох. В это время он целый день, как пишет Жуковский, находился в разъездах и вечером заехал к Вяземскому на Маховую. Не застал Вяземского дома, спустился этажом ниже, где находилась квартира его дочери Валуевой, замужем за Валуевой. Поговорив с Валуевым, узнал эту страшную новость. «Поезжайте на мойку квартиру Пушкина,
он смертельно ранен, он умирает. Оглушенный этим известием, Жуковский заезжает по дороге в Михайловский дворец, вызывает с концерта Вельгорского, сообщает ему эту новость и появляется в доме Пушкина. Более подробно я об этом разговаривать не буду. Эти факты хорошо известны, они были очень подробно изложены Жуковским в его письме-отчете Сергею Львовичу Пушкину, которое Жуковский начал писать почти сразу же после смерти Пушкина и завершил 15 февраля 1837 года. Известие о смерти сына застало Сергея Львовича в Москве, и подробности этого разговора Сергея Львовича с лицами, сообщившими ему о смерти его сына, известны. О них я тоже не буду говорить. Но скажу вот о чем. О самом письме. Письмо это создавалось не просто как личное письмо Жуковского Сергею Львовичу, которого он хорошо знал, с которым был на «ты». Письмо сообщает о том, что, собственно говоря, произошло в Петербурге, на Черной речке и затем уже в доме Волконской 27-29 января 1937 года. Здесь важно совсем другое. Жуковский, и об этом свидетельствуют конспективные заметки, он произвел своего рода опрос всех свидетелей последних дней жизни Пушкина и всех тех, кто был так или иначе причастен к этим событиям. Это и врачи, он попросил дать письменные показания, и они были им получены. Это и ближайшие друзья. Вяземский назвал это письмо неким отчетом из наших очных ставок. И по существу этот документ создавался не столько для отца, сколько для всей читающей России. Он существует в черновом варианте, поскольку переписанный либо переписчиком, либо самим Жуковским. Чистовик был отправлен отцу поэта в Москву и до нас не дошел этот беловой текст. Но, тем не менее, в нашем распоряжении имеется это черновое письмо со многими помарками. Оно было опубликовано вместе с другими дуэльными документами в знаменитой книге Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», которая вышла тремя изданиями, и у вас есть возможность познакомиться с этим замечательным письмом. Это настоящий документ русской общественной мысли, потому что пишет Жуковский о том, что Россия потеряла своего лучшего поэта, и какая-то часть сердца каждого русского человека оборвалась при этом известии. Он пишет о всемирной славе Пушкина, о том, что не только Россия потеряла великого поэта, но и мир лишился одного из своих гениев, одного из своих знаменитейших людей, русского поэта. И еще, настаивая на том, что Пушкин был поэтом, замеченным властью и ею не обиженным, он говорит о том, что в нем очень большую потерю сделал и император Николай I, потому что Пушкин мог бы быть таким же его поэтом, каким был Державин для Екатерины, а Карамзин для Александра I. Мог бы, но не стал. Не успел. Строки, посвященные Николаю I, они были очень внимательно проанализированы Щеголевым. Он пришел к выводу, что некоторые из событий этих трех дней были Жуковским несколько фальсифицированы. Он приписал Пушкину некоторые слова, которые как бы Пушкин обратил Николаю I в ответ на его записку о милостях в семье Пушкина, в ответ на слова императора, что он позаботится о семье, не думая об этом, советуете умереть по-христиански. И получалось так, что именно по совету Николая I Пушкин и исповедовался, что, конечно, было не так. И есть противоречия в самом письме, и есть, безусловно, следы этих противоречий и в конспективных заметках. Но, опять же, не углубляясь в эту историю, остановимся несколько на судьбе этого письма. Это письмо было завершено, но не отправлено в Москву сразу, потому что где-то в ближайшие дни
дни после 15 февраля, Жуковский получил письмо от Сергея Львовича. Письмо это не сохранилось, но, надо полагать, конечно, потрясенный своей потерей, но в то же время очень самолюбивый Сергей Львович, видимо, пенял Жуковскому, почему же ему, отцу, не сообщают ничего о смерти его знаменитого сына. И вот Жуковский пишет небольшую записку, своего рода постскриптум к этому большому письму, и, отправляя письмо от 15 февраля с подробным описанием всех событий дуэли и смерти Пушкина, он прикладывает записку, которую не знал Щеголев и которая была опубликована значительно позднее. И вот ее короткая история, поскольку к этой истории отчасти оказалась причастной и я. В газете «Советская культура» 26 ноября 1988 года появилась заметка о том, что коллекционер и библиофил, живущий в Париже, Александр Яковлевич Полонский, сообщает, что он приобрел у парижского антиквара старинную тетрадку с копиями дуэльных материалов, включающую письмо Жуковского Сергею Львовичу о смерти его сына, с неизвестным ранее фрагментом или небольшой запиской, а также копией записки Николая I о милостях семье Пушкина, а также планом последней квартиры Пушкина на Мойке. Что же писал в этой неизвестной ранее, а теперь уже широко известной, записке Жуковский? Она чрезвычайно важна, поскольку в ней идет речь о том, что же собирался сделать Жуковский для увековечения памяти Пушкина и для помощи его семье. Он писал: «Прости, мой бедный Сергей Львович, я не думал, что мне придется хоронить его, быть опекуном его сирот и издателем его сочинений, оставшихся по смерти. Лучше, когда бы он мог оказать эту последнюю услугу мне. Теперь я занимаюсь разбором его бумаг. Современник на нынешний год будет выдан в его пользу. Надеюсь, что Баратынский, Языков, Хомяков, Шевырев, то есть московские поэты, помогут нам его наполнить. Скажи им об этом от меня». Но сочинение было задумано, полное собрание сочинений Пушкина, так называемое посмертное издание сочинений. Немедля откроем подписку. Как видим, Жуковский довольно обстоятельно информирует отца поэта о своих практических шагах по сохранению и изданию творческого наследия Пушкина и о продолжении силами ближайших друзей его литературных начинаний. Идет также речь непосредственно связанных с Сергеем Львовичем. «Тебя прошу, — пишет Жуковский, — прислать мне хронологическое известие о его жизни, просто одни даты. Прилагаю список собственноручной записки государя, который оригинал, написанный карандашом, хранится у меня». Записка эта дошла до нас в оригинале, в составе дуэльной коллекции Жуковского. Она свидетельствует о том, что дружеские усилия уже принесли свои первые плоды. Император выполнил свое обещание умирающему поэту позаботиться о будущем его близким. И сделал это Николай I, это следует всячески подчеркнуть, по настоянию Жуковского, как ответ на его подробнейшее письмо о бедственном положении осиротейшего семейства. В чем же состояли эти милости? Можно сказать, что имение отца очистить от долгов – это была ошибка. Жуковский думал о том, что имение отца – это Михайловское, а имение отца, то есть Болдина, очистить от долгов было бы невозможным, и, так сказать, это не состоялось. Его сочинение издать в пользу семьи, детей за государственный счет в пажеские корпуса, единовременно 10 тысяч. Ну, одним словом, целый ряд вещей, которые действительно должны были обеспечить будущее семейства Пушкина, который, собственно говоря, оставил семью почти без средств к существованию. И вот все эти заботы пришлось взять Жуковскому на себя. Я не имею уже возможности подробно охарактеризовать так называемый посмертный обыск у Пушкина. По приказанию Николая I кабинет поэта и его рукописи были опечатаны, и разбор бумаг был поручен Жуковскому. Жуковский не хотел вести разбор бумаг в квартире покойного поэта,
это. Его сундук с рукописями был перевезен в Шепелевский дом, и Жуковский начал этот разбор. Для него было очень оскорбительно, что разбирать бумаги пришлось ему в присутствии Дубельта, начальника третьего отделения, собственно, его величества канцелярии. В этом Жуковский увидел недоверие ему лично, и существовало несколько очень обидных для него ситуаций, о которых мы тоже не будем говорить. Вернемся все-таки к разговору о том, каким образом все-таки появилась копия письма и появилась в Париже у антикваров, каким образом вообще распространялось это письмо. Создавая это письмо, Жуковский надеялся дать информацию не просто Сергею Львовичу, но и как можно большему количеству русских людей, потрясенных гибелью любимого поэта и не имеющих возможности узнать эти подробности. Поэтому он направил письмо с запиской Булгакову, почтмейстеру московскому, зная, что тот человек очень любопытный и наверняка, так сказать, спишет это письмо и пустит его по рукам, он в сущности ему это позволил. С письма было сделано масса копий, но о них не было ничего известно, причем именно в том составе, в каком письмо было послано Жуковским в Москву, то есть само письмо, к которому приложен и план последней квартиры. Он был приложен для того, чтобы Сергей Львович мог знать расположение комнат и понимать, каким образом вот происходили все эти события в самой квартире. У себя он оставил черновик, и он сохранился и дошел до нас, а копии разошлись. И вот одна из них и оказалась за границей. Она была приобретена, как я уже сказала, Александром Яковлевичем Полонским, и мне довелось ездить в Париж, знакомиться с этой копией и напечатать большую статью, посвященную этому сюжету в журнале «Наше наследие», номер 4, за 1990 год. И, надо сказать, план, который был в этой тетрадочке, которую будем называть тетрадочкой Полонского, план этот несколько отличается от оригинального плана, хранящегося в Пушкинском доме. Тут исправлены были некоторые неточности. Кроме того, он оказался уже вычерченным, а не просто наброском от руки, таким черновым наброском. Были исправлены неточности, и он также сопровождался разъяснениями, что и где находилось в тот момент, когда Пушкин умер, с очень подробным описанием кабинета поэта. Долгие годы после этого времени других копий не находилось. И вот сравнительно недавно заведующий музеем квартиры Пушкина, это филиал Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12, Галина Михайловна Седова, нашла в Московском военно-историческом государственном архиве еще одну такую же тетрадочку, такую же копию. И нашла, что, конечно, совершенно замечательно, в фонде Дениса Давыдова. Этот материал она опубликовала, несколько раз она о нем заявляла в печати. Но я отсылаю к сборнику статей, который был издан нашим музеем, Всероссийским музеем Пушкина, к 150-летию со дня смерти Жуковского. Книжечка называется, это сборник научных статей по материалам конференции «Жуковский и русская культура во времени». И там вы можете в статье Галины Михайловны Седовой узнать все подробности ее находки и того места, которое занимают эти новые копии, в том числе и копии, и план квартиры, которыми, так сказать, сейчас уже мы пользуемся как вполне достоверными архивными источниками.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: Маленький концерт.
1: Знаете ли вы, где родился Фридрих Шопен? Любой почитатель великого польского композитора без труда ответит. В имении Желязова Воля, недалеко от Варшавы. Этот факт биографии Шопена отражен в учебнике музыкальной литературы еще для детской музыкальной школы. Тем не менее, вплоть до конца XIX века даже в самой Польше мало кто знал об этом. Открытию и, можно без преувеличения сказать, спасению этого драгоценного для польской культуры места мы обязаны русскому музыканту, русскому композитору. Этой удивительной истории мы и посвятим наш маленький концерт. Милий Алексеевич Балакирев известен нам прежде всего как создатель и глава знаменитого Содружества русских композиторов «Могучая кучка». Надо сказать, что музыка Балакирева гораздо менее известна, чем остальных членов «Великой русской пятерки», как иногда называли кучкистов. А между тем, в творческом наследии Балакирева, который помимо композиторского мастерства прославился как педагог, пианист и дирижер, немало ярких произведений. Балакирев — автор двух симфоний и нескольких оркестровых увертюр, целого ряда прекрасных романсов и сочинений для хора. Систематического музыкального образования Балакирев не получил. Среди музыкальных произведений, которые еще в юности произвели на него особое впечатление, были фортепианный концерт Шопена и опера «Жизнь за царя» Глинки. Своему восхищению этими композиторами он остался верен всю жизнь. Творчество Глинки вдохновило Балакирева на создание уникального союза композиторов, посвятивших себя дальнейшему развитию русской музыкальной культуры. А Шопен стал для него главным музыкальным авторитетом, главным музыкальным образцом. Балакирев играл его музыку, делал обработки его произведений, испытал большое влияние Шопена в собственном творчестве. Не случайно особое место в наследии композитора занимает музыка для фортепиано. Многочисленные транскрипции, 2 концерта для фортепиано с оркестром и большое количество фортепианных миниатюр – мазурки, вальсы, ноктюрны. Балакирев – автор множества переложений произведений Шопена. Так он переложил этюд «До диез минор» для струнного квартета, посвятив эту обработку Сергею Боткину, великому хирургу и почитателю Шопена, брат которого, Василий, был одним из первых авторов, писавших о Шопене в России. В 80-х годах XIX века Балакирев переложил 2 мазурки, одну для хора, а другую для струнного оркестра. В 1905 году следует обработка для фортепиано романса из фортепианного концерта. А спустя несколько лет Балакирев пишет экспромт на тему 2 шопеновских прелюдий и сюиту для оркестра из произведений Шопена. За 3 месяца до смерти он переоркестровал концерт ми-минор Шопена. Как сам Балакирев играл Шопена? Борис Асафьев пишет. Игра производила впечатление пальцево-сухой и при строго чеканном ритме упрямо своевластной. Никакой нервности, педали мало. И шопеновский бисер мелькал, как рассыпавшаяся по поверхности ртуть. Именно Балакирев вместе с Антоном и Николаем Рубинштейнами положил начало великой русской традиции исполнения шопеновской музыки. Благодаря этим 3 выдающимся артистам в России перестали считать Шопена сентиментальным салонным музыкантом и разглядели в нем одного из крупнейших музыкальных гениев мирового масштаба. Но самая большая заслуга Балакирева перед польской культурой состоит в том, что он сделал для увековечения памяти Шопена, как это ни покажется странным, в самой Польше. Именно Балакирев стал инициатором возрождения в народной памяти поляков места рождения Шопена – Желязовой Воли. Это сельская местность, расположенная примерно в 50 километрах от Варшавы, у старинного тракта, ведущего в Познань. К концу XIX века о Желязовой Воле забыли настолько, что некоторые биографы Шопена его местом рождения считали Варшаву. В 1791 году Балакирев решил посетить места, связанные с жизнью Шопена. Вот как он описывал свою поездку. «Я отправился в Польшу с целью отыскать деревушку Желязова Воля, в которой родился Шопен. Оказалось, что настоящий ее владелец не только не знал о том, что в этом имении родился Шопен, но даже не знал, кто он такой. Сам домик оказался в ужасном положении. В лучшем его салоне уже не осталось даже пола. По возвращении моем в Варшаву ко мне явилось несколько корреспондентов польских газет, которые, узнав, в каком плачевном виде я нашел этот домик, пришли в негодование.

русских музыкантов и даже вообще из русских не был удостоен приглашения на это торжество. Конец цитаты. Торжественное открытие памятника Шопену в Желязовой Воле состоялось, по словам Балакирева, при огромном стечении публики. «Я был предметом особливого внимания. Вытащили в сад пианино и поставили его под деревом, под которым, по легенде, Шопен играл для гостей графа Скарбека, и потребовали, чтобы и я что-нибудь сыграл. Я чувствовал, что этот день — один из самых драгоценных дней моей жизни». Сейчас мы услышим вторую часть первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в переложении для фортепиано соло Милия Алексеевича Балакирева. Именно эта музыка, которую Балакирев впервые услышал еще подростком, навсегда завладела его сердцем и определила всю его дальнейшую творческую судьбу. Свою транскрипцию концерта Шопена Балакирев заканчивает в последние годы жизни.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучал романс из концерта для фортепиано с оркестром номер один Фредерика Шопена в переложении для фортепиано соло Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Марка Андре Амлена. В передаче были использованы материалы статьи Гжегожа Вишневского. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: брат мой волк. Передача для юных слушателей о дружбе людей и зверей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о святом преподобном Серафиме Саровском и о том, как к старцу наведывался медведь. А также вы узнаете, какие у животных бывают языки. И послушайте рассказы Евгения Чарушина. Святые и животные. Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник русской церкви, родился 19 июля 1754 года. Когда ему исполнилось 19 лет, он ушел в монастырь. Саровская обитель, куда пришел Серафим, была со всех сторон окружена дремучим лесом. Здесь, в лесной чаще, построил он себе маленькую избушку и стал проводить в молитве дни и ночи. Постоянной молитвой и памятью о Боге очистил он себя от всякого греха, так что жизнь его стала похожей на жизнь первых людей в раю, где звери не делали зла ни друг другу, ни человеку. В ночное время приходили к келье святого звери. Медведи, волки, зайцы и лисицы. Подползали даже змеи, ящерицы и другие гады. Святой Серафим выходил из кельи и начинал кормить их из своего лукошка, в котором он хранил недельный запас хлеба. Часто в лесную пустыньку святого наведывался медведь. Он приходил, принимал угощение, подставляя огромную голову для ласки, и, довольный, ложился у ног старца, как верный пес. Одна монахиня пришла к святому Серафиму и увидела, что подле него стоит огромный медведь. Она так и обмерла от страха и закричала. Старец Серафим, услышав ее голос, ударил медведя легонько и махнул ему рукой в сторону леса. Медведь тотчас пошел в лесную чащу. Старец успокоил монахиню, помолился, и вдруг тот же самый медведь вышел из чащи леса, подошел к святому Серафиму и лег у его ног. Отец же Серафим обращался с ним без всякого страха, как с кроткой овечкой. Тогда и монахиня стала мало-помалу приободряться. Лицо великого старца было в это время светло, как у ангела, и радостно. Наконец, когда монахиня совершенно успокоилась, старец подал ей оставшийся кусок хлеба и велел покормить медведя. Она взяла хлеб и скормила его весь с такой радостью, что желала бы еще кормить его, потому что зверь был с ней кроток по молитвам святого.

Друзья в масках. Интересные факты о животных. Зачем животным нужен язык и что он собой представляет? Для каждого вида животных ответ будет уникальным. Каких только в природе не бывает языков. Полноценный язык впервые появился у рептилий, а именно у ящериц и змей. И он же один из самых сложных в природе, поскольку представляет собой настоящую химическую лабораторию. Змея, коснувшись лежащего перед ней предмета и взяв таким образом пробу, затем втягивает язык и прикладывает его кончики к чувствительным ямкам, расположенным на внутренней поверхности рта. Достаточно самого малого количества вещества извне, чтобы рептилия сделала микрохимический анализ и взяла след жертвы или нашла путь к источнику воды. Язык попугаев с жестким роговым покрытием. Идеальное орудие для дробления мелких орешков. Жвачные животные пользуются языком, как мы, руками. Коровы и жирафы крепко обхватывают языком пучки травы, листьев или ветки, точно так же, как это сделал бы человек рукой. А потом, срывая, отправляют пищу в рот для пережевывания. Языком можно пользоваться как ложкой. Большинство млекопитающих пьют лакая, то есть зачерпывая маленькие порции воды концом языка. Анализ кадров ускоренной киносъемки показал, что собака при этом заворачивает конец языка вверх, а кошка, наоборот, подгибает вниз. Но самый удивительный язык — у дятлов. Выискивая насекомых в коре и стволах деревьев, дятел клювом выдалбливает отверстие, но чтобы достать личинок, спрятанных в древесине, длины клюва недостаточно. Тут на помощь приходит гибкий язык с роговыми крючками на кончике. Дятел запускает его в древесный ход и, нащупав добычу, легко подцепляет ее. Язык, и без того длинный, может еще и выдвигаться из ротовой полости с помощью длинной ленты, которая огибает весь череп и крепится к ноздре.

Евгений Чарушин, «Верный Трой». Сговорились мы с приятелем побегать на лыжах. Зашел я за ним утром. Он в большом доме живет, на улице Пестеля. Вошел я во двор. А он увидел меня из окна и машет рукой с четвертого этажа. «Жди, мол, сейчас выйду!» Вот я и жду на дворе, у двери. Вдруг сверху кто-то как загремит по лестнице. Стук, гром, тра-та-та-та-та-та-та! Деревянное что-то стучит, трещит по ступенькам, как трещотка какая. Неужели, думаю, это мой приятель с лыжами да с палками свалился, ступеньки пересчитывает? Я поближе к двери подошел. Что же там по лестнице катится? Жду. И вот смотрю, выезжает из дверей пятнистая собака. Бульдог. Бульдог на колесиках. Туловище у него прибинтовано к игрушечному автомобильчику, грузовичок такой, газик. А передними лапами бульдог по земле ступает, бежит и сам себя катит. Морда курносая, морщинистая, лапы толстые, широко расставленные. Выехал он из дверей, посмотрел сердито по сторонам. А тут рыжая кошка двор переходила. Как бросится за кошкой бульдог, только колеса подпрыгивают на камнях да ледяшках. Загнал кошку в подвальное окно, а сам ездит по двору и углы обнюхивает. Тут я вытащил карандаш и записную книжку, уселся на ступеньки и давай его рисовать. Вышел мой приятель с лыжами, увидел, что я собаку рисую, и говорит: «Рисуй его, рисуй! Это не простой пес. Он из-за храбрости своей калекой стал». «Как так?» — спрашиваю. Погладил мой приятель бульдога по складкам на загривке, конфету ему в зубы дал и говорит мне: «Пойдем, я тебе по дороге всю историю расскажу. Замечательная история, ты прямо и не поверишь». «Так вот», — сказал мой приятель, когда мы вышли за ворота, «слушай, зовут его Трой. По-нашему это значит «верный». И правильно его так назвали. Ушли мы как-то раз все на службу. У нас в квартире все служат. Один учителем в школе, другой на почте, телеграфистом. Жены тоже служат, а дети учатся. Ну вот, ушли мы все, а Трой один остался квартиру сторожить. Выследил какой-то вор ворище, что пустая у нас осталась квартира. Вывернул замок из двери и давай у нас хозяйничать. У него с собой мешок был громадный. Хватает он все, что попало, и сует в мешок. Хватает и сует. Ружье мое в мешок попало. Сапоги новые, учительские часы, бинокль Цейса, валенки ребячьи. Штук 6 пиджаков да френчей, да курток всяких он на себя натянул. В мешке уже места видно не было. А Трой лежит у печки, молчит. Вор его не видит. Такая уж у Троя привычка. Впустить он кого угодно впустит. А вот выпустить так нет. Ну вот. Обобрал вор всех нас дочисто. Самое дорогое, самое лучшее взял.
уходить ему пора. Сунулся он к двери, а в дверях трой стоит. Стоит и молчит. А морда у троя, видал, какая? А грудище-то! Стоит трой, насупился, глаза кровью налились, и клык изо рта торчит. Вор так и прирос к полу. Попробуй, уйди. А трой ощерился, избочился и боком стал наступать. Тихонько так подступает. Он всегда так врага запугивает. Собаку ли, человека ли? Ворюга, видно, от страха совсем обалдел. Метаться начал бестолку, а трой ему на спину прыгнул и все 6 пиджаков на нем разом прокусил. Ты знаешь, как бульдоги мертвой хваткой хватают? Глаза закроют, челюсти захлопнут, как на замок, да и не разожмут зубов, хоть убей их тут. Мечется вор, об стены спиной трется. Цветы в горшках, вазочки, книги с полок сбрасывает. Ничего не помогает. Висит на нем трой, как гиря какая. Ну, догадался, наконец, вор. Вывернулся он как-то из своих 6 пиджаков. И весь этот куль вместе с бульдогом раз за окно. Это с 4-го-то этажа. Полетел бульдог головой вниз во двор. Хлоп! Жижа в стороны брызнула. Картошка гнилая, головы селедочные, дрянь всякая. Угодил трой со всеми нашими пиджаками прямо в помойную яму. До краев была завалена в этот день наша помойка. Вот ведь счастье какое, а! Если бы о камни он брякнулся, все бы косточки переломал и не пикнул бы. Сразу бы ему смерть. А тут будто кто ему нарочно помойку подставил. Все же помягче падать. Вынырнул трой из помойки, выкарабкался, будто целый совсем. И подумай только, успел он еще вора на лестнице перехватить. Опять в него вцепился, в ногу на этот раз. Тут сам вор себя и выдал. Заорал, завыл. Сбежались на вой жильцы со всех квартир. Из 3-го, из 5-го, из 6-го этажа. И со всей черной лестницы. А вор только кричит не своим голосом. «Собаку держите! Ой! Сам в милицию пойду, оторвите только черта окаянного!» Легко сказать. «Оторвите!» 2 человека тянули бульдога, а он только хвостиком-обрубком помахивал и еще сильнее челюсти зажимал. Принесли жильцы из 1-го этажа кочергу, просунули трою между зубов. Только таким манером и разжали ему челюсти. Вышел вор на улицу, бледный, всклоченный, трясется весь. За милиционера держится, ну и собачка, говорит. Увели вора в милицию. Там он и рассказал, как дело было. Прихожу я вечером со службы. Вижу, в дверях замок выворочен. В квартире мешок с добром нашим валяется, а в уголке на своем месте трой лежит. Весь грязный, вонючий. Позвал я трое, а он и подойти не может. Ползет, повизгивает. У него задние ноги отнялись. Ну, теперь вот мы всей квартирой по очереди его гулять выводим. Я ему колесики приспособил. Он сам скатывается на колесиках по лестнице.
а назад взобраться уже не может. Надо приподнимать кому-нибудь автомобильчик сзади. Передними-то лапами Трой сам переступает. Так сейчас и живет пес на колесиках. На этом я прощаюсь с вами. В эфире была передача «Брат мой волк».

0: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: прозвучал ноктюрн из квартета номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении квартета имени Бородина в составе Ростислав Дубинский, Ярослав Александров, Дмитрий Шабалин, Валентин Берлинский.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Россия. Век 20.
1: Уважаемые радиослушатели, мы находимся в пригороде Парижа, в доме, ставшем родным для представителей трех поколений русской семьи. Хозяйка дома Екатерина Макарова, до замужества Львова. Ее мы сегодня попросим поделиться воспоминаниями о своих родных и о себе. Екатерина Петровна, фамилия Львовы – это очень известная фамилия в России. Расскажите, пожалуйста, что вы помните о своих предках, которые жили в России? Так как у нас передача проходит в цикле «Россия. Век 20», нас, конечно, очень интересует, как встретили 20 век ваши предки. Вот что вы знаете, где они жили и кто они были?
2: Я знаю своих предков только со стороны мамы. Отец мой умер во время Второй мировой войны, и Львовы – это фамилия моего дедушки. Прадед жил в Польше, русский, военный. Дед поэтому родился в Варшаве. Он учился в Москве. Имение прадеда было в Вальмаре, а во время войны он был вольно определяющимся, воевал, потом перемирие. Вернулся в Москву, женился, двое детей родились, две дочери. Потом голод в Москве, уехали в Сибирь. Это было, ну, во время гражданской войны. И он тогда пошел воевать с Колчаком.
1: В отряде Колчака?
2: Да, да. Колчака арестовали. Он потом путешествовал с женой и с детьми. И бабушка всегда рассказывала, когда я ее спрашивала, ну как вы путешествовали, как? Ну, прочти «Доктор Живаго», ты поймешь. Мама, младшая дочь, помнит зиму в поезде, паровоза не было, Рождество в поезде, где все путешествуют, делали подарки для детей, это она помнит. Потом дедушку арестовали в Екатеринбурге, он сидел, освободили. Тогда он вспомнил, что родился в Варшаве, по-польски почти не говорил. Но тогда государство польское определилось. Тогда Польша не существовала. Это было Великое княжество польское при России. И он решил, что он поляк, и решил вернуться в Польшу. В общем, уезжать из России, потому что был арестован белой армией. Он знал, что его ожидает. И с женой, и с двумя дочками, значит, они поехали, жили в Радомской губернии. Но это было уже 20-й год. Работал на лесопильном заводе, бабушка вышивала. И они жили, я не помню, до 21-22 года. И тогда Франция очень много потеряла мужей во время Первой мировой войны. И предприниматели французские ездили в Польшу, чтобы получать рабочую силу. И целыми пароходами поляки приезжали во Францию. Им предлагали и работу, и жилье. И таким образом они очутились в Лотарингии. Там было очень много русских семей, построили церковь. Бабушка помнила владыку Евлогия, который приезжал, освящал, несколько раз приезжал. Мама и ее сестра учились во французской школе. Была четверговая русская школа. И до Второй мировой войны дедушка тогда почувствовал, что скоро будет, в 1938 году, будет война с Германией, лучше подальше от Германии. Они все оставили, приехали в Париж. Где жить, они обратились в убежище Матери Марии. Она принимала там совсем бездомных, всем помогала. И она, я не знаю, сколько времени их приютила, но мама прекрасно помнит мать Марию, ее маму и сына Юрия. Она говорит, что страшно одаренный мальчик. Но ему было 15-16 лет тогда, как она его помнит.
1: А мама ваша родилась где?
2: В Омске. Сестра еще в Москве в 16-м успела.
1: В связи с вашей фамилией такой вопрос. А композитор Львов, который написал гимн...
2: Дедушка на этом не обращал внимания. Дедушка об этом даже и говорит. Это все, это прошлое, это не важно.
1: То есть ему неинтересно было бы даже узнать, в родстве ли с композитором, который написал гимн «Боже, царя храни».
2: Нет. Но когда они приехали во Францию, дедушка знал, что какой-то двоюродный брат живет, Алексинский. Он с ним связался, и Алексинский ему дал фотографии, на которых дедушка в детстве фотографировался. И...
1: Это конец 19 века.
2: Да, да. Но Григорий Григорьевич Алексинский про Львовых ничего не знал.
1: А ваш дедушка и ваша бабушка вспоминали ли Россию? Вот вы когда с ними говорили?
2: Нет, нет, нет. Дедушка редко, бабушка тоже. Нет.
1: То есть, наверное, очень тяжело там далась эта жизнь в тот период, когда они там были, и, наверное, тяжело.
2: Деньги, они еще с Россией переписывались, у меня сохранились письма. Но она последнее письмо получила, когда ее просили не писать. Но это было до Второй мировой войны, и тогда все прекратилось.
1: Это с родственниками?
2: С ее братьями и сестрами. Она была из Москвы, многолюдное семейство.
1: Теперь, наверное, Екатерина Петровна, поговорим о вас. Как складывалась ваша жизнь? Вот вы русский человек, замечательно говорите по-русски. И где вы родились, и как ваша жизнь проходила?
2: О, совершенно нормально. Я родилась уже в Париже до войны. Поскольку я единственный ребенок, мама меня всегда-всегда посылала в детские лагеря русские летом. Мы жили за городом, и поэтому я в Париж не ездила до 12-летнего возраста. Потом я поехала, значит, каждый день в гимназию в Париж. Но не участвовала в зимние предприятия РСХД. Никогда.
1: Напомним, для наших радиослушателей РСХД как расшифровывается?
2: Русское христианское студенческое движение. Но на елку мама меня всегда привозила в собор на Дарю, потому что там были представления детские, подарки для детей.
1: Итак, вы родились в Париже, вы вырастали, воспитывались в такой русской среде, да, с русской молодежью вы общались, и вы с мамой общались по-русски?
2: С бабушкой, с дедушкой всегда по-русски. С мамой, когда я стала уже ездить в гимназию, по-французски в школе начала говорить 7-летнего возраста, потому что тогда детского сада не было, женщины не работали, и дети воспитывались дома, до школы. Поступила в школу, и там все дети по-французски. Я с соседской девочкой так и французскому научилась очень быстро. Но с мамой я, в общем, говорила по-французски. С дедушкой и с бабушкой отвечала по-французски, они со мной по-русски. Но это обычная картина.
1: Какие традиции русские в вашей семье сохранялись?
2: Ну, праздники. Праздники, действительно.
1: Ну, вот православие можно считать русской традицией? Ваша семья была православной?
2: Да, да. Но мы это не чувствовали, что это традиция. Но мы чувствовали, что мы не как французы. Это да. Наши праздники, они знали, что наша Пасха не совпадает, наше Рождество не совпадает. После гимназии я поступила в университет, в школу восточных языков. Специализируется на русском языке. Второй язык был нужен. Тогда я выбрала болгарский. И каждое лето нас посылали в Болгарию. На курсы болгарского языка там мы встречались со всеми студентами других стран. Потом я... Ну, это было тогда волнение 68-го года студенческое в Париже. Я тогда поехала на целый год в Болгарию на обучение. И в конце года, за неделю до, это было уже, по-моему, 70-й, когда Солженицын получил свою Нобелевую премию в начале ноября, кажется, случайно я познакомилась со своим будущим мужем у одного русского преподавателя, старого эмигранта тоже. Это было 7 ноября. И Николай Михайлович, я звонила, можно ли к вам прийти? Да, приходите 7 ноября, вы знаете, будет праздник, будет много народу на улице, а у нас будет спокойно, приходите к чаю. Я прихожу, и Николай Михайлович мне говорит, вы знаете, мой старый-старый друг придет, и это был Владимир Юрьевич. Помню, что разговаривали, а потом Николай Михайлович под вечер говорит, Владимир Юрьевич, вы, может быть, Катю сопроводите в общежитие? Да-да-да, конечно, мы выходим на улицу, ждем трамвай, и тогда уже на улицу. Что вы думаете о Нобелевой премии? Солженицын, хотите, я вам одолжу его роман? Я говорю, да, какой? Так только один роман? Я говорю, нет, два романа. Он вообще втором не знал. У меня был второй. Это был, по-моему, «Раковый» и «В круге первым». А у нас на Западе в МКПРС уже вышел «В круге первым». Через год летом я приехала в Болгарию, да, в Софию. Я попала в эту русскую эмигрантскую среду, где все были, конечно, старше меня. И мы за чашкой чая действительно беседовали, конечно, тогда Солженицын, тогда были аресты диссидентов в Москве. Я поехала в 73-м в Болгарию. До этого 2 недели была в Ленинграде с группой туристов, потому что тогда это была единственная возможность и дешевле. И я почувствовала, что в России за мной следят. В Болгарии тоже. Только я познакомилась с русской эмиграцией, уже я была в Ленинграде, вернулась в Париж и поехала в Софию. Тут сомнения.
1: А вот как вы почувствовали, что за вами следят?
2: О, я их видела на улице. Всегда 2 человека, а потом 3-й сменял, и я не всегда чувствовала 3-го. И когда они стояли на улице, беседовали один напротив другого, и поэтому кругозор весь. Я даже один раз их снимала, сфотографировала.
1: Как они на это среагировали?
2: В протоколе потом это какая-то подруга так и сказала, что у нее был фотоаппарат типа Лейка, и она всегда снимала. Это было... Мы работали против общественного и государственного строя там было.
1: А вот почему они начали за вами следить? Вот что вы такого делали?
2: Русская иммигрантка, которая в социалистическую Болгарию встречается с иммигрантами, которые не были коммунистами, которые вообще ничем не занимались. Они поставили микрофоны в комнатах. И 68-й год в Чехии было.
1: Ага.
2: Я им рассказала то, что мы знали на Западе. Мы гораздо больше, чем в Болгарии было известно тоже. Они расспрашивали... Третий наш подсудимый, ему под 80 было. Он во время Второй мировой войны был арестован, был в лагерях в России. Нам тоже рассказывал. Конечно, если они когда они все это в микрофоне слышали, им стало неприятно. И что, чем они занимаются? Я привозила книги, конечно, и церковного содержания.
1: Из Франции, да, в Болгарию?
2: Из Франции, да. По одному
1: только
2: экземпляру. Не только, ага. Нет, Солженицын. Ну, если был бы ГУЛАГ, я бы через год бы привезла, конечно. Ага. Но про ГУЛАГ я не узнала. Я не знала, что Солженицына потом в феврале арестовали и выслали. Я это все это не знала.
1: Ага. То есть вот вы собирались, кружок какой-то, некий кружок в Болгарии, русских иммигрантов?
2: Да нет, это даже не кружок. Это за чашкой чая в комнате у Владимира Юрьевича, его добрый знакомый, который этажом ниже, это был русский дом. Приходил, мы пили чай и беседовали. Племянник Владимира Юрьевича приходил, он был студентом, 23 года тоже. А тут это моя, это, в общем, деятельность среди студентов, молодежи, это было уже хуже. Как следователь сказал, ну, с пожилыми людьми, ты разговаривал, со мной на «ты» перешел в одно время. Это не так страшно. Ну, а с молодыми это уже...
1: Это уже серьезный проступок.
2: Но они все это устроили, потому что в России было движение диссидентское, и чтобы показать, что они бдительны. Смотрите, что у нас тоже есть враги из Запада. Вот мы арестовали группу. И чтобы найти группу, надо было 3 человека.
1: Это власти Болгарии тогда?
2: Да. Двое, значит, пожилые люди, и я, студентка, 30-летняя.
1: И так вот вас арестовали втроем. Это Владимир Юрьевич Макаров, вас будущий супруг?
2: Нет, забрали очень много, а потом постепенно отпускали.
1: Ага. Ваш будущий супруг, да, вот Владимир?
2: Да. По окончании следствия подсудимым дают читать все протоколы. По времени допросов видно, что люди сидели.
1: А какое обвинение было предъявлено?
2: Антигосударственная деятельность. Нет, сперва был шпионаж, а потому что Владимир Юрьевич химик. 45 дней меня держали, и посольство не предупредили.
1: Посольство Франции.
2: Франции, в Софии. Uh-huh. А я тогда должна была вернуться. Мама думала, что я утонула в Черном море, потому что накануне ареста я ей написала открытку, что я уезжаю на 2 недели на море еще, и потом возвращаюсь домой. И я не вернулась. Она спросила Министерство иностранных дел, который дал вопрос в Министерстве иностранных дел Болгарии. Посольство болгарское отвечает, что нет, мы не знаем. Потом они все-таки настояли, а действительно она у нас, она не выехала из страны. И тогда консул посылал своего, значит, подчиненного. Раз в 2 недели он меня посещал. Какие обвинения ему сказали? Я не помню, какие обвинения, но их была целая масса. Когда вернулась в Париж и прочла все это, жди ужас.
1: Итак, какой вам приговор и за что все-таки вынесен приговор и на сколько?
2: Они даже не знали, будет ли процесс или не будет. Я потом из писем консула маме прочла, что они собирались как-то бесшумно, мы ее вышли из Болгарии. А потом они решили все-таки делать процесс. Я почувствовала во время еще допросов, что какой-то из Советского Союза приехал. И к тому же в Ленинграде вызвали на допрос в Москву моих русских знакомых. Они ко мне приезжают в Болгарию, когда я жила тогда целый год. Они в Пушкинском доме при Лихачеве работали, и поэтому их стали вызывать тоже. Потому что когда они приезжали, конечно, они получали книги, читали. Не везли их обратно, но, в общем, какая деятельность Катрин Львов была. Меня тоже допрашивали про них, и я думаю, именно эти протоколы посылали в Москву, и их по этим протоколам допрашивали. Но потом отпустили спокойно. Ну, антигосударственная деятельность Катрин Львов – это один человек, в общем, это не так важно. Если группа, которая занимается этим делом, это гораздо серьезнее, и мы докажем советским, что вот, видите, как мы работаем, и мы все-таки разоблачили такое подпольное...
1: То есть их задача была найти группу некую, кто с вами связан?
2: Да-да-да. А группа минимум 3 человека. И нашли, значит, Владимира Юрьевича, Феодосия Александровича Беляковского, который сидел в Советском Союзе, под 80 было, и я. А кто шеф группы? Или я, или Владимир Юрьевич, потому что третий подсудимый, он только приходил и беседовал. В конце концов, решили, что шеф Владимир Юрьевич. Его приговорили 5 лет, меня 4, Феодосия Александровича 3 года. И из следственного отделения меня тогда перевели в тюрьму. А третьего подсудимого не взяли. Когда было следствие, его забрали, может быть, на 2-3 дня и почувствовали, что пожилой человек вдруг умрет, группа распадется под домашним арестом. Он дома был. А после суда его тогда забрали в тюрьму, но он был с Владимиром Юрьевичем тогда в одной камере. А потом их перевели в провинцию на работу. А меня освободили. Месяц после осуждения пришел консул, меня попросил напишите мольбу о помиловании, потому что вы хотите вернуться в свою родину и к своим близким. А в общем, подтекст был «не признайтесь, что вы виноваты и что просите о помиловании». Вот. Я так и написал, и через неделю меня освободили. Меня вызвали к начальнику тюрьмы. Он за свои

0: международную. У нас этот не праздновался вообще. И угостил вином, и сказал: вы знаете, у меня голова кружится, я не могу. Я съела грушу, а под самый конец спросил, могу я вторую грушу взять для своей сокамерницы. И я говорю, ну я освобождена, что я могу выйти, да-да-да, ну через час-два мы вас освободим. Я говорю, а где же мне жить? У меня в общежитии уже комнаты нет, мои чемоданы все в тюрьме, мой паспорт уже просрочен, билета на обратно нет, посольство предупреждено. Да, мы их предупредим, но я хочу вам сказать, что если вы сейчас пойдете, значит, они вас больше из посольства не отпустят, вы не сможете увидеть своих друзей. Он тогда мне сказал, ну хорошо, я вам возьму комнату, номер в гостинице. И взял номер в гостинице под фальшивой фамилией.
1: Сам оплатил?
0: Они сами оплатили 3-4 дня, и в понедельник я пошла в посольство. И они меня взяли в билет, и уже во вторник я вылетела.
1: В общей сложности сколько времени вы провели?
0: С сентября до марта.
1: А ваша сокамерница тоже по политическим?
0: Нет, она была за, я не знаю, по-русски, за, она работала казначеем в каком-то предприятии. Когда болгары уезжают работать за границей, им выплачивается, значит, час зарплаты за границей, а час задерживается в предприятии. Они получают эту крупную сумму, когда возвращаются. А она брала эти деньги, а потом брала у следующей, от следующей возвращала первой. И вдруг ревизия не хватает. У нее была квартира, и она хотела просто обновить квартиру. Кафель в ванне купить, кафель дорого стоил, и решила брать отсюда, потом все равно она вернет, и вот так и случилось.
1: За недостачу, за растрату.
0: Вот-вот. И ее осудили тоже на 4-5 лет. И женская тюрьма была в провинции. Почему ее привезли в Софию, когда я там была? Или по какому другому делу свидетелем, она мне тогда не говорила. Это вообще, это, ну, осуждение для нас, это совсем неважное дело.
1: Екатерина Петровна, а как сложилась судьба двоих людей, которые вместе с вами были привязаны к этой группе, так сказать?
0: Ну, второй, который был очень пожилой. Пока он жил с Владимировичем, Владимирович за ним смотрел, и он как-то держался. Их разъединили. Феодосий Александрович остался один одно время. Он с палкой ходил, у него бронхи в плохом состоянии после Сибири были. И к нему подсадили одного молодого, который его бил. И Феодосий Александрович передал это Владимиру Юрьевичу через другого на прогулке, и тут нечего было сделать, и он потом постепенно сдал, и вскоре умер. А Владимир Юрьевич просидел до конца, но не 5 лет, потому что, как он говорил, в Болгарии все-таки они доброжелательны, такие гуманные. Если вы работаете, 3 рабочих дня равняются 4, и поэтому снижается. Там он встретился действительно с одним бывшим министром.
1: Болгарским,
0: да. Торговым министром, который исключил договор тогда, это было, значит, начало 70-х, с Германией. Болгария исключила договор. Он там прекрасно по-немецки говорил с Германией, не доложив Советскому Союзу. Там они рассердились, и, конечно, пострадал министр, а не глава, а не Тодор Живков. Потом он с мусульманами. Есть такое население в горах в Южной Болгарии, Помаки. Турское робство 5 веков существовало в Болгарии. И многие болгары были потурчаваны и приняли мусульманство. 5 веков из поколения в поколение. Имена переменили, фамилии переменили. И тут в 60-х болгарское правительство решило, надо их оболгарить всех. Ваше имя Ахмед, вызывают просто в милицию, выдают новые паспорта. Ахмед, будешь называться Асен. Согласен? Те, которые согласны, ничего, а те, которые не согласны, уже в тюрьму.
1: Асен – это христианское имя?
0: Христианское, да. Да, Асен. Фамилии тоже. И самые стойкие не хотят, и уже их осуждают на 15-20 лет. И без передачи, и без свидания, потому что вызывают Асена, а он Ахмед. А в Болгарии, в Южной Болгарии, в подножии гор Балкана, там целые селения были этих турок, которые все по-болгарски говорили, они по-турецки не говорили нисколько. Почти у всех не было связей с Турцией. Родственников не могло быть, потому что это потомки болгар. Владимира Юрьевича привезли с Феодосием Александровичем. Когда он попал в тюрьму, уже были статьи в газеты, что его забрали, осудили за шпионаж 5 лет. И когда он приехал

0: тюрьму, его просто на ура встретили, что 5 лет, значит, никакого шпионажа быть не могло.
1: Угу.
0: Это ложь, потому что 5 лет – это слишком мало. И у него никаких трудностей даже с уголовниками не было.
1: А их всех вместе держали, да, и уголовники?
0: Да, да. Какие политические? Вот этот министр и эти. Ну, турки можно считать, что по политическим причинам. Диссидентов не было в Болгарии.
1: Как складывалась потом его жизнь, Владимира Юрьевича Макарова?
0: А, он окончил свой срок, разрешили вернуться в Софию. Он приехал к сестре, к племяннику. Они жили в одной комнате, потому что подселили в их квартиру во второй комнате одну ужасную женщину. А после того, как Владимир Юрьевич уехал во Францию, она через неделю исчезла.
1: То есть явно показано, что это человек не случайный.
0: Конечно. Племянник, ему разрешили учиться после этого дела, и следователь Владимиру Юрьевичу сказал, что ну, мы вашему племяннику, в общем, молодой, мы ему простили, но пускай он не повторяет. А Владимир Юрьевич тогда, у него было советское гражданство, у матери тоже, потому что после окончания войны, когда, значит, переменился строй, все с нансенскими паспортами упразднили этот вид гражданства без подданства, и им предложили или болгарское подданство, или советское подданство. Некоторые русские приняли, Феодосий Александрович, третий подсудимый, принял болгарское подданство, а Владимир Юрьевич с матерью решили, так нет, мы русские, давай советское. И их вообще не трогали. И все те русские, у которых было советское подданство, могли гораздо легче, во всяком случае, путешествовать за границу, чем сами болгары. И он тогда попросил паспорт и разрешение, визу на выезд во Францию. И тогда ему дали долгосрочную визу. Приехал поездом. Рано утром я поехала на гар де Лион, его встречала, 5 лет не видела, в ужасном состоянии. Только по глазам его узнала. Лицо исхудало, это просто... Я не думала, что человек может так измениться. Невероятно, невероятно. Спать не мог и с сердцем, и с почками, и, ну и постепенно поправился. И жил еще 30 лет.
1: Вот здесь, во Франции, уже состоялось ваше бракосочетание, да?
0: Да. Он был женатым первый раз, развелся, но церковного развода не было. А там, в Болгарии, значит, он пошел к священнику русской церкви тогда и попросил, что надо делать. Священник удивился, не знал, сказал, я спрошу епископа, вернулся, сказал, что вы знаете, у нас такого нет. У нас церковь отделена от государства, вообще церковный брак не существует при коммунистах, так что церковный развод тем более. И как только он приехал во Францию, во-первых, он попросил, чтобы священник отслужил панихиду по матери, которая скончалась до тюрьмы. И Владимир Ильич говорил, что слава Богу, что мамы не было, когда меня забрали. Вообще мы не считали, что виноваты, что... А группа, я помню, я свидетеля спросила, а группа это что значит? Он говорит, ну это 3 человека, вас 3, значит вы группа. Что это, у нас сознания не было, что мы группа. И когда я во Франции рассказывала, но все хохотали.
1: Мне приходилось слышать, что были такие выдумки, но вот первый раз слышу реальную историю, что вот так вот все сшито белыми нитками, и вот на ровном месте
0: такое. Действительно, это имело влияние, потому что в прессе было, а в Софии маленький город, русская эмиграция, она всем знакома, тем более пожилой человек. Встречаетесь на улице, вы почти со всеми кланяетесь, потому что, хотя столица, но все старые жители друг с другом знакомы. Француженка из Парижа, ну, виновата она, конечно, это Франция виновата.
1: Да,
0: и...
1: капиталистическая
0: страна. Да. Но много были напуганы. Антигосударственная деятельность. И все тогда подумали, так мы не знали, а чем они занимались. Понимаете? Потом, когда узнали, что это... Катя, конечно, она привозила книги, потому что многие читали книги. Uh-huh. И вызывали русских тоже. Ну, что я читала. А про Чехию разговаривали? Да, конечно, разговаривали. А в каком тоне? Вот так. Это и есть антигосударственная деятельность. Следователь мне говорил, что, понимаешь, между собой вы можете за чашей чая разговаривать. И я высказываю свое мнение, я из Запада, у нас такое мнение, а здесь, может быть, лучше менее знают. Да, ну давать информацию ты не имеешь права, это уже влияние.
1: Екатерина Петровна, вот передо мной лежит автобиография вашего супруга, которую он написал для того, чтобы как раз оформить тот церковный развод, о котором вы говорили. А вы разрешите прочитать вот эту автобиографию?
0: Да, да, да.
1: Автобиография Владимира Юрьевича Макарова, супруга Екатерины Петровны Макаровой до замужества Львовой. «Я родился 6-го, по старому стилю 19-го, апреля 1914 года в городе Санкт-Петербурге. Отец мой, Юрий Владимирович Макаров, был офицером, затем служил в Министерстве иностранных дел и после начала войны вернулся к военной службе. В апреле 1920 года вместе с родителями и с сестрой я приехал в Болгарию, где и прожил непрерывно около 58 лет. В 1923 году я поступил в русскую крестовоздвиженскую гимназию в городе Пещера, где моя мать Мария Александровна, урожденная Штюрлер, преподавала французский и английский языки, а после закрытия гимназии перешел в русскую Софийскую гимназию, которую окончил в 1933 году. В 1927 году мои родители разошлись, и вскоре мой отец женился вторично. В 1930 году вместе с женой он уехал в Буэнос-Айрес, где и проживал до своей смерти, 1948 год. После своего развода он продолжал оказывать, пока это оставалось возможным, то есть приблизительно до начала Второй мировой войны, мне и сестре материальную помощь и проявил к нам живой интерес. Моя мачеха Вера Михайловна, урожденная Ибелова, с которой в Софии до ее отъезда в Аргентину я успел познакомиться, затем близко подружиться, проживает в настоящее время в Буэнос-Айресе. С ней я поддерживаю постоянную, непрерывную, за вычетом 7 военных лет, переписку. И сейчас она является одним из четырех, в скобочках, мой сын Юрий, мой племянник Владимир, Катя Львова, самых дорогих и близких мне людей. По окончании гимназии был принят в Софийский государственный университет на физико-математический факультет, специальность химия, который мне удалось окончить только после войны. В войне я участвовал в качестве солдата болгарской армии. В 1947 году проживавшим в Болгарии русским беженцам было предложено принять советское подданство, которое я и принял. Начиная с моих первых студенческих лет, я жил в Софии вместе с матерью и сестрой до ее замужества. Работал в последнее время, около 25 лет, химиком-аналитиком, последовательно в нескольких лабораториях различного профиля, главной дирекции геологической разведки. В 1954 году я венчался в русской Свято-Николаевской церкви в городе Софии с Марией Павловной Майдачевской. На следующий год у нас родился сын Юрий. Отец моей жены – священник. Отец Павел Майдачевский служил приходским священником около города Софии. В 1957 году ему был предложен приход в городе Луганск, СССР, куда он и переехал вместе с семьей. Через год к нему уехала вместе с сыном и моя жена. Наш развод по взаимному согласию был оформлен болгарским народным судом в 1963 году. По получению документа о разводе я обратился к настоятелю Свято-Николаевской церкви в городе Софии, отцу Сергию Езаджиеву, с просьбой оформить и мой церковный развод. По наведению необходимых справок отец Сергий уведомил меня, что случай просьбы оформления церковного развода в церкви Святого Николая за последние годы является беспрецедентным, что такой практики в этой церкви не существует, и при наличии подчеркнуто отрицательного отношения со стороны светских властей к церковному браку вообще и к проявлению связанных с ним всяких формальностей, церковь выдать мне документ не может. Таким образом, мой церковный развод остался неоформленным. В 1970 году я познакомился с Катей Львовой, с которой у нас сразу установились близкие и сердечные отношения. В Софию она приезжала в 1971, 1972 и 1973 году. Но вопрос о браке, ввиду большой разницы нашего возраста, вообще не поднимался. В 1972 году в возрасте 84 лет умерла у меня на руках моя мать. В сентябре 1973 года я был арестован. Мне было предъявлено обвинение по двум пунктам. Движимый личной ненавистью к Советскому Союзу и к странам народной демократии, я образовал группу, поставившую целью совершать преступления против Народной Республики Болгарии. И второе обвинение – идеологическая диверсия. Руководимая мною группа состояла из Кати Львова и моего близкого друга и соседа Феодосия Александровича Беляковского. Во время суда над нами ему было 79 лет. После войны он провел 10 лет в сибирских лагерях. Состоявшийся в феврале 1974 года суд признал нас виновными и осудил Катю Львову на 4 года тюремного заключения, Феодосия Александровича на 3 года и меня на 5 лет. Вскоре после суда Катя Львова была отпущена во Францию. Феодосий Александрович скончался в тюрьме в тяжелых условиях. В конце сентября прошлого года срок моего заключения я отбыл согласно уставу болгарской тюрьмы. 2 рабочих дня, если заключенный работает, считаются за 3 дня. В феврале этого года, благодаря стараниям и настойчивости Кати Львовой и помощи других добрых людей, мне было разрешено покинуть Болгарию. Вот такую автобиографию написал Владимир Юрьевич Макаров 21 июня 1978 года. Да, непростая судьба сложилась и у него. И да, у вас, Катя, тоже не очень простая. Давайте теперь, может быть, к более такому светлому моменту в вашей биографии попробуем перейти. Вы являетесь участником группы помощи, наверное, «Голосу православия».
0: Опять группы.
1: Опять группы, да. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе в «Голосе православия».
0: Ну, работа была в самом начале, когда я познакомился с Поздеевыми, которые обосновали «Голос». С ними я познакомилась, мне было 15 лет. Я еще училась в гимназии, и в те годы было начало примирения Германии с Францией. Дети, которые изучали немецкий язык в гимназии, могли ездить к семьям, там работать или платить за пребывание во время летних каникул. И таким образом я поехала в Южную Болгарию. У меня преподавательница нашла семью из беженцев из Бреслау, из Шлезен. Я у них работала на ферме, собирали сено, доить коров у меня не удавалось. Кто-то в деревне мне сказал: «А, вы русская, так вы знаете, в соседнем городке у Барамаргов там живут русские». Это были Поздеевы. Я в одно воскресенье утром, да, барышня с косичками появилась в церковь, и так мы познакомились. Елена Петровна Поздеева, Евгений Евгеньевич Поздеев, они работали в американской зоне, потому что Мюнхен тогда американцы оккупировали еще. Они обосновали там приход. Девочкам было, Ксении было лет, если мне 15, ей 14, а Ольге 13-12. Потом Ксения вышла замуж за одного русского здесь, приехала в Париж. Ольга продолжала учиться, осталась в Германии. Родители тоже вышли на пенсии, приехали во Францию, купили домик в Бургундии около монастыря в Бюссе русском. Тут они сами обосновали эту группу «Голос православия». Еще до перестройки.
1: А вы лично сейчас какую помощь оказываете «Голосу»?
0: Ой, почти никакую. Я каждую среду езжу в студию «Голоса», но делаю то, о чем меня просят. Просто леплю марки, делаю конверты. Сейчас я сортирую все письма слушателей и привести тоже библиотеку в порядок.
1: Екатерина Петровна, вот мы сейчас заканчиваем нашу беседу. Есть ли еще какие-то воспоминания у вас, о которых мы не успели поговорить, может быть? Что-то вам о своей жизни или о жизни ваших родителей, или о жизни вашего мужа вы хотели бы, чтобы стало достоянием для тех людей, которые нас сейчас слушают? У нас большая аудитория в России.
0: Ну, сейчас пока не приходит.
1: Тогда пожелания вашим радиослушателям, русским.
0: Чтобы у них была тихая мирная жизнь. Действительно.
1: Спасибо большое. Мы благодарим вас за то, что вот вы, находясь в своем доме, может быть, не очень легко вам было вспоминать вот такие моменты вашей жизни, но я думаю, что этот разговор не пройдет даром для тех, кто сейчас находится у радиоприемников и слышит ваши воспоминания. Может быть, передача получилась не совсем о России, а может быть, даже совсем не о России, но тем не менее след России, или можно даже сказать, тень России тех лет, судя по вашим разговорам, была видна на таких странах, как Болгария, как Франция, с которыми ваша жизнь связана наибольшим образом. Мы вам желаем также тихой безмятежной жизни, как вы пожелали нашим радиослушателям, и благодарим вас за участие. До свидания.
0: До свидания.
1: Передачу подготовила Людмила Зотова.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святый праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю девятую по Пятидесятнице. Сегодня, возлюбленные братья, читано было диаконом Евангелия о уединенной молитве Спасителя на горе, о повелении его апостолам переправиться в лодке на другую сторону моря и о затруднительном плавании их при противном ветре, о хождении Иисуса по морю, как по суху, о страхе апостолов при виде человека, идущего по воде, и о ободрении их от Господа, о смелой просьбе апостола Петра прийти к Господу по воде и дозволении на то, о хождении Петровым по воде в начале до его испуга и утопании после испуга, о поданной руке помощи от Господа и выговоре Петру в маловерии и сомнении, о внезапном прекращении ветра и, наконец, о исповедании бывшими в лодке Иисуса Христа Сыном Божиим. Евангелие крайне поучительное и назидательное, особенно при размышлении о том, что лица и предметы, изображаемые в нем, исключая лица самого Господа, изображают нас с вами. Во-первых, нынешнее Евангелие учит о пользе и надобности уединенной молитвы. Сам Иисус Христос, Бог и человек, молился нередко как человек в уединении. В уединении человек может вполне всем сердцем предаться молитве, потому что никто и ничто тогда ему не препятствует молиться. Тогда как между людьми, преданными своей обычной житейской суете, весьма трудно, а иногда невозможно предаться вполне молитве. Конечно, уединенная молитва может быть иногда и среди людей, когда кто молится в сердце своем, как в уединенной клете. И такая молитва бывает приятна Господу. Но так молиться могут не все, а опытные, научившиеся беседовать с Богом везде, на всяком месте. Во-вторых, Евангелие нынешнего дня учит нас мужеству и неустрашимости в трудных обстоятельствах жизни или в опасностях, искушениях, несчастьях, в той уверенности, что Господь всегда с нами и не допустит безвременно погибнуть уповающим на Него и любящим Его. Так апостолы были в весьма затруднительном положении, когда находились в лодке среди моря при противном ветре. И Господь, желая вывести их из трудного положения, пошел к ним по морю, а они, увидев необычайное явление идущего по воде человека, сочли его за привидение и от страха вскричали. Когда же заговорил с ними Иисус знакомым голосом: «Ободритесь, это я, не бойтесь», они успокоились. Апостолы, бывшие тогда еще несовершенными, только еще новичками в вере и жизни, изображают нас с вами. Море означает здешнюю, суетную, волнуемую дьявольскими кознями, житейскими страстями, напастями жизнь. Лодка означает удоборазрушаемое тело наше, в котором вместе с душой дух наш переплывает море жития сего, и которая готов всегда потопить враг нашего спасения плотскими страстями. Так, братья мои, мы все испытываем в разной степени бурю бед и напасти в жизни, как пловцы в море. И у нас болезненно настроены грехами и житейскими искушениями и воображение, и мысли, и сердце, и воля. Иногда мы всего и всех боимся собственной тени, шума древесных листьев, но это потому, что у нас еще слаба вера в Иисуса Христа, что мы еще не соединились с Ним. Кто всем сердцем уверовал в Него и тесно соединился с Ним, тот никого не боится ни на небе, ни на земле, ни в преисподней. Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? «Господь защитник живота моего, кого устрашуся?» «Аще ополчится на мя полк бесовский, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань демонская, на него уповаю». Вот сколь дерзновенен и мужественен, неустрашим верующий и любящий Господа. Далее в Евангелии говорится о смелой просьбе апостола Петра прийти по воде к Господу, на которую дано дозволение, о ходьбе его по воде до испуга и утопании после испуга. Просьба Петра, с одной стороны, достойна одобрения, как плод веры его во Христа и любви к нему, а с другой стороны, неблагоразумна, ибо не утвердившись еще в вере любви, а только имея начатки веры и любви, он захотел без нужды чудо, которое дало бы ему повод вознестись мыслью пред прочими апостолами, не дерзавшими просить у Господа чего-либо подобного. Потому, когда Господь позволил ему идти по воде, он пошел по воде, но затем скоро вера его ослабела, он усомнился и стал утопать. Так и с нами бывает часто. Когда мы с верой и уверенностью делаем или говорим что-либо, тогда и речь льется плавно, и дело делается исправно. А как станем колебаться, сомневаться, бояться, тогда и слово замрет, и дело не пойдет на лад. Возьмем в пример молитву. Когда мы молимся с верой, упованием и усердием, смотри, как молитва твоя бывает горяча, легка, полезна. А как усомнимся или забудем о присутствии Божьем, или если будем развлекаться посторонними мыслями, мечтами, и молитва погаснет, и мы чувствуем крушение духовное, утопание сердечное, смерть духовную. Так-то вредно и гибельно маловерие и сомнение. Так много значит вера. Не будем же мы из числа колеблющихся на погибель, но из числа верующих ко спасению души. «Господи, спаси мя!» — воскликнул Петр, когда стал утопать. Господь простер к нему руку, поддержал его и сказал ему: «Маловер, зачем ты усомнился?» Мы все тонем во грехах, как в море. Потому и нам, как Петру, надобно обращаться к Спасителю с крепким воплем покаяния: «Господи, спаси мя!» Утопающий Петр означает нас, погибающих в море житейском. И Господь никогда не оставит погибнуть искренно кающихся и молящихся Ему. Тотчас прострет руку помощи. Это испытывали и испытывают непрестанно миллионы кающихся грешников, из коих первый я. Кто приидя к тебе плача, и не абия спасен бысть? Кто же возопи тепли, и не абия услышан? Но, о владыка, скор обретающийся во спасение всех молящихся тебе, яко в милости непобедимый. Говорится в общей службе по вся дни ко Господу нашему Иисусу Христу. Господь обличил Петра в маловерии, показывая тем, что если бы он не поколебался в вере, то не стал бы утопать, а твердо пошел бы по воде и дошел бы до Господа. Собственное маловерие Петрова было причиной утопания. А мы сколько испытываем бед, греха из-за маловерия. Числа нет нашим падениям, нашим утопаниям. Если бы мы веровали всем сердцем, то шли бы твердо ко Господу путем исполнения заповеди Его, путем любви к Богу и ближнему. А как мы в маловеры, то каждый день падаем в глубину греха и тонем то в невоздержании, то в гневе и ярости, то в зависти, то в роскоши житейской, то в сребролюбии и жестокосердии, то в нечистоте плотской. О, будем, по крайней мере, чаще в покаянии обращаться ко Господу с молитвой: «Господи, спаси мя, погибаю!» Когда Господь вошел в лодку, ветер тотчас утих. так и в нас утихает немедленно буря греховная, когда мы с искренним покаянием обратимся ко Христу. И в нас делается вожделенная тишина помыслов и чувств. О, сколь благо тогда бывает душе! Тогда и она в глубоком чувстве веры и благодарности ко Господу приступает к Нему, падает пред Ним и говорит Ему, как апостолы в лодке, «Воистину Ты Сын Божий, Ты мой Спаситель, Ты живот мой, Ты Бог мой. Аминь».
0: Поучение в неделю девятую по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Господня, ты был свободен.

Господь воскресе!

Господи, не нашим же купляем священничек, и труболитим от

святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный.

0: Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени Христу и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам донесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Thank you.

Спасибо.

станете те глаголами близнец, и вежу с ними, и да прииди Иисус, глаголов уже ему другие ученицы, видит он Господа.

Павел, принеси перст твой сему, и веснуся мои, и принеси руку твою, и лжебребра моя, и не буди не верен, но верен, и отвечал товарища ему, Господь мой и Бог мой, слагола ему Иисус, я увидел меня верова, блаженни не видевший и веровавши, много же и на знамени сотвори Иисус, ведь ученики своими, я же не записана книга сих, и я же писана выше.

Сочинянник, сидящий на престоле, возрожденного лучи, о, ваше истинство человеческое, сотвори!

Молящий Его Христа, совершение заменит на работе, воспевающий на

богатство истощиваемы, божественную силу в себе распятому чудно телу, человеколюбче. Слава Господи Христу Твоему честному и воскресенью, на кресте Тя прекраснейший законопреступных дети, Христе Боже, им же спасу и сия говорю, кровица ловище Твоя страдания. Пресвятая Богородице, спаси нас, Богородицу Тя, всечистая, посвящися всем проповедием, солнце во правде родила Иси, Христо Тебо. Пророче Божий, клевали Бога у нас, лицем, яко сердцам разрешившимся к лицу Христову, предстающим при чуде пророче, удалю даже нас милостивно посещать, да все

церкви, от них павшая моя мать не осталось и существо, воскрес и не стареющийся Христе устроил Месси, явив паче я в этот царский образ, не трение жизни блистающ. Слава Господи Христу Твоему честному и воскресенью, укорми живот наш, яко преклонит поющих Твоим восстанием, и мир подожда, человека люче. Пресвятая Богородица, спаси нас, Мария Богородица безневестная, упование врагов осуети, и поющая тебя возвести. Святый пророче Божий, Илья и Бога у нас, закон отсечествите, яко молитвенника все истина показа, чудодейственника обращающегося естества стихиние, и преподобно.

Божественной ревности, твоей пророчества честнее, то ли не во своей Христа.

ликует во дворе воскресенье, и верси, как все торжествует, ежели смерть познанием твоим мною.

Тем же Иисус кротко умрел и

На древе Руси меня просвечивая, блаженного призывающий меня.

пророче Божий, велевали Бога у нас, дожди тебе огонь с небесе, поваряя велие, одержи мика десят сужбу, и яко Божий изрядный служитель, удержащему Богу живую, жизнь Бога лепно песни вам неси, Господа, вся дела.

Тебе самому.

Мы непобедимы, приходя в

Awesome.

Небо якобы сиялось и солнце правды, рай якобы зигла и синь цвет нетленья, деву якобы прибыла и синетленно, чистую ее матерь, яко имела и сына святых твоих, обятель сына всех Бога, того моли спасися душам нашим, и ныне сопы мои направи по совести твоему, и да не обладай мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди твоя, лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправдание твоим. Да исполнится уста мое хваление Твое, Господи, яко допускаю славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас.

пророче и провиче великих дел Бога нашего, Илье великоименитель, вещание Твоим устави бы водоточные облаки, моли у нас единого человеколюбца. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый, Христе Божий, долготерпеливый, много милостивее, много благоутробнее, иже правильно любя грешное милуя, иже вся завыка спасения обещаний ради будущих благ, сам Господи прими, и наша в части молитвы исправи живот наш заповедь Твоим, души наши свети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да воплощение мы соблюдаем и наставляем, да сиген соединение веры в разные преступные Твои славы, яко благословенности во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пристой во веки веков, аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сомнения серафим, без исцеления Богослава Рошую, сущую Богородицу.

светит истины и просвещает, и освещает всякого человека, грядущего в мир, да знает нас, и яца на нас свет лица Твоего, да вне мудрый, свет неприступный, и исправи стопы наших деланию заповедей Твоих по ритмам.

Пречистим Бог наш молитвами, пречистим Свою Матерь, Владислав.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.
2: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это 4 его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9:00 утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

Песнопение «Блажен разумеваей» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 128-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 3 главы.
1: Братья, все Божии, мы – Божии сотрудники, вы – Божия пашня, Божие строение. По данной мне благодати Божией, как опытный строитель, основание заложил я, а на нем строит другой. Только пусть каждый смотрит, как он на нем строит. Ведь другого основания, помимо уже лежащего, никто заложить не может, и основание это — Иисус Христос. А уж строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Это покажет тот день, когда видно будет дело каждого. Ибо в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Чье дело, которое он построил, выдержит, тот получит вознаграждение, а чье дело сгорит, тот понесет урон. Однако сам будет спасен, но только как спасшийся сквозь огонь. Разве не знаете, что вы — храм Божий, и в вас живет Дух Божий? И кто этот храм Божий разрушает, того разрушит Бог. Ибо храм Божий свят, и этот храм — вы. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 9 по 17. В настоящее время в мире насчитывается приблизительно 2 миллиарда верующих во Христа людей. В первом веке, в самом начале правления императора Нерона, когда апостол Павел написал свое первое послание к Коринфянам, христиан в Римской империи было в лучшем случае несколько тысяч, то есть примерно в миллион раз меньше, чем в сегодняшнем мире. Это как если бы в таком большом современном городе, как Санкт-Петербург, христиан оказалось всего-навсего около 10 человек. Казалось бы, какими сплоченными должны были быть эти первые немногочисленные сообщества последователей Иисуса Христа, окруженные океаном равнодушных или враждебно настроенных язычников. В действительности же все обстояло далеко не так, как это представляется многим, кто склонен идеализировать старину, а тем более времена апостольской древности. Писания апостола Павла открывают нам, что те первые христиане страдали недостатками не меньшими, чем наши современники и мы сами. Увы, психология людей, по-видимому, не изменяется. Соперничество, споры, разделение по самым разным поводам — постоянно подрывали единство пока еще столь малочисленной церкви. Апостол наглядно показывает всю абсурдность такой ситуации. Разве разделился Христос? Мыслимо ли вообще разделение церкви как тело Христова? В читаемом ныне послании к Коринфянам апостола беспокоит, что новообращенные христиане были склонны не просто почитать своих руководителей, что необходимо и справедливо, но придавать им значение, подобающее только самому Господу. «Разве во имя Павла вы крестились?» — риторически вопрошает он. Разумеется, это не так. Он всего лишь слуга Иисуса Христа, который послал его благовествовать, возвещать спасительную скорбь креста и радостное чудо воскресения. Апостол Павел — сеятель. Он засеял пашню словом Евангелия, другие ее орошают. Апостол Павел — строитель, он заложил фундамент. Другие на этом основании возводят само здание церкви. Но апостол Павел подчеркивает — и вестники, и оросители, и строители, и пашня, и строение — все и все принадлежат Богу. Все подвластны делу Божию. Людям дозволяется и вверяется участвовать в том, что может сделать только Бог. Каждому в меру того дара, какой каждому дал Господь. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 5. Разные сотрудники в церкви с их разными дарами не конкуренты и, конечно, не противники. Они работают над одним делом. Также и сама церковь не может смотреть на себя как на последовательницу или, еще хуже, служительницу того или иного человека, того или иного богословского или политического направления. Она — церковь Бога. Фундамент церкви заложен. Он не может быть заменен другим, ибо этот фундамент не личное изобретение Павла, но сам Иисус Христос, распятый и воскресший. Другие сотрудники Божии строят на этом основании, и каждый должен быть внимательным, как он строит. Непосредственно апостол Павел имеет в виду строителей-проповедников, которые действовали в Коринфе после него, но в более широком смысле в созидании церкви участвуют все христиане, каждый в свою меру. И кто бы ни продолжал строительство церкви, за свой труд должен будет ответить на суде Божием. Тогда обнаружится, чего стоит его работа. Апостол следует пророческому образу судного дня как дня огненного испытания. Этот день придет как огонь расплавляющий, пылающий как печь. И кто устоит, когда он явится? Книга пророка Малахии, глава 3, стих 2, глава 4, стих 1. Огонь суда покажет, какой строительный материал был привнесен в созидание церкви. Было ли это золото любви, серебро и драгоценные камни добрых дел, или же в ход шли деревянные доски тщеславия, сено и солома земного успеха и благополучия. Кто внес в дело Божие нечто стойкое, неприходящее, тот, как работник Божий, получит вознаграждение. В чем же будет состоять эта награда за выполненную работу? Она должна быть, конечно, понята образно, как радость о плодах труда, в который вложено столько собственных сил. Но будем реалистами, мы знаем, что дело любого человека не безукоризненно, и многим придется понести урон, видя, что немало из того, что он делал в жизни, не выдержав огненного испытания, сгорит. Апостол Павел, будучи мудрым учителем, далек от того, чтобы внушать своей пастве парализующий страх перед судом Божиим. Нет, он вовсе не ожидает уничтожения недостойных сотрудников. Конечно, все ложное и недостойное будет истреблено. Но ведь и нерадивые строители пытались трудиться и что-то сделать для Христа. Их неудача — плод человеческой немощи, ления или недомыслия. Поэтому апостол пишет о конечном спасении и тех, кто недостаточно хорошо исполнил свою задачу строительства. Эта мысль о спасении беспечных тружеников — связано с его глубоким убеждением, что спасение человека всегда незаслуженный дар благодати Божией, а не заслуга человека. Однако высказывания апостола столь же мало ведут и к ложной уверенности в полной безопасности. Спасение для понесших урон будет связано с известными неприятностями. Они будут спасены, как погорельцы, которых спасают из огня. Книга пророка Амоса, глава 4, стих 11. Иначе говоря, они должны будут пережить тот факт, что их работа в церкви мало что стоила, в то время как другим, как и самому апостолу Павлу, крепость церкви, стоящей на прочном основании, выстроенной из стойких и дорогих материалов, принесет честь и похвалу. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 16. Прямо обращаясь к церкви, то есть ко всем нам, верующим, апостол, как бы взывая к нашему согласию, спрашивает: «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и в вас живет Дух Божий?» Этот образ, с одной стороны, говорит о том, что церковь принадлежит Богу. Это Он сотворил церковь. С другой стороны, представление о храме говорит о том, что церковь — место Его присутствия, в ней живет Дух Божий. Конечно, Дух дышит где хочет. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Но в церкви, как некогда в ветхозаветном храме, особенно ощутима близость Бога. Дух Божий присутствует в церкви не только тогда, когда верующие собираются на богослужение, но и в их обычной жизни, в трудных и будничных испытаниях. Присутствие Божие в церкви проявляет себя в поведении ее членов. Именно так оно становится явным для всех. Тем больше ответственность тех, кто легкомысленно относится к цельности церкви, даже к самому ее существованию, иногда сознательно и целенаправленно внося в церковь партийные разделения и расколы. Поэтому апостол Павел строго предостерегает всех тех, кто разрушает церковь своей сомнительной мудростью, своим тщеславием и притязанием на исключительное знание истины. На тщетность их разрушительных действий указывал сам Господь, говоря: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Но церковь является неприкасаемой собственностью Бога. Поэтому те, кто пусть и тщетно покушаются на нее, неизбежно понесут наказание. Итак, в нашем отрывке речь идет о трех категориях христиан. Одни — мудрые строители церкви. В день Господень обретут спасение и получат награду. Бог — любящий судья. Вторые — строители нерадивые и ленивые, понесут урон, хотя и спасутся. Бог — милостивый судья. Третьи — разрушители, будут наказаны. Бог — судья строгий, справедливый и нелицеприятный. Мы все должны об этом помнить.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю 9 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иоаннария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 59-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 14 главы.
3: В то время понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался, и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Геннесарецкую.
4: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 2 августа, 20 июля по старому стилю, празднуется память святого Илии, величайшего пророка Ветхого Завета, жившего в IX веке до Рождества Христова. Пророк Илия в конце своей земной жизни не претерпел телесной смерти, а был восхищен ко Господу в огненной колеснице, чему был свидетелем его ученик пророк Елисей. В Евангелии мы читаем, что в день преображения Господня пророк Илия вместе с Моисеем на горе Фавор беседовал со Христом. По преданию церкви, пророк Илия будет предтечей страшного второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть. В этот день празднуется память преподобного Авраамия Галичского, Чухломского. Он жил в XIV веке и подвязался в обители преподобного Сергия Радонежского. В 1350 году, по благословению преподобного Сергия, он удалился в галичские земли, населенные чудскими племенами. В пустынном месте преподобный Авраамий обрел чудотворную икону Божией Матери, которая получила именование Чухломской или Галичской. князь Дмитрий Галичский дал преподобному Авраамию средства на сооружение храма и монастыря близ Чухломского озера, на месте явления иконы Пресвятой Богородицы. Новоустроенная обитель преподобного Авраамия стала источником духовного просвещения местного чудского населения. Наладив монастырскую жизнь, преподобный Авраамий поставил вместо себя настоятелем своего ученика Порфирия, а сам удалился за 30 верст в уединенное место. Но и там вскоре возникла монашеская община, названная Великой пустынью Авраамлию. Преподобный Авраамий окончил свою земную жизнь в 1375 году, основав в галических землях 4 монастыря. Сегодня празднуется обретение мощей преподобного мученика Афанасия, игумена Брестского. Всю жизнь он защищал святое православие, противостоял Брестско-Литовской унии с латининами и насаждению католичества в Речи Посполитой. В 1648 году за твердость в православной вере и активное сопротивление унии игумена Афанасия арестовали, выдвинув обвинение в тайных сношениях с восставшим Богданом Хмельницким. На суде Афанасий заявил, что уния не от Бога. Преподобного мученика долго истязали, а затем убили выстрелом в голову. Произошло это в лесу у села Гершановичи, на земле, принадлежавшей иезуитам. В течение 8 месяцев тело страдальца за православие лежало в земле без церковного отпевания. Один мальчик указал братьям Брестского Симеоновского монастыря место убийства игумена Афанасия. Монахи ночью тайно выкопали нетленное тело игумена и летом 1649 года перенесли в Брестский монастырь, где с честью погребли в монастырском храме. Сегодня совершается празднование в честь двух икон Божией Матери – Чухломской Галичской, явленной в 1350 году ученику преподобного Сергия Радонежского, преподобному Авраамию, и Абалацкой иконы Знамения. Икона Божией Матери «Знамение Абалацкое» была написана протодиаконом Тобольского кафедрального собора Матфеем для храма Знамения Пресвятой Богородицы в Абалацкой обители. Храм этот был построен в 1637 году после неоднократного чудесного явления образа Знамения Пресвятой Богородицы с предстоящими святителем Николаем и преподобной Марии Египетской. Второго августа празднуется память множества новомучеников в 20 веке за Христа пострадавших. В 1918 году в этот день были убиты священномученики Константин Славцов и Николай Удинцев. Оба они служили в Пермской губернии, где в 18 году гонения на священство и мирян были особенно жестоки и многочисленны. Отец Николай Удинцев был застрелен, а отец Константин Славцов заколот штыками. После убийства его тело обезобразили, дом его разграбили, в доме священника хранилось его богослужебное облачение и дароносица со святыми дарами. Большевики, кощунственно глумясь, одели священное облачение на теленка и повесили ему на шею дароносицу. Сегодня прославляются 10 новомучеников, расстрелянных в этот день в городе Воронеже в 1930 году. Священномученики Александр Архангельский, Георгий Никитин, Иоанн Стеблин-Каменский, Сергий Гортинский и Федор Яковлев. Преподобно-мученики Тихон Кречков, Георгий Пожаров, Косма Вязников и мученики Ефимий Гребенщиков и Петр Вязников. В 1938 году в этот день пострадал священномученик протоиерей Алексей Знаменский. В продолжение церковного календаря

Той Илия удалился на пустынную гору Кармил, где возрастал и укреплялся духовно, проводя жизнь в строгом посте, молитве и богомыслии. После смерти царя Соломона государство разделилось на два царства – иудейское со столицей в Иерусалиме и израильское со столицей в Самарии. И если в Иудее в какой-то мере сохранялось прежнее благочестие, то израильское царство очень быстро уклонилось от веры отцов к служению языческим богам. Особенно возросло нечестие при царе Ахаве, жена которого Иезавель, будучи язычницей, усиленно насаждала культ идола Ваала. Святой пророк Илия, ревнуя о славе истинного Бога, выступил на общественное служение грозным и смелым обличителем резко усилившегося идолопоклонства и нравственной распущенности. Он объявил царю, что в наказании за беззаконие израильтян длительное время не будет ни дождя, ни росы, и прекратится это бедствие только по молитве пророка. Ахав не послушался пророческого гласа и не раскаялся. Тогда грозный приговор святого Ильи был приведен в исполнение. 3,5 года народ израильский страдал от зноя, засухи и голода. Сам пророк по повелению Божию укрылся от гнева единоплеменников и преследователей Ахава в уединенном месте у потока Храф, куда каждое утро и каждый вечер вороны приносили ему пищу, хлеб и мясо. Примерно через год, когда высох поток Храф, Господь послал пророка Илию в небольшой финикийский город Сарепту Сидонскую, к бедной вдове, которая вместе со своим семейством находилась в крайней нужде. Пророк Илия, желая испытать веру и добродетель вдовицы, велел ей из последних остатков муки и масла испечь хлеб для него. Вдовица исполнила повеление, и ее самоотвержение не осталось без награды. По слову пророка, мука и масло в этом доме чудесным образом постоянно пополнялись во все время голода и засухи. Вскоре Господь послал новое испытание веры вдовы. Умер ее сын. В безутешном горе она решила, что святость пророка Илии, несовместимая с ее греховной жизнью, стала причиной смерти отрока. Вместо ответа святой пророк взял на руки ее умершего сына и после троекратной усиленной молитвы воскресил его. По пришествии 3 лет засухи Господь послал святого Илию к Ахаву возвестить о прекращении бедствия. При этом пророк велел царю провести испытание веры. На горе Кармил собрались все жители Израиля и все жрецы Ваала. Когда соорудили 2 жертвенника, святой Илия предложил жрецам Ваала помолиться своим богам о схождении с неба огня на жертву. Жрецы молились целый день, но огня не было. Тогда святой пророк Илия приказал полить приготовленный им жертвенник большим количеством воды, так что она наполнила весь ров вокруг жертвенника. Затем он обратился с горячей молитвой к истинному Богу, и тотчас с неба сошел огонь и попалил жертву и даже каменный жертвенник и воду вокруг него. Видя это, народ в страхе упал на землю и восклицал: «Воистину Господь есть Бог!» Пророк Илия приказал схватить жрецов Ваала и умертвил их у потока Киссова. По молитве святого неба разверзлось и пошел дождь. Пророк Илия после совершенного чуда на горе Кармил ожидал обращения Израиля к Богу, но произошло иначе. Ожесточенное сердце Иезавели пылало гневом, и она грозила убить пророка за истребление жрецов Ваала. Слабовольный Ахав, покаявшись было от грозного знамения, стал на сторону жены, и пророк Илия должен был бежать на юг Иудеи, в Вирсавию.
Ему представились беспомощные.

0: И все его усилия по искоренению нечестия, и в сильной печали он ушел в пустыню и там взывал к Богу: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Господь утешил святого видением ангела, который укрепил его пищей и повелел идти в дальний путь. 40 дней и 40 ночей шел пророк Илия и, дойдя до горы Хариф, поселился в пещере. Здесь Господь особым видением снова призвал его быть более милосердным. В чувственных образах бури, землетрясений и огне ему был открыт смысл его пророческого служения. Для контраста с этими видениями Господь явился ему в веянии тихого ветра, давая понять, что сердца грешников смягчаются и обращаются к покаянию более действием милосердия Божия, а грозное явление силы Божией способно привести скорее в ужас и отчаяние. В этом же видении Господь открыл пророку, что не один он почитает истинного Бога. Есть еще 7000 человек в Израиле, которые не преклонили колено перед Ваалом. По повелению Божию пророк Илия снова пошел в Израиль, чтобы посвятить на пророческое служение Елисея. За свою пламенную духовную ревность о славе Божией пророк Илия был взят живым на небо в огненной колеснице. Его ученик Елисей был свидетелем этого восхождения и вместе с упавшей из колесницы Милотию, плащ так называется, святого Илии, получил пророческий дар вдвое больше, чем имел пророк Илия. По преданию церкви, пророк Илия вместе с праотцем Енохом, который тоже был взят живым на небо, будет предтечью второго пришествия Христа на землю. 3,5 года святые Енох и Илия будут проповедовать покаяние и совершать много чудес. Своей проповедью они будут обращать людей к истинной вере. Им будет дана власть, как и при земной жизни пророка Илии, затворить небо, чтобы не шел дождь в дни пророчества их. Через 3,5 года их проповеди Антихрист сродится с ними и убьет их, но силой Божией они воскреснут через 3,5 дня во знаменование того, что владычество лжи и насилия перед кончиной мира будет недолговечным.
1: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Иоанна Стеблин-Каменского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Священномученик Иоанн Стеблин-Каменский родился 26 октября 1887 года в Санкт-Петербурге. Отец его, Георгий Георгиевич Стеблин-Каменский, был директором и канцелярии Морского министерства, тайным советником Адмиралтейства, а затем и сенатором, а также председателем Российского общества морского права. Дед Иоанна, Георгий Павлович Стеблин-Каменский, был виленским губернатором. Мать Ольга Александровна была дочерью вице-адмирала. В соответствии с семейной традицией Иван поступил в морской кадетский корпус, который окончил в 1908 году со званием корабельного гардемарина. При окончании морского корпуса Иван Георгиевич был награжден премией имени адмирала Нахимова и получил назначение на крейсер «Богатырь», на котором он в течение года находился в заграничном плавании. Затем он служил на разных военных кораблях и преподавал в морском корпусе. В 1917 году в чине лейтенанта Иван Георгиевич уволился из флота и стал работать в экспедиции, обследовавшей Невские отмели. Затем был помощником директора маяков Балтийского флота и одновременно исполнял должность псаломщика в Свято-Троицком храме в Петрограде. В 1920 году Иоанн был рукоположен в диакона с обетом безбрачия и почти сразу же арестован, но вскоре освобожден. Второй раз его арестовали уже, когда он был священником Свято-Троицкой церкви на Стремянной улице. Было заведено групповое дело, которое называлось «Дело православных братств». По этому делу отцу Иоанну дали 3 года лагерей. Из 24 по 27 год он находился на Соловках. В Соловецком концлагере отец Иоанн держался независимо. Всегда ходил в священнической одежде и посещал церковные службы, пока это дозволялось. После окончания срока заключения власти не разрешили отцу Иоанну вернуться в Ленинград. Он был отправлен в административную ссылку в город Воронеж. В Воронеже протоиерею Иоанну, который стал настоятелем Покровского монастыря и Алексеевской церкви, а также благочинным епархии, удалось организовать сбор и пересылку средств в Соловецкий лагерь владыке Петру Звереву и другим находящимся в заключении православным. Протоиерей Иоанн Стеблин-Каменский был противником декларации митрополита Сергия. В Воронежской епархии он прикнул к иосифлянам и подписал протестное обращение епископа Воронежского Алексия Буя к митрополиту Сергию от Воронежской епархии. В 29 году его снова арестовали и приговорили еще к 3 годам лагерей. На следствии он держался мужественно, вины своей ни в чем не признавал и ни на кого не дал обвинительных показаний. В итоге отец Иоанн опять был отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. На Соловках он был арестован по делу буевцев, тех, кто поддержал епископа Алексия Буя, и отправлен обратно в Воронеж, где до ожидания приговора содержался в городской тюрьме. Арест находящегося в лагере означал только одну меру наказания – расстрел. Вместе с отцом Иоанном были арестованы архимандрит Алексеевского монастыря Тихон Кричков, протоиерей Александр Архангельский, священники Сергий Гортинский, Федор Яковлев, Георгий Никитин, иеромонахи Георгий Пожаров и Косьма Вязников, и миряне Ефимий Гребенщиков и Петр Вязников. Вечером 2 августа 30 года обвиняемым объявили приговор – расстрел. Затем их погрузили в машину, чтобы отвезти в окрестности Воронежа и учинить расправу. В 10 часов вечера того же дня все мученики были расстреляны.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Прошлое воскресенье мы слышали повествование евангелиста Матфея о том, как Господь чудесным образом насытил 5000 человек, не считая женщин и детей, 5 хлебами и 2 рыбами. Конечно, это привело в трепет апостолов, которые увидели в этом утолении голода людьми явное чудо Божие, необъяснимое никакими естественными законами. Но Господь не только из-за того, что Он сжалился над людьми, которые были с Ним продолжительное время, и было уже поздно, и негде было купить этого хлеба и чего-то съестного. Но Он ведь говорил: не заботьтесь о том, что вам есть и что пить. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и остальное приложится вам. И вот то, что Он этих людей накормил, было исполнением Его слов. Они искали и хотели слышать о Царствии Божьем, о котором он проповедовал, и Господь не оставил их голодными. Но народ задерживает его очень длительное время. Он отправляет своих учеников на лодке на другую сторону Генесарецкого озера, которое морем называлось из-за своей величины иногда. Те отплывают, он поднимается в гору, чтобы помолиться. И вот ночью на этом море поднимается сильное волнение, что-то наподобие шторма. И Господь идет к своим ученикам, идет к ним. Когда они увидели его идущего по водам, то они, конечно, были ошеломлены и думали, что они видят призрак. Господь им говорит: «Не бойтесь, это я». Удивительно, преодолевая все законы природы, закон тяготения, Господь вступает на поверхность воды, которая значительно менее плотная, чем плотность человеческого тела. Я прочитал в одной книге о том, что среди египетских иероглифов существовал иероглиф, где был изображен человек, идущий по воде. Он означал то, что это невозможно. И когда египтянин говорил кому-то и писал, что это категорически невозможно, он вот изображал этот иероглиф. Господь идет, и тогда Петр восклицает: «Господи, повели мне идти к Тебе». Петр, рыбак, хорошо знающий эту водную стихию, Господь ему говорит: «Иди». И Петр переступает борт лодки и идет по этим волнам, приближаясь к Спасителю. Но волны большие, они захлестывают, и сомнение закралось в сердце Петра, и страх закрался. И он стал погружаться в воду, почувствовал, что он утонет. До берега далеко, глубина очень значительная под ним. И он воскликнул: «Господи, спаси меня, я погибаю». И тогда Господь простер ему руку и сказал: «Маловер, почему ты усомнился?» Господь входит в эту лодку, по слову его утихает эта буря, и они продолжают свое путешествие в страну Гергесинскую или Гадаринскую. Вот такое необычное чудо. Правда, мы можем сказать, что воскрешение мертвых, разве это не чудо? Конечно, это чудо великое, вернуть человека к жизни. Ну, а исцеление слепорожденного, исцеление паралитика, человека, который не может передвигаться сам, кого называли расслабленным, это тоже чудо. Но там всегда стоял Господь и человек. А здесь Господь являет свою божественную силу, силу, которая преодолевает все на этой земле, и не только на земле, но и во Вселенной, и что Он может противостоять этой силе, силой, силе законов природы, как будто бы неумолимых. Он идет к своим ученикам, повергая их в трепет, в страх, ибо они думали, что это призрак. Это евангельское повествование, конечно, могло бы остаться только эпизодом из земной жизни Господа и Спасителя, одним из поразительных Его чудес. Но Церковь всегда сравнивала жизнь человека с морем, причем с морем неспокойным, а морем часто неспокойным, а иногда и бушующим. Это бывает жизнь не только отдельного человека, но и стран целых, и народов, а сегодня, пожалуй, всего мира. Это бушующее море. И сколько же людей тонут в этом море, конечно, образно выражаясь, не выдерживая этого состояния постоянной тревоги, обеспокоенности, неуверенности, страха. И церковь говорит, что это море житейское. Мы видим возвязаемым, в Ирмосе поется, житейское море, воздвизаемое зря. Зря, то есть видя, напастей бурею, воздвизаемое на нас. И потому церковь часто и сравнивалась с кораблем, который помогает человеку в этой жизни преодолевать эти трудности бурного житейского моря. И знаем, что кормчим этого корабля является сам Господь наш Иисус Христос, Спаситель наш, основатель Церкви, как сегодня апостол Павел говорит, что никто не может положить в основании Церкви, кроме положенного, а это Господь Иисус Христос. И вот мы с вами, веруя в Него, веруя в то, что Он управляет этим церковным кораблем, направляет его, спасает от житейских бурь. Хотя волны захлестывают и церковь очень часто. И примеров вам приводить не нужно. Многие из вас прекрасно помнят эти бушующие волны, которые захлестывали так, да и обещали нам, что к 80-му году не останется вообще от церкви никого, ни священников, ни самих церквей. Но вот уже 32 года этот человек лежит в земле, а церковь, слава Богу, существует. И наша великая радость, что Господь нас привел в церковь различными путями. У нас есть надежда, у нас есть опора, Он только. Но нужно взывать к Нему. Ведь Петр не молча стал погружаться в воду, обратился к Спасителю: «Спаси меня, я погибаю». И Господь простер ему руку. Многие люди считают, что вообще не надо к Господу обращаться, что Он просто обязан взять и спасти человека. И Он часто спасает, даже когда его не просят. И когда вдруг человек приходит в себя, видя, что просвистело над его головой, или что угрожало ему смертью, тогда часто приходит в себя и очень часто обращается к Господу Богу. И наша радость, что мы пребываем в этом корабле спасительном, и наша надежда, что Господь управляет не только церковью, но и человеческой историей и жизнью нашей. Я не представляю, на что сегодня надеяться неверующему человеку. На свои собственные силы. А так ли эти силы безграничны? На материальное благосостояние? Да, но это временное все. Да, оно может и исчезнуть. И исчезает, как показывает нам жизнь. И кроме того, а разве оно спасет от детей, за которых болит сердце человека? Детей, которые пристрастились к наркотикам, которые ведут непотребный образ жизни, которые с детского возраста становятся алкоголиками. Ну, попробуй, лечи, трать эти деньги. И показывает практика, что когда упущено все в юности, в молодом возрасте, когда люди не очень думали об этом, либо окружение детское было не таким, то не исправишь никакими деньгами. Временно, потом опять все может вернуться. Здоровье, да, говорят, много можно заплатить, и тебя вылечат. Вылечат, конечно, если это не смертельная болезнь. А если болезненно начинают развиваться, умножаться клетки в организме, вырастая в опухоль, ее оперируют, потом и начинаются метастазы, боли страшные и конец один. И, конечно, болеют люди и верующие, бесспорно, но молитва во многом содействует и облегчению этих скорбей, и облегчению страданий, и молитва помогает быть услышанными нашим Спасителем и Господом. Если бы люди молились и никогда не слышали ответа, то и не было бы людей, обращающихся к Богу, как не ходят люди к пересохшему колодцу, высохшему. Один раз придут, два раза, может, придут, увидят дно сухое, и по воду уже туда не пойдут. А Господь дарует эту живую воду, благодати своей нам, каждому из нас, по мере того, как мы возрастаем в меру возраста Христова. И сегодня говорит апостол Павел удивительные слова о том, кто разорит храм Божий, тот будет наказан Богом, а в конце завершает: и этот храм вы. То есть не стены только храма, да, они, конечно, созидают вот этот рукотворный храм, видимый, где мы с вами возносим молитву Господу. Это место, где особого присутствия Божия. Но апостол Павел говорит: не знаете ли вы, что тела ваши – храм живущего в вас Духа Святого? И вот, дорогие мои, наша жизнь, по словам преподобного Серафима Саровского, который смотрел вглубь вещей, не во внешнюю только сторону религиозной жизни человека и во внешнее благочестие. Он говорит: самое главное – это стяжать Духа Святого. То есть жить так, чтобы Господь ниспослал его нам, ниспослал. И тогда многое совсем по-другому. По-другому на мир начинаешь смотреть, на все эти соблазны мира, на все эти так называемые прелести мира, которые в сущности являются похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. И возвышается дух человека. И именно дух человека и предстанет перед Господом, когда он призовет его. И давайте же будем надеяться всегда в этой жизни, ибо, по словам апостола, надежда не посрамляет. Надеяться на Господа, на его всесильную, всеблагую помощь, когда даже посреди бушующего моря рука его коснется нас, и либо волны утихнут, либо просто он нас возьмет и вытащит из этой пучины. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: прозвучал гимн «Свете Тихий» Гребенщикова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня прозвучит третья передача в цикле «Жизнь рабочих Ленинграда с 30-х до 80-х». Документы партархива читает Екатерина Черкова.
1: Не планировала возвращаться в 34-й год, но потом решила, что все-таки стоит прочитать. Это из папки документов к Кирову. Справка о материально-бытовом положении родственников Дмитрия Ивановича Менделеева. Менделеева Анна Ивановна, 70 лет, жена покойного Д.И. Менделеева, проживает в общежитии престарелых ученых, улица Халтурина, 27. Занимает одну комнату, получает пенсию в размере 300 рублей, из которых 120 платит за площадь, питание и другие бытовые нужды. До медицинской помощи включительно. Сразу я себе позволю комментарий. Получается, что она оплачивает медицинскую помощь. В беседе с профессором Тищенко жаловалась, что в плохом материально-бытовом положении находится ее дочь, Кузьмина Мария Дмитриевна, 45-46 лет, вдова, муж которой умер в прошлом году. Кузьмина перед съездом приехала в Ленинград из Подольска и решила остаться здесь. Сейчас она проживает у своей сестры Менделеевой блок, Любови Дмитриевны, второй дочери Менделеева. Вследствие тесноты в квартире Кузьмина помещается на кухне. Весной 1934 года Кузьминой дана пенсия в размере 300 рублей, в скобочках 200 рублей ей и 100 рублей дочери. Имеет дочь 9 лет, которая учится. Менделеева блок ЛД, тоже вдова и пенсионерка, проживает улица Декабристов, 57, телефон такой-то. А.И. Менделеева обеспокоена сейчас тем, что в связи с передачей общежития престарелых ученых из КСУ в ведение Собеза ее положение может ухудшиться. Октябрь 1934 года. Адрес, который указан, Декабристов 57, это адрес, где сейчас находится музей-квартира блока. Это же явно эта квартира. И вот просто представить, вот в этой квартире на кухне живет дочка Менделеева. Потому что в комнате у нее места нет ей. Значит, там, видимо, не такая уж маленькая квартира, значит, сколько там было соседей, что для дочки место нашлось только на кухне. Следующая копия. Копия была отослана Кирову, а адрес получателя Ленинград, 4-я Красноармейская, вот так и написано, Д. Плеханова, Р. Плехановой. Может быть, дочь Плеханова, Р. Плеханова? Что Д, вот не знаю, что это означает. Адрес отправителя, Лондон, Д. Соскис, перевод с французского. В ответ на просьбу Плехановой устроить вспомоществование вдове Менделеева через общество химиков, отправитель сообщает, что профессор В. Керенченский уже запрашивал общество химиков и королевское общество и подготовил почву для благоприятного ответа. Вдова Менделеева должна лично написать письмо Керенченскому и просить его информировать общество химиков об ее тяжелом положении. Адрес В. Керенченского, Лондон, 22, Винберг, Гарденс, Иллинг, В3. Читаю дословно, как написано. Вот такие сложные переговоры.
2: С видимо, Лондоном об улучшении жилищных условий вдовы Менделеева.
1: Да. И я, конечно, не могу точно сказать, если вот у нее была пенсия 300 рублей, 120, жилплощадь, питание и другие бытовые нужды. У меня большой вопрос, что на 120 рублей ей хватало на питание и на все бытовые нужды. То есть они так написали, как будто 180 у нее свободных денег. Но я что-то сильно сомневаюсь. С 34-м годом мы покончим. Еще несколько документов 37-го на разные темы. Уважаемый товарищ Кузнецов. Тогда он возглавлял райком, насколько я помню. Находясь в тяжелом материальном положении, я вынуждена обращаться к вам. Я кандидат партии. В 35-м году окончила институт имени Герцена. Психотическое отделение. У них очень забавные названия, но так написано. На учете состою в партийной организации при вашем райкоме. С января 37-го года почти все время нахожусь без работы. Все мои попытки устроиться на работу не имели результатов, потому что мой бывший муж в 32-м году выслан за антисоветскую деятельность. На моем иждивении 5-летний сын и 70-летняя мать. Я не могу не работать, да и разве я не имею права на труд? А 5-летний ребенок разве должен быть обречен на полуголодное существование за то, что его отец выслан? Товарищ Кузнецов, большая просьба к вам помочь мне выйти из трудного положения. Масленникова А.Ф., 3 июня 1937 года. Малый проспект, дом 46, квартира 13. Ну вот после этого она была вызвана в райком, не знаю, чем дело кончилось, может быть, ей и помогли.
2: Может, дать вам комнату, ну, да. и ваши дети будут здоровы, а может, не дать, и ваши дети заболеют.
1: Умрут, да.
2: И умрут.
1: Как там, я, может быть, уже это цитировала, не дайте нам погибнуть с детьми от голода на улицах города Ленина, где-то вот было да. такое. Эти документы стандартные, они не такие яркие, но это жизнь повседневная. Почему эта тема задевает? Это тема о том, как партия контролировала, где человек работает. Ленинградскому горкому ВКПБ копия Калачёвой. Калачёва — это заявитель, который писала в райком и потом в горком. На посланное вами заявление о Калачёвой, инициалы вроде бы ЯМ, сообщаю, что Калачёва работала на лесопильном заводе в следующих должностях. Ну, тут перечислено с 33 года по 37 зав выплатным или зарплатным пунктом, потом мастером сушильного цеха с таким-то окладом, затем пошла работать ответственным дежурным сторожевой охраны. Таким образом, ей было предоставлено возможные условия работы по ее выбору. Работая ответственным дежурным в охране, Калачёва при помощи завода получила возможность учиться, приобрести квалификацию по своему выбору. Ей были даны все условия для учебы. По окончании учебы Калачёва без ведома парторганизации уволилась с завода по собственному желанию, поступив во вторую автобазу, а затем уже подала заявление в партком об открреплении ее. Парторганизация не давала согласия на уход ее. Калачёва подала заявление в партком с требованием об открреплении. По решению парткома она была открреплена и предупреждена, что с уходом с завода она теряет право на жилье. В данное время завод использовать Калачёву по ее новой специальности не может, так как автотранспорта не имеет. Согласиться на оставление Калачёвой в заводском жилье не можем. Такой типичный документ, собственно говоря, ничего особенного.
2: Кроме судьбы человека.
1: Ну да, да, все очень типично. Так, тоже апрель 37 года, аналогичный, в общем, вопрос. Секретарю Дзержинского райкома Кузнецову. Член ВКПБ, инженер ЦВИК Евгений Борисович, 33 года по совместительству работает в Ленинградском гидрометеорологическом техникуме Главного управления гидромедслужбы Союза СССР при СНК СССР в должности замдиректора по учебной части и преподавателем по гидрологии. В данный момент особо остро назрел вопрос о переходе на постоянную работу в вышеупомянутый техникум. Товарищ ЦВИК на что изъявил согласие, тем более, что ему, как молодому инженеру, даст возможность повысить свои теоретические знания. Для перехода его в техникум был согласован вопрос с Дзержинским райкомом и зам управления гидроэнергопроекта Лисовским. Но при оформлении ухода стал возражать партком, несмотря на наличие согласия райкома. Настоящим прошу срочно дать указание парткому гидроэнергопроекта отпустить товарища ЦВИКа, так как дальнейшее продление в разрешении данного вопроса будет сильно отражаться на учебно-производственном процессе. Тоже вот ничего особенного, но просто партком что хочет, то и делает. И даже райком ему не всегда указ. В принципе, если бы кто-то из заинтересованных лиц не проявил настойчивости, этого документа могло ведь и не появиться. Партком бы просто не отпустил. И все, и он бы никуда не перешел. Теперь другая тема, но этого же времени. Это резолюция, о ней нет числа, но это 38-й год. Составлена она в Ленэнерго. Ну, тексты подобные я уже читала, но я прочитаю еще один, он не очень длинный. Больше всего меня в данном случае произвело впечатление соотношение текста с тем, что написано по текстам. Присутствовало 800 человек, выступлений не было. Я читала документы Ленэнерго, сколько присутствовало на партийных собраниях. 800 человек — это для них очень много. Может быть, здесь тут вот перечислено, что помимо Ленэнерго еще другие подразделения, там высоковольтная сеть, кабельная сеть, то есть это очень много людей. Это отдельные организации, но они связаны непосредственно по своей деятельности друг с другом, и у них бывали вот такие общие собрания. Я только не понимаю, где они в таком количестве собрались. Может быть, они собрались на Марсовом поле, мне такое вот глупое предположение, но потому что в здании Ленэнерго невозможно разместить в одном помещении 800 человек. Просто я представляю вот эту толпу, 800 человек, и выступлений не было. То есть получается, что это гробовая, видимо, тишина. Все выслушали вот эту резолюцию, составленную кем, не написано. И, видимо, там проголосовали и разошлись. Теперь читаем текст. Заслушав приговор, вынесенный военной коллегией Верховного суда СССР над сворой палачей и подлых убийц из, в кавычках, «права троцкистского блока», кавычки закрываются, Бухариным, Рыковым, Ягодой, Крестинским и другими, мы, рабочие, ИТР и служащие Ленэнерго, высоковольтной сети, кабельной сети, сеть строя, теплосети, энергопромкомбината и Кировской ТЭЦ выражаем полное удовлетворение, что шайка подлых предателей фашистских наймитов, творившая долгое время свои чудовищные, беспримерные по гнусности преступления, получила по заслугам. Процесс над бандой право-троцкистского блока показал нам всем, всему нашему многомиллионному народу, всем трудящимся всего мира, на что способны троцкистско-бухаринские фашистские бандиты, не останавливающиеся ни перед чем для того, чтобы лучше выполнить волю своих хозяев, международных фашистских извергов, для того, чтобы обеспечить их торжество. Но они просчитались. Не помогло им их подлое лицемерие, двурушничество, вероломство. Мудрые указания нашего любимого вождя, товарища Сталина, мобилизовали весь наш великий народ на борьбу с троцкистско-фашистскими гадами, как никогда сплотили его вокруг нашей партии. Верный страж нашей Родины, славная сталинская разведка, во главе с лучшим соратником товарища Сталина Николаем Ивановичем Ежовым, сумела сорвать маски со злейших врагов народа и распутать весь клубок их чудовищных преступлений. Приговор вынесен, подлая гадина раздавлена, вместе с государственным обвинителем, прокурором СССР, товарищем Вышинским, мы заявляем, что, кавычки, «над нами, над нашей счастливой страной по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце». Кавычки закрываются. Вероятно, это цитата из Вышинского. «Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с нашим любимым вождем и учителем, великим Сталиным. Вперед и вперед, коммунизму. Точка». И вот это 800 человек, выступления не было, передала информатор Кукушкина. Мне почему-то обратило на себя внимание выражение «светлыми лучами наше солнце». То есть даже солнце у них какое-то особенное, наше какое-то, я не знаю. Протокол номер 11 Общего собрания парторганизации «Ленэнерго», 20 сентября 1938 года, повестка дня, доклад ВРИД директора энергосбыта товарища Лукьянова о подготовке к осенне-зимнему максимуму. Хочу сказать, что вот эти ВРИД, это что значит? Это значит, предыдущего директора сняли, нового не назначили.
2: Да, временно исполняющий
1: ВРИДы, должность. ВРИДы, они встречаются везде, регулярно, во всех документах. Слушали. Товарищ Лукьянов в своем докладе отмечает, что снабжение Ленинграда электроэнергией чрезвычайно напряженно вследствие особой засушливости лета 1938 года. Предложено СНК СССР прекратить анархию отключения, практиковавшуюся в 1937-1938 годах. Тем не менее, максимум 1938-1939 годов вызвал отключение ряда предприятий 11 сентября сего года, о чем мною будет сказано ниже. Выключение вызвано разрывом на 70 мегаватт между выработкой станции и потреблением наших потребителей. Энергосбытом началась подготовка осенне-зимнего максимума с 23 апреля всеми отделами энергосбыта. Ну и так далее. Тут про энергобаланс и что они делают. То есть я понимаю, что если мы хотим резко все электрифицировать, то надо понимать, сколько у нас возможностей. И тут я не буду это все читать. Проблемы с топливом, проблемы с хранением торфа. В общем, очень много всяких проблем. А с энергосбыта требуют бесперебойное обеспечение города электроэнергии в тех масштабах, каких они не могут. Да. И вот они пытаются как-то это сделать.
2: Электрификация всей страны.
1: Да, потому что получается, тут о чем написано, что неожиданно отключают они предприятия. К ним, естественно, претензии, а они не могут не отключать, у них энергии нет, просто нет. Потом вернемся еще к этой теме. Я как-то не знала, что она так остро стояла. Вот эта вот постоянная тема экономии, ну, она хорошо, когда она разумна. Но когда мы выворачиваем там слабые лампочки, там, где нужны сильные, это уже это же не экономия, это уже как-то по-другому. Вот он тут немножко рассказывает, что они делают, в частности. Обследование было подвергнуто более 6 тысяч абонентов. Одновременно инспекцией была проделана работа по графику регулирование нагрузки абонентов. Также были обследованы 31 блок-станция по подготовке к осенне-зимнему максимуму. Часть из них, как то типография Соколова, больница Мечникова и другие, не подготовились к осенне-зимнему максимуму, чем мы довели до сведения соответствующей организации. С 1 сентября сего года было обследовано 180 предприятий, в том числе 22 продмага, кафе, ресторанов, по вопросу правильного использования электроэнергии. Кроме того, по 10 райсоветам было проведено совещание, где присутствовали 2876 человек, главным образом у правхозов, завмаги и другие руководители. Также подготовлен сценарий для кино по вопросу экономии электроэнергии в быту. Нарушители нерационального использования электроэнергии в количестве 54 предприятий оштрафовано на 121 800 рублей, а по техинспекции оштрафовано 281 абонент на сумму 117 тысяч рублей. Информация. Ленэнерго. Информация 11 февраля 1938 года. По вопросу, в кавычках, о продовольственных затруднениях, кавычки закрываются, очень мало что говорят, есть жалобы, но без объяснения причин. Некоторые все-таки пытаются объяснить, что... Первое. Товарищ Микоян ушел из пищевой промышленности, и потому получились затруднения. Другое объяснение. Вредители и в этой области постарались навредить. Третье. Ленэнерго из-за вредительства в системе не додает электроэнергии. Четвертое. Ввиду возможности возникновения в 1938 году войны, что подтверждают последние события, усиленно готовят военные запасы. Твердо указать причины продовольственных затруднений даже члены партии не могут.
2: Но твердо же указали вредители, вредители и вредители. Если мы найдем вредителей, то сразу колбаса появится.
1: Микоян ушел. Готовится к войне. Тут разные объяснения.
2: Ну, это
1: без Микояна не работает система, стала хуже с продовольствием. Такая
2: понятно.
1: Логика, например, да? Или готовят запасы, потому что может быть война. Следующая резолюция, это тоже Ленэнерго. Заслужив сообщение Доброжинского о вторжении японских войск на нашу территорию, мы, рабочие, служащие и инженерно-технический состав Ленэнерго, ЛВС, ЛКС, Энергосбыта, Центра энергостроя, Бюро Свери, Теплосети Гидропроекта и другие, с чувством глубокого возмущения отмечаем провокационное поведение японской военщины, поощряемой своей дипломатией. Угроза войны против Советского Союза, подготовляемая фашистской Германией, Италией и Японией, растет с каждым днем. Свидетелем этого является борьба героического испанского и китайского народа против фашистских интервентов и наглые выходки японской военщины на наших дальневосточных рубежах. Но пусть помнят взорвавшиеся японские милитаристы и германские фашисты, что СССР не Маньчжурия и Австрия, что великий советский народ готов в любую минуту встать грудью на защиту своей священной родины, что он располагает для этого всем необходимым, и что он будет бить врага на суше, море и в воздухе. Пусть помнят японские милитаристы, битые в годы гражданской войны, что в памяти старых и молодых советских патриотов живы героические дни Волочевские, Спасска и борьбы дальневосточных партизан вместе с регулярной Красной армией, сбросивших японских интервентов в воды Тихого океана. Пусть учтут они, что сейчас, в 1938 году, им придется иметь дело с народом, вооруженным новейшей военной техникой, народом, которому есть что защищать и чем защищать. Мы, рабочие, служащие и инженерно-технический состав предприятий, являющихся сердцем ленинградской промышленности, обязуемся всеми силами еще больше укреплять обороноспособность нашей Родины, бесперебойно снабжая нашу промышленность электроэнергией и ликвидируя последствия вредительства на наших предприятиях. Мы обязуемся все стать членами ОС «Авиахима», резерва Красной Армии, изучать средства борьбы противовоздушного и химического нападения и стрелкового дела, чтобы враг не смог застать нас врасплох. В своей производственной и оборонной работе мы будем постоянно держать себя в мобилизационной готовности, беспощадно разоблачая врагов народа. Мы заверяем нашу партию, наше правительство и нашего вождя, друга и учителя товарища Сталина, что если враг нарушит нашу мирную жизнь, мы все как один человек по первому зову партии и правительства встанем на защиту нашей любимой Родины и разгромим врага там, откуда он появился. Да здравствует наша родная могучая Красная Армия, воздушный и военно-морской флот. Да здравствуют бойцы, командиры и политработники Краснознаменного Дальневосточного фронта и ее командующий маршал товарищ Блюхер. Да здравствует первый маршал Советского Союза К.Л. Ефр Ворошилов. Да здравствует коммунистическая партия и вождь всех трудящихся наш родной и любимый товарищ Сталин. Да здравствует испанский и китайский народ, борющийся против фашизма.
2: Когда такие воззвания читаешь или слышишь, как они звучат, и вот эти вот все, пусть они учтут, что мы будем... Ну, пусть учтут, конечно, пусть. То есть практическая составляющая вот таких воззваний какова? От того, что люди собираются, тратят время не на отдых, не на повышение своей квалификации и не на труд, а они тратят на то, что они собираются, эти воззвания пишут, оборона страны не укрепится.
1: Оборона,
2: ну пусть да, враги учтут,
1: вообще,
2: ну пусть.
1: Нет, конечно, оборона не укрепится, но, видимо, это вот должно было единство вот это вот возникать. Это же агитация, это же надо не для врагов, это нужно для этих людей, которых надо проагитировать.
2: Да. Возникает
1: врагам-то
2: логический
1: вывод.
2: Врагам-то
1: это всё равно, я согласна. Да, да.
2: Что это только для того, чтобы народ был занят не решением своих проблем и не постановкой вопроса, почему у нас, допустим, какие-то проблемы возникли. Соответственно, этот вопрос адресуют вышестоящим. Не надо никаких вопросов вышестоящим адресовывать. То есть для того, чтобы народ сидел и был занят борьбой с внешними врагами. Хотя бы на словах.
1: И плюс, его же ведь и готовят к войне.
2: Ну да.
1: Его готовят. Милитаризм. Он должен, но они обязуются вступить все в авиахим.
2: Это, между прочим, взносы.
1: Да, конечно.
2: И отсутствие свободного времени, потому что будешь все время изучать какие-то парашюты.
1: Да. Хорошо, если вам хоть один дадут на всех какие-то, думать, там 10 видов вам дадут парашютов.
2: А вот этот документ, он ведь 38-го.
1: В папке, он просто на нем конкретно нет числа, он так был, но он в папке 38-го года.
2: Да, тогда возникает еще один вопрос, почему же тогда большинство учебников, которые, не учебников, и монографий тоже, которые посвящены Великой Отечественной войне, начинаются обычно с главы, почему Советский Союз оказался не готов.
1: Еще будем про это говорить, что на самом деле в архиве много документов, из которых совершенно очевидно следует, что людей к войне готовили со второй половины 30-х годов. Готовили по-всякому, и с авиахимом, и вот такими вот митингами, резолюциями. Полно. 39-й год. Райкому ВКПБ Дзержинского района и отослано еще в разные другие места, тут несколько адресатов, заявление. Работая в конторе номер 3 Треста номер 39, нам пришлось столкнуться со многими фактами безобразий, творящихся в данной конторе, к пресечению которых ни администрация, ни парторганизация мер никаких не принимают. А сплошь да рядом, замазывая факты безобразий, вскрываемые комсомольцами и рабочими конторы, Треста номер 39, факты, поднятые комсомольцами, требующие быстрейшего разрешения их, маринуются и администрации, и парторганизации, мер никаких не принимается, с явным ущербом для производства. Партия и правительство, придавая огромное значение труд дисциплине на производстве, для предотвращения текучки рабочей силы с производства, вынесла постановление от 8 декабря 1938 года о мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики госсоцстрахования, борьбе с злоупотреблением в этом деле. Так он называется. Данное постановление партии правительства широко реализуется администрацией и парторганизацией конторы номер 3 Треста номер 39. За 3 месяца с момента выхода постановления уволено из конторы номер 3 Треста номер 39 за прогул около 100 человек. В основном прогулы были сознательные. Имели место акты сознательных групповых прогулов. Групповые сознательные прогулы объясняются рядом отрицательных факторов производства и аппарата конторы, как то: первое, низкая заработная плата основной массы рабочих, второе, скверные условия работы на объектах, холод, грязь, отсутствие приличного инструмента, несоблюдение элементарных правил по технике безопасности, третье, обсчеты рабочих, четвертое, плохие бытовые условия, пятое, недоведение плана до рабочего места, работа без нарядов. И шестое – плохая организация производства. О сознательных прогулах мы имеем основания говорить и потому, что не раз рабочие предупреждали администрацию заранее о том, что они завтра не выйдут на работу, и потому, что выпуск 105-й группы электромонтеров-монтажников почти целиком в течение 1-1,5 месяцев был уволен из конторы номер 3 Треста номер 39 за прогул. С другими 5 группами дело обстоит немного лучше. В основном заработная плата рабочего конторы 3-го разряда не превышает 250 рублей, а в некоторых случаях значительно ниже. Но это фрагмент документа одного из, просто про условия жизни и работы. Теперь еще документ, он довольно длинный, но мне первый раз такое попалось. Я так понимаю, что этот доклад нужен для того, чтобы люди поняли, почему их все время подписывают на заем. Доклад делает товарищ Голуб, называется он «Заем социалистического государства». Величественных успехов добились трудящиеся Советского Союза под руководством партии Ленина-Сталина. Этих успехов трудящиеся нашей Родины добились на свои собственные средства, без кредитов и займов извне. На 1/6 части земного шара в основном построен социализм. Советский Союз вступил в новую полосу завершения строительства бесклассового социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму. Советский Союз за годы сталинских пятилеток превратился в страну самой передовой индустрии и механизированного сельского хозяйства. В настоящее время СССР по объему промышленного производства занимает второе место в мире и первое место в Европе. Но СССР отстает от капиталистических стран в экономическом отношении, то есть в смысле размера промышленного производства на душу населения. Говорил на 18-м съезде ВКПБ товарищ Сталин, главные капиталистические страны в смысле техники производства и темпов развития промышленности. Это очень хорошо, но это мало. Нужно перегнать их также в экономическом отношении. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать. Только в том случае, если перегоним экономически главные капиталистические страны, мы можем рассчитывать, что наша страна будет полностью насыщена предметами потребления. У нас будет изобилие продуктов, и мы получим возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко второй его фазе. Кавычки закрываются. Это положение, высказанное товарищем Сталиным, для советского народа стало программой действия. Итоги 1939 года говорят о неуклонном росте нашего народного хозяйства. Продукция госпромышленности за 1939 год возросла на 14%. И дальше он приводит 4 цифры. Заводы тяжелого машиностроения на 13,7%, цветной металлургии на 14,1%, химической промышленности на 12,6%, текстильной на 8,8%, оборонная на 46,5%. Сельское хозяйство в 1939 году дало лучшие результаты по сравнению с 1938 годом, несмотря на неблагоприятные климатические условия. В связи с общим подъемом народного хозяйства растет численность рабочих и служащих. В 1928 году в СССР было 11,6 миллиона, в 1938 году 28 миллионов, ну и так далее. Все это будет возрастать, мы не будем тут все это читать. В 1940 году, это третий год сталинской пятилетки, является годом дальнейшего роста нашей промышленности, сельского хозяйства, оборонной мощи страны и расцвета социалистической культуры. Выпуск продукции увеличивается на 13,6%. Откуда он это знает в 1939 году, я не могу вам сказать, но он знает, что он увеличится на 13,6%. Производительность труда увеличится на 11%. Капитальные вложения достигнут 36,1 миллиардов рублей. Средняя урожайность зерновых культур должна достигнуть 11,2 центнера с гектара. На развитие культуры ассигнуется 43 миллиарда рублей. Этот грандиозный план предусматривает укрепление финансовой помощи Советского Союза. Не Советскому Союзу, а Советского Союза. Шестая сессия Верховного Совета СССР утвердила госбюджет на 40-й год в размере. По доходам 184 миллиарда, по расходам 179,9. На финансирование социалистического хозяйства было израсходовано, там идут всякие цифры, я уж их пропущу. Откуда государство черпает эти средства? Прежде всего из дохода госпромышленности 90%. Значительное место в госбюджете занимают доходы от займов. Займы в Советском Союзе очень популярны. Если в капиталистических странах займы ложатся тяжестью на трудящихся и расходуются на ведение империалистической войны, займы же в СССР расходуются на благосостояние трудящихся масс и преследуют своей целью мобилизацию свободных средств населения. Советские займы опираются на непрерывный рост благосостояния трудящихся масс. Реализация займов по годам дает яркую картину их популярности в народе. Тут перечислены все годы с 27 по 39, но я возьму первый год и последний. Значит, первый заем индустриализации был в 1927 году и было получено от населения 200 миллиардов рублей. Дальше идет беспрерывный рост этих цифр, и вот в 1939 году от населения уже получено, я даже не знаю, как произнести эту цифру, произнесу просто 7,637 миллиардов рублей. То есть это не 700.

0: Если в 27-м году подписалось 7 миллионов человек, то в 39-м подписалось свыше 50 миллионов. Госзаем третьей пятилетки выпускается на сумму 8 миллиардов рублей сроком на 20 лет. Заем состоит из двух выпусков – беспроцентного и процентного. Облигации выпускаются достоинством, беспроигрышной – 500, 200, 100, 50, 25 и 10 рублей. Процентный – 500, 200, 100 и 25. Доходы гражданам выплачиваются в виде выигрышей или в виде процентов. За 20 лет будет произведено 80 тиражей. В каждом тираже установлены выигрыши – 150, 200, 500, 1000 и 3000 рублей. В течение 20 лет каждая облигация обязательно выиграет. Но я могу сказать, что иногда выигрывали. У меня сестра моей бабушки действительно в 50-м году получила большую сумму денег. Но понятно, что шансы близки к нулю. Учитывая, что это 39-й год, и большинство вот этого населения просто погибнет в ближайшие годы, просто физически. И я так понимаю, что их дети не смогут получить этот результат. Казалось бы, да, ну там у тебя погиб, там отец или, но это все никто не получит. В течение 20 лет каждая облигация обязательно выиграет. По процентному выпуску выплачивается доход в размере 4% по номинальной стоимости облигации. Я вот не знаю, я просто никогда с этим не сталкивалась, как эти 4% выплачивались, через сколько лет. Я вот не знаю, тут про это не написано. Облигации займа, а также доходы, получаемые от них, освобождены от обложения налогами. Большая ответственная задача стоит перед коммунистами Ленэнерго в деле размещения займа третьей пятилетки, выпуска третьего года. При строгом соблюдении принципа добровольности надо добиться полного охвата займом рабочих и служащих Ленэнерго. В проведении подписки надо использовать богатый опыт массовой работы, накопленный за время подготовки к выборам Верховного Совета СССР, РСФСР и местные органы власти. Агитаторы и пропагандисты должны быть привлечены к размещению займа. ВЦСПС призывает дать государству взаймы 2-3-недельный заработок. Дальше идет фраза, я не очень ее понимаю. Коммунисты Ленэнерго должны понять, что не каждый рабочий и служащий сможет дать такой процент подписки. Поэтому нужно взять за основу месячный заработок, точка. То есть я так поняла, что не все все-таки подпишутся, поэтому надо людям говорить не о том, чтобы они сдали за 2-3 недели, а чтобы они сдали за месяц, чтобы не было видно наверху, что не все подписались. Тут говорится про 2-3 недели, а потом коммунисты Ленэнерго должны понять, что не каждый рабочий и служащий сможет дать такой процент подписки. Поэтому нужно взять за основу месячный заработок. Ну вот так написано. Рабочие ИТР и служащие Ленэнерго, всегда шедшие в первых рядах по размещению займа и в размещении выпускаемого займа третьей пятилетки, будут передовиками. В условиях трудной международной обстановки трудящиеся Ленэнерго вместе с трудящимися всего Советского Союза дружной подпиской на заем покажут всему миру свою сплоченность и любовь к великой партии Ленина Сталина.
1: Ну и опять же, наш любимый прием психологический – это посмотреть на себя. Если бы у меня сейчас пришли и попросили, сдайте, пожалуйста, ну, на что-нибудь хорошее, вашу зарплату за 2 недели.
2: Кажется, я буду есть 2 недели просто. Потому что
1: мы же живем как? Мы же живем, вот у нас в день зарплаты нет денег, чтобы на сегодня купить себе еды. Потому что мы ждем, что нам дадут зарплату, и мы купим. Так, у нас впритык.
0: У нас, знаете,
1: и тогда
0: еще?
1: У людей было еще хуже.
0: Было намного хуже. И самое главное, что все знают, какая зарплата. Ты говоришь, нет, ты все отдай. Ты отдал не всю, ты отдал там сколько-то, а что ты так мало отдала? Надо всю. Очередной какой-то доклад. Для характеристики я приведу вам несколько цифр, которые показывают, что дело не в недостатке продуктов, как у нас иногда некоторые товарищи рассуждают, исходя из тех очередей, которые нет-нет, да и появляются у магазинов. А дело в том, что некоторые спекулятивные элементы, враждебные советскому строю, стараются подорвать нашу советскую торговлю, внести в нее дезорганизацию. Товарищ Кузнецов поставил задачу перед всеми партийными организациями об оказании серьезной помощи органам милиции в борьбе со спекулятивными элементами, поднятие воспитательной работы среди трудящихся в вопросах борьбы с провокационными и враждебными элементами, проведение решительной борьбы с антигосударственной практикой нарушения правил торговли и политики цен. Опять-таки, если всего достаточно, откуда спекулянты, что они делают на рынке, зачем люди

0: покупают у них по большим ценам, и с ними надо бороться. Если в магазине все есть, не надо ни с кем бороться, правильно ведь? Вот упорно народу объясняют, что у нас все есть. Кому они пишут этот доклад? Для кого? Народ ходит в магазин, он видит, что где есть. Он говорит, нет, у нас нет проблем с продовольствием. Надо бороться со спекулянтами, они подрывают нашу там, что-то подрывают, они враждебны советскому строю.
1: Доклад. Итоги выборов в местные советы депутатов трудящихся. Товарищи, с большим воодушевлением прошли выборы в местные советы депутатов трудящихся. Советский народ встретил выборы как радостный праздник. День 24 декабря явился еще одним ярким свидетельством морально-политического единства нашего народа, единства, составляющего надежную основу для неуклонного движения вперед к новым победам. Это 24 декабря 1939 года. Местные выборы. День выборов в местные советы депутатов трудящихся явился новой замечательной победой сталинского блока коммунистов и беспартийных, величайшим триумфом нашей непобедимой большевистской партии. 24 декабря день выборов в местные советы показал еще раз величие сталинской конституции, силу советской демократии, силу патриотизма нашего народа. Граждане советской страны воочию видят, как под руководством партии Ленина-Сталина расцвела наша Родина, как рассеялся мрак невежества, в котором господствующие классы России столетиями держали народ, как наше государство превратилось в могучую социалистическую державу, грозную для всех своих врагов. Чудесные изменения в жизни народа, происшедшие за годы революции, наполняют чувством гордости сердце каждого советского патриота, и эту свою законную гордость народ нес как знамя в славный день выборов 24 декабря 1939 года. Там идут дальше длинный список агитаторов, все пофамильно.
2: Если одна партия, то зачем агитаторы?
0: Огромную политико-массовую работу проводили в избирательной кампании наши агитаторы и пропагандисты. Лучшими из них были, все фамилии написано, Анисимов, Ефимов, Братухин, Вейцкин, Бешкин, Кирсанов, комсомольцы, Татаринова, Клебанова, Яковлева, Родионов, Самодумский, Сипин и другие. От беспартийных опять идут, так сказать. Значит, такие-то такие вели занятия кружков. То есть это не просто они там, а именно эта работа, она была еще разная. Товарищ Братухин с любовью выполнил работу агитатора, дежуря на агитпункте. Он считал необходимым проводить беседы разъяснительного порядка с каждым пришедшим избирателем на агитпункте. Организовывал встречи на квартирах с кандидатами. А Ефимов, Вейцкин, Клебанов и ряд других товарищей не только были агитаторы, но и способные организаторы политмассовой работы. Комсомолец Самодумский проявил максимум инициативы и художественного вкуса в оформлении стен газеты, являлся душой и организатором вечеров самодеятельности избирателей. Комсомольцы Набатчикова, Ястребова, Ременюк обеспечили регулярные дежурства в агитпункте, проводили большую работу по составлению списков избирателей. Все эти товарищи провели большую работу среди избирателей, обеспечив отличное проведение выборов. Работало 8 кружков на 18-м избирательном участке. Проведены массовые мероприятия с постановкой докладов. Всего проведено 14 докладов, обслуживших 2500 человек. Такая работа для чего? Ты что, без этого люди не пойдут на выборы? Впечатление, что есть страх, что люди не придут.
3: Прозвучала третья передача в цикле «Жизнь рабочих Ленинграда» с 30-х до 80-х. Документы партархива читает Екатерина Черкова. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: В эфире «Вечерний канал», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. И первый час нашей передачи мы проведем с главным редактором радио «Град Петров», протоиереем Александром Степановым. Здравствуйте, отец Александр.
2: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: В прошлой передаче мы говорили о символе веры, об истории появления символа веры. И договорились, что сейчас, в следующей передаче, то бишь в текущей, мы поговорим о самом тексте символа веры, который, конечно, каждый православный верующий знает, но, может быть, стоит еще раз вникнуть в суть этого текста. Итак, отец Александр, может быть, начнем по каждому члену. Вот «Вера в единого Бога, Отца Вседержителя».
2: Да, ну, сразу же, собственно, начинается с исповедания, по крайней мере, двух лиц. Про Отца сказано немного. Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Вот, собственно, все, что сказано об Отце. Символ веры, конечно, отражает самые существенные какие-то элементы наших представлений о Боге и о Церкви. Так вот, представление о Боге, первое и самое главное, что Бог один. Да, мы исповедуем веру в единого Бога. Вот когда мы говорим Бога Отца, Вседержителя, то есть Вседержитель – это тот, кто содержит как бы в своем ведении, в своих руках, образно говоря, весь этот мир. Значит, он не только сотворил этот мир, вот что здесь существенно понимать, но он еще и промышляет об этом мире.
1: То есть божественное вмешательство в дела мира не прекращается.
2: Не прекращается, да. Есть верование тоже такого монотеистического типа, но особенно у античных, может быть, народов. В поздний период уже были распространены представления, скорее даже не религиозные, а философские, о неком абсолюте. Вот, абсолют тоже один. Абсолютно один, и рядом с ним не может быть ничего, иначе он просто не абсолют. Вот, но есть большая разница в том, что этот абсолют, он сотворил, допустим, этот мир, хотя тоже образ творения был не совсем такой, как мы видим в книгах Библии. Вот, и, в общем, он оставил этот мир. То есть мир сотворен, ему даны некоторые законы его бытия, ну, физические, химические, биологические всякие. Вот. И дальше уже как-то этот мир сам там варится в своем соку. Вот. И вот этот абсолют, он уже не вмешивается, собственно говоря, в жизнь этого мира. Вот. Здесь совершенно другая картина. Бог все время содержит этот мир в поле своего зрения. И все, что здесь происходит, происходит, как мы говорим, не без воли Божией. Не без воли Божией. Не значит, что на все, что происходит, есть непосредственно воля и желание Бога, чтобы происходило именно так. Многие вещи творятся, как мы говорим, по попущению Божию. Да? То есть Богу это не угодно, но Он по каким-то причинам попускает. Потом будем говорить, какие причины здесь могут быть. Вот, относительно творения мира, значит, вот я сказал, что несколько иначе творение библейское выглядит по сравнению с творением, которое предполагалось, скажем, в античном мире. Там был некий демиург, и была ну, материя, как бы два таких начала там было, да. Материя – это начало пассивное, которое абсолютно неупорядоченное, безвидно и пусто. Вот земля же была безвидна и пуста, в Библии сказано. Вот, но тут и сама материя в библейском повествовании творится Богом. То есть до этого не было вообще ничего, до момента акта божественного творения. Был только Бог, существовал только единый Бог. И вот он начинает творить, творит материю вот эту никак не структурированную, да, гомогенную, так сказать, безвидную и пустая, и тьма над бездной. Вот. А в античных представлениях, греческих особенно, философов, да, все-таки существуют вот эти два начала. Некое активное начало, демиург, и пассивное начало материи. И демиург структурирует эту материю. То есть вот этого, этой идеи творения из ничего, которая лежит в основе библейского представления о существовании этого мира, в античных философиях мы не видим. Так вот, значит, мало того, что Бог сотворил мир из ничего, он еще и промышляет об этом мире.
1: А что значит всего видимого и невидимого?
2: Да, конечно, небо и земли, видимого и невидимого.
1: Это невидимое такой это о чем?
2: Параллелизм, конечно, да, параллелизм очевидный, когда одно и то же явление называется разными способами. Значит, дело в том, что, опять-таки, символ веры, как мы уже в прошлый раз говорили, он писался не только для евреев и не столько для евреев, сколько для, ну, для всех людей, которые входили в церковь. Большинство из них уже оказывались в период в IV веке, когда символ веры фиксировался в том виде, как мы говорили в прошлый раз, как он существует сегодня. Это были уже в основном люди античного мира, греческого мира. Так вот, они представляли, что есть нечто видимое, то есть материя, вот то, что мы можем осязать и ощущать, данное нам в ощущениях, как в материалистической философии нас учили. Вот, вот такой мир. А есть мир невидимый. Это мир, в общем, ангельский. Это мир тоже, ну, человеческих душ с точки зрения античный. Души существуют отдельно, тела существуют отдельно. Потом в какой-то момент это все, так сказать, сливается. Душа воплощается в результате плохого своего поведения. Вообще духовное состояние, оно считалось греками, ну, у Платона, скажем, да, такая наиболее распространенная философия ко времени Иисуса Христа. И представления о мире в основном были как-то сформированы философией Платона. Аристотеля тоже в значительной степени, но вот это именно, скорее, платоновская идея. Вот, о предсуществовании душ, которые где-то по орбитам, там, как, по-моему, в Пире, в диалоге, там, да, по высоким духовным орбитам где-то вращаются, но если они себя ведут плохо, то есть неправильно, грешат, вот, грех – это понятие духовное, вот, то их орбиты снижаются, и они, как спутник, который теряет скорость, начинают постепенно снижать орбиту, и в конце концов эта душа вмазывается в материю, как в болото влипает. И вот формирует некое тело, которое есть вот то, в чем мы живем. Это такие античные представления. Так вот, видимое и невидимое. То есть это весь мир, и мир материальный, и мир духовный, вот как его формулировали, да, артикулировали вот, греки, скажем. А небо и земля – это примерно то же самое, но только с точки зрения иудейского мировосприятия. То есть там считалось, что Земля – это вообще весь этот мир, все опять-таки видимое, материальное, включая и человека, он тоже Земля. Вот. А небо – это не только небо физическое, Да, или не столько, скажем, даже небо физическое, сколько небо духовное. Вот это ангельский мир, да. Вот, души так прямо отдельно не существует, но они тоже как-то там невидимые. И вообще у иудеев, честно говоря, про душ в самом таком исходном варианте вообще речи не было. Человек – некая цельность. Вот, и душа как отдельный, так сказать, субстрат существующий, она вообще не рассматривалась. Человек – вот цельность всего. Вдыхает Бог дыхание жизни в тело, и вдыхает он не душу, а вдыхает он, ну, если хотите, некоторый такой, ну, витальность такую, да, просто эликсир жизни. И становится человек душой живой, и он абсолютно цельный. Вот, это уже гораздо позже, ну, ко времени, впрочем, Христа, наверное, это уже существовало, уже были как-то восприняты идеи эллинистические, потому что уже это был мир эллинистический в начале нашей эры. Вот, и так или иначе эти идеи проникали, и, вероятно, Господь попускал, чтобы, ну, как-то тоже представления, данные в начале, очень внятно, да, в библейском повествовании о творении мира, в книге Бытия, вот, они постепенно дополнялись какими-то новыми сведениями, которые, ну, в частности, могли приходить из ну, соседних культур, скажем так, да, которым Бог тоже что-то открывал, что-то они сами познавали. И вот это постепенно тоже инкорпорировалось в представления, которые сложились ко времени Иисуса Христа. Так вот, в символе веры, значит, мир видимый и невидимый – это, так сказать, греческое мировосприятие, а небо и земля – это то же самое, но для евреев. Чтобы было понятно, что речь идет об одном и том же, что Бог сотворил все, и то, что мы видим и ощущаем, и то, что мы не видим. Но как-то об этом догадываемся, исходя из того, что наша собственная душа, она, например, невидимая, и наши мысли, они невидимы, наши чувства, они невидимы. То есть есть нечто невидимое, вот, которое, тем не менее, существует.
1: Итак, продолжаем читать, и дальше уже об Иисусе Христе идет речь в символе веры. «И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, одного существа с Отцом, им же все сотворено». Это я уже читаю русский перевод синодальный.
2: Да.
1: Отец Александр, в единого Господа Иисуса Христа, единого – это первое слово вот, второго члена символа веры.
2: Да.
1: О чем?
2: Вот здесь как раз начинается самое, собственно, интересное, о чем, наверное, вот сегодня мы только и успеем, если, дай Бог, еще успеем поговорить. Значит, как же вот единого? А Отец – это как? Он какой? Единый? Он единый, этот единый.
1: Да.
2: Вот. А слово не случайно поставлено сюда. Так вот, собственно говоря, главная это богословская проблема, которая вообще возникает после боговоплощения, это вопрос о том, кто такой Иисус Христос. Ну, хорошо, он Мессия. Апостолы исповедовали его Мессией, конечно, и Петр. Большое количество иудеев на раннем этапе уверовала в него, как в Мессию. Мессия – таинственное некое существо, то ли человек, то ли какой-то божественный посланник в ранге каком-то, ну, выше человека, ну, хотя бы потому, что такие чудеса, которые он творил, никто не сотворил, так говорили люди о нем, правда, в Евангелии. Значит, не просто человек. Ну, и так и пророки говорили, что он там жезлом железным все народы упасет. Ну, то есть, понятно, что он будет военачальник какой-то, так казалось. То есть, который будет сильнее всех, не только отдельных людей, но и целых народов. Еврейский народ за собой как-то поведет в борьбе против тех, которые не желают исповедовать истинного Бога, потому что смысл его прихода – это привести все народы к Богу. Вот. Ну, это как бы вот описание того, какова его функция, если хотите. Да? А встает вопрос, а кто он по существу? да, по своей природе. Человек более чем человек. Бог, ну, Бог странно, Бог невидим, он там, а тут вдруг является, ну, по виду человек. Вот, собственно, над этой проблемой стали размышлять. Размышлять, прежде всего, греки. Значит, ну, из самого текста Священного Писания мы видим свидетельство самого Христа. О чем он говорит? Он говорит об единстве с Отцом. Какого рода единство? Ну, мы вместе с Отцом, можно сказать. Он говорит не так. Он говорит, я и Отец одно. То есть, как бы, он себя отождествляет с Отцом. Все, что имеет Отец, имею и я. В другом месте он говорит. Или там, видевший меня, видел Отца. Как понимать эти слова? Он говорит довольно конкретно и буквально, отождествляя себя с Отцом. Значит, он вроде как Бог. Он и есть тот самый Бог, Отец, единый, который вот каким-то образом пришел в этот мир, воплотившись, да, что было для иудеев абсолютно запредельно чудесно и невозможно. Потому что Бог был так далеко отведен от этого мира по своей природе, и вся Библия напряжена именно этим, что Бог – это не то, что мы вообще можем видеть, слышать и даже помыслить. Это нечто абсолютно иное. Да, абсолютная инаковость Бога по отношению к этому миру. И тут вдруг вот он является сюда. Собственно, вот все эти заявления Христа и были восприняты, ну, вот некоторыми людьми, книжниками, там, фарисеями, как, ну, чудовищное богохульство. Он себя называет Богом, да. Тот, которого не видел никто и никогда, кто там из огненного куста, может быть, с Моисеем говорил, да, или там давал ему скрижали завета, и то его было невозможно видеть. Увидевший его должен умереть тут же. Так вот, с другой стороны, мы видим, что Иисус и Бог-Отец – это совершенно разные персоны. В Евангелии же он обращается к Отцу, он молится Отцу, он взывает к Нему на кресте. Да, «Отче, почему ты меня оставил?» Да? То есть, ну, если он и есть тот самый, то к кому он обращается? Да? Вот эта коммуникация непонятно с кем. Значит, вроде как два. Вроде два в чем-то абсолютно тождественных, единых, да, а и в то же время два разных. Кроме того, в Евангелии мы видим и третье, менее, может быть, прорисованное лицо, это Дух Святой, про которого Христос говорит, «Пошлю вам Духа Святого Утешителя, когда уйду, и Он наставит вас на всякую истину». Говорит о нем, как о том, который исходит от Отца. «Пошлю вам Духа Святого, от Отца исходящего, и Он наставит вас на всякую правду». Вот некая третья субстанция, которая тоже появляется, и как голубь, сходящий там на, из развершихся небес, да, во время крещения Христа. Вот. Значит, вот появляются три таких божественного какого-то характера персонажи, которые для иудеев вот как-то это совмещалось, это не вызывало вопроса. Где возникает вопрос? Вопрос возникает там, где мы пытаемся рационализировать это дело. Да? То есть ставим вопрос, а кто он такой? Первый вопрос этот ставит уже Иоанн Богослов даже. Иудей, конечно, в конце жизни, несомненно, знакомый с греческой философией, которая в таком виде уже трансформированном в Александрии, скажем, была очень хорошо известна иудеям, там Филон Александрийский, да, иудейский философ, мыслитель, такой тоже отчасти неоплатоник, но стоящий на основе все-таки Библии, Ветхого Завета. Так вот, Иоанн Богослов, ну, все мы знаем так на слух хорошо начало Евангелия его, да, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И оно обитало с нами, полное благодати и истины, и свет через него явился, и так далее, да, то есть совершенно понятно, что речь идет о Иисусе Христе. Он его называет Словом. Слово – это персонаж и Библии. Сейчас не будем глубоко в это вдаваться, но Словом Бог творит мир, скажем, да? И сказал Бог, да? То есть Слово. И дальше, так сказать, это первичное, ну, казалось бы, просто сотрясание воздуха. Слово, что такое слово? Сказали слово, оно... Слово, конечно, гораздо больше, чем просто сотрясание воздуха. И, в конце концов, уже у пророков мы видим некоторую персонификацию этого слова. Что это слово приобретает черты какой-то, как будто личности. Вот. Так же, как премудрость, например, тоже, которая сначала имела одно значение, а постепенно она как бы проясняется вот из этого божественного мрака, выплывает, и как-то все более рельефно выступают вот эти, и постепенно они друг с другом начинают сливаться, премудрости слова, да. И в конце концов апостол Павел называет уже Христа Божия премудрость, прямо называет. Вот, то есть это слово, это тоже тема такая ветхозаветная, с другой стороны, логос, Евангелие по-гречески написано, и вплюнул слово логос. Логос в греческой философии играло тоже очень большую роль. Так вот, Иоанн Богослов обращается к этому слову, да, простите за тавтологию, вот, для описания того, кто такой Иисус Христос. И он называет его Богом. Так вот, дальше, собственно, когда весь этот конгломерат представлений, мыслей, опыта духовного первой христианской общины, апостольской, да, со Христом, да, ведь все же в конечном счете поверялось опытом церкви. Вот, все это попадает в греческую среду, которая склонна к дискурсивному мышлению, которая пытается всегда все рационально объяснить, ну, интерпретировать как-то наше представление, да. Вот, логика очень большую роль играет, которую как раз вот Аристотель прежде всего развивал. Вот, то здесь возникают, конечно, вот эти вопросы. Кто такой Иисус Христос? Каким предлагаются ответы? Ну вот первая версия была высказана таким Савелием, да, савелианство. Она по-своему очень логична, она неплохо описывает евангельские свидетельства, то есть их можно вставить, и в то же время не нарушает никаким образом единство Бога. Что он говорил? Он говорил, что Бог действительно един, но проявляет себя для людей он в трех модусах, да? В трех таких образах, да, модусах. Значит, в Ветхом Завете он проявляет себя как Отец, Творец этого мира. Дальше в Евангелии он являет себя как Иисус, Мессия Иисус. И когда он уходит, он, как и говорит, посылает Духа Святого, то есть являет себя как Дух Святой, действующий в церкви, совершающий таинства, совершающий силы, то есть чудеса. Да. Вот это как бы три маски, которые единый Бог одевает последовательно.
1: То есть для три проявления, а не...
2: Проявляет себя так, потом он же проявляет себя так, исторически прямо вот так, хронологически. Но это все довольно так заманчиво звучит, понятно, как бы, да?
1: Да.
2: Но остается вот этот вопрос. А с кем Иисус коммуницирует? Кому он обращается? Да. Он обращается к Отцу. Это совершенно тоже очевидно из евангельского
1: текста. То есть вот это савелианство не предполагает, что Бог Отец, Иисус Христос, это как бы личности.
2: Да, совершенно верно. Он предполагает, что есть единый Бог, который просто вот как один артист, да, в театре одевает одну маску, угу, потом опа, поменял вторую маску и третью. И вот таким образом появляются три. А на самом деле, да, конечно, это один. Савелианство было решительно отвергнуто церковью. Исходя из, ну, вот этих соображений, исходя из опыта церкви, Ну, как бы изначально апостолы понимали, что Иисус и Отец, которому он рекомендовал молиться, да, в молитве Господней, «Отче наш», да, это разные, разные. Значит, когда славянство было сформулировано внятно, церковь решительно это дело отвергает. Это, если я не ошибаюсь, III век. Следующая версия появляется, ну, хорошо известная там верующим людям, слышали арианство, арий, нечестивый арий. Вот. Это уже период, когда христианство становится, ну, еще, скажем, не государственной религией, но признается, император Константин легализует христианство в 313 году Миланским эдиктом и рассчитывает объединить империю вот этой новой религией. И тут же, как назло, возникает вот эта ересь, которая церковь просто раскалывает. Как очень правильный император, он старается быть над схваткой и пытается только быть хорошим арбитром для того, чтобы церковь сама разобрала вопрос. Конечно, две стороны брызжут слюной друг на друга. Ну, вот эта история про то, что на Первом Вселенском соборе там, значит, кто там, Афанасий, диакон Афанасий влепил пощечину там арию и так далее. Ну, это, конечно, апокриф чистейший, вот, потому что... Или даже, простите, не Афанасий, Николай Чудотворец, Чудотворец, да, которого не было на Первом Вселенском соборе, списки сохранились участников. Вот, ну, неважно. Он просто показывает... примерно какая была реакция в церкви. Все было довольно непосредственно, как, не знаю, в современном парламенте какой-нибудь свободной страны, где такие есть место для дискуссий, и иногда они переходят в жаркую такую фазу. Вот. Так вот, Первый Вселенский собор был созван императором Константином именно для того, чтобы как-то этот вопрос разрешить. Мы об этом говорили в прошлый раз. Как отнестись к тому, что говорил Арий. А что он говорил? Он говорил так, значит, единый Бог прежде творения мира, а такие слова тоже мы в Евангелии читаем, прежде всех век, да, Христос говорит, значит, я был рожден. Значит, он творит, слово «рожден», ну, и сотворен, рожден, ну, пускай это называется таким словом, говорил Арий. Вот, он творит некое существо, не той же природы, что человек, но вполне себе имеющий возможность, по крайней мере, в таком образе являться, вот, с помощью которого он уже творит весь этот мир. Вот тот самый слово, то самое слово, которым Отец творит этот мир. Вот Иисус Христос и есть то самое слово, то есть отдельное существо выше всего, что сотворено в этом мире, потому что Он является тоже как бы сотворцом Отца, Бога. Но Он все-таки Он не Бог, Он тоже творение. То есть Иисус Христос – творение самого высокого уровня и ранга, с помощью которого Отец творит этот мир. Таким образом, Бог таки остается единым, не раздваивается на Отца и Сына, а под Сыном понимается просто вот это высшее творение. Если все остальное творилось вот уже Его Словом, то Он был сотворен не, ну, не самим собой Словом, да, а непосредственно Отцом, поэтому Арий говорил, мы называем, что Он Его рождает. На самом деле, конечно, Он Его тоже творит.
1: Но согласно арианству, Иисус Христос принимал участие в сотворении мира, материального.
2: Да, конечно, да.
1: Как это соединяется с тем, что, ну, собственно, с воплощением Иисуса в виде человека?
2: Почему это Слово Божие, Слово, вот это высшее творение, да, оно в какой-то момент по воле Отца, там Христос все время говорит, что все делаю по воле Отца, вот, Он воплощается. Он приходит в этот мир. Он тоже духовное, конечно, существо, по сути своей. Духовное существо, даже как ангелы, но ангелы, конечно, неизмеримо ниже его, потому что он и ангелов творит тоже словом, да? Вот. Значит, вот такое снижение, так сказать, уровня Христа до высшего творения. Высшего, но все равно творения, неравного Богу, Отцу. Что здесь прежде всего смущало? Ну вот мы знаем, что один из первых таких и самых ярких деятелей Первого Вселенского Собора был диакон Афанасий, будущий архиепископ или папа Александрийский, который был референтом, так сказать, епископа Александра Александрийского, который участвовал в соборе, а он был его помощником, спичрайтером и богословом. Он был действительно очень талантлив. Александр был очень добродетельный христианин, тоже он, я сколько помню, прославленный в лике святых, но не столь известен и популярен. А Афанасий, конечно, фигура абсолютно замечательная. Так вот, Афанасий говорил так, что для чего, собственно, воплощается Бог? Для того, чтобы спасти человека. Правда, все боговоплощение, оно связано с этим. Как он спасает? Он на себя берет все то, что свойственно человеку, то есть всю человеческую природу он принимает на себя и ее обоживает. Так вот, если воплощается, то есть кто может быть тем, кто снимает человеческий грех? Кто может быть тем, кто очищает от греха? В Евангелии это, кстати, звучит, когда Христос говорит: «Прощает все грехи твои», вызывает большое возмущение, да? Только Бог может. Значит, смысл появления Иисуса Христа реально может быть осуществлен, да, только если он Бог. То есть если он просто какое-то творение, он не обладает этой возможностью и способностью прощать грехи, очистить человечество от греха или быть искупителем, говоря в терминах апостола Павла, да, быть искупителем. Какая жертва может быть принесена за все человечество? Вот апостол говорит, что там все эти бараны, козлы и так далее, да, коровы, быки, они не являются жертвой, которая способна искупить человеческий грех. Вот. Поэтому только сам Бог может это сделать. Значит, если воплощается не Бог, то высшей цели этого воплощения в этом не достигается. Вот. Или там дальше уже, когда другие варианты стали появляться, ну, например, говорилось, что да, он только телесно по виду человек, на самом деле он в существе своем Бог, да. Вот. То есть об этом существе, что имелось в виду, его душа, там, мысли, чувства и так далее, и так далее. И аргумент был такой, что не принято на себя Богом, то не спасено. То есть тогда Бог воплотился только для того, чтобы тела спасти, принял тело. Нет, он принял все человечность, а это уже следующий, конечно, этап там христологических споров. Вот, ну просто к тому, чтобы было понятнее, да, что главный аргумент против Арии был в том, что если это был не Бог, а любое творение, то такое воплощение, оно не спасительно для всего рода человеческого. Значит, это должен был быть Бог. Именно Афанасий и ввел вот эти слова в символ веры, которые сегодня уже вы прочитали. Единосущного Отцу. Вот это да. Такое главное слово там, ключевое. То есть одноприродного Отцу. Значит, символ веры утверждает, что природа, сущность, да, усия по-гречески, Христа, она ровно такая же, как природа его Отца. И слова «рожденно», несотворенно, говорят о том же, рождает да. Человек всегда подобный себе. Да? Да, ребенок мал, глуп, но он вырастет, он, может быть, будет намного умнее, чем его отец. Вот. И он ничем с момента рождения не меньше, чем его родители. Он той же природы. Вот Афанасий настаивал, что рождение, а не сотворение. Потому что творим мы всегда нечто, что по природе, по уровню своему, всегда будет принципиально ниже. Ну, например, рисуем портрет человека, да, или статую ваяем и раскрашиваем, она вообще как живой человек. И тем не менее мы прекрасно понимаем, что это мраморная статуя или глиняная, а это живой человек. Да? Сотворить можно то, что ниже. По этой же причине весь этот мир находится по отношению к Творцу, к Богу, вот в таком же положении, в каком находится картина или статуя по отношению к живому человеку, который ее сотворил. Да?
1: Можно вот уточняющий вопрос? То
2: да,
1: есть вот,
2: конечно.
1: Вот это слово «рождено», да, «нестворение», «рождено», «нестворено», «рождено» — это все-таки не о воплощении Иисуса Христа на земле.
2: Да-да-да, через... конечно.
1: А,
2: да. Воплощение — это то, что происходит уже в истории.
1: Да.
2: А рождается Сын прежде всех век.
1: Да.
2: Прежде даже мир небытие. Христос говорит о себе «аз», «азм есть», «аз есть мы», «аз есть мы». По-славянски это просто мне более памятно. «Прежде даже, чем был сотворен мир, я уже был». То есть он рожден был до. Вот. И здесь мы не можем говорить о том, что это рождение происходит тоже в каком-то временном контексте. То есть было когда-то, когда был отец, просто себе был и был. Вот. А потом взял и в какой-то момент родил сына. Нет, еще времени не было. Время – это, как мы говорим, атрибут этого тварного мира, который существует в пространстве и времени. Вот таким его Бог создает. Сам Бог находится вне времени. Он находится в вечности. И вечность – это уж так, на всякий случай, чтобы не путали, это не просто долго длящееся время, а это просто отсутствие времени. Время – это всегда изменение. Собственно, мы фиксируем время только по какому-то изменению. Положение стрелки на циферблате, солнце на небе. Все течет, все изменяется. В этом мире все изменяется. Даже если будет нулевая температура 0 градусов по Кельвину, да, то все равно будут там вот эти колебания, нулевые так называемые колебания атомов, все равно существуют. Все время все двигается, все меняется. В вечности все абсолютно неизменно. Бог пребывает, а не живет, как мы живем. Да, жить это значит вот как-то меняться от младенчества к старости, да. И умереть, в конце концов. Бог бессмертен и абсолютно неизменен. В нем нет ни тени применения, по-славянски слово, то есть ни тени изменений никаких нет. И вот в этом своем собственном бытии он бытийствует, рождая сына и изводя духа.
1: Отец Александр, член символа веры, который мы обсуждаем, заканчивается словами «им же вся бышая, им же все сотворено»,
2: да,
1: «им же отцом сотворено», то есть ипостась Иисуса Христа
2: нет,
1: в сотворении.
2: Сыном. «Им же вся бышая, им же относится к сыну».
1: К сыну.
2: Это уже член символа веры, такой длинный, да, «Бога истинно от Бога, истинно рожденный, несоверенный, единосущно отцу», «им же вся бышая», «им же» – это, конечно, сыном. Сыном, потому что словом он творил. То есть этим словом все появилось. Да. Слово было такое творческое, да, но оно творило реально, да, а не просто было произнесено отцом. Так вот, но это, собственно говоря, такие образы. Ну, обычно рисуют там солнце, которое излучает, например, тепло и излучает свет. Да. Вот. Вот Бог это подобен, Бог Отец подобен Солнцу, которое излучает свет и излучает тепло. Свет как Сын, да, он многократно, кстати, называется. Почему этот образ действительно, в общем, такой очень метафорически выразительный и довольно понятный, да? Вот, рождает Сына, как свет рождается от Солнца, и тепло. И солнце, оно потому солнце, что оно светит и излучает тепло. То есть, если бы оно не светило, оно бы не существовало. Да? Оно бы не было солнцем. То есть, это рождение – это не акт, повторяю, во времени, а акт бытийственный. То есть, Троица пребывает вот в таком вот вечном состоянии. Причем, что важно? Важно, что это действительно две разные вещи. Есть какая-то асимметрия, о которой мы ничего сказать не можем, как вообще ничего не можем сказать о природе божества, кроме того, что сам он нам говорит, Иисус Христос, например, или через пророков, что-то там открывали в Ветхом Завете, Бог открывал. Значит, используются разные слова. Сын рождается, а Дух исходит. Это говорит о том, что характер взаимоотношения отца и сына и отца и духа, он разный. Это не два брата-близнеца, да, которые оба были тогда рождались. Да, а это вот один так, а другой так. То есть это некоторое сложное взаимоотношение между отцом и сыном. И, что важно, тоже, что все-таки причиной бытия сына и духа является отец. И вот это называли святые отцы монархия отца. Вот. Это не говорит о том, что они чем-то, сын и дух, ниже, чем отец по своей природе. Да? Но есть некоторое неравенство в причине бытия. Отец существует без всякой причины бытийственной, но сын и дух существуют по причине существования отца. То есть некоторое неравенство в бытии все-таки существует. Да? То есть центр Троицы – это отец, такие же по природе, как он, сын и дух, и вот они существуют вместе. Так вот, мы уже употребляли довольно много раз термин «природа». Природа, да? Что такое природа? Значит, собственно, почему об этом мы начинаем говорить? Потому что вот когда святые отцы стали пытаться дать интерпретацию этому представлению о Боге, как о Боге таком троичном, как это объяснить, да? Вот, вот стали появляться, значит, какие-то слова, взятые из греческой философии. Язык уже существовал, был разработан, такой вот дискурсивный. Его надо было как-то попытаться применить здесь, иначе греки просто не могли себе вообще ничего представить. Так вот, сущность или природа – это, по существу, набор качеств, свойств. Да? Ну, скажем, что можно сказать, что такое человек? Ну, человек – это там две ноги, две руки, туловище там со всеми органами внутри. Одна голова, два глаза, два уха. Душа, в которую там мы как бы так загружаем разум, чувства, волю, свободу. Ну, в общем, много-много всяких вот этих вот творческих способностей и так далее. Да? Вот это все через запятую, если вот так этот ряд будет бесконечно длинным, когда мы начнем описывать, что такое человек, да, вот, это вот набор свойств. Это то, что свойственно абсолютно любому человеку. Ну, существует два вида людей, мужчины и женщины, да, по большинству своих качеств они абсолютно сходны, да, можно сказать, что абсолютно сходны, только по каким-то физическим, там, может быть, да, психологическим тонкостям они расходятся. Все это человек. Вот этот набор качеств будем называть природой или сущностью, или усия по-гречески. Теперь, это вот такое общее как бы понятие. С другой стороны, эта природа, она сама по себе вот так нигде не существует. С природы человека. Где мы ее? Мы ее видим в конкретном воплощении, в конкретном человеке. Да? Вот. И мы видим, что каждый абсолютный человек, он совершенно уникален. Нету двух абсолютно одинаковых людей. Бывают очень внешне похожие какие-нибудь там близнецы или там, не знаю, двойники, вот, как мы теперь увлекаемся этой темой. Вот, но это все равно будут абсолютно разные люди. Так вот, это фиксируется словом «ипостась». То есть вот реальное воплощение всего этого набора качеств, свойств, оно фиксируется понятием «ипостась». Вот реально существующий человек. Это ипостась. Вот. Что мы можем сказать о человечестве? Что все человечество имеет одну и ту же природу, то есть все мы люди, но мы представляем собой множественность ипостасей. Так вот, эту примерно мысль применили вот великие каппадокийцы, в прошлый раз, мне кажется, говорили к учению о Троице, что природа божественная, она одна у всех трех лиц, все они божественны. То есть, если мы стали перечислять какие-то свойства божества, которые нам как бы известны, да, ну, скажем, несотворенность, да, там, неизменность, да, ну и, так сказать, другие, которым все, всемогущество, всеведение, ну и так далее. Абсолютное, все абсолютное можно как бы применять как имена Божии, да. Так вот, вот это все свойственно всем трем лицам, и в то же время каждый из них – это абсолютно уникальная личность. Ну вот на этом, наверное,
1: стоит остановиться. Да, отец Александр, конечно, еще надо будет делать передачи, посвященные символу веры. Да. Спасибо, протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров». В 18:30 продолжим вечерний канал.

0: Воскресная стихира композитора Александра Архангельского прозвучала в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Меглахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».

Мы продолжаем передачу отрывков из книги «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Написанная во второй половине прошлого столетия неизвестным автором, книга эта нашла сразу широкое распространение среди верующих в России. Успех книги объясняется в первую очередь исключительной важностью ее содержания. В книге говорится о том, как посредством молитвы человек может войти в постоянное духовное общение с Богом. Опираясь на богатый духовный опыт отцов церкви, подвижников и старцев, автор книги рассказывает о жизни одного из многочисленных странников-богомольцев, исходивших всю землю русскую в поисках духовного спасения. Лишенные всех земных благ, странники эти обладали великим сокровищем, недоступным большинству из нас. Это сокровище – молитва. Молитва приближала их к Богу и наполняла любовью к нашему миру и к человеку. Она учила их тому, что весь видимый нами мир представляет собой органическое целое, связанное союзом любви. В предыдущей нашей передаче рассказывалось о том, как один из таких странников услышал однажды в церкви во время чтения послания апостола Павла к Солунинам повеление «непрестанно молиться». Странник стал думать, как этому научиться, но долгое время не мог найти никого, кто бы мог ему объяснить, как это делать. Долго ходил странник, пока, наконец, не встретил старца-схимонаха, который сказал ему следующее. «Непрестанная внутренняя Иисусова молитва есть беспрерывное, никогда не пристающее призывание Божественного имени Иисуса Христа устами, умом и сердцем, при воображении всегдашнего его присутствия и прошении его помилования при всех занятиях, на всяком месте, во всяком времени, даже во сне». Она выражается в таковых словах: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Далее старец рассказал страннику, что указание о том, как надо творить Иисусову молитву, находится в книге под названием «Добротолюбие», составленной из творений отцов церкви в давние времена. Прослушайте рассказ странника о том, какое действие начало оказывать на него Иисусова молитва. «С неделю я пристально занимался в уединении моем на огороде изучением престанной молитвы, точно так, как растолковал мне старец. Вначале как будто дело и пошло, но потом почувствовал большую тягость, лень, скуку, одолевающий сон, и разные помыслы тучью надвигались на меня. Со скорби я пошел к старцу и рассказал ему мое положение. Он, ласково встретивший меня, начал говорить: «Это, возлюбленный брат, война против тебя темного мира, которому ничто в нас так не страшно, как сердечная молитва. И поэтому он всячески старается, чтобы помешать тебе и отвратить от изучения молитвы. Впрочем, и враг действует не иначе, как по воле Божией и попущению, сколько это для нас нужно. Видно, еще потребно тебе испытание к смирению, а потому еще и рано с неумеренным рвением касаться высшего сердечного входа, дабы не впасть в духовное корыстолюбие. Вот я прочту тебе об этом случае наставление из «Добротолюбия». Если, несколько потрудившись, ты не можешь войти в страну сердечную, так как тебе было растолковано, то сделай, что я скажу тебе, и при помощи Божией найдешь искомое. Знаешь, что способность словопроизношения находится у каждого человека в гортани. Сей способности, отгоняя помыслы, можешь, если захочешь, и дай беспрестанно говорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», и понуться всегда произносить оное. Если некоторое время всем пребудешь, то отверзется тебе через сие и сердечный вход без всякого сомнения. Это доказано по опыту». «Вот слышь, как наставляют святые отцы в всем случае», — сказал старец. «А потому ты должен теперь с доверенностью принять заповедь, сколь можно более творить устную Иисусову молитву. Вот тебе четки, по которым совершай на первый раз хоть по 3000 молитв каждый день.

Стоишь ли, сидишь ли, ходишь ли или лежишь, беспрестанно говори: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Негромко и неспешно, и непременно верно исполняй по 3000 в день. Не прибавляй, но и не убавляй самочинно. Бог поможет тебе через сие достигнуть и непрестанного сердечного действия. С радостью принял я сие его приказание и пошел в свое место. Начал исполнять верно и в точности, как научил меня старец. Дня два мне было трудновато, а потом так сделалось легко и желательно, что когда не говоришь молитвы, являлось какое-то требование, чтобы опять творить Иисусову молитву, и она стала произноситься удобнее и с легкостью, не так уже, как прежде, с понуждением.

Я объявил старцу, что повторяю молитву по 3000 раз в день. Он приказал мне увеличить это число до 6000 раз, сказав: «Будь спокоен и как можно вернее старайся выполнить заповеданное тебе число молитв. Бог сотворит с тобою милость». Целую неделю я в уединенном моем шалаше проходил каждый день по 6000 Иисусовых молитв, не заботясь ни о чем и невзирая на помыслы, как бы они ни воевали. Только о том и старался, чтобы в точности выполнить старцеву заповедь. И что же? Так привык к молитве, что если на краткое время перестану ее творить, то чувствую, как бы чего-то недостает, как бы что-то потерял. Начну молитву, и в ту же минуту сделается легко и отрадно. Как встретишься с кем-нибудь, то и говорить не хочется, и все тянет быть в уединении, да творить молитву. Так привык к ней за неделю. Не видавший меня дней 10, старец сам пришел ко мне, и я объяснил ему мое состояние. Выслушав меня, он сказал: «Вот ты теперь привык к молитве, смотри же, поддерживай и усугубляй эту привычку, не теряй праздно времени. И с Божьей помощью решись немедля совершать до 12000 молитв в день. Держись уединения, вставай пораньше, доложись попозднее. И через каждые 2 недели ходи ко мне на совет». Стал я так поступать, как повелел мне старец. И на первый день едва-едва успел в поздний час окончить мое 12000-ное правило. Но на другой день совершил его уже легко и с удовольствием. Сперва чувствовал при беспрестанном изрекании молитвы усталость, как бы одервенение языка и какую-то связанность в челюстях, впрочем, приятные. Потом легкую боль в небе рта. Далее ощутил небольшую боль в большом пальце левой руки, который перебирал четки, и воспламенение всей кисти, которая простиралась до локтя. Но все это производило приятнейшее ощущение, как бы возбуждало и понуждало к большему творению молитвы. И так дней 5 исполнял верно по 12000 молитв и вместе с привычкой получил приятность и охоту. Однажды, рано поутру, молитва как разбудила меня. Стал было читать обычные утренние молитвы, но язык неловко их выговаривал, и все желание само собой стремилось, чтобы творить Иисусову молитву. И когда начал читать ее, так стало легко и отрадно, и язык, и уста как бы сами собой стали ее творить без моего понуждения. Весь день провел я в радости и был как бы отрешенным от всего прочего, был как бы на другой земле и с легкостью окончил 12000 молитв в ранний вечер. Очень хотелось еще творить молитву, но я не смел более приказанного старцем. Таким образом, и в прочие дни я продолжал призывание имени Иисуса Христа с легкостью и влечением к оному.

Потом пошел к старцу на откровение и рассказал ему все подробно. Он, выслушав меня, сказал: «Слава Богу, что открылась в тебе охота и легкость молитвы. Это дело естественное, приходящее от частого упражнения и подвига, подобно как машина, у которой дадут толчок или форс главному колесу. После долго она сама собой действует. А чтобы продлить ее движение, надо это колесо смазывать и подталкивать. Вот видишь ли, какими превосходнейшими способностями человеколюбивый Бог снабдил даже и чувственную натуру человека. Какие могут являться ощущения и в неблаголятии, и не в очищенной чувственности, и в греховной душе, как уже сам ты это испытал. А до чего превосходно, восхитительно и насладительно, когда кому благоволит Господь открыть дар самодействующей духовной молитвы и очистить душу от страстей. Это состояние неизобразимо, и открытие этой молитвенной тайны есть предвкушение сладости небесной на земле. Сего сподобляется в простоте любвеобильного сердца, ищущие Бога. Теперь разрешаю тебе, твори молитву сколько хочешь, как можно больше, все свободное время старайся посвящать молитве, и уже без счисления призывай имя Иисуса Христа, смиренно предавая себя волю Божию и от Него ожидая помощи, верую, что Он не оставит тебя и управит путь твой». Принявши это наставление, я все лето провел беспрестанной Иисусовой молитве и был очень покоен. Даже во сне часто грезилось мне, что творю молитву. А днем, если случалось с кем встретиться, то все без исключения люди представлялись мне так любезны, как бы родные, хотя и не занимался с ними. Помыслы сами собой совсем стихли, и ни о чем я не думал, кроме молитвы, к слушанию которой начал склоняться и мой ум. А сердце, само собой, по временам начало ощущать теплоту и какую-то приятность. Когда случалось приходить в церковь, то длинная, пустынная служба казалась краткой и уже не утомляла, как прежде. Уединенный шалаш мой представлялся мне великолепным чертогом, и я не знал, как мне благодарить Бога, что Он мне, такому окаянному грешнику, послал такого спасительного старца и наставника. Но, увы, недолго пользовался я наставлениями моего любезного и богомудрого старца. В конце лета он скончался. Со слезами простившись с ним и поблагодарив его за отеческое учение, меня окаянного, я выпросил себе после него на благословение его четки, с которыми он всегда молился. И так я остался один. Наконец и лето прошло, и огород убрали. Мне стало жить негде. Мужик расчел меня, дал мне за сторожбу 2 целковых, да насыпал сумку сухарей на дорогу. И я опять пошел странствовать по разным местам. Но уже ходил не так, как прежде, с нуждой. Призывание имени Иисуса Христа веселило меня в пути. И все люди стали для меня добрее. Казалось, как будто все меня стали любить.

Однажды я стал думать, куда мне девать полученные за хранение огорода деньги? На что они мне? Постой, старца теперь нет, учить меня некому, куплю себе добротолюбие, да стану по нему учиться внутренней молитве. Перекрестился и иду дальше с молитвой. Дошел до одного губернского города и начал по лавкам спрашивать добротолюбие. Нашел в одном месте, но просит за него 3 целковых, а у меня только 2. Поторговался, но купец не уступил нисколько. Наконец он сказал: «Пойди вон в той церкви, там спроси староста церковного. У него есть старенькая такая книга. Может, он уступит тебе за 2 целковых». Я пошел и действительно купил за 2 целковых добротолюбие, все избитое и ветхое. Обрадовался, кое-как починил его, обшил тряпкой и положил в сумку вместе с моей Библией. Вот теперь так и хожу, беспрестанно творя Иисусову молитву, которая мне драгоценнее и слаще всего в мире. Иду иногда верст по 70 и более в день, и не чувствую, что иду, а чувствую только, что творю молитву. Когда сильный холод прохватит меня, я начну напряженнее говорить молитву, и скоро весь согреюсь. Если голод начнет меня одолевать, стану чаще призывать имя Иисуса Христа и забуду, что хотелось есть. Когда сделаюсь болен, начнется ломота в спине и ногах, стану внимать молитве и боли не слышу. Когда кто оскорбит меня, я только вспоминаю, как насладительна Иисусова молитва, и сердце пройдет, и все забуду. Сделался я какой-то полоумный. Нет у меня ни о чем заботы, ничто меня не занимает, ни на что суетливо и не глядел бы, и был бы только все один в уединении. Только одного и хочется – беспрестанно творить молитву, и когда ею занимаюсь, то мне бывает очень весело. Бог знает, что такое со мной делается. Конечно, все это чувственно, или, как говорил старец покойный, естественно и искусственно от навыка. Но вскоре приступить к изучиванию и усвоению духовной молитвы внутри сердца еще не смею, по недостоинству моему и глупости. Жду часа воли Божией, надеюсь на молитвы покойного старца моего. Итак, хоть и не достигнул я непрестанной, самодействующей духовной молитвы в сердце, но, слава Богу, теперь ясно понимаю, что значит слышанное мною в апостоле: «Непрестанно молитесь».

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Долго странствовал я по разным местам, сопутствующим мне Иисусовой молитвой, которая ободряла и утешала меня в пути при всех встречах и случаях. Наконец стал я чувствовать, что лучше бы было бы где-нибудь остановиться, как для удобнейшего уединения, так и для изучения добротолюбия, которое я хотя понемногу и читал, приутившись на ночлегах, однако же было сильное желание постоянно углубляться в оное и с верою почерпнуть из него истинное наставление ко спасению души через сердечную молитву. Но как согласно всему моему желанию и никогда ни в какую посильную работу наняться не мог, по причине совершенного невладения левой рукой с самого малолетства, и будучи поэтому в невозможности иметь постоянный приют, я пошел в сибирские страны к святителю Иннокентию Иркутскому, надеясь, что по лесам и степям сибирским идти мне будет безмолвнее и, следовательно, заниматься молитвой и чтением удобнее. Так я и шел, беспрестанно творя устную молитву. Наконец, через непродолжительное время почувствовал, что молитва сама собой начала как-то переходить в сердце. То есть сердце при обыкновенном своем биении начало как бы выговаривать внутри себя молитвенные слова за каждым своим ударом. Например, «Господи», «Иисусе», «Христе» и прочее. Тогда я перестал устами творить молитву и начал с прилежанием слушать, как говорит сердце, помня, как толковал мне это покойный старец. И это мне было так приятно. Потом начал ощущать тонкую боль в сердце, а в мыслях такую любовь к Иисусу Христу, что казалось, что если бы его увидел, то так и кинулся бы к ногам его и не выпустил бы их из рук своих, сладко лобызая до слез, и благодаря, что он такое утешение в имени своем подает по милости и любви своей недостойному грешному созданию своему. Далее начал являться какое-то благотворное растепливание в сердце, и теплота эта простиралась по всей груди. Сие обратило меня в особенность к прилежному чтению добротолюбия, чтобы как поверять мои ощущения, так и изучать дальнейшее занятие внутреннюю сердечной молитвой. Ибо без этой проверки боялся я как бы не впасть в искушение или не принять естественных действий за благодатные и не возгордиться скорым приобретением молитвы, как уже слышал это от покойного старца. А потому я шел уже больше по ночам, а дни преимущественно проводил в чтении добротолюбия, сидя в лесу под деревьями. Упражняясь в нем, я вкушал такую сладость, какой до сего времени не мог и вообразить. Правда, некоторые места были непонятны глупому уму моему, но последствия, происходящие от сердечной молитвы, разъяснили мне непонимаемое. К тому же изредка видел я во сне покойного старца моего, который многое толковал мне и все более склонял несмысленную душу мою к смирению. Слишком два летних месяца я так блаженствовал. Путешествовал более лесами да проселочными дорогами. Если приду в деревню, попрошу себе сумку сухарей да горсть соли, налью бурачок воды и опять пошел верст сток.

По грехам, что ли, окаянной душе моей, или по потребности к духовной жизни, или к лучшему наставлению в опытности, но под конец лета начали являться мне искушения. А именно, вышел я однажды на большую дорогу. В сумерки нагнали меня два человека с бритыми головами, как солдаты, и стали требовать у меня денег. Когда я сказал им, что не имею ни копейки, они этому не поверили. «Врешь!» — кричали они. «Странники много набирают денег». Один из них, сказавши: «Да что с ним много разговаривать?», ударил меня дубиной по голове так, что я упал без памяти. Не знаю, долго ли лежал я так без чувств, но, очнувшись, увидел, что лежу в лесу близ дороги, весь издерганный, а сумки моей нет, одни только перерезанные веревки. Слава Богу, что не унесли паспорт, он у меня был зашит моей ветхой шапке. Вставший, я горько заплакал, не столько от головной боли, сколько от того, что они лишили меня книг, моей Библии и добротолюбия. Ни день, ни ночь не переставала оскорбеть и плакать. Где теперь моя Библия, которую я с малых лет читал и всегда имел при себе? Где мое добротолюбие, из которого я почерпал и наставление, и утешение? Лишился я несчастный и первого, и последнего сокровища моей жизни, еще не насытившись им. Лучше бы они меня совсем убили, нежели жить мне без этой духовной пищи. Не могу я уже теперь опять приобрести их. 2 дня я едва передвигал ноги, изнемогая от этого горя, а на третий, совсем выбившись из сил, упал под куст и заснул. И вот вижу во сне, будто я в пустыне, в келье у старца моего, и оплакиваю свое горе. Старец, утешая меня, начал говорить: «Это тебе урок беспристрастия к вещам земным, для удобнейшего шествия к небу. Тебе это послано для того, чтобы не впадал ты в сластолюбие духовное. Бог хочет, чтобы христианин совершенно отвергался от своей воли, хотения и всякого к оному пристрастия и совершенно предался бы в его божественную волю. Он все случаи устраивает к пользе и спасению человека. Всем хочет спастись. И поэтому ободрись и веруй, что за искушением сотворит Господь и избавление от него. И вскоре ты утешишься гораздо более, чем теперь скорбишь». При этих словах я проснулся, почувствовал укрепление в силах, а в душе как будто бы какой-то рассвет и успокоение. «Да будет воля Господня», — сказал я, перекрестился, встал и пошел. Молитва опять начала действовать, в сердце по-прежнему, и 3 дня я путешествовал спокойно. Вдруг нагоняю по дороге этап колодников, ведомых за конвоем. Поравнявшись с ними, я увидел 2 человек, ограбивших меня, и так как они шли с краю от прочих, то я упал им в ноги и убедительно просил их сказать, где мои книги. Они сказали, что книги мои везутся в обозе с прочими обысканными у них воровскими вещами. «Как же я могу получить их?» «Проси капитана, командира конвоя». Я бросился к капитану и объяснил все подробно. Он расспросил меня, кто я, откуда и куда иду. Я все отвечал по сущей правде, и так мы достигли ночлежной этапной избы. Отыскавши мои книги, он отдал мне их и говорит: «Куда же теперь ночью тебе идти? Ночуй вот у меня здесь, в прихожей». Я и остался. Получив книги, я был так рад, что не знал, как благодарить Бога. Прижал книги к груди и держал так до тех пор, что руки мои окостенели даже. Слезы лились из глаз моих от радости, и сердце сладко билось от восторга.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. В следующей передаче вы услышите продолжение этого повествования. Говорит голос православия. Голос православия есть частное добровольное объединение людей, поставивших своей целью распространение церковного просвещения в России. В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
2: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего, аще бо и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна, и милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и всеживущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ней царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ниде царь славы. К Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах, тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во иступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя причистому Твоему телу и крови. Ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имеей велию милость. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступить и с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать ми оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Ты им Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет мне тело Твое святое, благоутробни, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественные крови, недостойны есть им Христе причащения, Его же мя сподобии. Пресвятая Богородице, спаси нас! Земле благая, благословенная Богоневесто, глаз прозявшая неоранный и спасительный миру, сподоби мя сей ядуща, спастися! На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас! Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мирови новый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, за клан быть, яко овча, грех ради человеческих, тем же молю тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего святи, и сподоби, Владыко, якода причащуся тайные Твоя божественные вечери, окаянный. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекл еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси, себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас! Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, якода освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от тли Боже, мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, исподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отымет меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет мне свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе сподоби, благословен еси, Господи Боже, Отец наших. Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшего, и пламень в росу приложшего Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих, Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника быти, и мне сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуди спасе, Иас, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собрать и расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет мне и яко свет тело Твое и кровь спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклоняйтеся Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу пресновлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословоросшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажди нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахум, не прогневайся на нызе зло, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышления.

помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть, Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики, дашь Господи и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, и когда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи,
услыши мя, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу слове всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам, целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоя, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жит и волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от жива, ей Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней,
всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Весе Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да бода семи. Весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О, сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба,
Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человека любец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. О, слаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови,
Ты мя помилуй,

В исполнении хора «Православное Отечество» прозвучал богородичный кандак «Взбранный воеводе» композитора Павла Чеснокова.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук. «А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день». Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это 4 его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9:00 утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».
1: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19:05 в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Иевлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11:00. Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего 6, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20:00 книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
2: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20:30.
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Редкие примеры сострадательности и милосердия. Прибыв в Александрию для поклонения мощам святых мучеников Кира и Иоанна, повествует Леонтий, епископ города Неаполя, составивший жизнеописание святого Иоанна Милостивого, и обедая со многими благочестивыми мужами, я беседовал с ними о некоторых местах Священного Писания и благоустроении душевном. В это время вошел к нам один странник, который сказывал о себе, что недавно освобожден из персидского плена и просил у нас милостыни. Случилось так, что никто из нас не имел при себе денег. Но тут же бывший работник, прислуживавший одному из гостей и весьма любивший подавать милостыню, хотя содержал жену, двух сыновей и вырабатывал не более 3 золотых монет в год, дал нам урок милосердия. Он вышел неприметно из комнаты вслед за уходившим странником и отдал ему небольшой серебряный крест, который носил на шее, уверяя, что кроме этого креста он ничего у себя не имеет. Я был очень тронут этим поступком и тотчас же рассказал о нем сидевшему подле меня Мини, мужу мудрому и богобоязненному, прежде бывшему экономом Святой Александрийской Церкви в патриаршество блаженного Иоанна. Он отвечал мне: «Не дивись, владыка, поступку этого человека. Это плод наставлений и преданий, им полученных. Он постоянно служил нашему святейшему и блаженному патриарху Иоанну Милостивому и, как истинный сын сего великого пастыря, наследовал неистощимое милосердие великого отца своего, который часто говорил ему: «Смиренный Захария, будь милостив, и Господь обещает тебе через меня, недостойного, что не оставит тебя ни при жизни моей, ни по смерти». Эту заповедь Захарий исполняет и доныне. Господь подает ему много всякого добра, а он тотчас же раздает все бедным, ничего не оставляя себе. И семейство его часто бывает в крайней нужде. Иногда случается, что, не имея ничего подать просящему у него и скорбя о том, он бежит к какому-нибудь купцу и говорит ему: «Мои домашние без хлеба, дай мне серебряную монету, а я буду работать на тебя месяц или два, такую работу, какую тебе угодно, и где тебе угодно». И, получив деньги, тотчас отдает их нищему, прося его никому о том не рассказывать. Жил один старец в кельях Хузивы. Старцы того места рассказывали о нем следующее. Когда он еще жил в своем селе, то такое имел сострадание. Заметив, что кто-нибудь из его селения по бедности не мог засеять своего поля, он отправлялся во время ночи, чтобы не узнал хозяин поля, и, взяв свои семена, засеивал поле ближнего. Равным образом, когда старец пришел в пустыню и остался в кельях хузивских, то такое имел сострадание. Он выходил на дорогу, ведущую от святого Иордана к святому Граду, неся хлеб и воду, и когда видел, что кто-нибудь утомился, то брал его тяжесть и провожал до самой святой горы Елеонской. Возвратившись на ту же дорогу, если кого находил, брал и нес ношу его до Иерихона. И случалось видеть, что иногда тащил он ношу, покрытой потом, иногда нес на плечах отрока, а то и двоих. Иногда садился и чинил обувь мужскую или женскую, для чего носил с собою нужное орудие. Одних поил он водой, которую носил при себе, другим подавал хлеб. Если находил нагого, то отдавал ему свою одежду. И таким образом он проводил весь день в трудах. Когда же мертвого находил на дороге, то совершал над ним канон и погребал его. В одном общежительном монастыре был игуменом муж святой жизни, украшенный многими добродетелями и милостивый к нищим. Часто он в молитве просил Бога, говоря: «Господи, знаю, что я грешен, но надеюсь на Твои щедроты, уповаю спастись Твоей милостью. Умоляю, Владыка, Твою благость, не разлучи меня от сонму учеников моих и в будущий век, но сподоби их со мной вечной жизни». И очень часто повторял он сию молитву. Человек, любит Бог, не презрел его прошения, известил его таким образом:
В другом монастыре, недалеко от них, был праздник, к которому приглашен был сей игумен со своими учениками, но он не хотел идти, и слышит во сне говорящего ему: «Иди, но только пошли пред собой учеников». Когда пришло время, и ученики шли на праздник, увидели они на пути лежащего на дороге нищего, расслабленного, покрытого язвами. Они спросили его о болезни. Нищий со слезами отвечал: «Я был болен, а здесь зверь уязвил меня так, что я не могу идти и не имею, кто бы взял меня и донес до села». Они сказали ему: «Мы пешие, ничего не можем тебе сделать, потому что с нами нет осла». И, оставивши его, пошли своим путем. Спустя некоторое время подошел к нему игумен их. Увидев его лежащего и плачущего, и узнавши причину скорби, он спросил его: «Не проходили ли здесь монахи немного прежде меня, и не видели ли они тебя?» Нищий отвечал: «Да, стояли подле меня, и, узнавши о моей немощи, отошли, сказавши мне: „Пешие мы, что можем тебе сделать“?» Игумен говорит ему: «Если можешь, то пойдем, я помогу тебе». «Не могу», — отвечал нищий. «Если не можешь, — сказал игумен, — то я возьму тебя на плеча свои, с помощью Божией донесу». Нищий говорит: «Как можешь, отче, нести меня один? Путь далек, но пойди и пришли за мной». Игумен сказал: «Благословен Бог, я не оставлю тебя». И, взяв его на плечи, понес. И вначале ощущал тягость человека, потом легче. Наконец, никакой тягости не ощущал. Когда удивленный игумен размышлял о необыкновенном всем деле, внезапно сделался невидим носимый им нищий. И был от него голос к игумену: «Постоянно молишься ты о учениках своих, чтобы с тобой сподобились вечной жизни. Но одни дела твои, а другие он их. Понуть их подражать твоим делам. Правосуден я и воздаю каждому по делам его». В городе Ференте был епископом некто Ванифатий, муж добродетельный, украшавший своей жизнью епископскую кафедру. Еще будучи в отроческих летах, когда он жил со своей матерью, нередко он возвращался домой то без верхней, то даже без нижней одежды. Ибо, посещая разные дома, как скоро он видел какого-нибудь бедняка неприкрытым, снимал свою одежду и отдавал ему, питая упование, что сам Господь, пред очами которого он творил добро, воздаст ему. Мать часто его бранила, выговаривала, что за охота была ему отдавать другим одежду, когда сам беден. Но вот однажды она пошла в свою житницу, где хранился хлеб, заготовленный для годового содержания, и видит, что сын ее всю почти пшеницу роздал бедным. Мать пришла в отчаяние, начала терзаться и плакать, что вот пропал годовой их запас. Приходит благочестивый отрок Ванифатий и, как умел, начинает ее утешать. Но так как его утешения нисколько не действовали, то он попросил мать выйти из житницы, в которой так немного осталось у них пшеницы из целого годового запаса. Потом повергается перед Богом с молитвой и немного спустя приглашает мать снова в житницу. Пшеницы оказалось теперь такое количество, что и не было столько и тогда, когда у матери был собран запас на целый год. Мать изумилась, увидев это чудо, и, познав, как действенна была молитва отрока, сама с того времени заставляла его раздавать хлеб.

Можно приучить себя к милостыне. Один из нищелюбцев рассказал святому Иоанну Милостивому сам о себе следующую повесть. «Прежде я был жесток и безжалостен к бедным. Но однажды я понес большую потерю, так что находился в большой нужде. Тогда мне пришло на мысль, если бы я любил подавать милостыню, Бог не оставил бы меня и не попустил бы мне обеднять. И я решился давать нищим по 5 медных монет каждый день. Лишь только я начал исполнять это правило, враг рода человеческого стал тайно обольщать меня такими помыслами. Этих денег достало бы тебе на зелень для стола или на баню. Ты и без того уже беден. Для чего же отнимаешь у себя последнее? Я несколько раз последовал этому коварному совету и перестал подавать. Наконец, чувствую, что я не в состоянии превозмочь себя, сказал слуге своему, уноси у меня каждый день по 5 медных монет и раздавай их бедным. Слуга послушался. Он любил давать милостыню и уносил у меня ежедневно по 10 медных монет, а иногда и более, что ему легко было делать, потому что я промышлял тогда меном мелких денег. Потом, видя, что Бог посылает свое благословение на дом мой, он с каждым днем стал увеличивать свое благонамеренное хищение. Наконец, я сам начал чувствовать милость Божию и сказал ему однажды, «Сии 5 монет, которые ты раздаешь ежедневно, друг мой, приносят нам большую пользу. Поэтому я хочу, чтобы с нынешнего дня ты уносил у меня по 10». Слуга отвечает мне, «Не беспокойся, господин мой, но благодари Бога за воровство мое, ибо без него мы не имели бы насущного хлеба». Потом он признался мне, что раздавал каждый день несколько лишних монет. Я поверил ему, подивился милосердию Божию, потому что состояние мое с каждым днем поправлялось, и мало-помалу привык охотнее подавать милостыню.

Каково подаяние, таково и воздаяние. В один воскресный день, когда святой Иоанн Милостивый шел в церковь, приступил к нему один из знаменитейших вельмож Александрийских. Он прежде был весьма богат, но воры покрали все, что было у него в доме, и все поиски оказались напрасными. Доведенный до крайней бедности, он прибегнул к милосердию святого Иоанна, и святитель сказал на ухо казначею, чтобы он выдал ему 15 литр золота. Но казначей вздумал посоветоваться об этом с секретарем и экономом. Дьявол возбудил в них зависть к этому несчастливцу, и они выдали ему только 5 литр. Когда блаженный патриарх, совершив литургию, возвращался из церкви домой, одна богатая вдова вручила ему бумагу, в которой было написано, что она жертвует в церковь 500 литр золота. Патриарх немедленно призвал казначея и других раздаятелей церковного богатства и спросил их, «Сколько литр дали они этого дня поутру разорившемуся просителю?» Они отвечали 15. Провидя по благодати Духа Святого, живущего в нем, что они лгут, святитель спросил этого человека и, удостоверившись в неправде их, показал им бумагу вдовы и сказал, «Господь Бог взыщет с вас 1000 литр золота, недостающую в этой бумаге, ибо если бы вы дали нуждающемуся 15 литр, как говорил вам смиренный Иоанн, эта благотворительница вместо 500 принесла бы 1500». Потом, призвав вдову, святитель спросил ее, «Скажи мне, возлюбленная дочь, столько ли золота ты имела намерение принести Господу Иисусу Христу, сколько означено в этой бумаге?» Вдова, видя, что Господь открыл блаженному Иоанну все случившееся, отвечала с трепетом, «Богом свидетельствуюсь, владыка святый, что в этой бумаге было написано собственную моей рукою 1500 литр. Но сегодня, взяв ее с собой в церковь, чтобы после литургии подать твоей святыне, я сама не знаю почему, развернула ее и увидела, что 1000 литр неизвестной рукой изглажены так, что и следа не осталось». И подумала, что, конечно, нет воли Божией на то, чтобы принять от меня более 500. Святитель отпустил с миром и благословением благочестивую вдову, а неверные исполнители воли его пали к ногам его, умоляя о прощении и обещаясь никогда уже не впадать в подобный проступок. В Иерусалиме был некоторый человек по имени Созамен. Однажды он, шедший по городу, встретил скорбного нищего. Снявши с него худую одежду, он дал ему свою, лучшую. В следующую ночь во сне Созамен видит себя в восхищении на некотором чудном месте, освещенном необыкновенным светом, и на нем сад из различных дерев с плодами, исполненными благоухания, и ветвями, преклоненными до земли. На вершинах деревьев множество различных птиц пели превосходные песни, деревья колебались тихим ветром. Когда он рассматривал их, подошел к нему юноша, повелевший следовать за ним. Подойдя к дворцу, покрытому золотом, Созамен увидел внутри дворца другие ворота, а за ними величественный чертог драгоценными камнями и жемчугом украшенный. Из этого чертога вышли юноши, имеющие крылья и светящиеся, как солнце. Они несли 4 ковчега. И когда прошли ворота, Созамен понял, что они идут к нему. Юноши, остановившись напротив него, поставили ковчеги в ожидании некоторого вельможи, который скоро вышел из чертога и, подошедши к ангелам, сказал им, «Покажите сему человеку, что сохраняется ему в ковчегах за одежду, потому что он помиловал нищего». Ангелы, открывшие один золотой ковчег, начали вынимать из него
разные великолепные царские одежды и, расстилая их, говорят: «Господин Созамен, угодно ли тебе сии одежды?» Он отвечал: «Я недостоин и на тень их взглянуть». Ангелы показали ему и другие одежды, испещренные, вышитые золотом, и другие драгоценные, украшенные различными уборами. И было их всех до тысячи. Ангелы говорят ему: «Подающий нищему старицу приимет и жизнь вечную наследует». Повелевающий же ангелом сказал ему: «Созамен, ты видел, сколько благ я приготовил тебе за одну одежду, которой ты, увидевши меня нищего, одел? Иди, продолжай благотворение. Я воздам тебе вторично». Объятый страхом и радостью, Созамен говорит ему: «Господи, так ли бывает тому, кто творит милостыню нищим?» «Истинно так», — отвечал он, — «всякий, творящий милостыню, старицу приимет и жизнь вечную наследует. Еще говорю тебе, не поскорби о поданной милостыне и не укоряй нищего, когда даешь ему что-нибудь, чтобы вместо награды не получить двойное лишение». После сих слов Созамен проснулся и, удивляясь бывшему страшному видению, встал с постели и говорит: «Если так сказал мне Господь мой, то и другую одежду подам нищему». В следующую ночь тоже видение было ему. Утром вставши, он раздал все свое имение нищим, отвергся мира и был чудный монах.

Милостыня, сделанная мертвому, не остается без награды. Некоторый сановник, Магистриан, посланный по поручению царскому, встретил на пути обнаженного мертвого человека и, побуждаемый милосердием, послав слугу своего вперед, сошел с лошади, снял с себя рубашку, положил ее на мертвеца. Спустя немного времени он послан был от царя с другим поручением. И случилось ему на пути за городом упасть с лошади. Не имея возможности продолжать путь, потому что ушибся, переломил себе ногу, Магистриан возвратился в дом свой. Врачи, посещавшие его, не могли оказать ему помощи, и однажды по общему совету, решившись отсечь больную ногу, сказали ему: «Утром придем и исцелим тебя». Больной послал своего слугу вслед за врачами и приказал ему узнать от них, что скажут о нем. Врачи сказали слуге: «Нога у господина твоего уже посинела, и если не отсечем ее, он умрет. Но поутру придем, и что он прикажет, то сделаем». Слуга рассказал господину все, что слышал от врачей. Больной, услышавший это, опечалился и от многой скорби не мог уснуть. Комнату его освещала горящая лампада. В полночь он увидел вошедшего в дверь человека, который, подошедший к нему, спросил: «Что ты плачешь?» «Господин», — отвечал Магистриан, — «как мне не плакать, когда я ушибся, и врачи решили отсечь мою ногу?» «Покажи мне ее», — сказал явившийся. Больной показал ему ногу. «Встань», — говорит явившийся, — «походи». «Не могу», — отвечал больной, — «потому что переломана нога». «Встань», — говорит, — «я поддержу тебя». Больной встал и, хотя с болезнью, походил. Явившийся повелел ему лечь на постель и, помазавши ногу мазью, сказал: «Теперь усни». И некоторые слова о милостыне присовокупил: «Блаженны милостивые, ибо помилованы будут, и ибо суд без милости не оказавшему милости». Магистриан спросил его: «Что же ты отходишь от меня?» Явившийся отвечал: «Чего же ты желаешь? Ты уже получил исцеление?» Магистриан говорит ему: «Скажи мне ради Бога, пославшего тебя, кто ты?» «Взгляни на меня», — отвечал явившийся. «Не узнаешь ли ты на мне рубашку?» «Истинно моя, господин», — говорит Магистриан. «Я тот самый», — говорит явившийся, «которого ты видел на пути обнаженного, лежащего мертвым, и положил на меня сию рубашку. За это Бог послал меня исцелить тебя. Прославляй же Бога всегда». После этого он вышел в те же двери, которыми вошел, а Магистриан стал совершенно здоровым и прославил Бога за исцеление.

Дети, раздающих милостыню, не бывают оставлены Богом. Однажды, рассказывал о себе один отец, по своим нуждам ходил я в Константинополь. В то время, как я сидел в церкви, входит некто из мирян, знаменитый и весьма набожный человек. Он, увидев меня, сел подле меня и начал беседу о спасении души. В продолжении беседы я сказал ему, что хорошо живущим в мире за земное воздастся им небесным. Он отвечал на это так: «Правду ты сказал, отец, что блажен тот, кто надеется на Бога и всего себя предает Богу. Вот я и сам, — продолжал мирянин, — сын отца весьма славного, который был очень щедр и очень много раздавал бедным. Он, однажды подозвав меня к себе, сказал: «Сын, что тебе более нравится? То ли, чтобы я оставил тебе деньги, или чтобы поручить тебя покровительству Христову?» Я, подумав несколько, отвечал: «Лучше желаю предаться Христу, потому что все другое с каждым днем исчезает». Отец мой, выслушав меня, удвоил свою щедрость до того, что по смерти его мне почти ничего не осталось. И так я остался бедным и незнатным, с крепкой надеждой на Бога, покровительству которого верил меня отец мой. Был же один богатый и

который бы любил ее в Боге и согревал ее своей любовью. «Хорошо ты придумала», — отвечал ей муж. «Ступай же в церковь, молись прилежно и сядь там. Кто первый войдет в церковь, тот пусть будет избранный от Господа жених для нашей дочери». Она так и сделала, помолилась, села. И вот я первый вошел в церковь. Она тотчас послала слугу за мной, и лишь только я подошел к ней, начала спрашивать меня, откуда ты. Я сказал ей, из такого-то города и такого-то отца сын. Того-то, милостивого, прервала она и сказала мне, женат ли ты? Нет, отвечал я. И рассказал ей все, что говорил мне отец мой, и что я ему. Она, прославив Господа, сказала, «Благий промыслитель, которого и я буду прославлять, послал тебе жену и богатство, чтобы ты и тем, и другим обладал в страхе Божием. И так я молюсь, чтобы мне до конца моей жизни идти по стопам отца моего».

Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Цикл бесед ведет игумен Нестор Кумыш.

Продолжаем беседы о лирике Лермонтова. Беседа восьмая. В предыдущей беседе говорилось о том, что в характере Лермонтова не было мелочности. Он не играл в жизнь. Он непрестанно вел с ней какой-то свой таинственный диалог, в который не проникали обычные человеческие чувства и расчеты. Он искал своего места в ней, своей предназначенности, но все то, что она ему предлагала, не находило в душе поэта полноценного отклика. Унылое, бездарное прозябание без гармонии с самим собой было неприемлемо для него. Эта затяжная конфликтность в отношениях с жизнью породила многие особенности лермонтовской лирики. Она обусловила появление в ней образа изгнанника-демона, нигде и ни в чем не находящего себе места и покоя, темы темничного заключения, мотива горькой судьбы, взятого в плен страдальца, и многие другие, подобные им. Именно из этого конфликта происходит и лермонтовское непрерывное томление жизнью, и его чувство почти вселенской неприкаянности, и его происходившая вовсе не от склонности к мизантропии обособленность. По причине глубокой неудовлетворенности жизнью возникали в нем поистине трагическое, лишенное театральных черт одиночество, а также стремление бросить вызов мучившей его жизни, чтобы освободиться от ее невыносимого бремени. Но, как это ни странно покажется, отсюда же проистекала и его болезненная прикованность к земному бытию, могучую власть которого над своей душой он испытывал и вполне отчетливо осознавал. Ведь Лермонтов до конца дней своих был болезненно привязан к земной жизни с ее мучительными страстями и несбывшимися надеждами, с ее глухой безответностью и неизвестностью.

неразрешимой тоской. Ушедшие годы с их переживаниями, как светлыми, так и тяжелыми, имели над ним почти магическую власть и оставляли в его душе ничем не изгладимый след. В одном из последних стихотворений он признается в странной привязанности к своему прошлому страданию, к своей погибшей молодости. «Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей блистанья, люблю в тебе я прошлое страдание и молодость погибшую мою». Исследователи творчества Лермонтова предполагают, что в этих строках поэт обращается к своей дальней родственнице Екатерине Быховец, молодой девушке, проводившей лето в Пятигорске. Лермонтов, по свидетельству самой Быховец, любил ее за то, что она напоминала ему Вареньку Лопухину. «Об ней его любимый разговор был», — вспоминала Екатерина Быховец. Неповторимость пережитого и бесперспективность будущего делала поэта пленником ушедших лет. Он ничего не ждал для себя впереди. «Моя будущность, блистательная на первый взгляд, в сущности пуста и заурядна», — признается он в одном письме, адресованном Лопухиной. И потому его внутренний взор вновь и вновь обращался к прошлому, заставляя дорожить как драгоценным жемчугом каждым мгновением погибшей молодости. Однако в его обращенности к прошлому страданию имелся и иной, не только психологический, но и сугубо метафизический аспект. В другом письме тому же адресату Лермонтов пишет: «Я отнюдь не разделяю мнение тех, кто говорит, будто жизнь всего только сон. Я вполне осязательно чувствую ее реальность, ее манящую пустоту. Я никогда не смогу отрешиться от нее настолько, чтобы от всего сердца презирать ее». Конец цитаты. Итак, зияющая пустота жизни, которой поэту в духовном отношении нечего противопоставить, держит его возле себя и не дает возможности высвободиться из-под ее власти, иногда представляющейся ему безраздельной. Эта непонятная и рациональная прикованность поэта к земной жизни иногда доводила его до богоборческих пределов, до отрицания того миропорядка, которое было установлено творцом и промыслителем Вселенной. В год кончины Лермонтов напишет стихотворение «Любовь мертвеца», в котором есть такие строки: «Что мне сиянье Божьей власти и рай святой? Я перенес земные страсти туда с собой». Для человека религиозного сознания подобные признания есть проявление страшного богохульства. Но, во-первых, не следует упускать из виду того, что у Лермонтова имеются и другие глубоко поэтичные признания, утверждающие совершенно противоположное тому, что было сказано им в стихотворении «Любовь мертвеца». В ранней молодости он напишет своего ангела, в котором скажет о человеческой душе так: «Из звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». В этом стихотворении поэт говорил о неистребимой жажде потустороннего, присущей личности, в силу которой земная жизнь предстает ей в своей томительной неполноте. Во-вторых, не стоит забывать и того, что отрицать можно только то, что некогда предстало человеку как неоспоримая истина, чему личность приобщилась в своем духовном опыте. Когда, скажем, чеховский доктор Астров в «Дяде Ване» почти по-лермонтовски заявляет, что сама по себе жизнь скучна, глупа, грязна, он не противопоставляет ее потустороннему миру, не оценивает ее с точки зрения блаженной вечности. Отзываясь категорично об уездной, обывательской жизни, которую презирает всеми силами своей души, он находится здесь, на земле, в нерасторжимой связи с ее непреодолимой пошлостью, посреди ее скучной обыденности. Высказываясь о ней отрицательно, он остается ее органической частью, не протестует против нее и не пытается противопоставить ей что-либо.
Он не поднимается до высот богоборчества в силу того, что в опыте его жизни нет места приобщению к сиянию Божьей власти. Нет того лермонтовского переживания рая святого, которое заставляло бы смотреть его на все происходящее в жизни сквозь призму мистической тайны мироздания. Не то у Лермонтова. Сияние Божьей власти переживалось им вполне реально, как один из важнейших компонентов бытия. В противном случае его богоборчество выглядело бы пошлым, дешевым вольтеровским зубоскальством. Но если у Лермонтова имелся опыт богопознания, то, следовательно, Бог открывался его душе не как отвлеченная идея, а как живая личность, вступавшая с ним в духовное единение и устанавливавшая с его душой сокровенную связь. Ибо невозможно познать Бога без действия самого Бога. По меткому и справедливому замечанию одного из публицистов русского зарубежья, богоборец Лермонтов привнес в русскую поэзию дуновение святыни –

на волнах радио «Град Петров» цикл бесед лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Беседы ведет игумен Нестор Кумыш.

В оценках Лермонтовского богоотрицания и богоборчества может присутствовать известная доля резонерства, примитивизирующая внутреннюю жизнь поэта и повреждающая тайну его души. Может быть, одной из причин болезненной прикованности поэта к земной жизни была ее томительная безответность. Попадая в заколдованный круг безысходных вопросов, угнетавших своей неразрешимостью, поэт делался пленником бытия, оказывался незащищенным перед лицом ее власти, приобретавшей магический характер. С наибольшей силой тема такой зависимости от неосуществившегося земного бытия нашла свое выражение в произведении «Воздушный корабль». В нем Лермонтов создал образ умершего императора Наполеона, как бы выходящего из небытия и пытающегося воскресить свою былую жизнь, чтобы исполнить в ней то, что осталось в ней неосуществленным. В стихотворении говорится о том, как ежегодно в день своей кончины в полночь французский полководец восстает из своей могилы, садится за руль воздушного корабля и с нетерпением отправляется к родным краям. Несется он к Франции милой, где славу оставил и трон, оставил наследника сына и старую гвардию он, и только что землю родную завидит во мраке ночном, опять его сердце трепещет, и очи пылают огнем. Ступивши на милую землю, призрак Наполеон пытается собрать свою армию. Соратников громко он кличет и маршалов грозно зовет. Но все попытки вернуть себе Францию оборачиваются неудачей. Спят под снегом холодной России усачи-гренадеры, не слышат зова погибшие в боях маршалы. Простояв до рассвета на родном берегу, Наполеон отправляется в обратный путь. Стоит он и тяжко вздыхает, пока озарится восток, и капают горькие слезы из глаз на холодный песок. Потом на корабль свой волшебный, главу опустивши на грудь, идет и, махнувши рукою, в обратный пускается путь. Неудавшаяся, нереализованная в полную силу земная жизнь и за гробом не дает покоя императору, заставляя его каждый год приходить на землю и отправляться в родные края. Этот сказочно-поэтический вымысел, навеянный перезахоронением праха Наполеона, оказался удачно найденным символом той нерасторжимой связи с земным существованием, которую ощущал в себе поэт. Баллада «Воздушный корабль», несмотря на свой безысходный финал, утверждала высокую мысль Лермонтова о том, что земная жизнь человека непременно должна иметь предназначенность, которая оправдывала бы его бытие. Ту предназначенность, вне которой у личности нет шансов добиться необходимой гармонии в отношениях с Богом, миром и самим собой. Вместе с тем Лермонтов, вне зависимости от терзавших его душу противоречий, бесконечно дорожил и самыми простыми бытовыми чертами земной жизни. Дорожил как таковыми, как естественными проявлениями живой жизни. И что удивительное и неожиданнее всего, даже связывал эти черты с вечным покоем. В предсмертном стихотворении «Выхожу один я на дорогу», созерцая свой уход из земной жизни, он ищет соединение земной жизни с вечной. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел. Прозаическая и не слишком выразительная деталь земного бытия, легкий шум зеленеющего дуба, соотносится в поэтическом воображении Лермонтова с вечной умиротворенностью. Ее появление в размышлениях Лермонтова о вечном покое лишний раз говорило о его бесконечной любви и привязанности к земной жизни. Такую же любовь испытывал Лермонтов и по отношению к родине. Уже в раннем творчестве есть строки, в которых поэт отмечает
непривлекательные стороны русской действительности. Эти строки исполнены неподдельной скорби и пронизаны болью за то поругание человеческого достоинства, которое претерпевает человек на Руси. По его наблюдениям, оно оказывается здесь явлением сколь обыкновенным, столь и распространенным. В стихотворении «Жалобы турка», написанном в 15 лет, поэт говорит о своей отчизне. «Там рано жизнь тяжка бывает для людей, там за утехами несется укоризна, там стонет человек от рабства и цепей. Друг, этот край — моя отчизна». С годами эта горечь поэта не только нисколько не уменьшалась, но становилась еще сильнее. Его трезвый взгляд на действительность не содержал в себе ничего утешительного. В проблеме российского рабства он открывал все новые и новые стороны. В 1841 году, отправляясь в последнюю ссылку на Кавказ, Лермонтов попрощался с родиной следующим образом. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Вся беда положения русского человека не только и даже не столько в повсеместном внешнем насилии над личностью, в том унижении ее достоинства, которое стало нормой российской жизни. Русский человек превратился в раба не по положению, а в раба по психологии, в раба с удовольствием и даже с необходимостью, приемлющего деспотию, в раба по призванию, всецело преданного режиму, который его же и угнетает. И несмотря на столь безрадостный взгляд на русскую действительность, на столь правдивую оценку национальных особенностей русского человека, Лермонтов создавал произведение, исполненное чувство высокого патриотизма. В 1837 году он пишет свое знаменитое «Бородино». Белинский увидел в этом произведении Лермонтова жалобу на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, полному славы и великих дел. «Богатыри не вы!» — такова была, по мысли критика, главная идея стихотворения. Однако Бородино — это еще и лермонтовская тоска по тому патриотическому подъему, которым сопровождалось знаменитое сражение. Солдаты, отстаивающие Москву на Бородинском поле и готовые умереть за свою отчизну, одушевлены чувством жертвенной любви к своей родине. «Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою». Это единство духа, которым исполнено русское войско, является для поэта таким же объектом восхищения, достойным поэтического воспевания, как и личностный героизм солдат, их почти былинная богатырская мощь. Обращаясь к героическому прошлому России, Лермонтов находил не только примеры богатырей духа, но и образцы патриотического служения отчизне, идеалы жертвенного исполнения долга перед своим отечеством, самоотреченной любви к нему, которых ему не хватало в действительной жизни. Как было сказано, российская действительность не оставляла поэту с его обостренным чувством правды хоть какого-нибудь места для оптимизма. И все же Лермонтов оставался человеком, глубоко привязанным к своей родине. В стихотворении «Родина», написанном в год гибели и потому являющемся его прощальным объяснением с отчизной, поэт признается в безотчетной любви к ней, в той непонятной любви, которую не в состоянии победить его трезвый, проницательный и беспощадный ум. «Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи кочующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу
покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером росистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом подговор пьяных мужичков. Из стихотворения «Родина» видно, что в глубоко любящем, беспредельно нежном сердце поэта необъяснимая привязанность к России перевешивала нелегкий, безрадостный опыт общения с ней. Критичное восприятие российской действительности жило в Лермонтове рука об руку с непобедимой любовью к отчизне. Боль и скорбь неравнодушного сердца, а не отстраненная безучастность холодного ума. Так можно было бы определить отношение поэта к родине. Из всего этого можно заключить, что любовь в душе Лермонтова была ничуть не меньше того святого чувства правды, которому он был всецело предан на протяжении всей своей творческой деятельности.

0: прозвучала очередная передача из цикла «Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова». Передачу для вас подготовил и провел игумен Нестор Кумыш.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улица города. Почему так названа? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
1: Улица маршала Говорова. Я должен был бы сделать больше, но сделал, что успел, что смог. 19 мая 1955 года, умирая в подмосковной Барвихе, он только и успел продиктовать сыну Владимиру эти слова. Он – маршал Ленинградской победы Леонид Александрович Говоров. За Нарвскими воротами, если смотреть на них со стороны проспекта Стачек, на круглой части одноименной площади, в 1999 году был установлен памятник советскому полководцу, на постаменте которого выбита надпись «Маршалу Говорову благодарные горожане». Первоначально памятник предполагалось поставить в саду 9 января, одна сторона которого выходит на улицу маршала Говорова, но в итоге его установили на площади Стачек. На первый взгляд фигура маршала теряется за массивными Нарвскими воротами. И тем не менее это место можно назвать наиболее удачным для памятника военачальнику, с чьим именем связывается освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Нарвские ворота, поставленные в честь русских войск, разбивших Наполеона, всегда считались символом победы. На плакатах времен Великой Отечественной войны танки, выпускаемые Кировским заводом, изображались на фоне Нарвских ворот. Леонид Говоров стал символом ленинградской победы. По правую руку от маршала отходит в сторону парка Екатерингов Перекопская улица, названная так в память о взятии Красной армии Перекопа в ноябре 1920 года. Именно тогда, за бои у Каховки и штурм Перекопа, Леонид Говоров получил свой первый орден Красного Знамени, высшую по тем временам награду рабоче-крестьянской Красной армии. Военная судьба крестьянского паренька из Вятской губернии началась в 1918 году, когда его, приехавшего в Елабугу, к родителям мобилизовали в армию Колчака. Но подпоручик Говоров провоевал в этой армии недолго, потому что взгляды на будущее России у него были отличны от взглядов легендарного белого адмирала. С частью солдат своей батареи он перешел в Красную армию. Его белое прошлое сначала вызвало сомнения у руководства Ленинграда, когда в апреле 1942-го генерал Говоров был назначен командующим Ленинградским фронтом. Однако вскоре первый секретарь обкома Жданов скажет, что лучшего командира для Ленфронта было не найти. Скорее всего, решающую роль в направлении Говорова в Ленинград сыграл Георгий Константинович Жуков, высоко оценивший действия Говорова в битве под Москвой. Настороженное отношение к Говорову вызывалось и характером полководца. Представитель ставки главнокомандования генерал Штеменко писал о нем, цитирую, «Малоразговорчивый, суховатый, даже несколько угрюмый с виду, Говоров производил при первой встрече впечатление не очень выгодное для себя». А ему и не надо было производить впечатление. Он, который, согласно одной из довоенных характеристик, цитирую, «склонен к самостоятельному принятию решений без боязни ответственности», кавычки снова закрыты, он прибыл в осажденный врагом город, чтобы выполнить две главнейшие задачи – уберечь город от разрушения вражеской артиллерии и накопить силы для мощного удара по врагу. За педантичную любовь к точности его звали аптекарем, за неразговорчивость – сухарем. А легендарный сапер Иван Иванович Соломахин, имя которого также носит проезд в Кировском районе нашего города, сказал как-то, что Ленинградский фронт под командованием Говорова стал академическим. В этом одновременно и уважение, и объяснение прикрепившихся к военачальнику прозвищ. Нельзя не вспомнить о его роли в легендарном концерте, состоявшемся 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии, когда была исполнена 7-я симфония Шостаковича. Под руководством Говорова была разработана операция «Шквал», которая предотвратила бомбежку Ленинграда во время прямой трансляции героической симфонии в радиоэфире. Под руководством Говорова разрабатывалась операция «Искра», в ходе которой 18 января 1943 года была прорвана блокада. Стоит вспомнить, как, готовя эту операцию, командующий фронтом доводил до изнеможения солдат и командиров на учениях, тренируя их перед предстоящими боями. Для чего? Да для того, чтобы избежать лишних жертв. Он, как истинный наследник Суворова, знал, тяжело в учении, легко в бою. И хотя бои были далеко не легкие, а очень и очень кровопролитные, физическая и тактическая подготовка, поставленная Говоровым, спасла жизни многим советским солдатам и офицерам. Мужественный человек, он сам в случае необходимости неоднократно находился на передовом рубеже под обстрелом врага. Звание Героя Советского Союза маршалу Говорову, маршалом он стал летом 1944-го, после освобождения от финских войск Карельского перешейка, было присвоено ровно через год после полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января 1945 года. В 1956-м на доме 29 по Кронверской улице, в котором с 1942 по 1946 жил Леонид Александрович, установили посвященную ему мемориальную доску. Через два года в Кировском районе появилась улица маршала Говорова, а 25 января 1999 года на площади Стачек был поставлен памятник маршалу работы скульпторов Вениамина Боголюбова, Бориса Петрова и архитектора Елены Шаповаловой. Есть в нашем городе еще и сад маршала Говорова на углу Московского проспекта и набережной реки Фонтанки. Имя этому саду было присвоено сразу же после смерти Леонида Александровича в 1955 году.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. И вот, как всегда, в среду вечером мы будем говорить о нашем городе, о Санкт-Петербурге, о северной столице, культурной столице нашей страны. И в студии у нас заслуженный архитектор России, профессор Международной академии архитектуры, доцент архитектурно-строительного университета Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: С Владимиром Кузьмичем, как всегда, сижу в студии я и слушаю его так же внимательно, как и наши радиослушатели. Я Людмила Зотова, а звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. Я хочу вот начать немножечко издалека. Хочу сказать, что в феврале, а именно 22 февраля 2010 года, то есть 15 лет назад, вышла первая программа цикла «Город и время». Так что наша передача держится вот уже 15 лет в эфире, чему мы очень рады. А Владимир Кузьмич появился на волнах нашего радио 22 ноября того же 2010 года.
1: Я не ожидал, мне казалось, что меньше, да. Надо же. 15 лет,
0: быстро, да. Я думаю, слушатели наши меняются за эти 15 лет. Вот у нас были постоянные слушатели, к голосам которых мы очень сильно привыкали, потом они исчезали, менялись, и сейчас появилась и новая команда, если можно так сказать, наших слушателей, но есть кто-то, вот те, кто слушает нас очень давно, мы всем рады, всем благодарны, и спасибо всем нашим друзьям нашего радио и нашей программы, которые остаются эти годы с нами. Ну, такая небольшая ремарка к началу нашей программы, потому что все-таки надо вспомнить, что программа заслуженная на нашем радио. Я даже не знаю, есть ли что-то такое вот из старых программ, которые у нас 15 лет
1: держатся. Всё это ваша заслуга, Люда, потому что популярность зависит от формата передачи. Это точно. Совершенно что на телевидении, что на радио. А вы нащупали такой хороший формат, когда говорится не только, скажем, об архитектуре или о каком-нибудь транспорте и других городских проблемах, а говорится о событиях, которые происходили в каждом конкретном месте. И вот этот разговор о событиях, о зданиях, об их судьбе, о судьбе людей, когда это вместе собирается, это очень привлекательно и интересно всем.
0: Ну, можно сказать, что за эти 15 лет наш формат программы менялся там по-разному.
1: Ну, да, сначала немного все-таки.
0: Да, ну, начинали мы с градозащитных таких передач. Мы вот там боролись со строительством Охта-центра и другими нарушениями, а потом как-то вот потихонечку все-таки мы взяли направление.
1: Ну, градозащитники, они же тоже очень интересуются историей города и событиями.
0: Конечно, да.
1: И не всегда только защищают какие-то архитектурные памятники, но очень часто и памятные места. Поэтому вот это сочетание, скажем, архитектуры и истории, истории людей, прежде всего, вот это очень удачный формат, по-моему.
0: Да. И если вы помните, Владимир Кузьмич, у нас были раньше такие рубрики, как «Гости города», мы брали интервью у наших гостей, и тоже потом интересно было послушать, как со стороны люди видят наш город и за что они его любят. Ну, сейчас немножечко вот упростились с этой точки зрения нашей программы.
1: Что-то меняется.
0: Что-то меняется, да. Зато появилась такая возможность сопровождать наши передачи видео какими-то блоками интересными. Ну вот, на этом, наверное, вступительное слово мы закончим, переходим к основной части. Мы сейчас с вами, Владимир Кузьмич, прогуливаемся по старинному району Санкт-Петербурга, район Пески, и мы довольно большую часть уже обошли, посмотрели очень много интересных мест, но пока они еще не закончились. Интересные места и памятники архитектуры, на которые стоит обратить внимание, мимо которых часто мы, горожане, проходим, и как-то вот они для нас сливаются в единое целое, мы не останавливаемся, не замечаем тех моментов, на которые обратить внимание стоило бы. Прошлую нашу передачу мы посвятили Второй советской, второй, да? Советской. Второй советской. До этого мы по третьей уже прошли, теперь вторая советская. Но мы не все успели пройти на второй советской. Вы отметили, что очень много зданий, которые тем или иным образом связаны именно с медицинскими такими функциями. И сегодня мы продолжим нашу прогулку, и, наверное, эта тема в какой-то степени еще
1: будет тоже продолжена, да, да, да. Но для меня было даже неожиданностью такое открытие, что целая зона в историческом центре как-то так постепенно, но в основном в XIX веке была занята медицинскими учреждениями самого разного профиля. Ну и действительно, мы шли так от Греческого проспекта, даже от Лиговского проспекта по Второй Советской, и дошли до Суворовского, и на этом пути уже было несколько очень крупных объектов, ну, начиная с детской больницы имени Раухфуса, всем известной в городе, и других. Вот. И если мы будем двигаться дальше по Второй Советской от Суворовского проспекта, еще дальше, в сторону Овсяниковского сада, о котором мы когда-то говорили тоже недавно, то ближайший объект, который там будет, это по Второй Советской дом 16 на углу Дегтярного переулка. Или Дегтярной улицы, переулок, по-моему. Вот. И там находилась когда-то замечательная, очень крупная община, которая называлась Свято-Троицкая община сестер Милосердия. То есть это тоже в XIX веке была организована такая служба православная, но не только. А они принимали верующих разных конфессий, ну, в основном христиан, вот, и оказывали им медицинские услуги, сестринские услуги, услуги по уходу за безнадежно больными или за пожилыми людьми. То есть структура таких организаций была очень разнообразной. В 1876 году, то есть во второй половине XIX века, был построен большой комплекс, который включал женскую больницу первоначально, приют для детей и женщин, пансион, такая своего рода гостиница, отделение кающихся. Это вот была специфика этого учреждения, вот отчасти религиозного, отчасти медицинского, которое редко встречается. Вот это отделение кающихся, которое в народе прозвали «Магдалинское». Там, значит, помещали магдалинок, которые были проститутками, и по разным причинам заболевали, и поэтому вот им требовался тоже какой-то медицинский уход. Но одновременно врачевали душу тоже и склоняли, значит, этих женщин к какому-то другому образу жизни. А вот меткое такое в народе «Магдалинки» за ними осталось. Ну, основанное на предрассудке, который широко распространен, что Мария Магдалина якобы была блудницей. Это совершенно неподтвержденные сведения. Конечно, в этом комплексе мы можем сейчас видеть следы этого в архитектуре. Была церковь своя собственная, как положено, которая находилась в разных местах этого комплекса, по Дегтярной и по Второй Рождественской, но в конце концов, после некоторых перестроек, была организована на третьем этаже под крышей, то есть это было высокое зальное помещение со стороны Дегтярной. И вообще первоначально долгие годы, кроме православной церкви, поскольку в это общество принимали и иноверцев, но христиан чаще всего, была организована еще и протестантская церковь. Не католическая, но протестантская. Но, однако, после реформ Александра III, воцарение им на престол, когда православие стало господствующей религией. В общем, это протестантское отделение, так сказать, его закрыли. А первоначально была такая довольно толерантная позиция по отношению к другим верующим. В общем, вот на фотографии можем видеть как раз положение церкви на третьем этаже, которая сейчас восстановлена, она снова стала действующей церковью в рамках этого учреждения, а размещается там сейчас не больница, а научно-исследовательский институт, который называется НИИ гематологии и трансфузиологии. То есть они занимаются заболеваниями крови и разными, значит, близкими к этому проблемами, но домовая церковь там восстановлена и вновь действует, что, конечно, радует.
0: Про архитектора мы
1: упомянули. А я не упомянул, нет, да? А архитекторов там было несколько. Угу. Воротилов, Курзанов и Красовский. Угу. Красовский очень крупный архитектор, да, конца XIX века. Это одна из его ранних построек в коллективе, так сказать. А потом он строил много и доходных домов, и общественных зданий тоже. Ну и Воротилов тоже довольно известный специалистом, во всяком случае, архитектор. Теперь совершенно другая архитектура и другая эпоха. Это дом по Второй Советской, номер 25, на другом углу Дегтярного переулка, который называется «Дом служащих Октябрьской железной дороги». И построен он, как видно по архитектуре такой вот упрощенной, в 1937 году, в советское время, незадолго до войны, архитекторы Конарев, Малиновский, двое главных авторов. Это стиль, который называется конструктивизм. А вот такой, значит, первоначально победивший социалистический стиль, который в 20-х и в начале 30-х годов был ведущим в архитектуре разных стран, но в том числе в Советском Союзе. Но поскольку дом строился уже в середине 30-х годов, а именно он был окончен в 1937 году, то в архитектуре советской произошла революция, перелом такой сильный, и по указаниям коммунистической партии, специальных постановлений, было решено, что стиль конструктивизма не годится, что он слишком простой для трудящихся, а трудящимся нужно что-то более пышное, нарядное, и что нужно использовать снова классическую архитектуру. Ну и возник по велению вот властей такой стиль, который сейчас называется «Сталинский ампир». Но в данном случае дом строился, так сказать, в переходное время, и поэтому его решили немножко приукрасить. И вот в верхней части здания можно рассмотреть кое-какие барельефы, тематические, там, с рабочими колхозниками, значит, с колосьями, серпом и молотом, вот такой тематики, которые были навешаны на вот эту основу конструктивистскую и с целью как-то приукрасить этот дом. Ну, не сильно они заметны, и мало это украшение, значит, работает, можно сказать.
0: Теряется на фоне, да?
1: Да, вот теряется на фоне, в общем, таком, да, упрощенной архитектуры. Но вот такой период называется, как же он, сейчас скажу, обогащенный конструктивизм.
0: Вот как.
1: Вот в литературе можно иногда найти такое выражение. Это все-таки конструктивизм, но обогащенный. Но в таком духе, вот, скажем, дома культуры некоторые там строили тоже уже с барельефами, с орнаментами, но в основе своей такой стиль коробочный.
0: Пока я прочитаю два сообщения, которые к нам пришли ВКонтакте от наших слушателей, от Дмитрия. Добрый вечер, спасибо огромное за очередной интересный рассказ. И Марина написала: формат, атмосфера передачи, ее содержание и тон очень важны и определяют привлекательность и долголетие. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья.
1: Ну вот вам ответ, почему передача так долго держится. Да. Это все равно ваша заслуга.
0: Наша.
1: Да. Спасибо. Но я стараюсь поддерживать ваш стиль. Так вот, если мы продвинемся дальше, к концу уже Второй Советской улицы, то дом 27 на углу Полтавской и Бакунина, замечательное место, о котором мы говорили отдельно, где на перекрестке стояла церковь очень красивая, Борисоглебская. Но если посмотреть вот на архитектуру этого здания, дома 27, то это типичный доходный дом. Назывался он доходный дом Голунова по имени владельца. Очень типичная архитектура, эклектичная. Это конец тоже 19 века, 1880 год, архитектор Иванов. С очень такой простой запоминающейся фамилией. Вот. Но дом достаточно богатый. И по фасадной отделке, то есть много лепнины, соответствующей по стилю эклектики, но и по внутренней отделке тоже. Если зайти в лестницы, например, то обычно по парадной лестнице можно видеть уровень, так сказать, комфорта, уровень художественности в отделке помещений, который квартирам тоже присущ, так сказать. Вот. Ну, когда ходим по черным лестницам со стороны дворов внутренних, там уже такой отделки нету. А вот эта парадная лестница, вот, то мы видим приметы типичного доходного дома Петербурга этой эпохи, конца XIX века. Это лепнина на стенах, это обязательно красивые перила, ограждения лестничных маршей с каким-то рисунком. Мы несколько раз уже видели в наших путешествиях по пескам, по доходным домам, что особое внимание уделялось перилам лестницы. Ну и вот здесь мы видим, что рисунок не повторяется. У каждого дома были заказаны по индивидуальному рисунку какие-то лестничные ограждения. Выполнялись они из чугуна или из стали, как правило, черные, но иногда это растительный орнамент, иногда это геометрический орнамент. В общем, самое разное. Вот в этом здании тоже весьма привлекательные перила.
0: Очень удивительно, что это все сохранилось.
1: Вот, Кузьмич, слава богу, да, в этом здании, да, это сохранено. Это действительно далеко не везде сохранилось. Да. Причем многие дома, прошедшие капитальный ремонт в послевоенный период, вот в 60-е, 70-е годы, они утратили, да, много элементов. Там заменяли слегка разрушенные, скажем, исторические перила, заменяли на какие-то
0: новые,
1: да, современные. Да. Ну, потому что понятно, что приводить в порядок такое ограждение, это значит делать новые отливки, вот отдельных стоек и с каким-то орнаментом. Это все довольно дорого. Но вот этот дом, во-первых, избежал капитального ремонта, насколько я знаю, а во-вторых, был действительно в приличном состоянии. Ну вот мы дошли, по сути дела, значит, до конца Второй Советской улицы, и теперь можем продолжить наше путешествие уже по Четвертой Советской. Четвертая Советская или Рождественская бывшая, она достаточно длинная. Она начинается от Греческого проспекта. Нет, она начинается от Лиговского тоже проспекта, потому что она выходит на Лиговский проспект в том месте, где находится концертный зал «Октябрьский». И, ну, мы не будем говорить о концертном зале «Октябрьский». У нас была отдельная передача о всей этой площади, Греческой площади, о том, что там стояла греческая церковь замечательная, которая была уничтожена. Вот, а на ее месте концертный зал. Там есть памятник знаменитому греческому деятелю, который был у нас даже министром иностранных дел. В общем, все это мы рассказывали уже. А вот если мы дальше двинемся от начала 4-й советской, то первое здание, которое нас будет интересовать, это дом номер 5.
0: Да, мы примем звонок от наших слушателей. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер, раб Божий Николай.
1: Добрый день.
2: У меня сегодня такой вопрос, или как его, наоборот. По радио, по православному, прошла информация, примерно 15 часов, о фарфоровском посте. Ну, никак наши отцы города никак не могут, не хватает или гибкости, или желания нету. Главное снести. Ну, неужели не хватает ума построить вокзал скоростной магистрали в районе Абукова, Славянка? Место свободно, рядом метро. То, что угодно, бизнес, гостиниц и так далее. И время будет на 10 километров, и на 8 минут быстрее придем. А дело в том, что я живу в Копино и пользуюсь этой дорогой, и у меня вот такая информация наглядная.
0: Да, понятно.
1: Спасибо, понятно, Николай. Да, это вообще очень важный для города вопрос. Реконструкция железных дорог. А сейчас в связи с планами строительства высокоскоростной магистрали,

0: эти станции, небольшие платформы, которые внутри города находятся. Но это надо как-то, видимо, совмещать еще и с устройством городской электрички, которая будет пользоваться теми же путями, которые сейчас существуют. Ну, в общем, это отдельная тема. Если это интересно, то мы можем отдельно об этом поговорить.
1: Да, сделаем специальную передачу.
0: Да, в том числе даже.
1: Здесь вот есть о чем поговорить.
0: Есть о чем поговорить. И о новом вокзале на Лиговском проспекте.
1: Да, да.
0: И о Фарфорском посте тоже.
1: Да. Ну, а пока возвращаемся на
0: Советскую. Да. Пока мы не начали четвертую Советскую, я хочу задать вопрос слушателям и вам, Людмила. Как вы думаете, как городские жители называли жителей Песков? Вот я скажу об этом немножко позже, а пока все слушатели могут подумать, как же назвать жителей Песков.
1: Можно много придумать.
0: Решение довольно неожиданное было в народе. Итак, в номере 5, в доме номер 5 по 4-й Советской находилось замечательное учреждение еще в 19 веке – ветеринарная лечебница. Причем эта лечебница была на этом месте первоначально еще в начале XIX века, а в конце XIX века было построено вот это довольно капитальное, крупное такое здание. Но его нельзя отнести к человеческой медицине, но, как видим, значит, вот медицина для животных, ветеринария в этой зоне тоже присутствовала. Причем, значит, это была чрезвычайно актуальная вещь для тогдашнего Петербурга, потому что животных в городе было огромное количество, и прежде всего лошади. Ведь все передвижения осуществлялись на лошадях, и общественный транспорт, и частные, и извозчики. Были, значит, десятки тысяч лошадей в городе, и в том числе их нужно было лечить. Но не только лошади были пациентами этой ветеринарной лечебницы. И были и другие животные пациенты, и архитекторы, и заказчики решили увековечить своих пациентов на фасаде здания. Поэтому под карнизом в верхней части здания расположено множество барельефов самых разных животных, которые были пациентами этой клиники. Ну и, соответственно, были высококачественные, высококвалифицированные специалисты, которые могли лечить тут и цирковых зверей, и домашних животных, и вот разных полезных животных, таких как коровы, быки, овцы и так далее. Все они были...
1: Домашние птицы.
0: Да, и домашние птицы. В общем, все они были посетителями этого заведения.
1: Как трогательно.
0: Да, это и трогательно, и это показывает, что забота о животных не сегодня началась. Это, к сожалению, до сих пор больная тема. И в стране в целом, и в городе в особенности, в больших городах, где много бродячих, уличных животных. В общем, тема действительно больная, но у которой сейчас довольно много внимания, появились приюты. Но, насколько я знаю, поскольку у меня была собака в течение долгих лет, и мы ее лечили, как многие, то я знаю, что ветеринарных лечебниц в Петербурге недостаточно. Вот, так что началась вот эта вся история еще в XIX веке. Да. Именно на этом участке.
1: Замечательно. Владимир Кузьмич, я прочитаю еще несколько сообщений, если вы не возражаете. Владимир благодарит за передачу и пишет: «Добрый вечер, Владимир Кузьмич, Людмила, Мария, Бог вам в помощь». Спасибо, Владимир.
0: Спасибо.
1: От Нины сообщение: «Спасибо огромное. Архитектура Песков всегда казалась немного таинственной. Очень интересно узнать подробности об этих зданиях. Как всегда, замечательная передача». А вот от Марины ответ на ваш вопрос. Жители Песков – это пескари.
0: Правильно, Марина.
1: Вот я так сразу поняла, что Марина...
0: Но это неожиданно, да.

0: Я бы назвала песочницы, наверное.
1: Ну да, но очень много вариантов приходит. Но пескари мне тоже не приходили в голову, а вот на самом деле это так, да. Ну вот, чтобы закончить разговор об этой ветеринарной лечебнице, и, как сказала только что слушательница, действительно, в районе Песков очень много таинственного. И в том числе, если зайти во двор этой лечебницы, то там чрезвычайно таинственная какая-то часть, выступающая на верхних этажах, а ниже ее идет какая-то открытая лестница с одного этажа на другой. В общем, все это совершенно необъяснимые причуды эксплуатации этого здания, которые наросли там со временем.
0: Мария? Вот по поводу этой лестницы, она идет как бы с одного этажа и упирается в глухую стену сейчас.
1: Сейчас,
0: но,
1: да.
0: Когда-то там был вход.
1: Ну, конечно.
0: Да, и действительно им пользовались, вот переходя из одного зала, из одной амбулатории, может быть, в какой-то зал она
1: не
0: была функциональна.
1: Я подозреваю, что вот эта выступающая верхняя часть, она вообще могла возникнуть и в более позднее время.
0: Как пристройка.
1: Как такая пристройка, но обычно пристройки на земле, а это пристройка в воздухе.
0: Да.
1: То есть какие-то внутренние помещения увеличены были. В общем, загадочная история.
0: Да. Таинственная,
1: точно.
0: Таинственная,
1: да. Вот. Вывеска, да?
0: Да.
1: Которая показывает, что здесь находится до сих пор имеющий отношение к ветеринарии. К ветеринарии. Извините.
0: Да, города.
1: Вот, управление, ветеринарное управление города.
0: Там только административная часть.
1: Здесь только административная часть, лечебницы нету, да. Ну, видите, администрация любого подразделения имеет тенденцию разрастаться, и число чиновников постоянно увеличивается, поэтому такое большое здание понадобилось для управления. Вот.
0: Может быть, теперь барельефы стоят и...
1: Ну, барельефы все-таки имеют...
0: Чиновников теперь уже...
1: Может быть.
0: Извините.
1: Да. Ну, продолжим наше путешествие по 4-й Советской. И дом номер 8 на другой стороне. Это большой доходный дом, еще один. То есть, конечно, можно заметить, что почти все Пески застроены сплошь доходными домами. Вот. Но это доходный дом Корзинина, по имени владельца Корзинин, построенный в 1912 году, то есть уже в начале 20 века, перед Первой мировой войной, архитектор Захаров и Рклицкий, видимо, польская фамилия такая, Рклицкий,
0: да,
1: или чешская,
0: да,
1: безгласных, в 1912 году, но в таком более или менее эклектическом стиле, как многие доходные дома. А раньше на этом месте существовал небольшой, по-видимому, деревянный дом на этом участке еще в середине XIX века, в котором, которого владелец был портной по имени Соловьев, и дом назывался по имени владельца Соловьевым. И мне вот попался очень забавный документ, который интересен. Прежде всего, это «Петербургская газета» за 1874 год. Прежде всего, именно тем, что здесь как раз пескари упомянуты.
0: Да.
1: Как общеизвестное название жителей этого района. Так что дальше мы можем, значит, этим названием пользоваться. Кроме того, в этой заметке в газете говорилось, что этот самый Соловьев, портной, содержит большую мастерскую, в которой работает много мальчиков-подмастерьев. И он, злодей такой, плохо к ним относится, поэтому часто можно видеть, как они бегают зимой по улице босиком, без пальто и без шубы. Значит, вот он плохо заботится о своих подмастерьях. Вот это такой житейский факт, так сказать, из истории этого участка. Ну, в газетах, конечно, можно много найти всего.
0: Да, но то, что вот написано в этой статье, вы прочитаете ли? Мне немножко.
1: Нет, я не выписал прямо это.
0: Ну, сейчас портной Соловьев. Так гласит вывеска в приобретенном им недавно доме номер 4 по улице Песков номер 8. Интересно, как.
1: По четвертой
0: в
1: улице.
0: Доме по четвертой улице, да. Песков, номер 8. Номер 8, да. Да. Хотя фамилия эта и смахивает на птичью породу, но сам Соловьев все-таки человек, и притом прогрессист, в чем убедились и все песковские жители. Он чуть ли не первый в четвертой улице, который провел в свой дом Невскую воду и выдумал суконные цветы, поставленные в своем палисаднике. Так думали все пескари, и до сих пор, что он, то есть портной, человек, а не птица, да еще творитель вечных цветов. Но это вот тот фрагмент, который вместился в фотографию.
1: Ну, это тоже интересно, да. Вот как, во-первых, показывает уровень благоустройства района.
0: Да.
1: Значит, в 1874 году уже... Вот писалась эта статья, и в этот момент проведение водопровода, самого простейшего элемента благоустройства, рассматривалось как что-то новое. Так что только к концу 19... он был первый на улице, первый парень на деревне.
0: Да.
1: Да, это, конечно, удивительный факт. Ну и, кроме того, вот такие изобретения доморощенные, как матерчатые цветы, которыми он украсил участок, это, конечно, трогательно и тоже показывает какой-то быт того времени. Вот, по-моему, очень
0: такой
1: интересно.
0: Штрих, конечно.
1: Да, вот такие публикации где-то находить.
0: Да. И называется статья «Песковский соловей».
1: Да. Ну, журналисты всегда пытаются обыграть как-то и фамилии, имена. Так что «Пескари» было общеизвестным названием жителей района. Ну, если посмотреть, собственно, на архитектуру доходного дома Корзинина, то есть эклектика такая с использованием модерна, безусловно, то видно, например, вот по этому эркеру и фронтону над ним, что это действительно элементы, похожие на эпоху модерна, 912 год. Это главный вход в это здание, который тоже имеет какое-то овальное окно, такие живописные архитектурные формы, но собранные довольно беспорядочно на фасаде, поэтому и говорим об эклектике скорее. Что характерно для всякого такого доходного дома? Это, конечно, парадная лестница, о чем мы уже говорили. И при входе на парадную лестницу, как правило, размещался камин. Ну, трудно сказать, для того, чтобы отапливать эту лестницу, не думаю, потому что, в общем, при большой высоте здания, больших окнах, при том, что входная дверь все время открывалась, закрывалась в холодное время года, камин бы никого не спас. Это скорее был знак комфорта, так сказать, и престижа самого здания. Вот камин, выполненный из хороших материалов, в котором, возможно, никогда и не разводили огонь, но могло бы быть и такое, вот он являлся признаком доходного дома высокой категории.
0: То есть функциональный,
1: Он был совершенно не нужен, тем более 1912 год, здесь, скорее всего, уже было централизованное водяное отопление от какой-то котельной. И поэтому батареи наверняка уже стояли и на лестнице. И это была действительно надежная система отопления. Хотя сохранялись печи иногда, но тоже далеко не во всех доходных домах этого периода. И печи тоже носили скорее такой декоративный характер. Иногда камины, даже не печи.
0: Владимир Кузьмич, вот Марина нам продолжает писать: «Пескари – это была моя шутка». Ну, видимо, с юмором у петербуржцев и тогда Было все хорошо.
1: Ну, я думаю, да. Мне вообще очень нравится, как жители называют иногда очень остроумно какие-то целые сооружения. Но один из последних примеров, наверное, всем известных, это здание банка на Охте. Огромный комплекс банка «Санкт-Петербург», состоящий из нескольких корпусов, и более высокий корпус называют или чайником, он такой имеет покатую форму, да, обтекаемую, или еще хуже, унитазом. Вот за такую обтекаемую форму, напоминающую какую-то кухонную или санитарную утварь.
0: Вот так же и Марина очень четко попала в Дух Петербургцев
1: того времени. Да, попала, Марина, да, поздравляем, да. Вот,
0: значит, браво.
1: Браво. Ну, может быть, мы сегодня дойдем даже до конца 4-й Советской улицы. В этом доме были лифты. Как видите, этот дом действительно очень комфортабельный, уже с электрическими лифтами. Шахты выполнялись из металла с разными орнаментами и украшениями. Не исключено, что сейчас этот лифт в лучшем состоянии. Либо он отреставрирован, либо он вообще заменен на современный. Такое тоже может быть. Это старая фотография, которую я нашел. Это же лестница, вот где был такой разбитый лифт, она, тем не менее, приведена в порядок и находится в очень приличном состоянии. И хорошие перила, и полностью выполненную решетку. И можем опять отметить индивидуальный характер орнамента именно на перилах парадной лестницы. Так что дом был высокой категории, можно сказать. Ну, если пройти немножко дальше, совершенно другого типа здания мы увидим. Дом номер 35 по 4-й Советской – это бывшая табачная фабрика. Это типичное промышленное здание из красного кирпича. Называлась эта фабрика «Фабрика товарищества Сааччи и Мангуби». Два владельца этой фирмы построили эту фабрику в 1902 году, в начале 20 века, и занималась она производством табака и табачных изделий, и славилась не только на всю Россию, но, например, известен факт, что ее продукция получила золотую медаль на выставке в Париже в 1902 году. Так что это действительно был очень качественный табак и качественные изделия из табака. Владельцы этой фабрики – это довольно любопытная парочка. Они оба были караимы, то есть они были жители Крыма, крымские татары, но не татары по вероисповеданию. То есть у них этнический состав был довольно сложный. Но они были иудеи по вероисповеданию. В общем, такая вот причуда истории. Но вот разбогатели и основали очень крупное производство, в том числе на Невском проспекте у них был собственный магазин.
0: Да. А потом вот эта фабрика закрылась после революции?
1: Она после революции закрылась как табачная, да, но продолжала, да, она продолжала работать как промышленное предприятие, но не знаю, какое именно, по профилю.
0: Сейчас?
1: И сейчас это тоже какая-то производственная база. Да.
0: Да.
1: Но мы немножко не успели конец четвертой. Советской улицы, мы, значит, с него начнем, да, следующий разговор.
0: Ну, вот с этой фабрикой еще можно сказать, что связано имя Достоевского, который в одном из своих дневниковых записей упоминает именно эту фабрику и то, что он пользовался
1: этим табаком.
0: Этим табаком, да.
1: Очень популярный табак.
0: Да, этим мы сегодня и заканчиваем нашу программу. Владимир Кузьмич, спасибо вам большое, спасибо нашим слушателям. Всего доброго, до встречи.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 2 Людвига ван Бетховена. Дирижер Ханс Шмидт.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня у нас прозвучит вторая часть беседы с протоиереем Константином Костроминым, проректором по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии и с недавнего времени председателем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, отец Константин.
1: Здравствуйте.
0: В прошлой беседе вы рассказали о составе комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, о регламенте ее работы и говорили о том, что она работает не в безвоздушном пространстве, не сама по себе, а это комиссия, которая работает с инициативами приходов прежде всего, но вообще это, наверное, могут быть инициативы кого угодно. Кто угодно может обращаться в комиссию по канонизации и предоставлять материалы для ее работы. Говорили о том, что вы сделали сайт комиссии по канонизации, где будете аккумулировать информацию, касающуюся нашей епархии, по данной теме. И говорили о том, что такие проекты надо развивать. Это, конечно, требует какой-то поддержки, материальной поддержки. Вот в том числе я говорила, что если у кого-то есть идеи, на что бы такое пожертвовать, то пожертвовать на святых – это, наверное, одно из самых высоких призваний в христианской жизни. И говорили о том, что появляются карты с обозначением мест памяти новомучеников и вообще святых. Ну вот меня больше всего интересует, конечно, проект с обозначением мест памяти новомучеников. Не всегда это места, которые уже оформлены как места памяти. Часто эти места еще предстоит таким образом оформить. Но, по крайней мере, это совершенно точно те конкретные места на нашей земле, которые связаны с подвигом святости. И, в частности, в разговоре о таких проектах создания карт с местами, связанными с житийными событиями, говорили о том, что есть в процессе прославления святых и почитания святых, и вот тоже вопрос, к подготовке это к канонизации относится или уже к последующему почитанию после канонизации. Вопрос о поиске мест захоронений, мест расстрелов, мест мученической кончины, мест сокрытия останков, и в случае святых это поиск мест нахождения святых мощей. То есть мы буквально говорим о какой-то задаче, работе по обретению мощей. Ведется ли такая работа, и стоит ли такая задача, или она только стоит чисто умозрительно, и почти ничего не делается для, собственно, продвижения по этому пути. У большинства, наверное, новомучеников есть эта проблема. Не только нет мощей, но мы даже не знаем, где они могли бы быть. Не знаем, но вопрос, а пытаемся ли узнать? Вот напомню опять же, что мы не знаем, например, по отношению к митрополиту Петроградскому Вениамину, никогда он расстрелян, нигде он расстрелян, и не можем себе представить, где его мощи, его и еще трех человек, тоже прославленных в лике святых, с ним находящихся. Вот такая проблема, которую Анатолий Яковлевич Разумов, руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, формулирует коротким, емким вопросом и призывом «Где могилы?». То есть это лозунг работы памяти, когда он говорит, что назвать имя жертвы государственного террора – это недостаточно. Рассказать его биографию, родился, учился, как встретил 17-й год, что с ним было после 17-го года, и привести даже, что тоже бывает чрезвычайно редко, почти никогда, материалы дела опубликовать полностью, без изъятий секретных. Да такого, в общем-то, нет у нас. Ну вот, допустим, если бы это вот все было сделано, и все равно этого было бы недостаточно. Мы хотим знать, где они, где могилы. Вот что вы думаете по поводу таких вопросов? И, наверное, все-таки где-то, может быть, в таких вот, которые мы держим в уме, задач церкви, задач не только церкви, вообще людей в стране после событий, которые относятся к периоду репрессий, поиск этих мест захоронений и работа по отданию памяти, по оформлению их в христианском смысле, в русско-христианской традиции, то есть не топтание могил своих предков, а, наверное, как-то иначе. Что можно сказать по поводу таких вопросов? Которые, еще раз напомню, из хода разговора прошлой части нашей беседы переходят во вторую часть.
1: Я скажу так, у меня, к сожалению, оптимизма по этому поводу не очень много. Опять-таки, реагируя на то, что происходит сейчас. Мы с Анатолием Яковлевичем и с Юлией Валентиной Балакшиной занимались последние полгода. Ну, в большей степени, конечно, они. Я скорее как такая группа поддержки в лице вот комиссии по канонизации. Занимались вопросом, попыткой установить поклонный крест на месте захоронения, на сегодняшний день захоронения тех расстрелянных в 18-м или в 19-м или в 20-м году в Петропавловской крепости, которых нашли в 2010-х годах. Они захоронены сейчас на кладбище жертв 9 января. И там стоит небольшой маленький такой памятничек, скромный, но хотят поставить большой поклонный крест. И городские чиновники на сегодняшний день фактически стопорят это всеми силами. То есть это просто нельзя. И если раньше как-то на это смотрели, что, мол, ну, в конце концов, ладно, это памятник, который, по крайней мере, не находится на балансе города, ну и тогда как бы, пожалуйста, то сегодня куча вопросов. А почему крест? А вот если там будут какие-нибудь иудеи, они ведь, наверное, будут против, вот вы согласуете с ними, вот вы с мусульманами согласуете. А почему у вас такой он, а почему он у вас металлический, а почему у вас такой высоты, а почему вы хотите его ставить именно здесь, а давайте мы его поставим в 30 метрах в стороне. То есть там куча препятствий в создании комиссий всяких, которые, в общем, конечно, не помогают. И это вот вам пример работы с останками. Там, может быть, не новомученики, но жертвы репрессий. В том числе христиане, потому что некоторые из них были с нательными крестиками, поэтому это понятно, что это православные христиане. И это, конечно, большая проблема. Думаю, что если, скажем, мощи священномученика Михаила Союзова были обретены, так это большое счастье. И дальше тут вопрос в том только, будут ли какие-то инициативы по прославлению тех, кто пострадал в первые годы советской власти. Если речь идет о пострадавших в 1937 году где-нибудь, то на этих полигонах, официальных или неофициальных, тут и Екатеринбургом нашли совсем недавно такое массовое захоронение тысяч на 15 или на 20 человек. Да, опознать или что-то сделать невозможно. Оно не только не фигурирует в документах в официальных, там, в принципе, ничего этого не сделать.
0: Ну, знаете, во-первых, всякое бывает.
1: Ну, чудо.
0: Во-вторых, само место, где...
1: Место.
0: Да.
1: Вот
0: как,
1: место.
0: Как, например, Бутовский полигон или Левашовск. Мы же про Левашовское не знаем никого, ни одного имени. Ну, правда, несколько имен мы знаем, как он сказал.
1: Ну, догадываемся, по крайней мере.
0: Вот именно по документам знаем, да. Это все-таки несколько имен, но они совершенно не святые, 100% это вот аппаратчики советские. Но место, это же чрезвычайно важно. Возьмем самую нашу главную фигуру, это наш святой номер один нашего города, наш епископ-мученик. То есть для любой церкви, епархия – это церковь, для любой церкви главный покровитель, главный предстоятель всех нас перед престолом Божиим – наш епископ-мученик. Ну, у нас несколько, да, но вообще-то вот человек, который прямо вот с этой кафедры повезен на расстрел, это епископ Вениамин, хотя у нас, можно сказать, все-таки несколько наших.
1: Несколько, но просто он самый почитаемый и совершенно справедливый.
0: Мы не знаем, где. Мы даже даты его расстрела не знаем. Как говорят, пока мы не узнаем все, нельзя никого прославлять. Мы здесь вообще не знаем, как его расстреливали. Где его расстреливали, мы не знаем.
1: Ну, наше счастье, что большая часть святых прославлялись в 2000 году, когда все это делалось очень быстро, и такого разглядывания фигур под микроскопом, как это происходит сейчас, все-таки не было. Поэтому, слава богу, сделали и сделали. Можем вспомнить, у нас есть в святцах там мученики какие-нибудь, в Никомедии пострадавшие, 20 тысяч. Конечно, у них имен нет, но, по крайней мере, их прославили, не разбираясь в том, на сколько процентов тот или иной достоин или недостоин канонизации, как он там себя повел, закричал ли он что-нибудь или нет. Все погибли во имя Христова. Так и здесь тоже. Слава Богу, что это было сделано. То, что комиссия по канонизации работает сейчас с более жесткими критериями, ну, это вопрос такой очень сложный. Необходимы ли действительно такие жесткие критерии, которые предъявляются? сегодня.
0: Вот об этих критериях хочу вас спросить. Это очень дискуссионная тема, и многие люди, которые активно работают в этой сфере именно церковного изучения новомучеников, высказывались многие довольно обширно по этой теме, и это все были как бы личные взгляды людей. Но также и церковная практика, которая вот такая рекомендованная. Может быть, вы расскажете все-таки немножко об этом, потому что у людей возникают разные темы, начиная от того, как люди на приходах готовят. Вот, например, к нам тоже приходил неоднократно приход, я бы так сказала, Парголовского храма со своим настоятелем, святым мучеником. У них там не один, но вот они одного прославляют. И все как бы что-то не хватает. И я вот читаю, там они приносили материалы, я вот открываю и читаю, вот как они хотят его прославить. И там, допустим, в одном из вариантов жития к прославлению подготовленного, ну, то есть это как бы предварительная работа, понимаем, что это еще совершенно не окончательно, не принятая там церковью официально, даже не дошедшая до синодальной комиссии еще, но вот они вот пытаются как-то объяснить то, что, допустим, они не поняли в житии. Допустим, они пишут такую фразу там в одном из вариантов публикации, когда там и брошюры, и книги всякие, вот в одной какой-то брошюре было написано, что «И он не уехал за границу, как другие». Ну, уважаемые братья и сестры, ну как можно такое писать? Как это вообще возможно?
1: И сам не снял, как некоторые другие.
0: Ну, может быть, если бы у него была возможность, так уехал бы. Сколько уехало святых людей? Уходили.
1: Тоже.
0: Или уходила их паства и уносила о них память и так далее. Это совершенно не вопрос. С чего вы, во-первых, взяли? То есть никаким документом нигде не подтверждено, что он принимал такое решение. Осуждаю всех, кто уехал. А я вот... У него не было такой возможности. Это, знаете, на примере, скажем, государя Николая II. Мы знаем, причем на документах, что они хотели уехать, и теперь, когда в каких-то церковных публикациях церковные авторы про них пишут, что они святые, потому что они не уехали, ну, вы знаете,
1: да.
0: Вот хочется сказать жестко, вы просто врете.
1: Ну,
0: так нельзя. И вот в этом смысле работа, в том числе комиссии по канонизации, ну и работа каждого, кто почитает святого, духовная наша работа, это как свои представления о прекрасном соизмерять с тем, кто реально святой. Это большая дистанция, нам тяжело. А с другой стороны, работа комиссии по канонизации, вы неоднократно сказали в начале нашей беседы, это осторожность и еще раз осторожность. Как эту осторожность соотнести с дерзновением святости? И о древних святых нас церковь учит. Святость всегда дерзновение.
1: Вы знаете, я думаю, что тут самый важный момент – это все-таки это самый элемент памяти. То есть, если, допустим, на приходе кто-то из клириков жил, пострадал и не прославлен, это же не повод его забывать, правильно ведь? И наоборот, может быть, даже повод молиться о нем более интенсивно, соборно. В конце концов, он тоже достоин большой памяти. А кто-то вообще не дожил, да, просто был клириком в спокойные дореволюционные годы. Это что, тоже повод для забвения разве? Конечно, нет. И по большому счету комиссия по канонизации, наверное, могла бы, если когда-то у нее по каким-то причинам вообще встанет работа, по крайней мере, исходя из нынешних критериев, готовить какие-то материалы по новомученикам, то она, наверное, должна превратиться в комиссию по сохранению памяти вообще людей церкви. Много священников, служивших и очень ревностно трудившихся во славу Божию в каких-нибудь там 1880-х годах. Я вот сейчас специально увожу тему от разговора о новомучениках, потому что о них последние 30 лет говорят все-таки очень много. На самом деле, я совершенно не согласен с тем, что у нас тема с новомучениками как-то там под спудом, что мы недостаточно делаем для их прославления. Это очень большой, кропотливый процесс, который, во-первых, все-таки работает, уж простите, по принципу «количество переходит в качество». Хотим мы это или не хотим, он здесь срабатывает, этот момент. Человек, который много насмотрел дел, он преисполнен этого опыта и этого знания. Например, или там количество житий, которые издаются в епархии, которые там можно где-то найти. Все-таки я думаю, что эта работа, важно, чтобы этот велосипед продолжали крутить, эти колеса. Плохо будет не тогда, когда мы будем мало знать, в смысле будем мало выпускать, а в тот момент, когда велосипед остановится, когда не будет появляться ничего о них. Важно, чтобы эта работа продолжалась постоянно. Угу. Только тогда эта память будет актуальна для нас. Но я бы, честно говоря, обратил бы внимание, если уж на то пошло. У нас ведь 1917-1937 годы, вот это 20 лет, эти 20 лет, это 20 лет разрыва исторической памяти. И эти 20 лет разрыва исторической памяти не только больно ударили по живым людям, которые страдали, которые испытывали лишения, которые погибли в эти годы, Но это и разрыв памяти о тех, кто достоин этой самой большой, долгой, благодарной памяти из тех, кто умер до 1917 года. Ведь какие священники, которые всю жизнь свою положили на служение церкви и умерли, ну, я так сейчас абстрактно, там, в 1908 году, я, понимаете, на кого намекаю, но этот священник прославленный ликий святых, он очень почитаем в стране.
0: А как Познан прославлен?
1: Ну, хоть Познан, но прославлен. А какой-нибудь там основатель, например, общества по распространению духовно-нравственного просвещения в духе православной церкви, а он что, недостойный этой памяти? Это же ведь дело, которое просто подняло просвещение в стране на совершенно другой уровень. Нам сегодня он не снился даже близко к тому, что делало это общество тогда. И мы не договариваем, а что было бы в 1917 году с церковью, если бы этого общества 30-40 лет не существовало до него? Мы бы, я думаю, что до 1937 года ни одного священника бы не нашли по стране. И никакого там Александра Невского братства бы не появилось в Александра Невской лавре в декабре 1917 года, если бы не общество распространения просвещения в духе православной церкви. Поэтому мне кажется, что сейчас можно и нужно говорить и искать, возвращать в нашу память этих людей тоже. Среди них тоже достойные почитания есть. Эту память надо возрождать. Наверное, неправильно будет сказать, что канонизировать надо для галочки. Правильно?
0: Это, конечно,
1: ужасно.
0: Да.
1: Не надо в себе возгревать на пустом месте представление о святости, там, где его нет, или где ты хочешь его создать просто из ничего. Неправильно. Но если все-таки память о достойных просто возрождать как память, то рано или поздно кто-то из них кольнет в сердце. И, может быть, постепенно Господь через это вот, через то, что он кольнет в сердце, через это кого-то из них в памяти нашей и прославит. И если мы обратим наше внимание на этих людей, то у комиссии по канонизации будет работа, и больше того, эти материалы не закрыты.
0: Мне кажется, вы очень много сейчас важнейших и правильных таких вот точек обозначили и очень правильно про них сказали. Надо будет еще возвращаться к вашим словам, еще раз их обдумывать. Одно из этих замечаний ваших очень точных – это что, слава Богу, что к 2000 году подходили в какой-то некоторой такой ажиотации, что нам нужен собор новомучеников, и не очень разбирались, и по-настоящему напрославляли людей практически без описания их биографий. У некоторых даже фамилии не знали. Такие случаи были. И потом годы, иногда 20 лет проходило, и вдруг появлялась работа какого-нибудь молодого священника, которому тогда, в 2000 году, было так мало лет, был ребенком. А вот сейчас, по прошествии 20 лет после того собора, который прославил его святого, он занялся и написал такой текст. Вот я встречала несколько таких текстов. И ты видишь, что это не просто святой, который тогда-то был просто там имя, фамилия, убит при каких-то обстоятельствах не очень ясных. А это такая мощная жизнь. Как? Ну или, например, такой громкий пример, как прославление царской семьи. Ну, мы знаем, что большинство наших святых прославлены зарубежной церковью, с которой мы воссоединились потом, тоже через несколько десятилетий после того, как они этим занялись. Они ждали, потом взяли и прославили. Я несколько раз сталкивалась, что удивительным образом они без всяких документов, без всяких дел, каким-то, я не знаю как.
1: Но, справки они наводили, насколько могли.
0: Они прославили же царскую семью вместе с теми, кто был с ними. И вот, например, Алексей Егорович Труп.
1: Угу.
0: Прошло много лет после и нашего прославления царской семьи. Ну, казалось бы, мы почитаем и тех, кто с ними пострадал, несмотря на то, что они у нас не святые. Мы соединились с зарубежной церковью, там они прославлены. У нас как-то это вот на середине. Но все-таки мы уже почитаем этих людей, мне кажется, да. Много-много лет прошло. И вдруг историки, которые занимались этим вопросом, я это на конференции слышала в 17 году, подумали, а что это мы никогда не запрашивали метрики Алексея Егоровича Трупа? Или, например, вот другая история, которую рассказывала секретарь комиссии по канонизации Лидия Ивановна Соколова. Прославили священномученицу Августу Защук, и многие годы вообще не знали, где она родилась, какая у нее девичья фамилия. Ну, Защук она была в замужестве, потом она разводилась, развелась. Кто она такая? Вообще ничего не знали. По прошествии многих лет, и то она не хотела этим заниматься, и ей говорили, ну, слушайте, ну сходите хоть в архив, поищите, кто она такая. Она уже была святая. И таких случаев много.
1: А дальнейшая работа – это как раз будет лучшая дань памяти им.
0: Не могу не задать вопрос, который очень часто задают, что почему один святой, а другой нет. Громкая история, мне кажется, с отцом Павлом Флоренским. Это человек, который всемирно известен. Его почитают во всех христианских конфессиях, люди почитают его во всех странах. Он действительно известен. Мученическая кончина. И известно, что, конечно, было стремление, что он мученик, ну а как? Но, тем не менее, его не взяли в собор. А как вот объяснить, почему?
1: Обстоятельств непосредственно с отцом Павлом Флоринским и обсуждением его фигуры на синодальной комиссии я, конечно, не знаю. И никогда этим даже не интересовался непосредственно, вот, что послужило отказу в его прославлении. Но у меня есть по этому поводу несколько соображений. Первое соображение такое. Ну, допустим, кого-то не прославили в 2000 году или там, в 2020, там, я условно, да, неважно в каком. Но ведь это же не уберегает от канонизации, скажем, я сейчас специально улыбнусь и скажу, в 3000 году. Ну, в конце концов, вот в 1989 году для меня совершенно непостижимая вещь. Почему-то прославили князя Дмитрия Донского.
0: Здесь во мне говорят, понадобился.
1: Вот, да. Вот в моем сознании историка вся эта история вызывает даже не недоумение, а взрыв каких-то трудноконтролируемых эмоций. Это вот не могу этого понять. Или, скажем, Андрей Рублев. Потому что с Андреем Рублевым ситуация ведь очень интересная. Андрей Рублев на протяжении столетий воспринимался как эталон иконописца. Но почему-то ведь не в 15 веке, ни в 16 веке, ни в 17 веке не возникла идея его прославления, хотя он был широко известен. Стоглавый собор его поставил всем пример. Почему не прославить? Ведь канонизационные соборы митрополита Макария прославили несколько десятков святых, и тем не менее Андрея Рублева они туда не включили. Значит, у них были какие-то соображения, что он достоин уважения, но не достоин почитания. И вот это позднее прославление его тоже, собственно, ответ людям, которые говорят, а почему наш святой не прославлен? Ну, не прославлен сейчас, прославит, может быть, там через 100 лет, через 200, через 300, когда память преобразуется или оскудеет.
0: Или такое вы тоже бросите его почитать, или не бросите.
1: Тоже, да. Или, например, разовьется именно почитание полноценное. Это первое соображение. Второе соображение заключается в том, что я уже обозначил. Это в том, что разные люди достойны разной памяти. И это не значит, что одна память хуже другой, что именно прославление в лике святых чем-то принципиально качественно лучше, чем глубочайшее почитание и уважение там, научных заслуг или там, еще каких-то. Я не знаю, имею ли я право высказывать свое несогласие, но в какой-то степени моего человеческого права никто все-таки меня не лишал, а решение пока не принято, в отношении Александра Васильевича Суворова. Генералиссимусу всех российских и многих иностранных орденов кавалеру, человеку, который не проиграл ни одного сражения, но едва ли что-то канонизация добавит к тому, что он уже имеет в нашей памяти. А с другой стороны, всегда возникнет куча вопросов к тому, что прославят человека, который, там, не знаю, проливал кровь и писал своеобразные, прямо скажем, письма или там «Наука побеждать». То есть возникает много вопросов по поводу того, с каким наследием того или иного святого мы будем иметь дело. Я так для себя когда-то ответил, ну, это было давно уже, когда я вообще Флоренским впервые заинтересовался. Это где-то были годы, так, 2000-й, 2001-й, 2002-й. Это не было связано с собором новомучеников никоим образом, это просто было мое личное знакомство с ее работами разными. Слишком большая сложность и слишком неоднозначные взгляды отца Павла заставляют, с одной стороны, уважать в нем мыслителя, а с другой стороны, заставляют сдержанно относиться к его церковному статусу. Я бы так вот это обозначил. Даже не только в связи с комиссией по канонизации и с прославлением, а даже, например, с восприятием его как профессора Московской духовной академии. Его «Столп и утверждение истины», диссертация знаменитая, встретила ведь категорическое неприятие профессуры Московской духовной академии. Это же был скандал, его защита. И скандал, потом разбиравшийся в Синоде, естественно, потому что все такие защиты докторские утверждал Синод. Это пример. Я не могу сказать, что мне близки как-то вот совсем вот мои темы, которые там подняты, но мне близки другие. Например, его статья, посвященная отношению к старообрядцам. Просто начало 20 века, 1908, 10, 12 годы, в Московской духовной академии, где он трудился, это был пик споров в отношении старообрядцев. Церковь явно стала пересматривать к ним отношения. Появляется большая работа к нашей полемике о старообрядчестве Евгения Евстигнеевича Голубинского, одной из таких ключевых для этой эпохи. Появляется одна за другой монографии Николая Федоровича Каптерева о старообрядчестве, тоже пересматривающие. И вдруг Флоренский вылезает с этой темой, она явно для него побочная. Зачем он решил высказываться, я не очень понял. только для того, чтобы сказать, что старообрядцы плохие, мерзавцы, дураки и так далее. Но вот, честно говоря, он так попортил свое собственное реноме этой работой, что вот после нее у меня лично, именно после чтения этой работы, в том числе к Флоренскому, очень сдержанное отношение.
0: Вспоминаю Достоевского. У него есть такие высказывания, которые абсолютно неприемлемы для любого цивилизованного культурного человека.
1: Да, но он не прославлен как святых, но он очень почитаем как великий писатель. И этого достаточно.
0: И он прославлен как великий писатель.
1: Флоренский прославлен как великий мыслитель. И это от него не отнимешь.
0: Да, но понимаете, в чем дело? Получается, что мы дерзаем отнимать венец мученичества, потому что вот такие какие-то...
1: Мы не дерзаем его просто сейчас пока давать. А наши потомки разберутся и дадут, если захотят. Я привел аналогию с Андреем Рублем и с Дмитрием Донским. И таких примеров много.
0: Возвращаясь к работе такой вот ежедневной, каждодневной, которую, наверное, в уме-то все-таки ведут все люди, причастные к этому процессу подготовки к канонизациям. Решай, кто святой, кто не святой. А, по-моему, говорят о новомучениках мало, ну, то есть говорят часто, но мало. Это разное. То есть очень часто упоминают, говорят какие-то шаблонные фразы, что-то вроде того, что как много у нас новомучеников, какие мы святые, или как мало у нас почитают новомучеников, посмотрите. А дальше как бы не говорят ничего. Это можно просто увидеть, смотря как упоминают новомучеников в связи с Днями памяти.
1: У нас на приходе, я не знаю, приходы разные, конечно, все, и это решает настоятелем в значительной степени. Мы возвели память священномученика Платона Ревельского фактически в ранг престольного праздника для нашего прихода. Mm-hmm. По масштабу это аналог. Благо, что между ними недели разницы почти что там. А память второго нашего новомученика, священномученика Карпа Эльба, мы просто решили, что мы каждый год, примерно в этот день, ну, этот день, когда будний день приходится неудобно, мы обычно в воскресный день, просто всем приходом едем в Левашово и служим там молебен ему.
0: Вот.
1: Поставили там памятник ему индивидуальный.
0: Тогда у меня такое предложение. Одно из сейчас пришло из вашего примера. Мы смотрим на свой приход, в который ходим чаще всего, задаем себе такой вопрос. А в нашем приходе какие есть традиции в связи с нашими новомучениками?
1: Да. Да.
0: Если у нас есть наша приходская традиция какая-то, значит, мы почитаем. Если нет ничего, тогда поставьте себе этот вопрос.
1: Да.
0: Более
1: и книжка об этом новомученике должна быть на приходе. Уж вопрос другой. Нашелся ли историк, который разработал этот вопрос детально? Это вопрос второй, и желательно бы его тоже поставить. Но даже если он не нашелся, ну пускай это будет брошюрка, но чтобы она обязательно была.
0: Еще одна тема, которая очень важная, прозвучала тоже в ваших размышлениях о работе комиссии по канонизации и о почитании святых вообще, это то, что мы вспоминаем святых, и святые к нам стучатся. Вот сама канонизация – это уже такой ход с нашей стороны, а потом святые начинают к нам стучаться. Вот это происходит, это мы видим, но и любой интерес к святости – это уже наш первый шаг, и затем святые к нам стучатся. То есть вопрос-то какой? Как узнать, святой или нет? Ведь, ну, собрались члены комиссии по канонизации. Насколько это вообще серьезное, ответственное в жизни решение проголосовать за или против?
1: Да никак это не решить. Это решаем-то не мы. Конечно, человеки, какие-то группы, сообщества, назначенные комиссии, принимают какие-то решения. Во мне тоже, к сожалению, со временем сформировали, жизнь сформировала, ну, подход чиновника к некоторым вопросам. К сожалению или к счастью, вопрос, не знаю, как на него правильно ответить. Когда от моего решения зависит что-то, и мне важно не оступиться, потому что потом за это решение меня же будут клевать. И мне иногда проще что-то приостановить или там что-то не сказать, не дать, не сделать, там, не разрешить, если у меня возникают сомнения. Это то, за что чиновников часто, кстати сказать, и упрекают. За вот неинициативность или за ступор. Его сознание, если он вообще осознает, что он делает, часто упирается именно в этот элемент ответственности. Но я-то как раз хотел сейчас сказать-то не о чиновничьем подходе, который, конечно, в нашей жизни играет роль, большую ли, маленькую ли, но играет, а про другое, про то, что, вообще-то говоря, мы вот этим термином канонизации создали ситуацию, когда мы решаем. Да. Мы берем и мы канонизируем. Это для нас канон. А церковь большую часть своего времени провела с понятием прославления. То есть тогда, когда Бог прославляет своих святых в нас и в нашей памяти, а мы только орудие в данном случае этого Божьего промысла. В таком случае не мы решаем, а Он решает. И Он решает, когда нам подумать о нем, как нам подумать о нем. В конце концов, как думать, это уж мы сами, наверное, как-то решаем. Но именно Бог знакомит людей друг с другом, знакомит нас со святыми. Бог в какой-то момент создает ситуацию благотворную, благорасполагающую для мысли о святых, и вот для прославления 2000-й год. Бог же создал такую ситуацию, что у церкви было время собирать материал. Дал момент и год, когда это было уместно и красиво сделать. Дал силы и решимость сделать это скопом, как мы говорили. А теперь нам вот жить с этим, да, как-то там, вот изымать из календаря или там не изымать, или память развивать. Поэтому мне кажется, что любой сотрудник ли комиссии по канонизации, любой ли священник на приходе, любой ли православный христианин, ходящий в храм, все мы одинаково, мы предстоим перед Богом. И, ну, как мы там, в силу нашей грешности что-то там пытаемся для Него сделать. Святые тоже это делали, и, соответственно, мы как-то к ним относимся. Бог в нас их как-то прославляет, и наша задача просто на это откликнуться. И если Богу вдруг нашей деятельности будет неудобно, ну, Господь иногда бывает, что, как сказать, гасит память о ком-то своими силами. Такое тоже бывает.
0: Главное не перепутать, где Божие действия, где мое.
1: Ну да, но мы-то за свое личное можем как-то ручаться. А вот когда речь идет об эпохальных событиях, и когда вдруг вся страна и весь мир вдруг неожиданно в течение там 3 десятилетий про кого-то забывает, и не по решению кого-то, а просто. Вот сменилась эпоха и забыли. Неактуально стало. Это, наверное, было показатель того, что прославили кого-то, знаете, какая-то святой однодневка. Нехорошо, наверное, так говорить. Но вот бывает и такое. А вот есть святые, которых как начинают почитать, так и почитают дальше только больше и больше и больше и больше.
0: А есть, конечно, и минусы, мне кажется, вот нашего отношения к этому всему. То, о чем неоднократно говорили многие священники, что прославили в 2000 году и успокоились. Успокоились – это означает, перестали что-либо делать. А когда ничего не делаешь, то Бог не обращается к тебе. Ну, не делаешь и не делаешь. Что называется, живи дальше.
1: Да. Мне кажется, тут успокаиваться с одной стороны нельзя, с другой стороны тут, знаете, момент такой. Трудно требовать от каждого священника на каждом приходе, чтобы он, например, провел бы качественную научную работу по изысканию сведений о своем новомученике. Ну, просто у каждого свои таланты. Кто-то может этим заниматься, а кто-то, не знаю, проповедник яркий или еще что-нибудь. Пускай занимается тем, что может. Важно в целом церковному сознанию, а это в том числе и задача комиссии по канонизации, в том, чтобы это не ушло из нашего поля жизни, чтобы рано или поздно такой историк или уж не знаю кто добрался бы до этого святого, пускай не сейчас, пускай через 20 лет, пускай через 40 лет, но чтобы он обязательно добрался до него. Есть святые, как вы правильно сказали, которых прославили в 2000 году,

0: Радиоград Петров, пасторский час. Почему вот этот человек святой? Как это вообще объяснить? Как канонизировали? С большим скрипом. Особенно про новомучеников. Это труднейший вопрос. Иногда, знаете, бывает, там у нас эфир «Пасторский час» каждый будний день. Вот кто-то позвонит с вопросом в понедельник. Ну, как-то священник неудачно. Во вторник тоже как-то другой священник. В среду следующий священник. В четверг следующий священник. В пятницу следующий. В понедельник еще следующий священник. И вот так вот чуть ли не там не 10-15 человек. И как-то никто особенно не в теме, что называется. А вот, может быть, в духовной академии не преподаются таких вопросов?
1: Ну, может быть, недостаточно преподается, не исключаю. Предмета о геологии у нас нет, и подбираться к нему будет не очень просто. Вы знаете, я тут с вами соглашусь по поводу того, что с этим трудно. Вообще, с представлением о святости в церкви вообще не очень легко и не очень понятно, прямо скажем. Это тайна. И иногда все-таки, может быть, и хорошо, что тайна. Пускай тайна иногда останется тайной. Иногда. Но когда возникает какой-то очень острый вопрос, то тут, конечно, надо думать. И только мысль спасает. Сегодня литературы о святости мало. Умной литературы о святости почти нет. Если не сказать, что ее... Ну да, ее почти нет.
0: Зато очень много глупой.
1: Ну, глупой много. Но все-таки в памяти у нас остается всякая умная литература, в том числе. Я обращу внимание на то, что писалось в Свято-Тихоновском университете по новомученикам в 2010-х годах, например. Ну, 2000-2010-х. Там хватает умной литературы. Я обращу внимание на то, что говорил и писал в свое время, сейчас, конечно, он это уже давно не делает, отец Георгий Митрофанов, о памяти исторической вообще, и, в частности, о новомучениках и том, как мы к ним относимся. Я с отцом Георгием взаимосоотношусь сейчас скорее как коллега с коллегой, и в том числе как начальник и подчиненный, в смысле, что я его начальник как проректор, но я его подчиненный как профессор на кафедре. И вот эти взаимоотношения, они, конечно, не способствуют какому-то глубокому обмену мыслями. Тем не менее, я, во-первых, отдаю себе отчет, все-таки мы общаемся, в том, что основное он сказал, и даже если я с чем-то не согласен, и, наверное, любой человек, читая что-то размышлительное, не совсем согласится, это позыв помыслить самому. Это та точка, от которой легко отталкиваться. Мысли отца Георгия – это как раз тот стимул, от которого отталкиваться очень хорошо. И поэтому хотя бы как стимул подумать – это замечательно. Кроме того, все-таки, если кто-то долго мучается, что-нибудь получится, если очень хорошо поискать. И сейчас появляются очень хорошие, умные статьи о святости, бывает. Об этом просто надо думать.
0: И у нас есть материал, над которым нужно думать уже. Конечно, можно и указывать на то, чего у нас нет, это тоже мы будем делать. Но и над тем, что у нас есть, надо размышлять. И мне кажется, это еще одна ценная мысль, которую от вас услышали. Спасибо большое, отец Константин, за эту беседу. Сегодня мы беседовали с председателем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, проректором по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Константином Констроминым. Отец Константин недавно возглавил комиссию по канонизации. И я надеюсь, что будем регулярно рассказывать. И с вашей помощью, может быть, кто-то еще придет вот о том, что касается наших святых и работе комиссии по канонизации, в том числе. Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Два имени поставим рядом в нашем сегодняшнем маленьком концерте. Модест Петрович Мусоргский и Клод Дебюсси. Сочетание не случайное и только на первый взгляд неожиданное. Эрик, кстати, вспоминал. Когда я встретил Дебюсси, он был полон Мусоргским и настойчиво искал пути, которые не так-то просто найти. Действительно, самый знаменитый представитель импрессионизма в музыкальном искусстве признавал русского композитора одним из своих учителей. И тем самым помог и нам открыть в музыке Мусоргского, помимо всех ее достоинств, еще и удивительное мастерство гармонии.

технического колорита, мастерство, которым восхищались и которому учились композиторы следующих поколений. В музыке Мусоргского удивляла, а иногда даже смущала современных ему музыкантов, кажущаяся разорванность музыкальной ткани и обилие ярких, как бы случайно брошенных, красочных звуковых пятен. Здесь действительно было чему поучиться импрессионисту Клоду Дебюсси в его стремлении уловить и запечатлеть изменчивость красок окружающего мира. Вот что он писал о музыке великого русского композитора. «Мусоргский чудесен своей независимостью, своей искренностью, своим очарованием. Русские дадут нам новые импульсы для освобождения от нелепой скованности. Они помогут нам лучше узнать самих себя. Никто не обращался к лучшему, что в нас есть, с большей нежностью и большей глубиной. Мне кажется, что в нашей печальной европейской классной комнате, где учитель так строг, русские открыли окно, выходящее на просторы полей». Краткое вступление к опере «Хованщина», которое композитор назвал «Рассвет на Москве-реке», и которую мы сегодня послушаем, это удивительной красоты пейзажная зарисовка, где нам, слушателям, дарится возможность еще раз пережить чудо рассвета и уходящие предрассветные сумерки, и утренний холодок, и первые волны тепла от восходящего солнца, и ощутимое почти физическое изменение воздуха, всей атмосферы, когда на смену утренней дымке вместе с солнцем и окончательно прогоняющим ночь и утреннюю дрему пением петухов, приходит ясный новый день с его трудами, радостями и заботами. Конечно, это не только замечательной красоты и тонкости музыкальный пейзаж, но и символическая картина рассвета, встающего над страной, надежда на будущее утро России. На странице клавира оперы «Уступление» стоит дата 2 сентября 1874 года. Сама опера создавалась композитором до последних дней его жизни, но так и осталась незавершенной. После смерти Мусоргского в 1881 году огромную работу над завершением партитуры проделал Николай Андреевич Римский-Корсаков, совершивший настоящий творческий подвиг во имя дружбы и во имя русской музыки. Итак, давайте послушаем запись вступления к опере «Хованщина». Позвольте привести еще лишь одну цитату. Вот что пишет один из исследователей творчества Мусоргского. «Я всегда считал рассвет на Москве-реке Мусоргского музыкальной эмблемой России. Такой мелодической широты, задушевности и духовного подъема ни у кого нет. Разве что у Лермонтова в песне про купца Калашникова. И не от лермонтовских ли строк отталкивался музыкальный гений, зачиная свою хованщину. Над Москвой Великой, Златоглавую, над стеной Кремлевской Белокаменной, из-за дальних лесов, из-за синих гор, по тесовым кровелькам играючи, тучи серы разгоняючи, заря алая подымается. Разметала кудри золотистые, умывается снегами рассыпчатыми, как красавица, глядя в зеркальце, в небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалась? На какой ты радости разыгралась?» Действительно, как еще раз не вспомнить слова Клода Дебюсси? «Мне кажется, что в нашей печальной европейской классной комнате, где учитель так строг, русские открыли окно, выходящее на просторы полей».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала музыкальная картина «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере Модеста Петровича Мусоргского «Хованщина» в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровекина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии на Преображенской площади Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря 1 августа 2016 года в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского.
4: Сегодня уже много раз в связи с празднованием памяти святаго преподобного Серафима употреблялось слово «чудо», и именуем мы его чудотворцем, потому что действительно много чудес совершал при жизни. И об этих чудесах нам стало известно через устное предание и ту часть этого предания, которая была записана. Но последние 25 лет явили нам реальные чудеса, проистекающие по молитвам преподобного Серафима. Само обретение мощей, даже предвосхищая это событие, можно сказать, сам факт существования мощей – чудо. В то время, когда многие святыни просто уничтожались, когда они выставлялись на погас для того, чтобы убедить часто людей, недостаточно просвещенных в том, что останки эти никакие не мощь, что это некий обман, а раз обман, то это все нужно уничтожить. И как много святынь было уничтожено, а мощи преподобного Серафима исчезли. И даже когда настали благоприятные времена, то нужно было употребить многие усилия, чтобы обрести, найти эти мощи, и нашли их практически совсем случайно в музее истории, религии, атеизма в городе Ленинграде, который размещался в здании нынешнего кафедрального Казанского собора. И стечение обстоятельств было таково при обнаружении этих мощей, что лица, участвующие в изыскании этих мощей, были поражены, потому что могли и не найти этих мощей. Они лежали в неподобающем месте. Практически никто не знал, что это мощи преподобного Серафима, и кто-то из технических служащих сказал: «Вот посмотрите, еще там что-то лежит». И когда открыли и соотнесли то, что увидели с описанием мощей, то поняли, что велика вероятность того, что это действительно мощи преподобного. А затем были проведены соответствующие исследования, которые полностью подтвердили церкви русской, народу нашему, чудом явились мощи преподобного Серафима Саровского. А затем началось особое шествие по всей Руси. Господь сподобил мне участвовать в этом шествии. Это было поразительное по силе духовного воздействия на наш народ шествие. Еще вчера люди, никак не связавшие себя ни с верой, ни с православной церковью, вначале как бы из любопытства выходили из своих домов, становились вдоль дорог, а потом вдруг, объятые общим духовным энтузиазмом, присоединялись к этому крестному ходу, и потом, уходя из этого хода, сердцем всегда оставались с преподобным Серафимом. И это шествие через Русь с дивными мощами угодника произвело чудо обращения к вере православной, заблудших ее детей. И мощи встречало пение пасхального тропаря «Христос воскресе». Во исполнение пророчества святаго преподобного Серафима, что летом будут петь Пасху. И без слез невозможно было слышать летом этот пасхальный великий гимн, утверждающий силу Христова воскресения. И взирая на мощи, спокойно проплывавшие над тысячами людей, невольно возникал образ воскрешаемой Руси. И принесены были мощи сюда. Все то, что здесь произошло, иначе нельзя назвать как чудом. Со многими трудностями сталкивались все те, кто обустраивал обитель. Но эти трудности в какой-то момент отступали. И все больше и больше людей считало долгом своим содействовать строительству и благоукрашению Дивеевской обители. И сегодняшний день тоже чудо. Тогда, в начале возрождения веры, в начале 90-х годов, нам говорили, люди принимают православие просто как альтернативу атеизму, который утверждался силой, потерявшей всякий авторитет в народе власти. Вот пройдет этот период, люди станут жить лучше, богаче, у них откроются возможности образования, будут ездить за границу, увидят, как живут люди в просвещенных странах. И поверьте нам, все это временное возрождение веры пройдет, но уже окончательно. И через 25 лет мы можем свидетельствовать. И доказательством нашего свидетельства являются вот эти сотни молодых людей, которые сегодня молятся вместе с нами. Народ наш не потерял веры. Несмотря на огромные соблазны, искушения, пропаганду греха, распутства, он устремляется ко Христу воскресшему. И мы верим, что это обращение русского народа к Богу имеет огромное значение не только для России, но для всего мира. И знаем, что в этом чуде обращения есть частица великого молитвенного подвига преподобного Серафима Саровского, с обретением мощей которого и началось это великое возрождение православной веры. В тропаре преподобному мы находим дивные слова: «Умилением сердца любовь Христову стяжав». Святой Серафим искрился этой божественной любовью. Он всех встречал с радостью. Лицо его было светлым. При жизни его считали святым. Он действительно стяжал любовь Христову и отображал эту божественную любовь в своей личности через общение с другими людьми. Но слова тропаря связывают умиление сердца со способностью обретать любовь Христову. А что же такое умиление? Это не просто выражение некой подвижной психики, которая связана с повышенной эмоциональностью, со слезоточивостью. Умиление – это не состояние нервной системы, а состояние духа. Умиление – это отсутствие всякой злобы, это беззлобие. Это милость, потому что умиление и милость имеют один и тот же корень. Милость к окружающему миру, к людям, к природе, к диким животным, как это проявлял в жизни своей преподобный Серафим. Умиление было главным измерением его жизни. И вот в ответ на это умиление сердца Господь и даровал ему свою любовь, свою благодать и свою силу. И когда нас сегодня массовая культура какие-то там литературные произведения, кинематограф особенно, учат тому, чтобы быть успешным, надо быть сильным, надо уметь бороться, либо сильно физически ударить противника, или не уничтожить его своим умом. Когда вот вся эта массовая культура 21 века формирует жестокое человеческое сердце, мы обращаемся к преподобному Серафиму и просим его дать нам умиление сердечное, беззлобие, милость, радость, доброту к окружающему нас миру. И верим, что умиление сердечное сильнее физической силы и даже сильнее силы разума. Вот такой дивный пример святости явил нам преподобный Серафим, продолжающий совершать чудеса в нашем благочестивом народе. Ему слава и добрая память наша, и поклонение как великому угоднику и чудотворцу земли нашей. Аминь.
3: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии на Преображенской площади Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря 1 августа 2016 года в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
6: Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Умозрение в красках. Сущность той жизненной правды, которая противополагается древнерусским религиозным искусствам образу звериному, находит себе исчерпывающее выражение не в том или ином иконописном изображении, а в древнерусском храме в его целом. Здесь именно храм понимается как то начало, которое должно господствовать в мире. Сама Вселенная должна стать храмом Божиим. В храм должны войти все человечество, ангелы и вся низшая тварь, и именно в этой идее мирообъемлющего храма заключается та религиозная надежда на грядущее умиротворение всей твари, которая противополагается факту всеобщей войны и всеобщей кровавой смуты. Нам предстоит проследить здесь развитие этой темы в древнерусском религиозном искусстве. Здесь мирообъемлющий храм выражает собою не действительность, а идеал, неосуществленную еще надежду всей твари. В мире, в котором мы живем, низшая тварь и большая часть человечества пребывает пока вне храма. И постольку храм олицетворяет собою иную действительность, то небесное будущее, которое манит к себе, но которого в настоящее время человечество еще не достигло. Мысль эта с неподражаемым совершенством выражается архитектурой наших древних храмов, в особенности новгородских. Недавно в ясный зимний день мне пришлось побывать в окрестностях Новгорода. Со всех сторон я видел бесконечную снежную пустыню, наиболее яркое изо всех возможных изображений здешней нищеты и скудости. А над нею, как отдаленные образы потустороннего богатства, жаром горели на темно-синем фоне золотые главы белокаменных храмов. Я никогда не видел более наглядной иллюстрации той религиозной идеи, которая олицетворяется русской формой купола Луковицы. Ее значение выясняется из сопоставления. Византийский купол над храмом изображает собою свод небесный, покрывший землю. Напротив, готический шпиц выражает собою неудержимое стремление ввысь, подъемлющее от земли к небу каменные громады. И, наконец, наша, отечественная луковица, воплощает в себе идею глубокого молитвенного горения к небесам, через которое наш земной мир становится причастным потустороннему богатству. Это завершение русского храма, как бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту заостряющийся. При взгляде на наш московский Иван Великий кажется, что мы имеем перед собой